Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. Я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы — это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело.
Если вы говорите себе «я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам «нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас в гостях легенда Маргулан Калиевич. Я, если честно, очень сейчас счастлив, потому что мы с командой, прямо вот у нас намерение было в этом сезоне, обязательно, если вы будете, то это все будет.
2: Спасибо.
1: Финал, так скажем. Спасибо вам большое.
2: Да, вам спасибо, что пригласили. С удовольствием.
1: Маргулан Калиевич, вот сейчас как вас можно правильно представить? Какое вот сейчас у вас такое позиционирование?
2: Мое позиционирование, наверное, сегодня заключается в том, что я, наверное, больше исследователь жизни, который изучает законы эффективности и делится результатами своих исследований с людьми. Поэтому я все время в поиске, все время что-то пробую, где-то получается, где-то нет, но я обязательно рефлексирую, обязательно делаю выводы и обязательно делюсь с людьми.
1: Вот, и вот особенно последнее очень сильно замечается, хотел вот такое дать подтверждение, что вы делаете огромный вклад в общество, я считаю, что именно создаете большое количество такого образовательного, где-то даже бесплатного контента. И вот сразу отсюда такой первый вопрос, мысль вот касательно миссии. Зачем? То есть вот почему вы это делаете?
2: Ну, миссия, я считаю, это самый главный вопрос, на который должен ответить любой человек. Дело в том, что я достаточно глубоко продвинулся в изучении эффективности, законов эффективности, это законов этого мира. Потому что, смотрите, если человек не отвечает на главные вопросы, которые стоят перед ним, то его эффективность, как правило, она такая отрывочная, мозаичная, не полноценная, не целая. Человек сам по себе не целостный. Поэтому до эффективности я считаю, что каждый человек должен себе ответить на три вопроса. Вот и вся эффективность любого человека начинается с первых трех главных вопросов.
1: Так.
2: Первый вопрос – кто я? Второй вопрос – каков этот мир? И третий вопрос – каково мое место в этом мире?
1: Угу.
2: И вот отвечая на вопрос, каково мое место в этом мире, вот на этот вопрос отвечает миссия человека.
1: Угу.
2: То есть то, для чего человек пришел в этот мир. Вообще считаю, что человек рождается дважды, умирает дважды. Рождается первый раз, когда он как животное, по сути, потому что мы кушаем, пьем, размножаемся, живем так же, ну, биологические существа. И вот второй раз он рождается, когда он находит миссию, когда он понимает, для чего он родился. Обычно это там к 30 годам люди, к 35, к 40 годам находят, если находят, конечно. И умирает дважды. Первый раз умирает, когда человек теряет интерес к жизни. А второй раз, когда его закапывают.
1: Угу.
2: Поэтому окей. Миссия – это такой краеугольный камень, это один из трех вопросов, на которые каждый человек должен ответить. Только тогда он становится эффективным. Потому что эти три вопроса отсекают все лишнее от него. Все лишнее от него, и у него есть четкая система координат и четкая система ориентиров. Что его, что не его, на чем сфокусироваться, от чего отказаться, что делать, что не делать, что такое хорошо, что такое плохо. Второй вопрос, ответ на вопрос, каков этот мир или какова эта реальность. Я описываю этот мир таким образом. Этот мир – это мультивариантная, многоуровневая игровая вселенная, ограниченная моими возможностями.
1: Uh-huh.
2: Вот теперь могу пояснить, что такое мультивариантная. Дело в том, что это подтверждает и квантовая физика. На самом деле, если представить, что эта Вселенная бесконечна, а бесконечно, когда мы говорим бесконечность, мы подразумеваем небо темное и микрокосмос, да, и туда бесконечность, и туда бесконечность на самом деле. Но на самом деле есть еще бесконечность вариантов. Кто нам сказал, что вот мы сейчас с тобой сидим в этой комнате, это единственный вариант во Вселенной? Я считаю, что есть вариант, где точно так же, но Арман сидит в свитере. Есть еще один вариант, где я сижу в белой рубашке или наоборот. И такое бесконечное количество вариантов. То есть в единицу времени у нас перед нами в будущем существует бесконечное количество вариантов, которые может случиться. И какой вариант с нами случится, прежде всего определяется нашим намерением, второе – нашим решением, третьим – нашим действием. И получается сзади уже варианты один, который мы выбрали, а спереди у нас постоянно бесконечное количество вариантов. Но бесконечное количество вариантов подразумевает у нас бесконечные возможности, а это не так. Поэтому я говорю, что этот мир, мультивариантная вселенная, ограниченная моими возможностями. Потому что чем больше у меня возможностей, тем больше вариантов действий.
1: Угу. А возможности чем они обуславливаются? То
2: есть, сейчас что это дойдем. Такое? Это про мультивариантность. Следующее – многоуровневая, я говорю. Наверное, все подтвердят, что в жизни вот так. Вот ты бьешь на одном уровне, бьешь, и потом раз – решил какую-то проблему. И раз тебя кинул на следующий уровень, и ты опять бьешься. Это какая-то, знаешь, гонка, как вот по спирали. Ты раз заново просто на другом уровне теперь это бьешься. Опять круг и заново на другом уровне.
1: Точно.
2: И это называется спиральная динамика. Мы по спирали растем вверх. И это поэтому многоуровневое. Ты должен все время преодолевать препятствия, расти. Там возникают новые препятствия, еще большие препятствия. Ты преодолеваешь, растешь, там еще больше препятствий. Таким образом, все идет по нарастающей, а не по уменьшающейся. Поэтому я это назвал многоуровневая вселенная. И третье, почему игровая вселенная? Дело в том, что такое игра? Игра – это структурированная деятельность человека, которая характеризуется основными характеристиками, такими как цель, наличие конкуренции, дефицит ресурсов, эмоциональный накал и наличие препятствий. То есть это структурированная деятельность и наличие правил.
1: Uh-huh.
2: Это структурная деятельность. То есть в жизни у нас есть правила, в жизни у нас есть цели, в жизни у нас есть препятствия, в жизни у нас недостаток ресурсов, в жизни у нас постоянная борьба конкурентная. И это все эмоциональный накал. Таким образом, наша жизнь – игра. То есть все игры построены по этому принципу. То есть игра – это не то, что там дети там играются и так далее. Игра – это не про развлечение, а игра – это определенный вид структурированной деятельности человека. Именно поэтому я говорю, что этот мир, это реальность, это мультивариантная, многоуровневая, игровая вселенная, ограниченная моими возможностями. Ответы на вопросы у каждого будут свои, потому что каждый живет в своей реальности, потому что этот мир – однопользовательская игра.
1: Угу.
2: И поэтому сейчас, услышав этот подкаст, вы просто сядьте, напишите на бумаге ответы на эти три вопроса. У вас они уже есть. Просто они неточные, и вы
1: их можно докрутить.
2: И вы еще ни разу не формулировали их. Первое, что сразу даст эффект, первое, вы напишите, это уже хорошо. У вас такое «оба». Теперь я понимаю, что есть представление у меня. А потом начинаете просто корректировать. Смотреть, соответствует это вашим наблюдениям или нет. Работает это или не работает. Если не работает, думайте, а что будет работать.
1: Угу.
2: Вообще, я вам скажу, источник всех кризисов на Земле и у каждого человека в частности заключается в том, что существует реальность, а вот существует наше представление об этой реальности.
1: Угу.
2: Так вот, когда они не совпадают, это кризис. Кризис – это всегда несовпадение нашего представления об этой реальности, самой реальности. И вот приведу пример, я много раз приводил. Вот ты приходишь домой вечером, уставший, голодный, холодный, и думаешь, сейчас жена меня встретит, обнимет, скажет: «Ой, дорогой Арман, ты кормилец наш, молодец, я тебе борщ приготовил, то сделал, горячие пончики был». И ты такой заходишь домой, и жена такая: «Опять ты шляешься на этой работе, что за у тебя работа, давно брось, беспонтово, толку от нее никакого, с семьей не живешь». Что произошло? Твое представление о реальности не совпало с самой реальностью. Ты-дин, и у вас кризис в отношениях. Кризис в отношениях. Или ты думаешь, сейчас биткоин полетит, станет 200 тысяч долларов. Оба, купил, а биткоин раз, упал на 90. И тынк, что произошло? Кризис, твой финансовый кризис не соответствует твоего представления о том, как поведет себя биткоин, тому, как он тебя повел. И это касается и финансового кризиса, или биржевого, и личных, и психологических кризисов, и правительственных, и политических.
1: Окей, и что нужно делать в таких случаях? Как вот
2: для того,
1: реагировать,
2: чтобы избегать таких кризисов, нужно четко иметь представление и ответ на эти три вопроса. Кто я, какова реальность и каково мое место в этом мире? Когда ты знаешь эти три, то твое представление, оно очень четко, и ты не подвергаешься кризису. Потому что вот простой пример. Мой ответ на вопрос: я исследователь. Я могу подумать сейчас, ну там, я приду к Арману, там, меня торт ждет, там, прихожу, а торта нет. Предположим, я торт не ем, но предположим, да? Оба, и я могу обидеться на Армана. Но это не так, потому что я исследователь, А соответственно, я никогда не делаю утверждений. Я все делаю в виде гипотез. Гипотеза. Возможно, Арман встретит с тортом. Возможно, без торта. А возможно, вообще с хмурым лицом. А возможно, просто по-деловому. Одна из гипотез выстрелит, остальные ошибочные. Нормально. Я же исследователь. А когда я исследователь, я выдвигаю гипотезы, и, соответственно, мои ожидания не могут как-то не сработать.
1: Да.
2: Да, потому что я понимаю, как работает этот мир. Супер. И, соответственно, выдвигаю гипотезы, а потом либо подтверждаю гипотезы, либо нет.
1: Супер, супер. Давайте теперь, ну, я просто задал первый вопрос, и уже да, оттуда столько вышло. Я вот, знаете, хочу вот просто, наверное, мы там не сможем, наверное, все обсудить. Но вот давайте так, возьмем теперь вот это слово «эффективность» и посмотрим на него с разных сторон, с разных сфер нашей жизни. И мне вот очень интересно узнать именно, какие последние наблюдения ваши именно были. Допустим, давайте возьмем сферу вот «я», как человек, «я личность». Mm-hmm. Вот какие там ваши были последние такие озарения, инсайты, именно в личной эффективности? Что нужно делать, чтобы быть в целом эффективнее, успевать больше?
2: Ну, прежде всего, не имеет смысла успевать больше. А зачем? Когда я говорю, надо ответить на эти три вопроса, смысл этих вопросов заключается в том, что ты понимаешь смысл, во-первых, своей жизни, ты понимаешь смысл своей деятельности. Соответственно, успевать больше, а в чем смысл? Ведь твой смысл должен быть прожить счастливую жизнь, не так ли?
1: Да.
2: Но если прожить счастливую жизнь, а счастье не имеет прямой корреляции с количеством. Это не количественная характеристика жизни, это качественная характеристика.
1: Угу.
2: Так вот, когда ты гонишься за успехом, тебя волнует количество,
1: да.
2: Миллиарды, там, еще что-то и так далее. И поэтому ты бежишь, потому что тебе надо набрать количество.
1: Да.
2: Но счастье, для того, чтобы быть счастливым, надо остановиться. Надо, наоборот, остановиться и довольствоваться тем, что есть. В этом и большая разница. Твой смысл, основной смысл твоей жизни – прожить счастливую жизнь, а ты встал на беговую дорожку и гонишься за успехом.
1: Угу.
2: И, соответственно, у тебя и счастья нет, и не факт, что ты, знаешь, как мне напоминает, как это гончих собак, соревнования гончих собак, там этот заяц бежит, и они все гонятся за ним. Механический заяц причем. И не факт, что они догонят. Но получается, ты всю жизнь бегаешь, у тебя несчастья нету, весь в поту, уставший и так далее. Поэтому не надо стремиться достигать большего. Надо быть счастливым. И вот ко мне иногда приходят бизнесмены и спрашивают, а как, Марлон Карлович, вот это сделать, а как этого добиться, а как этого добиться? Я говорю, подожди. Как ты сейчас себя чувствуешь? Он говорит, кайфую, говорит, у меня хороший бизнес, все. Ну, ты говоришь, ты счастлив? Я говорю, да, счастлив. Он говорит, да, я счастлив. Вот недавно был в Замбии. Я ему говорю, ты знаешь, ничего не делай. Потому что ты просто сейчас будешь слушать всех коучей, сделаешь круг, и в конце прибежишь именно в эту точку, потому что цель-то быть счастливым была изначально. И ты встанешь на эту беговую дорожку, будешь бегать, в лучшем случае опять прибежишь в эту точку и скажешь, а вот оно какое, оказывается, счастье. Ну, если ты сейчас счастлив, не меняй ничего. Ничего не меняй. Зачем? Ты и так уже находишься в той конечной остановке. Занимайся любимым делом. Живи в потоке. Будь счастлив. Самое интересное, когда ты занимаешься любимым делом, и ты счастлив, у тебя больше вероятность, что ты достигнешь успеха.
1: Что большее и произойдет как раз-таки.
2: Да.
1: Как следствие.
2: Потому что и люди, и клиенты, они тянутся к людям, которые счастливы. Ну, мы же сами, смотрите, есть два преподавателя. Один очень грамотный, но злой. А второй счастливый. Он прямо с душой работает с ребенком. Всегда же, даже заметно, по школе дети всегда начинают успевать в тех предметах, где преподаватель делится с ними любовью, а не знаниями. Потому что я знаю даже по школе своих детей, у них есть крутые преподаватели, но злые, но они ненавидят этот предмет. А есть преподаватели, которые делятся с детьми любовью, и они этот предмет любят и уже сами учатся. Сами учатся, пишут конспекты и так далее. Спрашивается, какой метод обучения лучше? Конечно, через любовь, через счастье.
1: Просто я вот на самом деле, это сейчас такой момент, вот для меня это был большой инсайт, потому что я вчера буквально сидел тоже со своим другом, предпринимателем, и вот у него там корпоратив, все классно, он сидит в телефоне, работает. Я говорю, подними голову, порадуйся, все хорошо. Он такой, блин, не могу. И я понимаю, говорю, слушай, мы, кажется, заложниками стали всего этого.
2: Да, 100%.
1: И вот в современном обществе вот это культивируется очень сильно, и еще плюс, знаете, такая некая токсичная продуктивность стала у многих, да, там важнее прочитать 100 книг, а не вытащить там один ключевой инсайт из одной книги, да. И вот я вот один из этих заложников тоже, я все время вот бегаю, все время что-то делаю, и вот решением этого вопроса являются вот эти три вопроса, да,
2: да,
1: которые я должен
2: и сидеть. Знаешь, еще интересный парадокс, вот в жизни я тоже в свое время наблюдал такую вещь, интересная парадокс жизни, что чем моложе человек, тем больше он спешит,
1: да.
2: Хотя у него целая жизнь впереди, а чем старше человек, тем меньше он спешит, хотя у него осталось мало. Почему? Ну, старые люди не все тупые. Это говорит о том, что старые люди понимают, что когда ты спешишь, ты совершаешь больше ошибок. А что такое ошибка? Это то, что тебя отбрасывает назад все время. Поэтому лучше делать все не спеша, но поступательно.
1: Окей. Тогда можно я сразу свой контр такой, таракана еще одного вытащу? А что делать, если ты начинаешь, ну вот, есть же такое качество, такое качество у предпринимателей, да, там это конкуренция, да, вот это, и ты смотришь на конкурентов, на ребят каких-то, и ты начинаешь, ну, неосознанно себя сравнивать с ними, от этого расстраиваешься, думаешь, надо втопить, надо потерпеть, вот-вот, и будет вот это счастье. А как вот это перестать делать? Как перестать сравнивать себя?
2: Ну, смотри, у меня есть определение слова «конкуренция». Конкуренция – это соревнование между бизнесменами по доказыванию обществу, кто больше любит свое дело. Ключевое слово, кто больше любит свое дело. Не кто больше делает свое дело, а кто больше любит свое дело. Вопрос в эмоциях. Вот ты знаешь, в соцсетях, например, очень многие ролики залетают, где там берут какую-нибудь ржавую вещь и восстанавливают. Либо берут какую-нибудь там вещь и там одни руки только снимают и как делают там. Или там кондитерку как продвигает, там какой-нибудь тортики, мортики. Заметь, все люди тянутся к людям, которые делают свое дело с любовью. Поэтому если ты делаешь дело с любовью, цена не имеет значения. Цена не имеет значения. Люди инстинктивно тянутся к любви. Если ты будешь просто гнаться и соревноваться, конкурировать там, по количеству действий или усердия, усердие и действие абсолютно не имеют прямой корреляции с любовью. Как раз-таки то, что ты делаешь с любовью, ты делаешь не спеша. Ты делаешь не спеша. Поэтому научись конкурировать любовью, а не количеством и скоростью своих действий.
1: Вот это был последний панч. Супер, спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, футуролог и мыслитель.
2: Гангстеры пришли ко мне и говорят: «Похоже, вы помогаете многим». Многие люди утверждают, что вы помогли им мыслить яснее. Я спрашиваю: «И в чем твоя проблема?» А он, его звали Майли, и, судя по всему, он работал на Аль Капоне. Он ответил: «У меня два Роллс-Ройса». «Это хорошо, но в чем твоя проблема?» Он сказал: «Мне нравится ездить на этих тачках в Нигерский квартал». Это его слова. «И мне нравится, как эти чуваки смотрят на меня за рулем шикарного авто. Я продолжаю ездить по району кругами на моей новой тачке». И он спросил: «Зачем я это делаю?» Конечно, причины могут быть разные. Когда ты был ребенком, ты смотрел на кого-нибудь за рулем шикарной тачки, представляя себя на его месте. И ты до сих пор все тот же ребенок. Но теперь уже ты ездишь на тачке перед глазами других детей. Они завидуют тебе». Он сказал: «Да?» «Да», — ответил я. А он: «Да, да, а вот мои друзья так на меня не смотрят». Я ответил: «Слушай, ты поступаешь довольно глупо, ты просто растрачиваешь свою жизнь». А он: «Такого мне еще никто не говорил». «Так в этом-то и дело. Ты хотел, чтобы я помог тебе? Ты думал, что я помогу тебе, ответив, почему ты ездишь кругами на своей тачке?» А он: «Чему бы мне обучиться?» Так и сказал. «Чему бы мне стоило обучиться?» Я дал ему несколько книг, которые он особо и читать-то не мог. Поэтому я сам читал ему о том, как люди оказываются в определенных условиях, становясь немцами, французами, да кем угодно. Он сказал: «Я веду себя так, потому что…» Но говорил он гораздо грубее. «Я вырос в трущобах и нищете». Когда ты рос в трущобах и кругом одна нищета, невозможно стать щедрым и открытым. Для того, чтобы выжить, ребятам приходилось идти на паршивые работы, трудясь за жалкие гроши. $3 в неделю за тяжелую работу и многочасовые смены. Затем они научились стучаться в двери магазинов, допустим, в химчистку. «С тебя $1 в неделю за крышевание. И еще $1 в неделю с твоего продуктового. Иначе твоему магазину не сдобровать». Хозяин отвечает «нет», и они разносят весь магазин. Поэтому им приходилось платить этим небольшим бандам. А они ходили от одного магазина к другому, ведь у них не было за что жить. Они объединялись в банды, угрожая магазинам. Они поливали одежду кислотой в химчистке, если хозяин отказывался платить $2 в неделю. Слышали о таком? Они объединялись в банды. Когда евреи приходили в итальянский квартал, они собирали свои банды. Итальянцы дрались с евреями, ирландцы как с итальянцами, так и с евреями. Потому что все они угрожали друг другу. Затем самый успешный становился лидером банды. Но у итальянцев был и более старший мужчина, которого они называли Доном. Он говорил: «Если тебя кто-то обижает, дай нам знать кто, и мы быстро это исправим». Они платили Дону $5 в неделю, скидывались все семьи. Он уже крышевал всех итальянцев. Подобные крыши были и у ирландцев, и у итальянцев, и у греков, и у евреев. Еврейские банды, еврейские гангстеры, итальянские гангстеры. И у всех них были одни и те же проблемы. А многие ирландцы были еще и алкоголиками. Без алкоголя они не могли. Никакого лечения тогда еще не было. Было проведено исследование, что поедание большого количества картофеля, чем славились ирландцы из-за своей бедности, повышает склонность к алкоголю. То есть желание выпить становилось сильнее. И дело не в том, что они были плохими. Да, ирландцы много пили. Но евреи тоже стали алкоголиками. Когда они стали питаться так же, как ирландцы, они тоже стали алкоголиками. Это было очень интересное наблюдение. То есть и пищевая среда оказывает влияние на поведение людей. Так я начал смотреть на все аспекты окружающей человека среды. Не только на дом, но и на еду. Если родители не будут следить за питанием, ходить в фастфуд и поедать сосиски и колбасу, в которых мало чего полезного, это будет ослаблять мозг. Однажды в школах провели тестирование. Было выявлено, что меньшинства не такие умные, как белые, у которых была хорошая работа. Питание белых детей было гораздо лучше. Другие дети страдали от скудного питания. То есть дело не в том, что бедные дети тупые. а в питании и необразованности их родителей, которые на завтрак кормили их кофе с хот-догом. В этом ничего полезного. И это влияет на способность к обучению.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. «Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза», подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедший недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивают врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Человек может допустить ошибку. Признание ее облагораживает его. Но дважды облагораживает, если человек исправит ошибку. Алишер Наваи, среднеазиатский тюркский поэт, философ и государственный деятель тимуридского Хорасана.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в 2026 году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей. На развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей в виде 11 субсидии, почти 50 миллионов рублей грант на развитие кооператива. Кроме того, 7 хозяйств уже получили 65 миллионов рублей на агротуризм. До конца года выделят еще 8 миллионов рублей субсидии. Пакет документов для отбора получателей уже сформирован, что позволит провести процедуру оперативно и прозрачно.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: El kanidi, el din aradajeda. Кто народ любит, тот с народом будет. El kanidi, el din aradajeda.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Каждому делу свое время. «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Поскольку у нас все болезни от эмоциональных перегрузок, поэтому надо общаться так, чтобы видеть в людях хорошее. Это облегчит вам дальнейшее общение и убережет от многих заболеваний. У нас же есть манера такая, мы спешим, нам надо с человеком поговорить, мы хватаем его за ворот и быстро излагаем все свои пожелания. Какой в этом смысл? Он еще не переключился на вас. Он и не слышал, что вы говорили. Он ушел и даже не помнит, что он с вами встретился. Поэтому на Востоке всегда был обычай начинать по-другому. Как поживают ваши родные и так далее. Пока человек не включится. Надо доброжелательно смотреть на человека. И это очень важно для вас, потому что избавит вас от очень большого числа ненужных напряжений. Кроме того, надо уметь выговориться. Мы знаем, что обычно у нас есть кто-то близкий или кто-то из знакомых, где мы приходим и можем все сказать, как оно есть на самом деле, или как мы это понимаем, потому что как на самом деле никто не знает. У каждого на самом деле свое. Здесь мы касаемся очень важного момента. Разряжает любое напряжение мышечная активность. Другого способа разрядить внутреннее напряжение не существует. Конечно, выговориться – это еще не та мышечная активность, которая все возьмет. Но, во всяком случае, вам становится легче. Кроме того, пока вы рассказываете о своих болячках, уши у вас не закрыты. Вы слышите, что вы говорите. И вы, услышав это, уже можете на это все посмотреть несколько иначе. При общении есть правило. Надо закрыть за собой дверь так, чтобы ее можно было открыть. Потому что если вы рассорились и хлопнули дверью, то я не знаю, как окружающие, а вы будете себя чувствовать плохо, если вам понадобится опять обращаться к этому человеку.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Кокинское бегство. Позже села Елак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Кокинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе Рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества. Взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Кокинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которая может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации, визуализация информации, методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность запоминания. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне. Удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую. Тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих получить кредит – подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
0: Копейка рубль бережет.
1: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, в первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признали, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На прощание учитель подарил мальчику несколько книг. Весь день тому приходилось работать, поэтому почитать удавалось лишь вечером. «Зачем тратить время на книги?» – ворчал отец. Однажды собрался отец на ярмарку зерно продавать. На ярмарку было две дороги – длинная, 2 дня пути, и короткая, 2 часа пути. Но короткая дорога шла через мост, под которым жил страшный великан. «Отец, давайте поедем короткой дорогой. Мы обмотаем колеса и копыта коня тряпками, и великан нас не услышит», — предложил сын. Так они и сделали. Беззвучно въехала телега на мост, но тут отец от страха икнул. Великан проснулся и закричал. «Кто посмел будить меня?» «Мы крестьяне. Везем свое зерно на продажу», — смело ответил мальчик. «Хорошо. Я пропущу вас, если правильно ответите на мои вопросы», — сказал великан. «Куда падает камень, брошенный вверх?» «Куда я метил, туда и падает», — заявил отец. «Камень, брошенный тобой вверх, упадет на твою же голову», — добавил сын. «Что чаще всего случается?» — снова спросил великан. Крестьянин задумался, а сын сказал: «Чего меньше всего ждешь, то чаще всего и случается». «Ладно, проезжайте. Радуйся, крестьянин, что твой сын ответил правильно», — произнес великан. Обидно стало отцу, что сын умнее оказался, и он рассердился. «Ты, сын, в следующий раз не лезь с ответами вперед старших. Эй, крестьянин, запомни, ученый сын старше неученого отца!» — крикнул вдогонку великан.
1: Притчи народов мира.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО. Об этом сообщает территориальный ФОМС нашей республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима 86% от годового плана, когда в год таких процедур должно быть 1420. За аналогичный период прошлого года была выполнена 661 процедура. Это 82% от плана. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу программы ОМС с 2013 года. Исключение составляет случай использования донорского материала и суррогатного материнства. Чтобы получить направление на ЭКО, семейным парам с диагнозом бесплодия необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. В текущем году в рамках программы госгарантии также проводится диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин до 49 лет. За полгода обследования прошли свыше 176 тысяч человек.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. О самом главном, нужном и важном.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе, это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
2: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что... А вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевый, реализацию этого плана.
1: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь вот, получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов, потому что, ну, дальше как-то лечишь по протоколу, там, плюс-минус, но диагноз – это важно в определенных заболеваниях в особенности.
2: Давайте так, никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
1: Просто вот типа... пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
2: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем, что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил не на той ноге, метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Ну, вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
1: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
2: Смотрите.
1: То есть, вот... если даже происходят такие случаи, я тогда, не знаю, под общим наркозом страшно находиться, короче. Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
2: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля. Хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое, это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Ну, потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Ну, грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да, обеспечивая людям, они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация. Для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
1: То есть здесь очень важно это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
2: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
1: Да, иначе они повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт не с EMC, Но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там, или рекомендацию как минимум в 2, второе а лучше мнение. В 3, да. Второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм. Операция пластная, надо резать. Mm-hmm. Ну, просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, ну, просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет, там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот угу. там рассосется и так далее. Что и произошло. Угу. То есть мы, в принципе, то есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Угу. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали.
2: Угу.
1: Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз,
2: угу.
1: не в твоей клинике, скажу еще раз, но угу. они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
2: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом mm-hmm. думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил в прошлый раз сантехник, он сказал: «Господи, да кто же вам все это сделал?» Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам. И это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев, он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное – живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.
1: Я хотел еще одну сенситивную тему затронуть для нашей аудитории, потому что у многих отношений к платной медицине такое, что ты, когда приходишь к доктору, он пытается не просто тебя вылечить, а как бы продать тебе максимально возможное количество услуг.
2: Угу.
1: Вот, ну, наверняка вы тоже с этим сталкиваетесь, то есть какие-то у вас существуют, ну, не знаю, так вот апеллируя к здравому смыслу, инструменты, которые все-таки не позволяют людям думать вот в этом направлении, чтобы не было у них ощущения, что им вот, не знаю, тут насчитали там вот, больше, чем нужно, чтобы их вылечить.
2: Смотрите, естественно, обладая статистикой всех обращений, я могу гордо заявить, что в широком смысле у меня такого нет. То, что мы не формируем у кого-то таких ощущений, конечно же, нет, потому что мы все основываемся на каком-то опыте. Мы же были в другом месте, и там сказали, вот только одна услуга, и тебе достаточно. И когда тебе начинают рассказывать, что по протоколу вообще-то имело бы смысл сделать, uh-huh. а что, как правило, вызывает эти... Я бы не хотел приступать к там, хирургическому вмешательству без МРТ. Да. Ну, вообще, если честно, это и я бы тоже для себя не хотел. Но человек не подготовлен, он считает, что ему в приоп, то есть ну, предоперационные действия, включают некие лишние истории.
1: Так же, почему так происходит? Почему
2: это вот люди слабый уровень образованности.
1: Да. Почему вот люди, по сути, степень такой высокой клиентоориентированности и заботу о здоровье угу. воспринимают, как будто им просто что-то впаривают? Вот почему это происходит?
2: Я еще раз повторюсь. Мне кажется, что это недостаточный уровень образованности. И вторая история. Мы же сейчас все очень грамотные, да, то есть у нас есть доктор Google там и так далее. Наверное, у людей, ну, сформировавшимся каким-то критическим мышлением, слово «Википедия» не вызывает безусловный рефлекс, да?
1: Да.
2: В медицине мы часто себе позволяем хорошо подготовиться с помощью компьютера к визиту и начинать доктору рассказывать. Что мы ответили на это? Во-первых, у меня на сайте есть всегда баннер «Написать письмо генеральному директору». Он работает в онлайн. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы никто не смог замышковать вопрос, да, который поступил в клинику. Раз. Второе. Я рекомендую всегда всем, с кем я коммуницирую, воспользуйтесь, ведь обратившись и запросив, можете прокомментировать, почему мне назначают то или иное? Это попадет в отдел качества, который может с вами в спокойной, дружеской манере разобрать, что сейчас имело бы смысл идти вот по этой дороге, потому что всегда есть развилки. Если мы выявим это, значит, надо изменить метод. Если вот это, значит, мы можем наоборот сократить что-то и так далее. У меня есть один показатель. Он и экономический, и отражает эффективность. Средний оборот койки – это 3,4 дня. Я не стараюсь, чтобы человек долго лежал в госпитале. Зачем? Я сделал все, я выполнил все манипуляции. Дальше я ему предлагаю программу реабилитации. Иди домой, потому что эффективность повысится, особенно если ты можешь проходить реабилитацию в амбулаторном режиме. Я этим подчеркиваю что? Что я стараюсь найти лучшее решение, ну, иногда оно стоит дополнительных денег.
1: Если бы ты сейчас был на месте предпринимателя, у которого есть стартовый капитал, то порекомендуй, пожалуйста, в какое направление медицины ты бы инвестировал?
2: Легче всего отбить как раз на косметологиях и стоматологиях, потому что это быстрый доступ, клиент, который как бы подготовлен к употреблению этой услуги. Уже уходя внутри каждой из них, возникают сложности. То есть ты пошел в ортодонтию, и тут начинаются нюансы.
1: Угу.
2: То есть, понятно, нам всем пишут имплантология всего рта за 3 часа. Качество будет такое же. Вот. Ну, тем не менее, это начало входа самое простое. Почему я порекомендовал бы еще это? Потому что требований меньше сейчас сформировано, может быть, и
1: менее зарегулировано.
2: Натренироваться, да, на кошечках будет легче.
1: А вот часто бывает, что какие-то хорошие врачи, лучшие врачи, они уходят и делают свои собственные какие-то клиники, бизнесы, практики.
2: Вообще, это мечта каждого врача. Но как часто, совсем даже не часто. То есть, скорее, они готовы уйти под инвестиции от какого-то, условно, инвестора, то есть человека готового вложить, а не сами. Нет, врачи, они, как правило, не бизнесмены.
1: Понятно. Ну, то есть, все-таки врач, он не мыслит здесь уже себя там как предприниматель, скорее... Он мыслит так, что я найду инвестора и получу какую-то долю.
2: Это я идеальная
1: не буду брать
2: картина
1: на себя
2: мира.
1: Риск, но идеальная картина. Вот такая комбинация инвестора, который готов взять риск, и ему нужен
2: под обещание этого
1: доктора, который уже придет с какой-то своей базой, там, правильно, уже какой-то будет бизнес какие-то,
2: да?
1: Сразу не с нуля. Да, понятно. Если вот твой бизнес разложить на основные направления, где ты больше всего зарабатываешь?
2: Ну, сейчас я больше всего зарабатываю на онкологии.
1: Это какая часть твоей выручки?
2: В этом году будет около 20.
1: 20%.
2: 20%, да. Оговорочку сделаю. Я говорю про коммерческую часть. У меня две ноги у бизнеса. Одна нога – это чисто коммерческие услуги, вторая – это работа с государством. То есть у меня есть несколько ГЧП проектов, которые мы реализовали, и там, ну, принципиально другая экономика, другой функционал работы. Поэтому там только высокотехнологичная медицина. А здесь, вот в этом супермаркете одной двери, второй будет травматология, а третий будет, сейчас скажу, ну, внутренние болезни. То есть все, что вокруг терапии, кардиологии.
1: Существует ли в твоем бизнесе медицинский туризм? И
2: да.
1: Какую долю он занимает?
2: Если мы говорим про внутри России, то это 12% моей выручки. То есть я привожу клиентов из других городов. Ну, как правило, либо городов-миллионников, либо, соответственно, богатых регионов, готовых как бы себе это позволить, потому что они принимают решение за границу или ко мне в Москву. Опять же, в основном это развитость или неразвитость word of mouth, когда там есть, помните, я сказал, а будет там такая-то, такая-то конференция, на ней врачи из того региона узнали, что вау, так тут, тут есть-то еще и покруче, и они условно через агентское вознаграждение могут быть в цепочке, ну, соответственно, есть шанс, что клиент приедет сюда. Естественно, что логистика мне сейчас помогает в этом деле. Ну, очевидно. Особенно со сложными или плановыми вещами я просто, ну, гораздо лучше выгляжу. Ну, вот сейчас у меня цель побольше поработать с Востоком. Я упоминал, что та же самая Корея, Сингапур, они, конечно, активно отъедают, потому что через Китай большая цепочка сложных случаев улетает пока из России. Вот. СНГ – это тоже потенциальный рынок. Там разная история с кросс-курсами, которые сейчас складываются между странами. Но, тем не менее, мы видим этих клиентов. И, наверное, общая тенденция того, что возникают очаги интереса снаружи. И я их сейчас тщательно изучаю, как мне притянуть из других стран на свою территорию. Потому что я вам сказал, что я вошел в International Hospital Federation. У меня появился реноме. Соответственно, ко мне есть уже обращение и через посольство, и через торгово-промышленные палаты о том, что как можно условно окончить, я уже начал процесс аккредитации и, соответственно, оказывать помощь для них. При том, что, естественно, они там будут оплачивать через страховые компании. То есть это такой сложный процесс, но, тем не менее, реализуемый. Мне интересно.
1: Вот можно на твоем примере такой вопрос. В каких направлениях российская медицина, ты считаешь, находится абсолютно конкурентоспособной на мировом уровне, а где все-таки отстает?
2: Да, мне кажется, это достаточно просто сказать. В каждом из направлений вы можете в России найти решение очень достойного уровня. Проблема нашей медицины в управлении и в сервисной ориентированности, или как они называют ее, пациентоориентированности. Если мы это наладим, то, знаете, вот пока не поваришься, не поймешь. Но я сейчас, так же, как и наши врачи, стал апологетом того, что вот система, которая выстроена по СИМАШКО, сильнее ее невозможно создать вообще никогда.
1: Она, то есть у нас сильная медицинская
2: школа. Она безумно дорогая, но она создала такой фундамент, который до сих пор... И, ну вот, например, Москва. Хороший пример. Хватает финансирования? Все, соответственно, отлично начинает работать. То есть это возможно к реализации.
1: Я думаю, ты своим интервью сейчас вдохновил кого-то на создание бизнеса именно в медицине. Ну, во-первых, все услышали, что у тебя EBITDA 40%, значит, поняли, что в медицине можно зарабатывать. Ты можешь дать, ну, не знаю, несколько советов, не знаю, 5 простых шагов предпринимателю, чтобы открыть частную клинику?
2: Ну, первый совет – это не ориентироваться только на меня, потому что только у меня такая беда. У следующего она на 10% меньше. У всех остальных следующих еще на 10% меньше.
1: То есть 20% средняя
2: нормализация. Это средняя по больнице, да, как мы уже...
1: Это все равно прекрасный результат. Я думаю, это очень... Я думаю, в целом медицина очень интересная индустрия.
2: Правильно. Второй совет – это обязательно подходить к этому не как к медицине, а как к медицинскому бизнесу. Что это означает? Это... Означает для меня, вот как я это перевожу, что главный у вас в бизнесе, как и в каждом сервисе, это клиент. Если вы совершите ошибку и скажете, ну, конечно, главный врач, вот как он скажет, так мы все и устроим. Ну, ждите убытков. Это нормальная как бы история, она повторяется во всех как бы бизнесах. Ну и что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть, вроде бы, я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов, и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений? И чем глубже и дальше, тем чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
2: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач. И надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, своей большой клиентской базой. Правильно?
2: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
2: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, а, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Ага. Очень сложно.
1: Очень Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
2: Есть ли запифы, да.
1: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос в помещении, то есть насколько вот место важно?
2: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
2: Трафик, конечно, ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть с одной стороны должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
2: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
2: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль нет.
2: Нету.
1: Видишь, здорово. То есть получается,
2: сказка.
1: Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
2: Нет, других преференций ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
2: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы наконец просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе: завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной, и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку, а затем отвечаем.

0: Отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Мысли вслух.
1: Богатое мышление всегда оставляет путь к отступлению. Не потому, что оно трусливое, а потому, что оно стратегическое. Любое решение должно иметь выход, даже самое благородное. Макиавелли бы сказал, тот, кто загоняет себя в угол добровольно, сам лишает себя силы. И вот момент, где многие теряют все. Самоуверенность в оценке людей. Деньги усиливают эго. Начинает казаться, что ты лучше разбираешься в людях, чем есть на самом деле. Что тебя не обмануть, что ты все видишь. Это иллюзия.
2: Деньги не делают тебя проницательнее. Они просто увеличивают ставку ошибки. Богатое мышление не доверяет себе полностью. Оно строит проверки, ограничения, контуры безопасности. Оно предполагает, что может ошибаться, и закладывает это в систему. Макиавелли бы сказал, «Мудрый правитель сомневается в себе больше, чем в других». Если ты замечаешь, что стал принимать решения быстрее только потому, что можешь, это тревожный сигнал. Скорость без анализа — это не сила, это потеря контроля. Когда человек сохраняет деньги достаточно долго, у него появляется новый враг. Ощущение, что он уже все понял. Это самый тихий и самый разрушительный этап. Не бедность, не враги, а чувство завершенности. Макиавелли бы сказал, власть теряют не тогда, когда ошибаются, а тогда, когда перестают быть настороже. Последний слой сохранения богатства — это личная безопасность. И речь не про охрану, камеры или счета в разных юрисдикциях. Все это вторично. Первично — внутренняя архитектура жизни. То, как ты устроил свое существование так, чтобы оно не привлекало лишнего давления. Бедное мышление усложняет. Богатое упрощает. Чем сложнее твой образ жизни, тем больше точек атаки. Чем больше обязательств, тем меньше свободы маневра. Чем больше людей знает детали, тем выше риск. Простота — это не отказ от возможностей. Это отказ от лишнего. Макиавелли считал простоту высшей формой силы, потому что ее невозможно использовать против тебя. Человека с минимальными зависимостями невозможно шантажировать. Его сложно загнать в угол. Он всегда может отступить. Богатое мышление не привязывается к вещам. Не потому, что они не важны, а потому, что привязанность создает рычаг. Если у тебя есть то, без чего ты не можешь, у кого-то есть власть над тобой. Следующее правило — разделение ролей. Никогда не будь полностью одинаковым во всех средах. Не все должны видеть тебя одинаково. Не все должны знать твои убеждения, планы, ресурсы, слабости. Бедное мышление хочет целостности и искренности везде. Богатое понимает, контекст важнее искренности. Разные среды, разные версии тебя. Это не ложь, это адаптация. Макиавелли писал, что правитель должен уметь быть разным, не теряя сути. Суть внутри. Образы снаружи. Очень важный момент — контроль над речью. После богатства слово становится дороже. Любая фраза может быть использована против тебя. Любое мнение интерпретировано. Любая шутка сохранена в памяти. Чем выше твой уровень, тем меньше тебе нужно говорить. Молчание перестает быть пустотой, оно становится сигналом. Бедный человек заполняет тишину словами. Богатый оставляет ее как инструмент давления и защиты. Макиавелли бы сказал, «Тот, кто говорит меньше, управляет разговором». Следующее правило — никогда не жить на максимуме. Не по доходам, не по статусу, не по возможностям. Всегда оставляй запас, пространство, воздух, потому что именно запас дает спокойствие. Люди теряют богатство не тогда, когда зарабатывают меньше, а тогда, когда уже не могут снизить уровень без боли. Боль делает решения иррациональными. Иррациональность — враг сохранения. Богатое мышление живет ниже потолка. Не из жадности, а из расчета. Макиавелли понимал, тот, кто привык к роскоши, становится ее рабом. И вот самое важное правило, самое темное, самое трудное для принятия. Никогда не верь, что ты исключение. Не верь, что с тобой будет иначе. Не верь, что ты умнее системы. Не верь, что тебе простят то, за что других уничтожали. Это мышление губит больше богатых, чем ошибки в инвестициях. Самоощущение особости ослепляет. А ослепленный человек уже наполовину побежден. Макиавелли бы сказал, судьба не наказывает за ошибки. Она наказывает за самоуверенность. Богатое мышление всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно пессимистично, а потому, что оно готово. И когда худшее не случается, это бонус, а не катастрофа. Ты должен быть способен потерять все и остаться собой. Не разрушенным, не озлобленным, а собранным. Потому что если твоя личность держится только на деньгах, ты уже проиграл, даже если пока не заметил. Последний маркер сохраненного богатства — это спокойствие. Не показное, не холодное, а внутреннее. Когда тебе не нужно доказывать, не нужно демонстрировать, не нужно объяснять. Ты живешь тише, чем можешь. Ты действуешь медленнее, чем позволяют ресурсы. Ты знаешь больше, чем говоришь. Макиавелли считал это состоянием настоящей силы. Если подытожить все в одной фразе, она будет простой и неприятной. Когда разбогатеешь, никому не говори, даже себе. Потому что в тот момент, когда ты начинаешь считать богатство частью своей личности, ты теряешь главное — гибкость. А гибкость и есть настоящая защита. Если ты дошел до этого места, значит, ты уже понимаешь. Деньги любят тишину не потому, что боятся света, а потому что свет привлекает тех, кто хочет отнять.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ.
1: Сегодня бумажные деньги есть у всех стран мира, а впервые их придумали в Китае более 1000 лет назад. Причина была проста. Металлические монеты стали слишком тяжелыми. Люди поняли, носить бумагу удобней, чем мешок металла. Так и появился предок современного кошелька.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Простые параметры своего тела и самочувствия довольно точно указывают на вероятные проблемы с сердцем и сосудами. Врач-кардиолог, член-корреспондент РАН Ольга Бакерия рассказала в своем телеграм-канале, на какие признаки нужно обратить внимание в первую очередь. Расплывшаяся талия и выпуклый живот говорят о том, что у человека накапливается внутренний висцеральный жир, а это один из факторов риска сердечно-сосудистых недугов. Висцеральный жир, как плотное тяжелое одеяло, накрывает почки, печень, сердце, желудок и многие другие органы и не дает им свободно вздохнуть. Он опасен тем, что провоцирует гипертонию, ишемию, сахарный диабет, тромбоз и прочие прелести, которые съедают ваше здоровье за считанные годы, отмечает Ольга Бакерия. Напомним, что врачи рекомендуют контролировать индекс массы тела. В норме он составляет от 18 до 25, а до 30 – вес избыточный. При индексе массы тела больше 30 диагностируется ожирение. Лишний вес – это не просто цифры на весах. Это одышка, которая не дает подняться по лестнице без мучений. Это постоянная усталость, когда даже простые дела кажутся непосильными, отметила доктор. Кроме того, на риск заболеваний сердца указывает повышенное содержание липидов крови, холестерина и триглицеридов, а также повышенное артериальное давление. Вот почему нужно регулярно выполнять анализ крови, липидный профиль и контролировать артериальное давление.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кутхул. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Кутхульский». Расположена в 2 километрах к востоку от районного центра села Тпик на реке Чиракчай, вместе впадения в нее реки Месичай. Старая часть села – показатель архитектуры прошлых веков. Круглая боевая башня, выявленная в селе, относится к типу старинных оборонительных сооружений, на верхних этажах которой могли разместиться как мирные жители, так и воины. По сообщению местных жителей, башня имела 7 этажей. Сохранились лишь 2 – на высоту около 6 метров. По наружному диаметру башня в Кутхуле в 9 метров, что в 2 раза больше башни в Кураге. Такого типа боевые башни в Агуле обнаружены только в этих 2 селах, в уцелевших стенах, толщина которых почти 2 метра, нет бойниц. Вероятно, они были устроены в стенах верхних этажей. Перекрытия 1-го и 2-го этажей опирались на 3 сокращающих пролет выступа в стене. На 1-м этаже на выступы опирались основные прогоны. На 2-м между выступами перекинуты 2 арки. На 1-й этаж башни ведет арочный проем с четвертями. О Кутхульской башне пишет в своих статьях Борис Калоев. Он связывает ее строительство с деятельностью казикумухских ханов. На рубеже примерно 17 века казикумухские ханы становятся фактически хозяевами агульских ущелий. В частности, ущелья Агул-Дере. Здесь, в селении Кутхул, расположенном в узком горном проходе, казикумухские ханы построили против шерванских правителей укрепление, именуемое крепостью Наипхана. Крепость эта, по словам стариков, состояла из 7 этажей. Еще в конце 18 века верхние этажи крепости развалились.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
4: Притчи народов мира.
5: Однажды осел упал в колодец, стал громко кричать, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Хозяин подумал, что ослик его стар, и он купит себе нового. Колодец тоже высох, выроет новый. Так почему бы сразу не убить 2 зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю. Он пригласил своих соседей. Все дружно стали бросать землю в колодец. Осел сразу понял, что к чему, и начал кричать. Но никто внимания на него не обращал. Вскоре ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Возможно, в вашей жизни было много неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете, стряхнув его, именно благодаря этому кому подняться намного выше.
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так: фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее, зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А у тебя, когда ты начинал, была какая-то идея о том, что тебе нужно сформировать какой-то капитал, какую-то подушку, еще что-то? Потому что, ну, мне кажется, это такие, знаешь, базовые какие-то вещи вообще закрыть, вот просто, чтобы ты понимал, что у тебя тыл закрыт, и вот тогда ты вроде как можешь подумать о чем-то. У тебя было такое? Нет, просто идея. И погнали.
2: Нет, знаешь, ну вот я понимаю, что не знаю, как тебе, но вот, допустим, я когда живу неделю один, например, семья там в командировке или где-то там на отдыхе, вот я понимаю, что я за неделю трачу денег, там, не знаю, 30 тысяч рублей. Я покупаю, ну, простую еду, ну, я не беру какие-то, не делаю больших покупок.
1: Ты этот, сидишь, медитируешь и пьешь воду?
2: Нет, я покупаю еду в нормальном магазине, в Азбуке Вкуса, но, понимаешь, я ем такую еду, там, я купил 2 пакета овсянки, ягоды, еще что-то там, какое-нибудь арахисовое масло, я не ем мясо, например, там, довольно давно уже, поэтому... Но я даже не знаю, что придумать там, чтобы вот больше потратить. Uh-huh. Но это не означает, еще раз, что не должна быть подушка. Должна быть. Особенно, когда у тебя семья, у меня 2 детей, жена, и там разные бывают действительно времена в жизни. И мудрые и опытные люди, которые вот у тебя ходят на подкаст, они дают советы, что всегда должна быть, ну, какая-то ликвидность у тебя. Я, наверное, только сейчас вот до этого дошел, и то у меня все время, я это все время откладываю почему-то, не знаю. Может быть, в этом вот какая-то детская травма есть там, но мне хочется сначала всем остальным сделать хорошо, а потом подумать о себе. И это черта, про которую я знаю, и жена мне об этом говорит, и она права.
1: Вот. Она в том-то из дома, да?
2: Ну, в каком-то смысле, да. Очень часто были времена, когда она говорит, давай я буду что-то там откладывать, потому что у тебя надежды в этом смысле нет. Ты там это все куда-нибудь обратно запустишь в компанию, в оборот и так далее.
1: Это я мне, не помню, это, по-моему, Федор, мы с тобой обсуждали вот сейчас Федор. Федор говорил, да, что у меня была проблема, что я все в бизнес нес и не мог остановиться, все хотелось в компанию отдать.
2: Ну да, потому что это живое, растет, и ты видишь от этого вот, ну, какую-то невероятную отдачу. Ну хорошо, принес ты домой, там поставил еще одни, не знаю, что там, что можно купить там, часы или
1: я
2: что-то.
1: Даже придумать там, ботинки. Не могу. Мне в голову, честно говоря, особо и не лезет.
2: Вот у меня сейчас самая большая радость, знаешь, я прям вот радуюсь, как ребенок, знаешь, чего? Я новую спортивную форму себе заказал.
1: Класс, да?
2: Класс. Там цена вопроса 200 евро. Но я доволен, как вообще просто.
1: Да, я недавно поймал себя на мысли, я зашел, я думаю, хочу полностью, я играю в теннис, я думаю, хочу полностью обновить все вообще, вот все, что связано у меня с теннисом. Новые напульсники, там новые носки, новые кроссовки. Я пришел домой, все это разложил, думаю, какая красота, там цена вопроса тоже 200 баксов, знаешь. Да, да, да. А удовольствие там больше, чем от покупки машины, потому что ты с этим соприкасаешься, чувствуешь как-то вот, ну, такое, знаешь, ощущение какое-то детское такое приятное.
2: Ну и вот я еще, знаешь, вчера как раз делал тренировку, слушал подкаст, и я понял, что меня радует, что я до сих пор, я слышал про это, по-моему, Оскар говорил, я до сих пор могу побивать свои предыдущие рекорды.
1: Да.
2: Но мне все-таки 45, не 36, как Оскару, но я сейчас делаю больше, чем я делал в 35. Больше, сильнее, дольше, там, выносливее, там, я поднять могу, там, не знаю, нести, нажать, бежать и так далее. И это по-прежнему вот эту траекторию показывает, что ты, ну, инвестиции в себя даже, они все равно дают классный возврат, а еще ты как ресурс его можешь возвращать компании потом, потому что иначе, ну, удерживать все-таки такой большой объем в эти турбулентные времена, ну, на это нужен собственный ресурс. Надо уметь его возвращать, и вот это меня радует, например, больше всего. Так же, как и тот организм, который растет и развивается.
1: Вот по поводу развития тоже хочется поговорить. Я знаю, что ты в какой-то момент я слышал, что ты чуть ли не книжку там в неделю читаешь, и образование, и Стокгольмская школа. Как ты вообще относишься к классическому образованию, и что ты подразумеваешь под вкладывать в себя, подразумевать? Потому что я вот иногда задумываюсь, все говорят всегда, нужно вкладывать в себя, нужно вкладывать в себя. А что вкладывать-то, пока можно уже? И ты книжки читаешь, все одни другим противоречат, все куча информации, и ты в этом тонешь, и ты уже знаешь, в какой-то момент теряешь, не можешь отдать себе отчет, где вообще то, что мне надо слушать действительно, и там внедрять в свою жизнь, а где нет. Как ты фильтруешь это? Потому что я вот, опять же, тебя слушаю, и я чувствую, знаешь, насколько у тебя в голове вещи структурированы. То есть у тебя там нет такого бардака и хаоса. Вот я, у меня там бардак и хаос. Я понимаю, что у меня там просто где-то есть хорошие мысли, где-то не очень, но в общем и целом полный
2: хаос. У меня тоже есть не очень.
1: Но вот я тебя слушаю, и я такой вижу, что у тебя... Я задаю тебе вопрос, ты такой, раз, два, три, у тебя есть ответ. То есть ответ он когда есть? Когда ты точно об этом думал, подумал, осмыслил и как бы и зафиксировал для себя какую-то идею.
2: Ну или быстро сумел структурировать.
1: Либо быстро сумел структурировать, да, тоже такое возможно. Но тем не менее, там есть фундамент, из чего как бы структурировать. Вот каким образом ты впитываешь информацию? Потому что, опять же, двигаясь, развивая команду, да, я там какой-то момент слышу, что у нас там 100 человек, сейчас 1200, в 12 раз больше людей, больше обязательств, больше стран, больше всего. Нужно расти вместе с этим. Как?
2: Смотри, все очень индивидуально. У меня какой-то такой, наверное, восточный способ обучения. Мне одно время очень нравились все эти практики вот от Go до там, всех этих стратегем и так далее. И вот этот подход, что там учиться можно у шума ветра. И вообще сама позиция, знаешь, если про главное спросить. Главное — найти в себе ученика, вот это желание учиться. Я долго боролся, у меня были моменты, когда вот это вот, ну, научите меня чему-нибудь там. Я помню, я даже пришел в стокгольмскую школу поступать, уже там что-то компания себя представляла, говорю, ну что, малыши, там берете меня? Они говорят, а ты кто такой вообще? Ты решил там кейсы эти все, вот это вот все? Я говорю, я вот это. Они говорят, ну и что?
1: Все такие.
2: Ты сделай там то, что надо сделать, мы потом подумаем. Я такой, блин. И это первое. Второе, я долго делал ошибку, наверное, лет 10, вот количеством в смысле качества. Но вот эта история про книгу в неделю, ты через 2 года уже начинаешь путаться во всех этих книгах, потому что ты только ее успеваешь дочитать.
1: У меня в ковид ровно была эта история, когда я как бы меньше стал именно куда-то передвигаться, выходить, я начал очень активно читать, просто постоянно по 3 книги параллельно мог читать. И в какой-то момент я сел такой, думаю, у меня просто шар такой, знаешь, я думаю, и что со всем этим теперь делать? То есть ты ничего из этого даже не применяешь.
2: Но это в лучшем случае расширяет лексикон и помогает там как-то, в общем, обогащать свой словарный запас. Но в целом вот мой товарищ Андрей Железнов, близкий друг мой, он мне сказал, слушай, давай не так, давай читать 1 книгу в квартал, но все вместе и обсуждать ее. Ну, потому что в этом смысла больше, чем то, что ты нас спамишь там каждый понедельник, кроме ненависти к тебе ничего не вызывает.
1: Вон ты прочитал, нашел где-то время, а я не успел даже открыть.
2: И ходишь потом такой, ну что, ребята, я вот вам книжки разложил там все. Вот. И он абсолютно прав, потому что важно даже не одна в квартал, а важно хотя бы какая-то одна вещь, один паттерн поведенческий, который мы поменяли. Вот я об этом говорил, что сложно выйти за пределы своих там нейронных связей сформированных, и это, наверное, вот самое главное, чем я последние 5 лет занимаюсь. Вот чтобы моя реакция на какое-то действие в следующий раз была не такой автоматической, как она была до этого. И вот все, что я делаю с точки зрения обучения, оно должно мне помочь в этом, потому что но это какая-то, знаешь, свобода. Вот как это, свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом на него.
1: Так, погоди, мне нужно осмыслить это. Свобода — это краткий миг между стимулом и твоим ответом.
2: Ну, представь, я тебя уколол булавкой.
1: Да.
2: Ты можешь мне врезать, можешь ничего не делать, можешь убежать.
1: Да.
2: И вот этот момент, пока ты выбираешь ответ, это и есть свобода. Ты можешь реактивно, ну, как...
1: Да.
2: А можешь просто сказать, ну, слушай, не делай так больше. Можешь еще что-нибудь сделать. Вот это и есть свобода. И останавливая себя в этот момент, не давая вот этой автоматической системе там выбрать что-то, фильм, еду, там, не знаю, ответ, формат разговора даже, вот этот формат такого пассивного слушания, вот этого быстрого листания, знаешь, вот из себя, из этого всего. Но все равно мы же все в это попадаем. Вот. Поэтому вот для меня сейчас это важно, и это помогает прям действительно ну, какую-то вещь, знаешь, одну научиться делать. Плюс интересные необычные форматы. Я хотя хоть и интроверт, и я вот очень это все, ну, как сказать, внутренне к этому открыт, но очень не люблю сам туда записываться. Но мне жизнь помогает. То на какую-то самурайскую игру, то у меня жена подарила мне подарок на путь Сантьяго там с коучем неделю, то еще в какой-то формат. И хотя мне это вначале все жутко не нравится, ну, идти неделю с незнакомым мужиком по горам там вдвоем, ну, как бы так
1: своеобразно, да,
2: так себе подарок для интроверта.
1: Да.
2: И потом это там одно из лучших приключений в моей жизни. Ну, во-первых, у тебя столько открытий, у меня там целая тетрадь с инсайтами, я записываю для команды ролики какие-то, и это еще история про преодоление, потому что это была худшая погода за 8 лет, которую видел мой гид. Я для того, чтобы было поинтереснее, заболел на второй день и с температурой шел там 39.
1: Не хватало веселья, да?
2: Да, ну и вот там еще до кучи всяких было мелких приключений. Но самое главное, там очень много уроков, которых ты берешь из этих ситуаций, если ты нацелен на то, чтобы их брать. Вот краткий пример, смотри. Мы с ним разговаривали там каждый день несколько слотов по 20 минут, например, ну какие-то highlight of the day, да. И, например, он был экипирован очень легко, потому что он такой продвинутый гид, у него там одни штаны на все случаи жизни, да. Там 2 рубашки и так далее. Я такой тоже опытный походник, говорю, хорошо, у меня пусть будет 2 штанов, 2 рубашки, 2 пары обуви, у него была 1. И мы попадаем в это дождище. И он, естественно, промокает. Ну, мы выходим, мы оба промокаем за первые 15 минут. И все, и мы идем там мокрые до обеда. В обед я могу переодеться, он не может. И это первая как бы история, что он, ну, немножко, как бы, как-то, знаешь, недооценил эту штуку на своем опыте. Но вторая вещь, я понял, что в моем рюкзаке, при том, как аккуратно я его не собирал, потому что понимал, что мне его нести все эти дни по горам, ну, 4 или 5 вещей, которые мне не понадобились и были не нужны. И я мечтал их выкинуть там на третий или четвертый день.
1: Уже создавали тебе вес, да?
2: И потом он мне говорит, сколько у тебя проектов в течение года? Ну, я так примерно посчитал, говорю, 51. Он говорит, у меня 7. Ты не находишь взаимосвязи с твоим рюкзаком? Я говорю, конечно, нахожу. Ну, я carry too much, да, там, поэтому надо что-то с этим делать. И вот через такие формы, через эти метафоры,

0: модное то. Я говорю, дружище, ты пожалеешь в походе обо всем этом, потому что это тебе нужно будет в гору тащить, и тогда твой самый модный нож, который тебе на самом деле не нужен, и всеми вот этими вот ты пользоваться тогда даже в процессе не будешь, он будет создавать тебе вес. И ты мне сейчас аналогию привел, да, с количеством проектов, и сразу так немножечко тык и стучит. Но знаешь, что нюанс какой есть? Что оно так иногда щелкает, вот инсайт. Мы с Оскаром разговаривали как раз про инсайт, он говорит, что это? Это вот когда у тебя сложилось какие-то эмоциональный всплеск, плюс вот момент правильный, плюс вот информационный, и у тебя происходит инсайт. И дальше вопрос того, как ты этот инсайт применишь.
1: Да.
0: Потому что у меня есть блокнот с огромным количеством инсайтов.
1: Да.
0: И иногда я вот, знаешь, я недавно открыл в Notion какую-то там страницу далеко, и куда я записывал инсайты там двухлетней давности. Я такой... Ну, в целом, можно заново их писать,
1: какие
0: потому что...
1: Какие классные мысли.
0: Какие классные мысли у меня были 2 года назад, да, почему я этим не пользуюсь? Я такой, так, что с этим делать? Как это все внедрить? Столько мыслей, все хочется. Это же все теряется.
1: Смотри, я стараюсь действовать очень просто. Переводить это в деятельность. Вот, извини, пожалуйста. Куда-то не туда попала вода. Например, возвращаясь из похода, вот с этими мыслями. Ну, uh-huh. Про рюкзак это одна и какой-то еще набор действий. Я начинаю прям делать... Убираю встречи, которые мне не нужны, отключаю там все каналы в Телеграме, которые, ну, бессмысленные.
0: Бессмысленные?
1: Ну,
0: там все нужные.
1: Ну, я тоже так думаю, да. Я же неделю без них прожил, понимаешь, а они без меня. Вот, поэтому прям с самого понедельника, вот все, что я делал, я вообще стараюсь в понедельник, знаешь, ну, хотя бы раз в 2 недели, брать чистый лист и все-таки вот писать честно для себя, что я делаю из того, что важно и нужно, а что я таким образом, не знаю, отдыхаю, там, реализую какую-то свою творческую энергию, еще что-то делаю, там, хотя бы честно для uh-huh. себя. И понимаю, что там, ну, половина из того, что нужно, а половина, потому что я так привык, рутина, нравится, какие-то другие люди мне эти встречи поставили, они мне вообще не нужны, интересны. Я могу их отменить? Да. Вот давай прям, вот сегодня одну встречу за неделю всю сквозную отменяю. Завтра там еще подумаю, там один телеграм-канал отключу, послезавтра там еще что-то сделаю, там, да, наоборот, какой-то там созидательный, запишусь там, вот хотел сходить там на концерт на этой неделе, не сходил ни на какой, но на следующий там схожу. Понимаешь, в каком-то смысле забивать колышки. Uh-huh. Если их не забивать, ну, как вот палатку, да, попробуй не прибить, ее унесет ветром. Но так вот эти все намерения, их надо заземлять, и заземлять прямо в расписание. У меня есть один товарищ, он мне давно еще там рассказал, он говорит, я прям в расписание ставлю 2 раза в неделю себе встречу с самим собой на 2 часа, бронирую и вот тут сижу, потому что, говорит, это тоже надо планировать. Я так не делаю, но вот в целом пример людей, которые много тоже чего добились.
0: Знаешь, я периодически пытаюсь поставить себе встречу с самим собой, но потом за час до этой встречи там появляется какая-то опция и другая встреча, какая-то очень важная и очень нужная, и я как бы всегда этим пренебрегаю. И, знаешь, у меня даже есть такие правила, которые для себя выделяю. Я точно знаю, что мне нужно 2 раза в неделю ходить на массаж, потому что у меня в этот момент, ну, я не знаю, происходит чудо, магия какая-то mm-hmm. просто. И я точно знаю, что это годами просто доказанная вещь. И она точно работает, я точно всегда выхожу свежий, с кучей идей, мыслей и так далее. Но раз в какой-то период времени, я не знаю, как так происходит, это приятное занятие, я вылетаю из этого. И потом я спустя 3 месяца... Почему я перестал ходить? И все. Вот у тебя же огромное количество людей, встреч, команды, партнеры и так далее. И график, я уверен, что он забит. Как ты, я не знаю, с легкостью вычеркиваешь вот какое-то? Это же, оно же все кажется важным. А тебе кажется, что важным. Оно все горит, все кажется важным. То есть кто-то наверняка подумает, что так, ну, это нужно, это не нужно. Там все всегда оно горит, оно всегда все хочется делать.
1: Я с тобой согласен. Но, видишь, для того, чтобы выжить, ну, мне кажется, и предпринимателю, и просто человеку все равно необходимо приоритизировать, ну, делать какой-то выбор. Uh-huh. Жизнь одна, часов 24, там, ну, извини, либо одно, либо другое. И вот это умение все-таки выбирать из кучи всего интересного важное и срочно еще.
0: Да.
1: И убирать все остальное. Вот, ну, это такой навык, наверное, который надо тренировать. Я постоянно вот эту свою кучу перебираю. Я говорю, так, у меня вот эти 53 проекта. Вот что из них прям? Нет, все ценное, ничего нельзя отпустить. Это вообще такая, и это бомба, и это супер, и вот это невероятно. Да, да. Но потом ты говоришь, хорошо, вот если тебе надо было оставить бы топ-3, которые ты вот все, остальное там, они сгорели в, там, не знаю, в радиоактивный пепел. Какие бы это были бы там? Ну, вот эти, хорошо. Если бы ты там вот только с 3 людьми встречался, ну, кто это бы был бы? Вот эти люди там, не знаю, что-то бы ты еще делал там, слушал, 3 канала бы оставил, какие бы оставил? 3 подкаста там, 3 продукта, 3 костюма. Ну, понимаешь, в каком-то смысле это чуть-чуть зафреймить себя в эти рамки, но чуть-чуть. Но я уверен, что, ну, и, например, Оскар говорил это про тренировки, и я прям, вот я пришел уставший, там,

0: Не знаю, и ты ее спрашивал, как ты, вот это же, да. Вот у меня то же самое, начни, потихоньку, разговаривай, не хочу, вот я прям сам себе говорю, я не хочу кроссовки надевать даже, я просто, вот у меня, я одену шорты и сижу без майки полчаса, понимаешь, но потом вот это вот, потом меня не вытащишь зато там через час оттуда обратно, и вот это вот, ну, делание через не могу, история про волю, про то, что вот сомкнуть щиты, держать строй, мне кажется, она в успехе в целом очень важна, и когда мы вот вначале с тобой говорили о том, что знаешь, вообще, вот я когда слушал твой подкаст, у меня какая мысль была. Знаешь концепцию сбитых самолетов, когда во время Второй мировой войны хотели понять, какие места в самолетах нужно укреплять, угу, чтобы так. Их не сбивали. Вот самолет прилетал на аэродром, они смотрели там, где пулевые отверстия, да, да, лапки да, да. там. А потом кто-то додумался, говорит, надо
1: заклеивать изучать... нужно не то, а те, которые не долетают.
0: Да, да собирать да, те, да, которые точно, упали. И вот в этом смысле очень интересно, понимаешь, кроме каких-то успешных историй, где все говорят, да, конечно, мы так все и планировали с самого начала, как написали миссию, и потом ей следуем все 100 лет. Есть 10 компаний, которые делали то же самое, у них почему-то не получилось. И вот очень интересно исследовать, почему. И я не исключаю, что в половине случаев из них, ну, не беря там волю, везение и все остальное, вот эта воля, понимаешь, какая-то вот, ну, настойчивость, выносливость, на готовность на долгую дистанцию это делать, вот этой воли не хватило. Вот то, о чем ты говорил, что не из 90-х там не все протянули. Ну, может быть, еще чего-то, но мне кажется, вот это очень важно. И все-таки... маленькая заметка на полях. Мне кажется, в нашей русской, особенно мужской традиции, простят меня дамы, это вот себя ставить все равно на последнее место. Вот,
1: терпило, ну, как, знаешь, такое.
0: К врачу идти, вот я тоже, меня пока там жена не запишет, я говорю, там, знаешь,
1: та же самая история.
0: Обломок копья в спине мне не мешает спать, только не трогайте меня, пожалуйста.
1: Я вот знаешь, что про тебя слышу, что про что бы ты ни говорил, ты говоришь, вначале мы там про продукт говорили, да, и про даже не про продукт, а про концепцию. Ты говоришь, вот люди хотят. Потом мы говорили про клиента, ты говоришь, вот я письма сам там читаю, разбираю. Потом ты про команду, тоже про людей. И вот я слышу, что у тебя, по сути, все, вот то, что я для себя пытаюсь какие-то выводы сделать, я пытаюсь понять, что, в чем соль, да, в чем твоя ключевая фишка. То, что я слышу, это то, что у тебя все про людей. То есть для тебя бизнес, многие, знаешь, бизнес — это цифры. А у тебя бизнес — это люди, вот из того, что я, по крайней мере, слышу, что команда, ты даже не сказал сейчас, что у нас есть там KPI, штрафы, там еще система налажена, ты говоришь, люди, донесение им, понимание и так далее. Клиент, ты не сказал то, что у нас там классная маркетинговая коммуникация, ты говоришь, клиент может написать, я ему отвечу, мы бабушке отправим. То есть это для меня очень интересный подход вообще. То есть казалось бы, может быть, очевидный, но для меня это такое откровение, знаешь.
0: Но он точно должен быть твердый с гибким. Вот смотри, безусловно, должны быть какие-то цели, KPI, и они у нас есть. Но мир такой сложный и подвижный, и непредсказуемый, что запланировав что-то на год, у тебя после первого квартала, ну, все, реальность там поправит очень сильно. И что должно происходить? Должна быть возможность у людей внести обратную связь в это. Сказать, давайте поменяем цели, давайте пересмотрим KPI, давайте добавим какой-то суперпроект, который мы реализуем, один убавим. И это такая живая система. Она, ну, все-таки состоит из жесткого и гибкого, но ее смысл в том, что мы вас слышим, ну, я вас слышу, да, и если есть у этого здравый смысл, амбиция и соответствие миссии и ценностям, давайте, блин, делать. Даже если это не получится, пусть это будет успешный провал, чем посредственный успех. Вот я очень люблю успех.
1: Успешный провал, чем посредственный успех, супер. Дабы люди, которые нас слушают, во-первых, не перегрузились, а во-вторых, чтобы у меня была возможность позвать тебя еще раз, что я обязательно сделаю, может Спасибо. Быть, теперь уверен, потому что, честно тебе сказать, то есть я сейчас вот прям, я сегодняшнюю ночь проведу за листом бумаги, потому что я от тебя почерпнул очень много идей с точки зрения того, как я мог бы посмотреть на вещи под другим углом. А как раз то, что я тебе говорил вначале, что когда ты находишься в своем коконе, и ты видишь ситуацию с одной стороны, я тебя слушаю, я такой, а почему я так не думал, почему не смотрел с этой стороны? Вот я сейчас, разговариваю с тобой, огромное количество каких-то выводов для себя сделано, прям обязательно нужно их зафиксировать. Но, тем не менее, финальный вопрос. Если бы ты... Я знаю, что тебе нравится слово purpose, потому что ты его часто используешь, и оно по-разному трактуется, но я так понимаю, что ты для себя определяешь это как какая-то вот такая большая идея, миссия, да, как еще что-то. Вот ты для себя, это все же ищут миссию какую-то, потому что, мне кажется, она создает опору, опять же, идею того, что ты вообще делаешь, зачем ты это делаешь. Ты сформулировал как-то для себя эту миссию? Не миссию компании, твою личную.
0: Мою, да, вот если я пытался себя спросить про свое предназначение, и мне кажется, вот мое предназначение объединять людей, заинтересовывать их большой интересной целью и безопасно все вместе туда добираться и быть частью этого крутого путешествия.
1: И когда ты об этом думаешь, у тебя внутри искрится?
0: Но у меня до сих пор, видишь, я улыбаюсь.
1: Это очень здорово. Честно тебе скажу, я прям в восторге. То есть я знаю, что я понимаю, что это самокритично, тебе может так не казаться, но я в восторге. И мне кажется, что ребята, которые нас смотрят, они прямо прозреют, по-другому не могу сказать, учитывая то, что тебя действительно очень мало в медиапространстве, и даже какие-то интервью, которые есть, и лекции с тобой, они там набирали очень небольшое количество просмотров, я уверен, что наш выпуск наберет очень много, потому что то, что ты дал, ту информацию, которую дал, ту энергию, которую ты дал, она прям действительно уникальная в огромном количестве аспектов, так что да. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что позвали, и тебе большое спасибо за очень такие тонкие, мудрые, вдумчивые вопросы, за то, что ты удерживаешь, как бы ты ни говорил, что у тебя там какой-то беспорядок, у тебя очень такая стройная линия интервью, и видно, что тебе искренне интересно то, что ты делаешь. Это супер подкупает, поэтому огромное спасибо, было приятно быть сегодня у тебя в гостях.
1: Спасибо тебе большое. Всем пока, до встречи.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни, например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочел, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда. Например, в питании. Съел слишком много или слишком быстро, и еда вообще может не усвоиться. Поэтому очень важно пережевывать пищу до состояния жидкости, ведь ваша слюна содержит ферменты переваривания. Да, ты можешь проглотить много витаминов и белка, но что из этого реально всосется в кишечнике? Это нас мало волнует, и мы часто забываем о самом главном – жевать свою пищу. То же самое происходит и в отношениях. Мы окружаем себя большим количеством незнакомцев и не даем себе возможность узнать каждого из них по-настоящему. Часто можно встретить тех, кто гордится тем, сколько у него друзей, но обычно именно такие люди особенно одиноки. И мы настолько привыкли к этим ничего не значащим связям, к фасаду отношений, что также относимся и к своей семье. Мы абсолютно их не знаем, но нам кажется по-другому. То же поведение свойственно современному человеку и в образовании. Нам говорят, помести в себя как можно больше фактов. Но никто не задается вопросом, как обработать все эти факты. Мы попадаемся на удочку легкой информации, тратим на нее время, а через неделю благополучно о ней забываем. Когда Фому Аквинского спросили, как человек должен учиться, он ответил – изучать одну книгу. Разумеется, это преувеличение, но оно указывает на нашу главную ошибку. Мы не способны зрить в корень, потому что спешим потреблять. Итак, чтобы читать правильно и с пользой, во-первых, не гонитесь за информацией. В погоне за информацией современные люди набрасываются на изучение политики, бизнес-книг и научно-популярной литературы. Но несмотря на свою пользу, такое чтиво не формирует мышление, оно лишь предоставляет факты. Но факты еще нужно уметь обработать и внедрить в картину мира. Сами по себе они бесполезны. Поэтому мы не воспитываем наших детей на цитатах из бизнес-книжек, а читаем им сказки с глубокой моралью, поем песенки со смыслом и рассказываем басни. Хорошая художественная литература способна научить большему, чем любая научно-популярная книга. Не стесняйтесь читать романы, даже если вы мужчина, но читать нужно правильно. И здесь мы подходим ко второму условию. Поспешишь – людей насмешишь. Хорошая книга, как и хороший фильм, требует повторного посещения. Например, я время от времени перечитываю книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и пересматриваю фильм Гая Ричи «Револьвер». И всегда в этих произведениях я обнаруживаю что-то новое. И дело не в том, что я читаю невнимательно, просто каждый раз ты словно смотришь другими глазами. Например, на книгу Германа Гессе «Сиддхартха» или на труд Пелевина «Чапаев и пустота». Не могу представить себе человека, кто полностью поймет их с первого раза. Именно те произведения достойны внимания, которые хочется без спешки, смакуя, перечитывать из раза в раз. Мы сейчас сталкиваемся с постоянным желанием съесть конфетку. Вкусная, но вредная пища, книги, которые заставляют тебя чувствовать себя умнее, чем ты есть, а по итогу поверхностная, быстрая жизнь. Современному миру катастрофически не хватает глубины. Поэтому не стремитесь в толпу и не глотайте пищу в спешке. Вы найдете гораздо больше удовольствия в глубоком общении, спокойной трапезе и любимой книге. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Искатель истины подошел к ученику и вежливо спросил: «В чем смысл человеческой жизни?» Ученик поискал в записях мастера и уверенно ответил: «Жизнь человека есть не более чем выражение изобилия Господа». Когда же этот вопрос искатель задал самому мастеру, тот ответил: «Я не знаю».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Дагестане составил более 60 миллиардов рублей, что на 13 миллиардов превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наибольшую часть отгрузки обеспечили обрабатывающие производства, на которые пришлось более 36 миллиардов рублей. Левашинский районный суд удовлетворил иск ОСФР о взыскании незаконно полученного материнского капитала. Ответчик предоставил подложные документы для погашения займа, что было выявлено и признано судом неправомерным. Решение суда пока не вступило в силу. С 13 по 15 августа в Избербашском горводоканале будет проведено профилактическое гиперхлорирование воды. В данный период жителям рекомендуется кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов. Об этом сообщили в едином операторе. Мера направлена на профилактику и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности системы водоснабжения. В Махачкале проводится замена старых мусорных контейнеров на новые современные. Работы выполняются на проспекте Насрудинова, улицах Кадырова, Титова, Даниялова, Пушкина и Толстого. Новые контейнеры обладают улучшенной конструкцией и более удобны в использовании. Они призваны упростить процесс сбора мусора и сократить затраты на его транспортировку. На портале госуслуги открылся раздел, где военные и члены их семей могут получить психологическую помощь. Проект реализован Минобороны в сотрудничестве с Минцифры, сообщили в военном ведомстве. Пользователи смогут записаться на онлайн-консультации или обратиться на горячую линию психологической поддержки. Российская экономика демонстрирует признаки восстановления во втором квартале после длительного периода спада, об этом сообщает Bloomberg. Эксперты агентства прогнозируют, что валовый внутренний продукт страны увеличился на 0,9% с апреля по июнь, а потребление домашних хозяйств выросло более чем на 7%. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыла вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла – достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Доброе утро, Дагестан. На часах новое утро, а это значит самое время просыпаться, включать Диалог ФМ и начинать этот день вместе с нами. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш необъятный Дагестан. Пусть сегодня у вас будет как можно больше хороших новостей, приятных встреч и поводов улыбнуться. А если настроение пока где-то между еще 5 минут поспать и где там мой кофе, ничего страшного, мы вас разбудим. Оставайтесь с нами, впереди музыка, новости, интересные темы, ваши сообщения и, конечно же, хорошее настроение. Это Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ. Начинаем этот день вместе с вами.

0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара накануне на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации. С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО, об этом сообщает пресс-служба территориального ФОМС республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра составляет 86% от годового плана, это 1420 процедур. За аналогичный период позапрошлого года была выполнена 661 процедура. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу, я напомню, программы ОМС с 2013 года. В России планируют кардинально ужесточить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД для водителей автомобилей, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Соответствующий законопроект правительство России намерено внести в рассмотрение в Государственную Думу в 2027 году. Документ предусматривает сокращение льготного и общего срока уплаты административных штрафов с нынешних 60 дней до 1 суток с момента вступления постановления в законную силу. Как пояснили в МВД России, соответствующий двухмесячный срок позволяет иностранным автомобилистам покидать территорию России без погашения задолженности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещение нашей страны. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия в сентябре 2027-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Также напомню, что школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Я напомню, что в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушения при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участникам, кстати, рассказали там о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Я напомню, что изменения связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в этом году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта развития малого агробизнеса. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей направят на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Я напомню, что также на развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей. Ну а сотрудники Минтуризма Дагестана проверили 12 экскурсоводов в Махачкале на Сулакском каньоне и выявили нарушения у троих из них. Нарушителей привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверки прошли в рамках контроля за соблюдением требований экскурсионной деятельности. Ну и минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров. По информации ассоциации, в 5 административных центрах страны объявлен красный уровень опасности. Была приостановлена работа 7 аэропортов. И Владимир Путин заявил накануне, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах, где они живут. Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Импортная резина дорожает. Минпромторг примет решение о повышении пошлин на шины иностранных производителей по итогам расследования Евразийской экономической комиссии. Ранее, кстати, туда обратились крупнейшие производители из России, Белоруссии и Казахстана. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что подорожание затронет и отечественный сегмент. Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе резины еще в апреле этого года. С начала, кстати, этого года в России заблокировали продажу уже почти 1 миллиона потенциальных опасных шин. Еще 2 миллиона не были допущены на рынок из-за проблем с документами. Тему продолжат мои коллеги.
2: Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе резины, еще в апреле. С начала года в России заблокировали продажу уже почти 1 миллиона потенциально опасных шин. Еще 2 миллиона не были допущены на рынок из-за проблем с документами. По характеристикам, российские марки в большинстве случаев выигрывают у китайских, но решающим фактором остается бюджет покупки, считает автоэксперт Андрей Осипов.
3: Типа, размеры китайских шин способны полностью закрыть российские рынок. И получилось так, что импорт такой продукции оказался выгодным, не говоря уже о ее себестоимости. И это привело к тому, что наши шины, пусть даже бывших именитых брендов, которые на самом деле, по большей части, превосходят по своим характеристикам аналогичную китайскую продукцию, на этом фоне наш потребитель, который все равно голосует кошельком, вынужден был склониться в пользу более дешевой китайской продукции. На мой взгляд, изменение таможенной и фискальной вообще политики в отношении импортируемых покрышек, как бы то ни было, неизбежно приведет к росту цен, потому что местные производители не применут этим воспользоваться.
2: По данным аналитиков Национального агентства промышленной информации, к этому летнему сезону премиальные легковые шины подорожали почти на 11%. Сейчас комплект летней резины на 21 радиус от китайской марки Landsail обойдется в 64 тысячи рублей. Изготовленный на российском заводе Icon 110 тысяч, а от французского бренда Michelin, но китайского производства не менее 160 тысяч рублей. Бренды из EAS предложили ввести 30-процентные пошлины на поставки из-за рубежа. Это почти сравняет их в цене с отечественным предложением. Однако импорт не исчезнет, продолжает автоэксперт Андрей Осипов.
3: Сами российские производители не могут, к сожалению, на 100% покрыть потребности россиян в шинах. Не могут нормально конкурировать с теми же самыми маркетплейсами и другими игроками, которые массово наладили импорт сюда китайской продукции. В том числе именитых брендов. Michelin, Pirelli, Continental, которые производится попросту на китайских заводах. Думаю, что будет налажен серый импорт. Такие схемы уже существуют, когда колеса, допустим, вы покупаете в Китае уже в виде тех же самых забортированных колес, и возите сюда под видом БУ. А это совсем другое уже налогообложение.
2: До 2022 года завод Nokia Antares, который продолжает работать под брендом Icon, значительную часть продукции поставлял на экспорт в Скандинавию, Европу, США и Канаду. После ограничения экспорта мощности остались невостребованными, говорят эксперты. При этом запускать там линии с редкими типоразмерами выше 21 радиуса нецелесообразно, говорит автоэксперт Олег Масеев.
4: Проблем с налаживанием производства как такового нет. Есть нюансы. Во-первых, это инвестиции. Во-вторых, это время. И в-третьих, надо понимать, что есть типоразмеры, которые просто неэффективно производить в России, потому что потребление этих шин не такое, чтобы их производить здесь на заводе, а не привозить из-за границы, где какой-нибудь завод делает там на весь мир.
2: Как ранее сообщал «Коммерсант», в 2025 году в Россию было ввезено почти 25,5 миллионов шин. 75% этих поставок обеспечили около 200 китайских марок.
1: Итак, 13 августа, новый день, новые планы, новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог ФМ, это ваше утро.

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и в Гергебельском районе начались работы на Красном мосту. Подрядная организация приступила к аварийно-восстановительным работам на мосту, который расположен на 133-м километре автомобильной дороги. Ход выполнения поставленных задач, я напомню, что находится на личном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина, который поручил обеспечить вот прям оперативное и качественное проведение всех этапов восстановления. Я напомню, что Красный мост является одной из главных транспортных артерий республики и обеспечивает дорожное сообщение нескольких районов Дагестана. Жители нескольких домов на улице Камаева накануне в Махачкале устали сидеть без электричества и вышли на улицу. Люди стояли на обочине, ждали приезда специалистов Дагэнерго. При этом проезд для машин абсолютно никто не перекрывал. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Дагестана. Там же подчеркнули, что отреагировали резко. На место отправили сотрудники управления внутренней политики администрации. Они должны были разобраться в ситуации, успокоить людей. Уточняется, что жители собрались на улице из-за отключения в микрорайоне «Научный городок». Как позже выяснилось, причина была в аварии на сетях. Ее странули, и свет вернулся в дома. Восстановление электричества сообщил начальник управления внутренней политики администрации Махачкалы Курбан Кадыров. Кстати, по данным ресурсоснабжающей организации, аварийную ситуацию удалось ликвидировать, и сейчас микрорайон снова получает энергию в полном объеме. Власти Махачкалы запланировали установку 15 новых блочных трансформаторных подстанций. Это должно разгрузить старые сети и снизить риски массовых отключений света. Об этом рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана. Оборудование появится в трех местах – в поселках Ленин, Кент и Семендер, а также в центральной части города. Сейчас уже подписаны договора на проектоискательные работы для 5 подстанций. Новые трансформаторные будки должны снять лишнюю нагрузку с действующих энергообъектов, а это значит, что риск внезапных аварийных отключений снизится, а электричество в домах станет намного стабильнее. Но жительница Махачкалы предстанет перед судом за то, что без лицензии проводила услуги пластической операции. Из-за ее услуги одна из клиенток серьезно пострадала. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по данным следствия, еще 12 ноября прошлого года женщина, не имея медицинских лицензий, в арендованном помещении в Махачкале за деньги сделала пациентке блефаропластику, операцию по удалению жировых грынж нижних век. Это и есть такая операция. После вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, ей пришлось вызывать помощь и ложиться в специализированную клинику. Временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана назначен Жамболат Гаджиев. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Указ об этом подписал Федор Щукин. До этого Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. Женщина утонула после того, как опрокинулся катер в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о происшествии в чрезвычайное ведомство поступила 12 августа в 12:30 по предварительной информации. На реке у села Зубутли-Миатли в воду упала женщина 1966 года. Когда спасатели приехали на место, тело уже вытащили из воды очевидцы. Полиция сейчас устанавливает детали случившегося. Исходя из гуманитарных соображений, Москва освободила американского морского пехотинца Роберта Гилмана. Информацию подтвердил лично Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов подписал по этому поводу целый пост в социальных сетях. «Мы ценим как это решение, так и то, что Россия никого не просила взамен. Обмена не было». Политический обозреватель Дмитрий Дрезаев считает, что прелюдия к возобновлению переговоров по Украине только начинаются.
2: Роберт Гилман, бывший американский морской пехотинец, уроженец Польши, приехал в Россию в 2022 году по туристической визе. Вроде бы хотел учиться и получить гражданство Российской Федерации. Был осужден на 4,5 года за дебош в поезде и нападение на полицейского. В колонии опять нарушил закон, в результате срок был увеличен до 10 лет. 11 августа 2026 года Гилман помилован Владимиром Путиным и отправлен домой. Официальная мотивировка – освобожден по гуманитарным соображениям в качестве жеста доброй воли. Решение Кремля приветствовал лично Дональд Трамп и Марко Рубио. Ранее была информация, что вопрос этот обсуждался на последней встрече госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Маниле. Также в переговорах по освобождению бывшего морпеха участвовали Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Есть такое негласное мнение, что задержание и посадки в тюрьму иностранцев из западных стран, и особенно американцев, в России имеют в том числе и политическое значение. С целью, скажем, последующего обмена их на россиян, арестованных по запросу США и других недружественных стран. Хотя, конечно, закон для всех один, в том числе и для американцев. Так или иначе, для Вашингтона очень важно добиваться освобождения своих граждан. Проблема эта решается на самом высоком уровне. На сегодня в местах лишения свободы в России находится по меньшей мере 10 американских граждан. Белый дом намерен добиваться их освобождения последовательно. От этих планов он не отказывается. Плюс к этому, это еще и баллы к рейтингу. Что может означать освобождение Гилмана без зеркального обмена? К слову, такое происходит впервые за 26 лет. Нельзя исключать, что это прелюдия к новому визиту указанных выше Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию. Ну а затем, по идее, должен состояться новый раунд переговоров по Украине. Прецедент уже был в феврале 2025 года. Стивен Уиткоф лично летал в Москву за американцем Марком Фогелем. После этого начались масштабные переговоры, включая историческую встречу двух президентов в Анкоридже. Однако результат получился, скажем так, неоднозначным. Так что будем надеяться, что новый раунд будет успешным, если, конечно, он в итоге состоится. Сейчас ситуация такая, что ничего нельзя утверждать на 100%.
1: Продолжаем, друзья. Утро. В Дагестане с начала купального сезона этого года 19 человек погибли при происшествии на воде. Из них 10 – только дети. Об этом накануне сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Одна из главных причин трагедии с детьми на воде – то, что они остаются без присмотра купания. Я напомню, что в необорудованных и запрещенных местах может стоить жизнь. Об этом напомнили спасатели. Ну и, друзья, продолжаем. Управление Роспотребнадзора по Дагестану нашло санитарные нарушения в ресторане «Калипсо». Это в Махачкале, об этом сообщила пресс-служба ведомства. По результатам лабораторных испытаний в пробных порциях салатов «Цезарь» с курицей и тайски нашли бактерии группы кишечной палочки. Выявлено нарушение условий хранения. Это сырые полуфабрикаты. Готовые блюда хранились в одном холодильнике, а также повторно замораживали супы. Помимо прочего, у персонала не было медкнижек с отметками о прохождении медицинских осмотров. Работу ресторана «Калипсо» сейчас приостановили. Материалы проверки сейчас направлены в суд. Продолжаем, друзья. Замначальника муниципального учреждения Унцукульского района Магомеда Амарова его представят к награде после спасения девочки из потока дождевой воды. Об этом сообщили в МЧС России по Дагестану. Магомед Амаров, я напомню, что находился на выезде с коллегами в поселке Шамиль-Кала. Из-за сильных дождей по улицам населенного пункта неслись бурные потоки воды. Мужчина увидел, что девочку носит течением. Несмотря на сложные погодные условия, он смог быстро добежать до ребенка и спасти его. Начальник управления МЧС России по Дагестану Муслим Дивржи Беков поручил представить Магомеда Амарова к награде. Продолжаем, друзья. Утро. Водохранилище Мерегинское. Это Сергокалинский район Дагестана. Там осталось без хозяев. Выяснилось, что за безопасностью гидротехнического объекта никто не следит. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. К такому выводу пришли сотрудники природоохранной прокуратуры Дербента. Они выявили, что бесхозное водохранилище эксплуатируется, хотя по закону это запрещено. Никто не отвечает за его состояние. И в любой момент там может случиться ЧП. Это по мнению Дербентской межрайонной прокуратуры. Сотрудники

0: открытых окон. Щукин призвал родителей Дагестана не быть легкомысленными и не рассчитывать, что дети сами почувствуют опасность. Глава Дагестана попросил взрослых не оставлять детей без присмотра у водоемов, блокировать оконные рамы, следить за безопасностью малышей на дорогах и во дворах. От себя лично добавлю о том, что в последнее время я понимаю, что мы с коллегами здесь общались, когда вот эта статистика была ужасающей, и пришли к выводу о том, что вот телефон, товарищи родители, это ужасная вещь, которая отвлекает. Поэтому, вот как сказал глава Дагестана, мне кажется, на самом деле, сиюминутное какое-то отвлечение, это грозит уже жизни ребенка.
1: По данным геологической службы США, который приводит Рейтер, очаг землетрясения находился на глубине 107 километров. Самые масштабные разрушения зафиксировали в западных регионах страны. В Перейре не выстояло четырехэтажное здание, а в Манисалесе упала одна из башен знаменитого неоготического собора. Рейтер отмечает, что обычно при такой глубине очага сильных разрушений не бывает. Однако сейсмологи указывают на большую магнитуду землетрясения, расположение эпицентра на суше и сложную тектонику Колумбии, где сходится несколько крупных плит. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо и ежемесячно переживает тысячи небольших землетрясений. После вчерашнего толчка ученые зафиксировали уже больше 20 авторшоков и предупреждают о новых. Как отмечает местный телеканал Noticias Caracol, землетрясение стало первым серьезным испытанием для нового президента Колумбии – Абеларда де ла Эсприэльи. Он вступил в должность всего за 3 дня до катастрофы. После совещаний в Боготе де ла Эсприэльи отправился в пострадавший районы, пообещав лично контролировать работу правительства. В обращении к стране он заявил, что сейчас его главная задача – спасение людей и помощь регионам. Для этого уже созвали Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям и формируют единый координационный штаб. Впрочем, катастрофа может осложнить карьеру нового президента. Де ла Эсприэльи пришел к власти с обещанием заморозить государственные расходы, напоминает Bloomberg. Но теперь правительству придется финансировать масштабное восстановление. Часть депутатов уже предлагает объявить чрезвычайное положение в экономике. Такой режим позволит президенту повышать налоги без одобрения Конгресса. Де ла Эсприэльи считается союзником Дональда Трампа. США уже пообещали выделить $15,5 миллионов на восстановление Колумбии. Однако экономические последствия катастрофы могут быть куда глобальнее, пишет агентство. Оползни перекрыли крупные дороги. В стране нарушено авиасообщение. В отдельных городах повреждены электросети, водопровод и газоснабжение. Весь масштаб ущерба еще предстоит оценить. Одной из наиболее серьезных проблем может стать повреждение кофейного треугольника Колумбии, отмечает CNN. Это горный район Анд с городами Манисалес, Перейра и Армения, на который приходится около четверти плантаций кофе в стране. Колумбия остается третьим крупнейшим производителем после Бразилии и Вьетнама и обеспечивает около 7% мирового предложения. Поэтому эффект от разрушения инфраструктуры плантаций может быть ощутим далеко за пределами страны.
0: 13 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 13 августа в 1961 году в Берлине началось строительство Берлинской стены. Город оказался разделенным, а сама стена на долгие годы стала одним из самых известных символов противостояния Востока и Запада. Итак, 13 августа 1966 году родился российский актер и режиссер Дмитрий Певцов. А еще 13 августа в 1970 году родился российский музыкант и композитор Андрей Князев, известный прежде всего как участник группы «Король и Шут». Это 13 августа в истории. Еще сегодня отличный повод вспомнить простую вещь. История складывается из событий, которые когда-то были просто обычным днем. Поэтому, возможно, именно сегодня вы сделаете что-то приятное, что будете потом вспоминать спустя годы. Мы продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров.

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
1: Закрома Родины.
2: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
1: Деньги дороги, как память.
2: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. В дагестанской столице в этом году ведутся масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Общая протяженность обновляемых участков составит более 11 километров. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. На 5 объектах ремонт уже полностью завершен, еще один находится на финальной стадии. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Ожидается, что это позволит создать более комфортную и безопасную городскую среду для жителей и гостей Махачкалы. Помимо ремонта дорог, в столице Дагестана продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. 39 светофоров дооснащены детекторами транспортных потоков, которые анализируют интенсивность движения в другие параметры дорожной обстановки в столице Дагестана. Ну и 8 пассажиров катера, перевернувшегося на реке Сулак в Казбековском районе, получили амбулаторную помощь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Я напомню, что судно врезалось в скалу, перевернулось, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Остальным 8 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте в амбулаторном порядке. Госпитализации никому не потребовалось, как мы ранее накануне сообщали. Следователи сейчас возбудили уголовное дело о нарушении прав безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Квартиры под снос дорожают быстрее новостроек. За год их цена выросла более чем на треть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка. Как выяснил «Коммерсант», такую недвижимость в Москве инвесторы скупают этажами.
2: Москва сносит пятиэтажки вот уже 9 лет. И будет это делать до 2032 года. По словам мэра Сергея Собянина, около миллиона горожан переедут в новые квартиры благодаря реновации. На торги эти объекты попадают крайне редко. Сейчас выставлено около 400 столичных квартир. А год назад, например, продавалось почти 600, посчитали аналитики компании Flip. Дефицит предложений толкает вверх и цены. Квартиры под снос якобы переоценены в среднем на 2 миллиона. Но дорожают они скачкообразно, подчеркивает директор департамента вторичной недвижимости Истатет Юлия Дымова.
3: Есть районы, где дома под снос стоят достаточно дорого. И относительно классической вторичной разница доходит до 20-30%. Можем говорить о районах, где идет активная застройка после инновационных домов Тушино, Кузьминки, а есть район хорошо в Мневнике. Здесь все сложно. Строительство идет точечно, и длительный период многие объекты стояли со сроками без перспективы. Можно просто взять классический пример. Купили однокомнатную квартиру за 15 миллионов рублей. Дальше вас снесли, и вы продаете новую квартиру за 21 миллион.
2: Чем ближе к сносу, тем дороже квартира. Только вот точных дат переселения жильцов нет. Можно найти адресный список домов и примерные сроки реализации программы, которые могут растянуться до 4 лет. Так что это долгосрочный актив, подчеркивает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
4: Умение инвестора состоит в том, чтобы попасть в такую пятиэтажку, которую вот-вот снесут, и дальше выйти из инвестиций, продав квартиру в новом доме. Плюс идет приращение метража. Однушка в пятиэтажке – это, как правило, 33-34 квадратных метра, а в новом доме – ближе к 40. Ну и то же самое с двухкомнатными квартирами – можно докупить, если нужно расширить жилплощадь по тоже достаточно привлекательным по нынешним временам условиям.
2: В программу, как заявил в августе Сергей Собянин, включено более 5000 домов. Это около 350 тысяч квартир. Но доля таких лотов при инновации в объявлениях продаж составляет лишь 2-3%, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Выкупают их порой этажами, замечает член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цугоев.
5: Есть группа инвесторов, которые покупают
4: квартиры, причем могут покупать даже несколько квартир. В таких вот домах иногда они имеют доступ к сведениям относительно планов города и очередей по реновации, и поэтому они покупают адресно. Один из моих знакомых купил там чуть ли не 5 квартир в одном доме, который идет под реновацию. Капитал у него под 100 миллионов рублей, и он там еще в других домах покупает и так далее. То есть это достаточно состоятельные инвесторы, которые вот таким образом спекулятивно заходят в такие проекты.
2: Мэрия о таких инвесторах знает, утверждают собеседники Коммерсант ФМ, но никаких репрессий к тем, кто скупает жилье перед сносом, якобы не вводилось. Возможно, пока. Ведь до конца программы реновации в Москве еще 6 лет.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Итак, 13 августа, новый день, новые планы, новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог FM, это ваше утро.

0: В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня с утра в аэропорту Махачкалы проводятся плановые антитеррористические учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. При этом, согласно данным профильных структур, работа нашего аэропорта осуществляется в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана сейчас просят отнестись с пониманием к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. На Дагестане после трагедии с катером, в результате которой погибла женщина, было возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас квалифицировало произошедшее по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ну и прокуратура Дагестана отреагировала на жалобы о проблемах с водоснабжением в микрорайонах Махачкалы, организовав проверку. В ходе нее совместно с Роспотребнадзором были взяты пробы воды. Результаты, кстати, показали, что ее мутность не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Ленинского района потребовала от единого оператора водоснабжения и водоотведения сейчас немедленно устранить все нарушения. На Красном мосту стартовал ремонт по укреплению конструкции. Подрядчик компании «Сибрегионстрой» демонтирует проезжую часть и металлические пролеты, затем установит новые элементы. Основная цель – восстановить опору и укрепить фундамент. Ну и в нашей стране рассматривается возможность введения идентификации пользователей интернета по паспорту. Депутаты утверждают, что настало время отказаться от анонимности в сети. Причиной является недостаточная эффективность модерации и блокировки контента. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в настоящее время 95% аккаунтов являются поддельными. На 15 августа в селе Хучнита Басранского района Дагестана пройдет республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный герою России Рустаму Мурадову. Мероприятие состоится на территории древней крепости семи братьев и одной сестры. Участвовать в турнире будут спортсмены старше 12 лет, которые будут соревноваться в 5 весовых категориях. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: А вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Цервены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Цервену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. На часах новое утро. Это значит, самое время просыпаться, включать Диалог ФМ и начинать этот день вместе с нами. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш необъятный Дагестан. Пусть сегодня у вас будет как можно больше хороших новостей, приятных встреч и поводов улыбнуться. А если настроение пока где-то между еще 5 минут поспать и где там мой кофе, ничего страшного, мы вас разбудим. Оставайтесь с нами, впереди музыка, новости, интересные темы, ваши сообщения и, конечно же, хорошее настроение. Это Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ. Начинаем этот день вместе с вами.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сулейманстальская межрайонная прокуратура добилась возврата похищенных средств 62-летней местной жительницы. Женщина стала жертвой классической схемы телефонного обмана и перевела деньги на счет злоумышленников. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе изучения материалов уголовного дела надзорное ведомство установило владельца счета, на который ушли похищенные средства. Им оказался так называемый дропер, предоставивший свои банковские реквизиты преступникам. Прокуратура направила исковое заявление мировому суде. В Казани взыскание с этого владельца счета не нового обогащения. Не дожидаясь судебного разбирательства, дропер добровольно вернул пенсионерке всю переведенную сумму, а также проценты за использование чужими деньгами. Продолжаем, друзья. Древняя цитадель на Рынкала в Дербенте станет главной площадкой для масштабного музыкального события 28 и 29 августа. Там пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. В течение двух вечеров на специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и Московский государственный академический каменный хор. Концерты состоятся на фоне исторических стен с панорамным видом на Дербент и на Каспийское море. Ожидается, что за два дня фестиваль посетят до 8 тысяч зрителей. Обвал скальных пород произошел на автомобильной дороге регионального значения. Это Гергейбельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Обрушение верхнего откоса случилось на 125-м километре автодороги границы Чеченской республики Бутли-Хунзах-Араканская площадка между селом Чалда и Красным мостом. Дорожное полотно оказалось завалено горной породой, однако транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Власти Махачкалы меняют старые мусорные баки на новые евроконтейнеры. Работа идет на проспекте Насрудинова, на улицах Кадырова, Титова, Даниала, Пушкина и Толстого. Новые контейнеры отличаются повышенной прочностью и удобством. Они должны облегчить сбор мусора и снизить расходы на его вывоз. В Махачкале в мэрии отметили, что модернизация контейнерного парка улучшит санитарное состояние улицы, внешний облик Махачкалы. Левашинский районный суд удовлетворил иск отделения Социального фонда России по Дагестану и обязал местного жителя вернуть средства материнского капитала, которые он получил, предоставив фиктивные документы. Гражданин, не имея права на маткапитал, направил деньги на погашение займа, приложив поддельную выписку из реестра ЖКХ Менделеева 46. В фонде это выяснили в ходе проверки и обратились в суд. Суд признал его действия неправомерными и обязал вернуть неосновательно полученные средства. Три сельхозпредприятия Дагестана, это «Правда», «Кирова» и «П. Гасанов», посеяли 21 тысячу тонн ячменя без документов о сортовых и посевных качествах, что получили предостережение от Россельхознадзора. Нарушения выявили во время мониторинга системы семеноводства. Всего с начала года ведомство вынесло 208 предостережений в этой сфере. Я напомню, что в Россельхознадзоре напомнили, что при посеве нужно проверять не только сортовые и посевные качества, но и наличие ГМО. Избербашский горводоканал проведет профилактические гиперхлорирования воды. Именно с сегодняшнего дня до 15 августа на время обработки жителям Избербаша рекомендуют кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов. Об этом сообщил единый оператор. Мероприятие проводят для профилактики обеспечения санитарной безопасности системы водоснабжения. Специалисты Дагэнерго перераспределили 550 ампер нагрузки 6 перегруженных фидеров в Махачкале, чтобы снизить число аварийных отключений из-за пикового энергопотребления. На 3 подстанции 110 кВт установили кабельные перемычки. В распределительное устройство заменили алюминиевый провод или самонесущий изолированный. Он более износкостойкий и эффективный. Работы продолжаются. Сейчас прокладывается кабельную линию от одного из питающих центров, чтобы снять еще более 260 ампер с 2 фидеров. В Дагэнерго пояснили, что при перезагрузках срабатывает автоматическая защита. Это спасает оборудование от серьезных поломок, но приводит к кратковременным отключениям. В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Брокеры ожидают разъяснения от Центробанка про торговлю криптовалютой на российских биржах. 11 августа стало известно, что продавать и покупать официально разрешат биткоин и другие ряд криптовалют. Квалифицированные инвесторы сказали о том, что это можно будет делать без ограничений. Для остальных установят лимит в 300 тысяч рублей в год. Тему продолжат мои коллеги.
2: Криптовалюта по новому закону – это главным образом инвестиция. Участникам остается немного купить и ждать, пока подорожает. Хотя, как полагают опрошенные коммерсанты FM-эксперты, время не очень удачное, рынок в медвежьем тренде. Так что, по крайней мере, первое время спрос на бирже будет невелик. Будет ли она также обособлена от внешнего мира, как фондовый рынок России, зависит от того, какие выходы на зарубежные площадки останутся, отмечает старший аналитик bestchange.ru Никита Зубарев.
3: Вот на примере Южной Кореи. Криптобирж. Там проблема в том, что только граждане Южной Кореи могут торговать на этих биржах, поэтому курс был заметно выше, чем в среднем по рынку. Не было возможности быстро, так скажем, арбитражить вот эти отличия между курсами. По крайней мере, пока заявляется, что будет возможность вывести эту криптовалюту дальше. Как это будет в реальности реализовано, как только запустятся все инструменты от брокеров, от банков, будет понятно.
2: 1 сентября – отчетная точка для переходного периода. С этого момента запустится реестр ЦБ для участников рынка, которым нужны разрешения и лицензии. Это обменники, депозитарии, банки, брокеры и инвесторы. Ключевые изменения наступят в середине 2027 года, говорит управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин.
4: Самое интересное – 1 июля 2027 года российские банки должны будут отказывать своим клиентам для пополнения через них своих криптовалютных кошельков на иностранных платформах и равно принимать оттуда напрямую рубли после того, как клиент российского банка на иностранной криптоплатформе продал криптовалюту за рубль и вывел ее напрямую сюда.
2: Для юной российской криптобиржи ЦБ выбрал самые крупные по капитализации активы. Однако первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин усомнился в надежности USDT. Об этом же говорил председатель ПСБ Петр Фродков. Крупным инвесторам действительно есть чего опасаться, отмечает заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
5: USDT – это квазидоллар, уместен и с точки зрения расчетов, ну и как ставка на американскую валюту. Есть определенная уязвимость к новым санкциям. Все эти вещи можно будет отслеживать, потому что торги так или иначе будут приводить к централизации. И вот этот, наверное, основной эффект анонимности, за который цена криптовалюты будет уходить.
2: Впрочем, отказываться от актива было бы несправедливо, считает управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин.
4: USDT – это самый санкционно опасный актив. Вы просыпаетесь, и все ваши тысячи, миллион USDT, неважно, заморожен. Никакого там решения, суда, ничего не будет. Просто решение эмитента. Второе – как вообще без USDT? В мире крипты он незаменим. По транзакционной пропускаемости обошел Visa и MasterCard вместе взятые в год. Не включая его в российский контур, если мы отзовем это, то же самое, что отозвать вообще весь рынок.
2: При этом закон о цифровых валютах освобождает от большинства ограничений внешнеэкономическую торговлю. Казалось бы, хорошая новость для бизнеса, но, как стало известно СМИ, крупные банки уже просят объяснить экономический смысл операций по покупке стейблкоинов. Это подтвердили коммерсанты ФМ, в том числе в Совкомбанке.
1: Итак, 13 августа, новый день, новые планы, новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог FM, это ваше утро.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там как будто с нашего сада. Персик как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104.8. Новости страны и мира. О главном.
6: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считает своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывает еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным. Еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска, в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сегодня с утра в аэропорту Махачкалы проводятся плановые антитеррористические учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. При этом, согласно данным профильных структур, работа нашего аэропорта осуществляется в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана сейчас просят отнестись с пониманием к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. На Дагестане после трагедии с катером, в результате которой погибла женщина, было возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас квалифицировало произошедшее по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ну и прокуратура Дагестана отреагировала на жалобы о проблемах с водоснабжением в микрорайонах Махачкалы, организовав проверку. В ходе нее совместно с Роспотребнадзором были взяты пробы воды. Результаты, кстати, показали, что ее мутность не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Ленинского района потребовала от единого оператора водоснабжения и водоотведения сейчас немедленно устранить все нарушения. На Красном мосту стартовал ремонт по укреплению конструкции. Подрядчик компании «Сибрегионстрой» демонтирует проезжую часть и металлические пролеты, затем установит новые элементы. Основная цель – восстановить опору и укрепить фундамент. Ну и в нашей стране рассматривается возможность введения идентификации пользователей интернета по паспорту. Депутаты утверждают, что настало время отказаться от анонимности в сети. Причиной является недостаточная эффективность модерации и блокировки контента. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в настоящее время 95% аккаунтов являются поддельными. 15 августа в селе Хучнита Басранского района Дагестана пройдет республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный герою России Рустаму Мурадову. Мероприятие состоится на территории древней крепости семи братьев и одной сестры. Участвовать в турнире будут спортсмены старше 12 лет, которые будут соревноваться в 5 весовых категориях. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов три школы и детских сада, а также три фельдшерско-акушерских пункта, два предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшении условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товаров в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяца и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в три смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, который в этом году учебным выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Валбери снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США, об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее, я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина, в других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Джамбулат Гаджиев назначен временно исполняющего министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ накануне подписал Федор Щукин. По информации администрации главы и правительства Дагестана, Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. В дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционирует 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли». Еще 2 кластера «Машиностроение и информационных технологий» начнут работу в сентябре 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели Нарынкала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмоне к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября, в том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Израильная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болото на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Директор фонда восстановления охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона». Это проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства, перекрытие дорог и колючую проволоку. Маркировка ИИ в

0: достаточно давно маркирую картинки, которые генерированы AI-сетями. Штат Мир тоже начал просить, чтобы показывалось на сайте, что реклама сгенерена AI-сетями. Anthropic также заявляет, что это будет добавлено якобы даже и в текст, потому что у них нету генерации изображений. При этом они говорят, что это никак не будет влиять на качество. Такой правильный шаг с точки зрения попытки сделать AI как концепт более понятным, более контролируемым для конечного потребителя.
1: Аналитики рынка считают, что маркировка усложнит скрытое использование ИИ. Впрочем, IT-эксперт Александр Исавнин уверен, что вскоре пользователи придумают механизм обхода таких ярлыков.
2: Тексты нормализуются текстовыми редакторами, и условно скрыть информацию добавлением лишних пробелов, невидимых символов довольно сложно. Для тех больших объемов, как условных, это будет видно. А для каких-то небольших сообщений, типа электронных писем, скорее всего, это будет не очень очевидно. Будет другой инструментарий, модели, которые аккуратно меняют текст для того, чтобы вот эти маркеры были скрыты.
1: Скрытые метки помогут издателям и преподавателям быстрее находить ИИ-тексты, говорят в Anthropic. Например, такая практика может распространиться на дипломные и другие научные работы. Студентам эта функция тоже будет полезна, считает профессор Сколтеха Михаил Гельфанд.
3: Хорошие преподаватели, хорошие редакции журналов разрешают пользоваться искусственным интеллектом, потому что это хороший, мощный инструмент, и им не пользоваться все равно, что со связанными ногами бегать. Но требуют явно указывать, что использовалось, какие запросы были. Недобросовестные люди этого не делают. Глупые недобросовестные люди на этом ловятся. Которые поумнее, видимо, нет. Читатель, рецензент или арбитр должен иметь возможность понимать, что было сделано. Жульничать станет труднее. В этом смысле, видимо, на количество недобросовестных текстов это повлияет.
1: Маркировка не решит проблему списанных у ИИ дипломов и диссертаций, уверена профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
4: Фокус с кодом будет обходиться очень легко. Берете этот текст и фотографируете его совершенно любой программы, которая будет читать это изображение. Потом вы заново генерите этот текст. Вот и все. Сразу же у вас получается новый текст без всяких возимых знаков. Не очень понятно, как вообще весь этот институт аспирантуры и затем диссертации, кандидатской, докторской переродится. Нам придется серьезно пересмотреть вообще сами подходы к этому всему.
1: Anthropic вскоре предоставит пользователям и бизнесу инструменты для обнаружения маркировки контента. Однако компания предупредила, что наличие метки не доказывает, что Клод первоначальный автор материала. При этом маркировка может исчезнуть после редактирования или преобразования файла.
5: 13 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 13 августа в 1961 году в Берлине началось строительство Берлинской стены. Город оказался разделенным, а сама стена на долгие годы стала одним из самых известных символом противостояния Востока и Запада. Итак, 13 августа в 1966 году родился российский актер и режиссер Дмитрий Певцов. А еще 13 августа в 1970 году родился российский музыкант и композитор Андрей Князев, известный прежде всего как участник группы «Король и Шут». Это 13 августа в истории. Еще сегодня отличный повод вспомнить простую вещь. История складывается из событий, которые когда-то были просто обычным днем. Поэтому, возможно, именно сегодня вы сделаете что-то приятное, что будете потом вспоминать спустя годы. Мы продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров.

0: едете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный?
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. В дагестанской столице в этом году ведутся масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестан. Общая протяженность обновляемых участков составит более 11 километров. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. На 5 объектах ремонт уже полностью завершен, еще один находится на финальной стадии. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Ожидается, что это позволит создать более комфортную и безопасную городскую среду для жителей и гостей Махачкалы. Помимо ремонта дорог, в столице Дагестана продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. 39 светофоров дооснащены детекторами транспортных потоков, которые анализируют интенсивность движения в другие и другие параметры дорожной обстановки в столице Дагестана. Ну и 8 пассажиров катера, перевернувшегося на реке Сулак в Казбековском районе, получили амбулаторную помощь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Я напомню, что судно врезалось в скалу, перевернулось, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Остальным 8 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте в амбулаторном порядке. Госпитализация никому не потребовалась, как мы ранее накануне сообщали. Следователи сейчас возбудили уголовное дело о нарушении прав, безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Квартиры под снос дорожают быстрее новостроек. За год их цена выросла более чем на треть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка. Как выяснил «Коммерсант», такую недвижимость в Москве инвесторы скупают этажами.
2: Москва сносит пятиэтажки вот уже 9 лет. И будет это делать до 2032 года. По словам мэра Сергея Собянина, около миллиона горожан переедут в новые квартиры благодаря реновации. На торги эти объекты попадают крайне редко. Сейчас выставлено около 400 столичных квартир. А год назад, например, продавалось почти 600, посчитали аналитики компании «Флип». Дефицит предложений толкает вверх и цены. Квартиры под снос якобы переоценены в среднем на 2 миллиона. Но дорожают они скачкообразно, подчеркивает директор департамента вторичной недвижимости «Истатет» Юлия Дымова.
3: Есть районы, где дома под снос стоят достаточно дорого. И относительно классической вторичной разница доходит до 20-30%. Можем говорить о районах, где идет активная застройка после инновационной домов Тушино, Кузьминки, а есть район хорошо в Мневнике. Здесь все сложно. Строительство идет точечно, и длительный период многие объекты стояли со сроками без перспективы. Можно просто взять классический пример. Купили однокомнатную квартиру за 15 миллионов рублей. Дальше вас снесли, и вы продаете новую квартиру за 21 миллион.
2: Чем ближе к сносу, тем дороже квартира. Только вот точных дат переселения жильцов нет. Можно найти адресный список домов и примерные сроки реализации программы, которые могут растянуться до 4 лет. Так что это долгосрочный актив, подчеркивает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
4: Умение инвестора состоит в том, чтобы попасть в такую пятиэтажку, которую вот-вот снесут, и дальше выйти из инвестиций, продав квартиру в новом доме. Плюс идет приращение метража. Однушка в пятиэтажке – это, как правило, 33-34 квадратных метра, а в новом доме – ближе к 40. Ну и то же самое с двухкомнатными квартирами – можно докупить, если нужно расширить жилплощадь по тоже достаточно привлекательным по нынешним временам условиям.
2: В программу, как заявил в августе Сергей Собянин, включено более 5000 домов. Это около 350 тысяч квартир. Но доля таких лотов при инновации в объявлениях продаж составляет лишь 2-3%, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Выкупают их порой этажами, замечает член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цугоев.
5: Есть группа инвесторов, которые покупают квартиры, причем могут покупать даже несколько квартир. В таких вот домах иногда они имеют доступ к сведениям относительно планов города и очередей по реновации, и поэтому они покупают адресно. Один из моих знакомых купил там чуть ли не 5 квартир в одном доме, который идет под реновацию. Капитал у него под 100 миллионов рублей, и он там еще в других домах покупает и так далее. То есть это достаточно состоятельные инвесторы, которые вот таким образом спекулятивно заходят в такие проекты.
2: Мэрия о таких инвесторах знает, утверждают собеседники Коммерсант ФМ, но никаких репрессий к тем, кто скупает жилье перед сносом, якобы не вводилось. Возможно, пока. Ведь до конца программы реновации в Москве еще 6 лет.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Итак, 13 августа, новый день, новые планы и новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог FM, это ваше утро.

0: Дорожные новости.
1: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Ну и, друзья, сегодня бизнес-сообщество «Саум» вместе с «Диалог ФМ», это предприниматели и представители бизнеса, приглашают вас на серию полезных мероприятий в августе. Сегодня состоится работа с возражениями, как научить менеджеров уверенно закрывать сделки. Вас ждут сегодня интересные спикеры и эксперты, актуальные темы для развития бизнеса, новые знакомства и полезные контакты. А также обмен с единомышленниками – это возможность, кстати, расширить свой круг общения, найти новые идеи и решения для своего дела. Компания «Весом» и «Диалог ФМ» создают пространство для роста и развития бизнеса на территории Дагестана.
3: Меня зовут Алиева Наида, я руководитель группы продаж компании 2GIS Дагестан. Сегодня я буду проводить тренинг в Павлоне на Шамиля 8А, который будет посвящен работе с возражениями и работе с негативными клиентами. Мы научимся правильным алгоритмам, как нам отрабатывать возражения, как выявлять их истинность и единственность, и как нам работать с негативными клиентами. Участники будут, это участники бизнес-сообщества «Бесом». Всех рада видеть.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов 3 школы и детских сада, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшение условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товара в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в 3 смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, который в этом году учебном выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Валбери снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США, об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина, в других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыл вингер парижан Хвичак Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла – достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Доброе утро, Дагестан. На часах новое утро. Это значит, самое время просыпаться, включать Диалог ФМ и начинать этот день вместе с нами. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш необъятный Дагестан. Пусть сегодня у вас будет как можно больше хороших новостей, приятных встреч и поводов улыбнуться. А если настроение пока где-то между еще 5 минут поспать и где там мой кофе, ничего страшного, мы вас разбудим. Оставайтесь с нами. Впереди музыка, новости, интересные темы, ваши сообщения и, конечно же, хорошее настроение. Это Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ. Начинаем этот день вместе с вами.

0: будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Прокуратура Кировского района Махачкалы организовала проверку по факту пожара накануне на трансформаторной подстанции в поселке Красноармейское. Происшествие оставило часть потребителей без электричества, об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе надзорных мероприятий предварительно установлено, что причиной возгорания стал перегруз электрооборудования. Специалистам предстоит выяснить, почему сети не справились с нагрузкой. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации. С начала этого года в Дагестане проведено 638 процедур ЭКО, об этом сообщает пресс-служба территориального ФОМС республики. Общая стоимость выполненных процедур составила 68 миллионов рублей. Эта цифра составляет 86% от годового плана, это 1420 процедур. За аналогичный период позапрошлого года была выполнена 661 процедура. Лечение бесплодия с использованием вспомогательных технологий включено в базу, я напомню, программы ОМС с 2013 года. В России планируют кардинально ужесточить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД для водителей автомобилей, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Соответствующий законопроект правительство России намерено внести в рассмотрение в Государственную Думу в 2027 году. Документ предусматривает сокращение льготного и общего срока уплаты административных штрафов с нынешних 60 дней до 1 суток с момента вступления постановления в законную силу. Как пояснили в МВД России, соответствующий двухмесячный срок позволяет иностранным автомобилистам покидать территорию России без погашения задолженности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости усовершенствовать контроль за водителями без полиса ОСАГО. По ее словам, такие изменения в законодательстве уже приняты, однако технически система пока не заработала. Одним из вариантов Набиуллина назвала автоматическую проверку полисов с помощью дорожных камер. Обществознание в российских школах будут изучать только с 9 по 11 класс. Новая программа начнет действовать с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпросвещении нашей страны. Для 9 и 10 классов уже подготовили единые государственные учебники. Они поступят в школы к началу нового учебного года. 11-классники перейдут на новые пособия в сентябре 2027-го. В обновленном курсе усилят связи обществознания с историей, литературой и географией. Также напомню, что школьники будут изучать основы устройства государства, экономики, права и культуры. Махачкалинская «Динамо» по итогам третьего тура российской премьер-лиги опустилась с 4 на 5 место в турнирной таблице. Я напомню, что в прошлое воскресенье дагестанская команда в гостях проиграла московскому «Динамо» со счетом 1-3. Бизнес Дагестана начали готовить к применению механизма автоштрафов за нарушение при продаже товаров с обязательной маркировкой. Совещание по этому вопросу прошло накануне в Минпромторге Дагестана. Во встрече в формате видеоконференции участвовали представители Роспотребнадзора, муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Участникам, кстати, рассказали там о сроках вступления новых правил в силу в порядке применения автоматических штрафов. Я напомню, что изменения связаны с федеральным законом от 2 мая 2026 года. Почти 450 миллионов рублей господдержки предусмотрено в Дагестане в этом году для фермеров и сельхозкооперативов в рамках проекта развития малого агробизнеса. Об этом сообщил замминистр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шамиль Джамалов. На поддержку фермерских хозяйств заложено более 265 миллионов рублей, 17 грантов на общую сумму почти 160 миллионов рублей направят на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Я напомню, что также на развитие сельхозкооперации предусмотрено около 111 миллионов рублей. Ну а сотрудники Минтуризма Дагестана проверили 12 экскурсоводов в Махачкале на Сулакском каньоне и выявили нарушения у троих из них. Нарушителей привлекли к административной ответственности, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверки прошли в рамках контроля за соблюдением требований экскурсионной деятельности. Ну и минимум 132 человека погибли, еще 570 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии, об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Колумбийской ассоциации региональных центров. По информации ассоциации, в 5 административных центрах страны объявлен красный уровень опасности. Была приостановлена работа 7 аэропортов. И Владимир Путин заявил накануне, что необходимо прекратить депопуляцию некоторых регионов страны. Об этом президент сказал на встрече с урбанистами во время рабочей поездки в Бурятию. По его словам, задача заключается не только в том, чтобы сократить отток населения, но и создать нормальные условия для жизни людей на местах, где они живут. Продолжаем, друзья, программу «Утро» на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Импортная резина дорожает. Минпромторг примет решение о повышении пошлин на шины иностранных производителей по итогам расследования Евразийской экономической комиссии. Ранее, кстати, туда обратились крупнейшие производители из России, Белоруссии и Казахстана. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что подорожание затронет и отечественный сегмент. Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе резины еще в апреле этого года. С начала, кстати, этого года в России заблокировали продажу уже почти 1 миллиона потенциальных опасных шин. Еще 2 миллиона не были допущены на рынок из-за проблем с документами. Тему продолжат мои коллеги.
2: Минпромторг предложил запретить шины с высоким содержанием канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе резины, еще в апреле. С начала года в России заблокировали продажу уже почти 1 миллиона потенциально опасных шин. Еще 2 миллиона не были допущены на рынок из-за проблем с документами. По характеристикам, российские марки в большинстве случаев выигрывают у китайских, но решающим фактором остается бюджет покупки, считает автоэксперт Андрей Осипов.
3: Типа размеры китайских шин способны полностью закрыть российские рынок. И получилось так, что импорт такой продукции оказался выгодным, не говоря уже о ее себестоимости. И это привело к тому, что наши шины, пусть даже бывших именитых брендов, которые на самом деле, по большей части, превосходят по своим характеристикам аналогичную китайскую продукцию, на этом фоне наш потребитель, который все равно голосует кошельком, вынужден был склониться в пользу более дешевой китайской продукции. На мой взгляд, изменение таможенной и фискальной вообще политики в отношении импортируемых покрышек, как бы то ни было, неизбежно приведет к росту цен, потому что местные производители не применут этим воспользоваться.
2: По данным аналитиков Национального агентства промышленной информации, к этому летнему сезону премиальные легковые шины подорожали почти на 11%. Сейчас комплект летней резины на 21 радиус от китайской марки Land Sail обойдется в 64 тысячи рублей. Изготовленный на российском заводе Icon – 110 тысяч, а от французского бренда Michelin, но китайского производства – не менее 160 тысяч рублей. Бренды из EAS предложили ввести 30-процентные пошлины на поставки из-за рубежа. Это почти сравняет их в цене с отечественным предложением. Однако импорт не исчезнет, продолжает автоэксперт Андрей Осипов.
3: Сами российские производители не могут, к сожалению, на 100% покрыть потребности россиян в шинах. Не могут нормально конкурировать с теми же самыми маркетплейсами и другими игроками, которые массово наладили импорт сюда китайской продукции. В том числе именитых брендов. Michelin, Pirelli, Continental, которые производится попросту на китайских заводах. Думаю, что будет налажен серый импорт. Такие схемы уже существуют, когда колеса, допустим, вы покупаете в Китае уже в виде тех же самых забортированных колес, и возите сюда под видом БУ. А это совсем другое уже налогообложение.
2: До 2022 года завод Nokia Antares, который продолжает работать под брендом Icon, значительную часть продукции поставлял на экспорт в Скандинавию, Европу, США и Канаду. После ограничения экспорта мощности остались невостребованными, говорят эксперты. При этом запускать там линии с редкими типоразмерами выше 21 радиуса нецелесообразно, говорит автоэксперт Олег Масеев.
4: Проблем с налаживанием производства как такового нет. Есть нюансы. Во-первых, это инвестиции. Во-вторых, это время. И в-третьих, надо понимать, что есть типоразмеры, которые просто неэффективно производить в России, потому что потребление этих шин не такое, чтобы их производить здесь на заводе, а не привозить из-за границы, где какой-нибудь завод делает там на весь мир.
2: Как ранее сообщал «Коммерсант», в 2025 году в Россию было ввезено почти 25,5 миллионов шин. 75% этих поставок обеспечили около 200 китайских марок.
1: Итак, 13 августа, новый день, новые планы и новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог ФМ, это ваше утро.

0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: У россиян есть возможность самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Пенсионные баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты нужны для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Количество накопленных баллов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. По состоянию на 26-й год один ИПК равен 156 рублям. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент, в этом году необходимо перечислить на пенсионное страхование 71,5 тысячи рублей. Такой взнос дает 1,09 пенсионного коэффициента, уточнила пресс-служба. С 1 марта следующего года российские банки могут блокировать денежные переводы, если для этого используется устройство с устаревшей операционной системой. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности Артем Герасимов. Его процитировала РИА Новости. Кроме того, причиной блокировки могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Как пояснил эксперт, в устаревших версиях операционных систем могут быть известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Герасимов уточнил, что у банков нет полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Однако встроенные механизмы защиты приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

будете в Буйнакске, не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и в Гергебельском районе начались работы на Красном мосту. Подрядная организация приступила к аварийно-восстановительным работам на мосту, который расположен на 133-м километре автомобильной дороги. Ход выполнения поставленных задач, я напомню, что находится на личном контроле временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина, который поручил обеспечить вот прям оперативное и качественное проведение всех этапов восстановления. Я напомню, что Красный мост является одной из главных транспортных артерий республики и обеспечивает дорожное сообщение нескольких районов Дагестана. Жители нескольких домов на улице Камаева накануне в Махачкале устали сидеть без электричества и вышли на улицу. Люди стояли на обочине, ждали приезда специалистов Дагэнерго. При этом проезд для машин абсолютно никто не перекрывал. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Дагестана. Там же подчеркнули, что отреагировали резко. На место отправили сотрудники управления внутренней политики администрации. Они должны были разобраться в ситуации, успокоить.

0: а также центральной части города. Сейчас уже подписаны договора на проектоискательные работы для 5 подстанций. Новые трансформаторные будки должны снять лишнюю нагрузку действующих энергообъектов, а это значит, что риск внезапных аварийных отключений снизится, а электричество в домах станет намного стабильнее. Жительница Махачкалы предстанет перед судом за то, что без лицензии проводила услуги пластической операции. Из-за ее услуги одна из клиенток серьезно пострадала. Об этом рассказали Следственному управлению Следственного комитета России по Дагестану. Кстати, по данным следствия, еще 12 ноября прошлого года женщина, не имея медицинских лицензий, в арендованном помещении в Махачкале за деньги сделала пациентке блефаропластику, операцию по удалению жировых грыж нижних век. Это есть такая операция. После вмешательства состояние пациентки резко ухудшилось, ей пришлось вызывать помощь и ложиться в специализированную клинику. Временно исполняющий министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана назначен Жамболат Гаджиев. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Указ об этом подписал Федор Щукин. До этого Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. Женщина утонула после того, как опрокинулся катер в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о происшествии в чрезвычайное ведомство поступила 12 августа в 12:30 по предварительной информации. На реке у села Зубутли-Миатли в воду упала женщина 1966 года. Когда спасатели приехали на место, тело уже вытащили из воды очевидцы. Полиция сейчас устанавливает детали случившегося. Исходя из гуманитарных соображений, Москва освободила американского морского пехотинца Роберта Гилмана. Информацию подтвердил лично Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов подписал по этому поводу целый пост в социальных сетях. «Мы ценим как это решение, так и то, что Россия никого не просила взамен. Обмена не было». Политический обозреватель Дмитрий Дрезаев считает, что прелюдия к возобновлению переговоров по Украине только начинаются.
1: Роберт Гилман, бывший американский морской пехотинец, уроженец Польши, приехал в Россию в 2022 году по туристической визе. Вроде бы хотел учиться и получить гражданство Российской Федерации. Был осужден на 4,5 года за дебош в поезде и нападение на полицейского. В колонии опять нарушил закон, в результате срок был увеличен до 10 лет. 11 августа 2026 года Гилман помилован Владимиром Путиным и отправлен домой. Официальная мотивировка – освобожден по гуманитарным соображениям в качестве жеста доброй воли. Решение Кремля приветствовал лично Дональд Трамп и Марко Рубио. Ранее была информация, что вопрос этот обсуждался на последней встрече госсекретаря Соединенных Штатов и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Маниле. Также в переговорах по освобождению бывшего морпеха участвовали Стивен Уитков и Джаред Кушнер. Есть такое негласное мнение, что задержание и посадки в тюрьму иностранцев из западных стран и особенно американцев в России имеют в том числе и политическое значение. С целью, скажем, последующего обмена их на россиян, арестованных по запросу США и других недружественных стран. Хотя, конечно, закон для всех один, в том числе и для американцев. Так или иначе, для Вашингтона очень важно добиваться освобождения своих граждан. Проблема эта решается на самом высоком уровне. На сегодня в местах лишения свободы в России находится по меньшей мере 10 американских граждан. Белый дом намерен добиваться их освобождения последовательно. От этих планов он не отказывается. Плюс к этому это еще и баллы к рейтингу. Что может означать освобождение Гилмана без зеркального обмена? К слову, такое происходит впервые за 26 лет. Нельзя исключать, что это прелюдия к новому визиту указанных выше Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Российскую Федерацию. Ну а затем, по идее, должен состояться новый раунд переговоров по Украине. Прецедент уже был в феврале 2025 года. Стивен Уитков лично летал в Москву за американцем Марком Фогелем. После этого начались масштабные переговоры, включая историческую встречу двух президентов в Анкоридже. Однако результат получился, скажем так, неоднозначным. Так что будем надеяться, что новый раунд будет успешным, если, конечно, он в итоге состоится. Сейчас ситуация такая, что ничего нельзя утверждать на 100%.
0: Продолжаем, друзья. Утро. В Дагестане с начала купального сезона этого года 19 человек погибли при происшествии на воде. Из них 10 – только дети. Об этом накануне сообщила пресс-служба МЧС Дагестана. Одна из главных причин трагедии с детьми на воде – то, что они остаются без присмотра купания. Я напомню, что в необорудованных и запрещенных местах

0: Может стоить жизни, об этом напомнили спасатели. Ну и, друзья, продолжаем. Управление Роспотребнадзора по Дагестану нашло санитарное нарушение в ресторане «Калипсо». Это в Махачкале, об этом сообщила пресс-служба ведомства. По результатам лабораторных испытаний в пробных порциях салатов «Цезарь» с курицей и тайски нашли бактерии группы кишечной палочки. Выявлено нарушение условий хранения. Это сырые полуфабрикаты. Готовые блюда хранились в одном холодильнике, а также повторно замораживали супы. Помимо прочего, у персонала не было медкнижек с отметками о прохождении медицинских осмотров. Работу ресторана «Калипсо» сейчас приостановили. Материалы проверки сейчас направлены в суд. Продолжаем, друзья. Замначальника муниципального учреждения Унсукульского района Магомеда Омарова его представят к награде после спасения девочки из потока дождевой воды. Об этом сообщили в МЧС России по Дагестану. Магомед Омаров, я напомню, что находился на выезде с коллегами в поселке Шамиль-Кала. Из-за сильных дождей по улицам населенного пункта неслись бурные потоки воды. Мужчина увидел, что девочку уносит течением. Несмотря на сложные погодные условия, он смог быстро добежать до ребенка и спасти его. Начальник управления МЧС России по Дагестану Муслим Девржбек поручил представить Магомеда Омарова к награде. Продолжаем, друзья. Утро. Водохранилище Мюрюгинское. Это Сергокалинский район Дагестана. Там осталось без хозяев. Выяснилось, что за безопасностью гидротехнического объекта никто не следит. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. К такому выводу пришли сотрудники природоохранной прокуратуры Дербента. Они выявили, что бесхозное водохранилище эксплуатируется, хотя по закону это запрещено. Никто не отвечает за его состояние, и в любой момент там может случиться ЧП. Это по мнению Дербентской межрайонной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства уже внесли требования главе администрации района. Чиновникам придется решить, что делать с этим опасным объектом. Глава Дагестана Федор Щукин выступил с обращением к родителям за последние недели. Я напомню, что массовое какое-то у нас идет в городах Дагестана, в разных районах республики погибают дети. Трагедия случается на воде, из-за падений из окон, в дорожных авариях. Об этом сообщает глава Дагестана в своем телеграм-канале. Щукин подчеркнул, взрослые часто думают, что беда случается где-то далеко, в их семье это не коснется. Но статистика говорит об обратном. В основном почти все трагедии лежит на халатности, минутное отвлечение или банальная невнимательность. Отдельно глава республики предупредил об опасности воды и открытых окон. Щукин призвал родителей Дагестана не быть легкомысленными и не рассчитывать, что дети сами почувствуют опасность. Глава Дагестана попросил взрослых не оставлять детей без присмотра у водоемов, блокировать оконные рамы, следить за безопасностью малышей на дорогах и во дворах. От себя лично добавлю о том, что в последнее время я понимаю, что мы с коллегами здесь общались, когда вот эта статистика была ужасающей, и пришли к выводу о том, что вот телефон, товарищи родители, это ужасная вещь, которая отвлекает. Поэтому, вот как сказал глава Дагестана, мне кажется, на самом деле, сиюминутное какое-то отвлечение, это грозит уже жизни ребенка.
1: По данным геологической службы США, который приводит Рейтер, очаг землетрясения находился на глубине 107 километров. Самые масштабные разрушения зафиксировали в западных регионах страны. В Перейре не выстояло четырехэтажное здание, а в Манисалесе упала одна из башен знаменитого неоготического собора. Рейтер отмечает, что обычно при такой глубине очага сильных разрушений не бывает. Однако сейсмологи указывают на большую магнитуду землетрясения, расположение эпицентра на суше и сложную тектонику Колумбии, где сходятся несколько крупных плит. Страна входит в Тихоокеанское огненное кольцо и ежемесячно переживает тысячи небольших землетрясений. После вчерашнего толчка ученые зафиксировали уже больше 20 авторшоков и предупреждают о новых. Как отмечает местный телеканал Noticias Caracol, землетрясение стало первым серьезным испытанием для нового президента Колумбии – Абеларда де ла Эсприэлье. Он вступил в должность всего за 3 дня до катастрофы. После совещаний в Боготе де ла Эсприэлье отправился в пострадавший районы, пообещав лично контролировать работу правительства. В обращении к стране он заявил, что сейчас его главная задача – спасение людей и помощь регионам. Для этого уже созвали Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям и формируют единый координационный штаб. Впрочем, катастрофа может осложнить карьеру нового президента. Де ла Эсприэлье пришел к власти с обещанием заморозить государственные расходы, напоминает Bloomberg. Но теперь правительству придется финансировать масштабное восстановление. Германии. Часть депутатов уже предлагает объявить чрезвычайное положение в экономике. Такой режим позволит президенту повышать налоги без одобрения Конгресса. Дело Эсприелье считается союзником Дональда Трампа. США уже пообещали выделить $15,5 миллионов на восстановление Колумбии. Однако экономические последствия катастрофы могут быть куда глобальнее, пишет агентство. Оползни перекрыли крупные дороги, в стране нарушено авиасообщение, в отдельных городах повреждены электросети, водопровод и газоснабжение. Весь масштаб ущерба еще предстоит оценить. Одной из наиболее серьезных проблем может стать повреждение кофейного треугольника Колумбии, отмечает CNN. Это горный район Анд с городами Манисалес, Перейра и Армения, на который приходится около четверти плантаций кофе в стране. Колумбия остается третьим крупнейшим производителем после Бразилии и Вьетнама и обеспечивает около 7% мирового предложения. Поэтому эффект от разрушения инфраструктуры плантаций может быть ощутим далеко за пределами страны.
0: 13 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 13 августа в 1961 году в Берлине началось строительство Берлинской стены. Город оказался разделенным, а сама стена на долгие годы стала одним из самых известных символом противостояния Востока и Запада. Итак, 13 августа в 1966 году родился российский актер и режиссер Дмитрий Певцов. А еще 13 августа в 1970 году родился российский музыкант и композитор Андрей Князев, известный прежде всего как участник группы «Король и Шут». Это 13 августа в истории. Еще сегодня отличный повод вспомнить простую вещь. История складывается из событий, которые когда-то были просто обычным днем. Поэтому, возможно, именно сегодня вы сделаете что-то приятное, что будете потом вспоминать спустя годы. Мы продолжаем утро на Диалог FM, студии «Расим Загиров».

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
5: Закрома Родины.
4: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно. Для направления средств на выбранную цель родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
5: Деньги дороги, как память.
4: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
6: Ну и, друзья, сегодня бизнес-сообщество «Саум» вместе с «Диалог ФМ», это предприниматели и представители бизнеса, приглашает вас на серию полезных мероприятий в августе. Сегодня состоится работа с возражениями, как научить менеджеров уверенно закрывать сделки. Вас ждут сегодня интересные спикеры и эксперты, актуальные темы для развития бизнеса, новые знакомства и полезные контакты. А также обмен с единомышленниками – это возможность, кстати, расширить свой круг общения, найти новые идеи и решения для своего дела. Компания «Бесом» и «Диалог ФМ» создают пространство для роста и развития бизнеса на территории Дагестана.
7: Меня зовут Алиева Наида, я руководитель группы продаж компании 2GIS Дагестан. Сегодня я буду проводить тренинг в Павлоне на Шамиля 8А, который будет посвящен работе с возражениями и работе с негативными клиентами. Мы научимся правильным алгоритмам, как нам отрабатывать возражения, как выявлять их истинность и единственность, и как нам работать с негативными клиентами. Участники будут, это участники бизнес-сообщества «Бесом». Всех рада видеть!

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Джамбулат Гаджиев назначен временно исполняющего министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ накануне подписал Федор Щукин. По информации администрации главы и правительства Дагестана, Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. Но в дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционирует 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли». Еще 2 кластера «Машиностроение и информационных технологий» начнут работу в сентябре 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели на Рынкала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмона к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября, в том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам-Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Но и власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болото на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Директор фонда восстановления охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона». Это проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючую проволоку. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Для детей старше 12 лет. Новости спорта.
4: А вратарь сборной России Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей в составе ПСЖ. Вместе с парижанами он снова стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв победителя Лиги Европы прошлого сезона Астон Виллу 2-1. Помимо этого, за два сезона в парижском клубе 27-летний голкипер дважды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Лигу чемпионов и по разу брал Кубок Франции, Национальный Суперкубок и Межконтинентальный Кубок. Сафонов с первых минут защищал ворота парижан, пропустив один гол от 17-летнего Брайана Маджа, который сравнял счет после мяча в исполнении вингера парижан Хвичи Кварацхели. Победный гол в ворота английского клуба отправил француз Дезире Дуэ. Чемпион мира Егор Корнев стал серебряным призером европейского первенства, финишировав вторым в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Золото выиграл олимпийский чемпион румын Давид Попович. Для 22-летнего россиянина это уже вторая награда на турнире. Ранее он выиграл в финале на дистанции 50 метров баттерфляем. В то же время женская сборная России стала третьей в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Ксения Мишарина, Софья Дьякова, Дарья Суру, Пушкина и Дарья Клепикова уступили только сборным Великобритании и Венгрии. Отметим, что на своем этапе Мишарина установила новый юниорский рекорд России. Хабаровский «Амур» объявил о подписании контракта с двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом Вячеславом Воиновым. Соглашение с 36-летним защитником рассчитано на один сезон до конца следующего розыгрыша. В прошлом сезоне Воинов выступал за омский «Авангард». В НХЛ он дважды выиграл главный трофей с Лос-Анджелес Кингс. Кроме того, на его счету победа в Кубке Гагарина в составе СКА в 2017 году и олимпийское золото на играх в Пхёнчхане в составе сборной России. Бывший главный тренер московского «Спартака» Дейн Станкович покинул пост наставника «Цервены Звезды», подав в отставку после вылета команды из квалификации Лиги Чемпионов. Команда Станковича проиграла израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы 0-3 по сумме двух матчей третьего квалификационного раунда. Действующие чемпионы Сербии продолжат сезон в Лиге Европы. Станкович вернулся в «Цервену Звезду» в декабре прошлого года и за неполный сезон выиграл с командой чемпионат и Кубок Сербии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Доброе утро, Дагестан. На часах новое утро. Это значит, самое время просыпаться, включать Диалог ФМ и начинать этот день вместе с нами. В эфире программа «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Приветствую весь наш необъятный Дагестан. Пусть сегодня у вас будет как можно больше хороших новостей, приятных встреч и поводов улыбнуться. А если настроение пока где-то между еще 5 минут поспать и где там мой кофе, ничего страшного, мы вас разбудим. Оставайтесь с нами, впереди музыка, новости, интересные темы, ваши сообщения и, конечно же, хорошее настроение. Это Диалог ФМ, это утро на Диалог ФМ. Начинаем этот день вместе с вами.

0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сулейманстальская межрайонная прокуратура добилась возврата похищенных средств 62-летней местной жительницы. Женщина стала жертвой классической схемы телефонного обмана и перевела деньги на счет злоумышленников. Об этом сообщает прокуратура Дагестана. В ходе изучения материалов уголовного дела надзорное ведомство установило владельца счета, на который ушли похищенные средства. Им оказался так называемый дроппер, предоставивший свои банковские реквизиты преступникам. Прокуратура направила исковое заявление мировому суде. В Казани взыскание с этого владельца счета не нового обогащения. Не дожидаясь судебного разбирательства, дроппер добровольно вернул пенсионерке всю переведенную сумму, а также проценты за использование чужими деньгами. Продолжаем, друзья. Древняя цитадель на Рынкала в Дербенте станет главной площадкой для масштабного музыкального события 28 и 29 августа. Там пройдет фестиваль классической музыки под открытым небом. В течение двух вечеров на специально построенной сцене на верхнем уровне крепости выступят Московский государственный академический симфонический оркестр и Московский государственный академический каменный хор. Концерты состоятся на фоне исторических стен с панорамным видом на Дербент и на Каспийское море. Ожидается, что за два дня фестиваль посетят до 8 тысяч зрителей. Обвал скальных пород произошел на автомобильной дороге регионального значения. Это Гергейбельский район Дагестана. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Обрушение верхнего откоса случилось на 125-м километре автодороги границы Чеченской Республики Бутли-Хунзах-Араканская площадка между селом Чалда и Красным мостом. Дорожное полотно оказалось завалено горной породой, однако транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Власти Махачкалы меняют старые мусорные баки на новые евроконтейнеры. Работа идет на проспекте Насрудинова, на улицах Кадырова, Титова, Даниала, Пушкина и Толстого. Новые контейнеры отличаются повышенной прочностью и удобством. Они должны облегчить сбор мусора и снизить расходы на его вывоз. В Махачкале в мэрии отметили, что модернизация контейнерного парка улучшит санитарное состояние улицы, внешний облик Махачкалы. Левашинский районный суд удовлетворил иск отделения Социального фонда России по Дагестану и обязал местного жителя вернуть средства материнского капитала, которые он получил, предоставив фиктивные документы. Гражданин, не имея права на маткапитал, направил деньги на погашение займа, приложив поддельную выписку из реестра ЖКХ Менделеева 46. В фонде это выяснили в ходе проверки и обратились в суд. Суд признал его действия неправомерными и обязал вернуть неосновательно полученные средства. Три сельхозпредприятия Дагестана, это правда, Кирова и П. Гасанов, посеяли 21 тысячу тонн ячменя без документов о сортовых и посевных качествах, что получили предостережение от Россельхознадзора. Нарушение выявили во время мониторинга системы семеноводства. Всего с начала года ведомство вынесло 208 предостережений в этой сфере. Я напомню, что в Россельхознадзоре напомнили, что при посеве нужно проверять не только сортовые и посевные качества, но и наличие ГМО. Избербашский горводоканал проведет профилактическое гиперхлорирование воды. Именно с сегодняшнего дня до 15 августа на время обработки жителям Избербаша рекомендуют кипятить воду, использовать фильтры или отстаивать ее в открытой посуде не менее 2 часов. Об этом сообщил единый оператор. Мероприятие проводят для профилактики и обеспечения санитарной безопасности системы водоснабжения. Специалисты Дагэнерго перераспределили 550 ампер нагрузки 6 перегруженных фидеров в Махачкале, чтобы снизить число аварийных отключений из-за пикового энергопотребления. На 3 подстанции 110 кВт установили кабельные перемычки. В распределительное устройство заменили алюминиевый провод или самонесущий изолированный. Он более износкостойкий и эффективный. Работы продолжаются. Сейчас прокладывается кабельную линию от одного из питающих центров, чтобы снять еще более 260 ампер с 2 фидеров. В Дагэнерго пояснили, что при перезагрузках срабатывает автоматическая защита, это спасает оборудование от серьезных поломок, но приводит к кратковременным отключениям. В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Брокеры ожидают разъяснения от Центробанка про торговлю криптовалютой на российских биржах. 11 августа стало известно, что продавать и покупать официально разрешат биткоин и другие ряд криптовалют. Квалифицированные инвесторы сказали о том, что это можно будет делать без ограничений. Для остальных установят лимит в 300 тысяч рублей в год. Тему продолжат мои коллеги.
2: Криптовалюта по новому закону – это главным образом инвестиция. Участникам остается немного купить и ждать, пока подорожает. Хотя, как полагают опрошенные Коммерсант ФМ эксперты, время не очень удачное, рынок в медвежьем тренде. Так что, по крайней мере, первое время спрос на бирже будет невелик. Будет ли она также обособлена от внешнего мира, как фондовый рынок России, зависит от того, какие выходы на зарубежные площадки останутся, отмечает старший аналитик bestchange.ru Никита Зубарев.
3: Вот на примере Южнокорейской криптобирж. Там проблема в том, что только граждане Южной Кореи могут торговать на этих биржах, поэтому курс был заметно выше, чем в среднем по рынку. Не было возможности быстро, так скажем, арбитражить вот эти отличия между курсами. По крайней мере, пока заявляется, что будет возможность вывести эту криптовалюту дальше. Как это будет в реальности реализовано, как только запустятся все инструменты от брокеров, от банков, будет понятно.
2: 1 сентября – отчетная точка для переходного периода. С этого момента запустится реестр ЦБ для участников рынка, которым нужны разрешения и лицензии. Это обменники, депозитарии, банки, брокеры и инвесторы. Ключевые изменения наступят в середине 2027 года, говорит управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин.
4: Самое интересное – 1 июля 2027 года российские банки должны будут отказывать своим клиентам для пополнения через них своих криптовалютных кошельков на иностранных платформах и равно принимать оттуда напрямую рубли после того, как клиент российского банка на иностранной криптоплатформе продал криптовалюту за рубль и вывел ее напрямую сюда.
2: Для юной российской криптобиржи ЦБ выбрал самые крупные по капитализации активы. Однако первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин усомнился в надежности USDT. Об этом же говорил председатель ПСБ Петр Фродков. Крупным инвесторам действительно есть чего опасаться, отмечает заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров.
5: USDT – это квазидоллар, уместен и с точки зрения расчетов, ну и как ставка на американскую валюту. Есть определенная уязвимость к новым санкциям. Все эти вещи можно будет отслеживать, потому что торги так или иначе будут приводить к централизации. И вот этот, наверное, основной эффект анонимности, за который цена криптовалюты будет уходить.
2: Впрочем, отказываться от актива было бы несправедливо, считает управляющий партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин.
6: USDT – это самый санкционно опасный актив. Вы просыпаетесь, и все ваши тысячи, миллион USDT, неважно, заморожен. Никакого там решения, суда, ничего не будет. Просто решение эмитента. Второе – как вообще без USDT? В мире крипты он незаменим. По транзакционной пропускаемости обошел Visa и MasterCard вместе взятые в год. Не включая его в российский контур, если мы отзовем это, то же самое, что отозвать вообще весь рынок.
2: При этом закон о цифровых валютах освобождает от большинства ограничений внешнеэкономическую торговлю. Казалось бы, хорошая новость для бизнеса, но, как стало известно СМИ, крупные банки уже просят объяснить экономический смысл операций по покупке стейблкоинов. Это подтвердили Коммерсант ФМ, в том числе в Совкомбанке.
1: Итак, 13 августа, новый день, новые планы, новые возможности, что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог FM, это ваше утро.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
11: Почти половина работодателей, 49%, уже используют искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планирует внедрить его в ближайшее время, следует из результата совместного исследования консалтинговой компании, платформы для разбора откликов и сервиса для проведения интервью. Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Тем не менее, как подчеркивает издание Газета.ру, не все работодатели готовы доверять алгоритмам. 46% тех, кто отказался от ИИ и не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты.ру. По данным Рустор, за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории покупки на платформе выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ночных закупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян в течение дня. На спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона, отметила главный редактор Рустор Варвара Юмина. И в завершении выпуска: российские археологи обнаружили первое специализированное поселение металлургов времен формирования древнерусского государства в Тульском железорудном районе. Об этом стало известно на пресс-конференции «Ранние славяне и Древняя Русь. Археологические открытия на территории Окско-Донского водораздела сезона 26-го года», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня». Напомним, что Тульская область считается колыбелью российской металлургии благодаря Тульскому железорудному бассейну. Уже несколько лет здесь продолжаются раскопки поселения «Гора Услань», которая относится к 9-10 векам. Как сообщалось ранее, на поселении найдены типичная лепная славянская керамика и остатки построек. В этом году археологи обнаружили следы первого специализированного металлургического производства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Сегодня с утра в аэропорту Махачкалы проводятся плановые антитеррористические учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. При этом, согласно данным профильных структур, работа нашего аэропорта осуществляется в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана сейчас просят отнестись с пониманием к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. В Дагестане после трагедии с катером, в результате которой погибла женщина, было возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас квалифицировало произошедшее по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Ну и прокуратура Дагестана отреагировала на жалобы о проблемах с водоснабжением в микрорайонах Махачкалы, организовав проверку. В ходе нее совместно с Роспотребнадзором были взяты пробы воды. Результаты, кстати, показали, что ее мутность не соответствует санитарным нормам. Прокуратура Ленинского района потребовала от единого оператора водоснабжения и водоотведения сейчас немедленно устранить все нарушения. На Красном мосту стартовал ремонт по укреплению конструкции. Подрядчик компании «Сибрегионстрой» демонтирует проезжую часть и металлические пролеты, затем установит новые элементы. Основная цель – восстановить опору и укрепить фундамент. Но и в нашей стране рассматривается возможность введения идентификации пользователей интернета по паспорту. Депутаты утверждают, что настало время отказаться от анонимности в сети. Причиной является недостаточная эффективность модерации и блокировки контента. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, в настоящее время 95% аккаунтов являются поддельными. На 15 августа в селе Хучинита Басаранского района Дагестана пройдет республиканский турнир по рукопашному бою, посвященный герою России Рустаму Мурадову. Мероприятие состоится на территории древней крепости семи братьев и одной сестры. Участвовать в турнире будут спортсмены старше 12 лет, которые будут соревноваться в 5 весовых категориях. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов 3 школы и детских сада, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшении условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товара в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии, об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19.00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в 3 смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, которое в этом году учебным выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Wildberries снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина. В других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Джамбулат Гаджиев назначен временно исполняющего министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ накануне подписал Федор Щукин. По информации администрации главы и правительства Дагестана, Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. Но в дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционируют 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли. Еще 2 кластера «Машиностроение и информационных технологий» начнут работу с сентября 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели Нарынкала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмоне к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября, в том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабадахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Но власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болото на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Директор фонда восстановления охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона». Это проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства, перекрытие дорог и колючую проволоку. Маркировка ИИ в моделях Cloud изменит систему защиты диплома.

0: достаточно давно маркирует картинки, которые генерированы AI-сетями. Штатмер тоже начал просить, чтобы показывалось на сайте, что реклама сгенерена AI-сетями. Anthropic также заявляет, что это будет добавлено якобы даже и в текст, потому что у них нету генерации изображений. При этом они говорят, что это никак не будет влиять на качество. Такой правильный шаг с точки зрения попытки сделать AI как концепт более понятным, более контролируемым для конечного потребителя.
1: Аналитики рынка считают, что маркировка усложнит скрытое использование ИИ. Впрочем, IT-эксперт Александр Исавнин уверен, что вскоре пользователи придумают механизм обхода таких ярлыков.
2: Тексты нормализуются текстовыми редакторами, и условно скрыть информацию добавлением лишних пробелов, невидимых символов довольно сложно. Для тех больших объемов, как усовых, это будет видно. А для каких-то небольших сообщений, типа электронных писем, скорее всего, это будет не очень очевидно. Будет другой инструментарий, модели, которые аккуратно меняют текст для того, чтобы вот эти маркеры были скрыты.
1: Скрытые метки помогут издателям и преподавателям быстрее находить ИИ-тексты, говорят в Anthropic. Например, такая практика может распространиться на дипломные и другие научные работы. Студентам эта функция тоже будет полезна, считает профессор Сколтеха Михаил Гельфанд.
3: Хорошие преподаватели, хорошие редакции журналов разрешают пользоваться искусственным интеллектом, потому что это хороший, мощный инструмент, и им не пользоваться все равно, что со связанными ногами бегать. Но требуют явно указывать, что использовалось, какие запросы были. Недобросовестные люди этого не делают. Глупые недобросовестные люди на этом ловятся. Которые поумнее, видимо, нет. Читатель, рецензент или арбитр должен иметь возможность понимать, что было сделано. Жульничать станет труднее. В этом смысле, видимо, количество недобросовестных текстов это повлияет.
1: Маркировка не решит проблему списанных у ИИ дипломов и диссертаций, уверена профессор университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
4: Фокус с кодом будет обходиться очень легко. Берете этот текст и фотографируете его совершенно любой программы, которая будет читать это изображение. Потом вы заново генерите этот текст. Вот и все. Сразу же у вас получается новый текст без всяких водяных знаков. Не очень понятно, как вообще весь этот институт аспирантуры и затем диссертации, кандидатской, докторской переродится. Нам придется серьезно пересмотреть вообще сами подходы к этому всему.
1: Anthropic вскоре предоставит пользователям и бизнесу инструменты для обнаружения маркировки контента. Однако компания предупредила, что наличие метки не доказывает, что Клод – первоначальный автор материала. При этом маркировка может исчезнуть после редактирования или преобразования файла.
5: 13 августа на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. Итак, 13 августа в 1961 году в Берлине началось строительство Берлинской стены. Город оказался разделенным, а сама стена на долгие годы стала одним из самых известных символом противостояния Востока и Запада. Итак, 13 августа 1966 году родился российский актер и режиссер Дмитрий Певцов. А еще 13 августа 1970 году родился российский музыкант и композитор Андрей Князев, известный прежде всего как участник группы «Король и Шут». Это 13 августа в истории. Еще сегодня отличный повод вспомнить простую вещь. История складывается из событий, которые когда-то были просто обычным днем. Поэтому, возможно, именно сегодня вы сделаете что-то приятное, что будете потом вспоминать спустя годы. Мы продолжаем утро на Диалог FM в студии Расим Загиров.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
8: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. В дагестанской столице в этом году ведутся масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Минтранс Дагестан. Общая протяженность обновляемых участков составит более 11 километров. Работы развернуты на 14 объектах улично-дорожной сети, 12 из которых предусматривают капитальный ремонт. Общий объем выполненных работ на сегодняшний день уже превысил половину запланированного. На 5 объектах ремонт уже полностью завершен, еще один находится на финальной стадии. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Ожидается, что это позволит создать более комфортную и безопасную городскую среду для жителей и гостей Махачкалы. Помимо ремонта дорог, в столице Дагестана продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. 39 светофоров дооснащены детекторами транспортных потоков, которые анализируют интенсивность движения в другие и другие параметры дорожной обстановки в столице Дагестана. Ну и 8 пассажиров катера, перевернувшегося на реке Сулак в Казбековском районе, получили амбулаторную помощь. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Я напомню, что судно врезалось в скалу, перевернулось, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Остальным 8 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте в амбулаторном порядке. Госпитализации никому не потребовалось, как мы ранее накануне сообщали. Следователи сейчас возбудили уголовное дело о нарушении прав безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Квартиры под снос дорожают быстрее новостроек. За год их цена выросла более чем на треть. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка. Как выяснил «Коммерсант», такую недвижимость в Москве инвесторы скупают этажами.
2: Москва сносит пятиэтажки вот уже 9 лет. И будет это делать до 2032 года. По словам мэра Сергея Собянина, около миллиона горожан переедут в новые квартиры благодаря реновации. На торги эти объекты попадают крайне редко. Сейчас выставлено около 400 столичных квартир. А год назад, например, продавалось почти 600, посчитали аналитики компании Flip. Дефицит предложений толкает вверх и цены. Квартиры под снос якобы переоценены в среднем на 2 миллиона. Но дорожают они скачкообразно, подчеркивает директор департамента вторичной недвижимости Истатет Юлия Дымова.
3: Есть районы, где дома под снос стоят достаточно дорого. И относительно классической вторичной разница доходит до 20-30%. Можем говорить о районах, где идет активная застройка после инновационных домов Тушино, Кузьминки, а есть район хорошо в Мневнике. Здесь все сложно. Строительство идет точечно, и длительный период многие объекты стояли со сроками без перспективы. Можно просто взять классический пример. Купили однокомнатную квартиру за 15 миллионов рублей. Дальше вас снесли, и вы продаете новую квартиру за 21 миллион.
2: Чем ближе к сносу, тем дороже квартира. Только вот точных дат переселения жильцов нет. Можно найти адресный список домов и примерные сроки реализации программы, которые могут растянуться до 4 лет. Так что это долгосрочный актив, подчеркивает главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
4: Умение инвестора состоит в том, чтобы попасть в такую пятиэтажку, которую вот-вот снесут, и дальше выйти из инвестиций, продав квартиру в новом доме. Плюс идет приращение метража. Однушка в пятиэтажке – это, как правило, 33-34 квадратных метра, а в новом доме – ближе к 40. Ну и то же самое с двухкомнатными квартирами. Можно докупить, если нужно расширить жилплощадь по тоже достаточно привлекательным по нынешним временам условиям.
2: В программу, как заявил в августе Сергей Собянин, включено более 5000 домов. Это около 350 тысяч квартир. Но доля таких лотов при инновации в объявлениях продаж составляет лишь 2-3%, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Выкупают их порой этажами, замечает член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цугоев.
5: Есть группа инвесторов, которые покупают квартиры квартиры, причем могут покупать даже несколько квартир. В таких вот домах иногда они имеют доступ к сведениям относительно планов города и очередей по реновации, и поэтому они покупают адресно. Один из моих знакомых купил там чуть ли не 5 квартир в одном доме, который идет под реновацию. Капитал у него под 100 миллионов рублей, и он там еще в других домах покупает и так далее. То есть это достаточно состоятельные инвесторы, которые вот таким образом спекулятивно заходят в такие проекты.
2: Мэрия о таких инвесторах знает, утверждают собеседники Коммерсант ФМ, но никаких репрессий к тем, кто скупает жилье перед сносом, якобы не вводилось. Возможно, пока. Ведь до конца программы реновации в Москве еще 6 лет.
1: В аэропорту Махачкалы проходят антитеррористические учения. Я напомню, что сегодня с утра проходят эти учения с привлечением специальной техники и сил правопорядка. Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме. Жители и гостей Дагестана просят сохранять спокойствие, с пониманием относиться к работе специальных служб и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов. Итак, 13 августа, новый день, новые планы и новые возможности что-то изменить или хотя бы не забыть, куда положили ключи. Сегодня поговорим о том, что происходит вокруг нас, узнаем последние новости, вспомним интересные события прошлого и обязательно дадим вам немного музыки, чтобы утро началось правильно. А пока оставайтесь с нами, вы слушаете Диалог FM, это ваше утро.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. С начала этого года специалисты филиала ДГЭнерго подключили к электрическим сетям более 1200 новых потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В числе подключенных объектов 3 школы и детских сада, а также 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 предприятия водоснабжения и водоотведения. В компании ДГЭнерго отметили, что традиционно в зоне повышенного внимания находится технологическое присоединение социально значимых учреждений. Магомед Рамазанов подписал распоряжение выделения почти 26 миллионов рублей из резервного фонда в улучшении условий в детском доме номер 7 из Бербаша. Я напомню, что еще 1 июня Рамазанов вместе с коллегами посетил это учреждение. Во время обхода стало понятно, что детям не хватает условий для занятий спортом и физического развития. Глава правительства поручил подготовить проект благоустройства территории с учетом пожеланий воспитанников. Дагестанский виноград начнут экспортировать в Монголию. Об этом сообщается в Комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана. Ежедневно хозяйство отгружает 1,5 тонны свежего винограда в сеть супермаркетов в нашей республике. Кроме того, первая партия направлена уже в Москву. Для сохранности товара в пути компания задействовала собственных экспедиторов. Ну и наша страна получила первую партию бензина из Индии. Об этом сообщает Bloomberg. Около 42 тысяч тонн топлива доставили с нефтеперерабатывающего завода в городе Вадинара. Транспортировка топлива заняла около 2 месяцев и проходила по сложной логистической схеме с перевалкой в море. Еще в середине июня танкер «Циклон» принял груз на борт в Индии. В начале июля вблизи египетского порта Дамиета топливо перегрузили на другое судно под оманским флагом. 6 августа груз прибыл в Россию. На учебный день во второй смены для российских школах должен завершаться не позднее 19:00. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения России. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, допускается обучение в 3 смены. Я в свою очередь напомню, что ранее член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что первая неделя нового учебного года для большинства российских школьников будет 4-дневной. Я напомню, что занятия начнутся 1 сентября, который в этом году учебном выпадает на вторник. Приложение маркетплейса Валбери снова доступно для скачивания в обновленном App Store в США, об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании. Ранее, я напомню, что в СМИ появилось сообщение о том, что приложение удалили из американского сегмента магазина, в других странах, включая Россию, оно оставалось доступным и работало в обычном режиме. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыл вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла, достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Вечером после работы.
6: А вечером кто в пути?
5: А вечером.
6: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
1: Ну что, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Приветствую весь Дагестан, все те, кто настроен на волну радиостанции Диалог FM. Сегодняшний вечерний сеанс для меня будет особенный, друзья, потому что сегодняшние мои гости, мы уже встречались давно, только это было не вчера и даже не пару лет назад, это было, вот сейчас мы посчитали, 15 лет назад. Последний эфир у нас был в 2012 году. С тех пор прошло 14 лет, и за это время очень многое изменилось. Музыка, телевидение, радио, социальные сети, ТикТоки, все прям появилось. Но Марина все это время оставалась на сцене. И вот теперь у нее очень красивый повод снова встретиться со своей аудиторией. 25 лет творческого пути и большой концерт, который ожидается 12 сентября в Летней филармонии. И сегодня немного мы вспомним ту Марину, которая приходила ко мне в эфир в 2012 году. И познакомимся с той Мариной, которой она сейчас стала. Что изменилось, что осталось. В общем, Марина, добрый вечер.
7: Расим, приветики. Приветики, Диалог FM. Всем-всем хорошего дня, вечера.
1: Марин, ну давай сразу. Сегодня у нас эфир будет не такой, вот какая песня понравилась и прочее. Я сегодня хочу узнать, что изменилось за последние 15 лет, когда мы с тобой не виделись, и вообще пройтись по всему творческому пути Марины Алиевой, потому что, на мой взгляд, ты главная певица поколения MTV, или, как сейчас говорят, миллениалов. Поэтому, если бы не сцена все-таки, кем была бы Марина Алиева?
7: Ну, сложно сказать, потому что я все равно с детства, сколько себя помню, я всегда на сцене с 15 лет. Вот. Ну, наверное, я работала бы также в сфере с людьми, вот, дарила бы радость, любовь. То, что я умею делать, это петь. Ну, если бы не песни, ну, не знаю, не задумывалась.
1: Давай так, Марин, я, наверное, начну, наверное, с более прямого вопроса сейчас. Вот только вот с честного прямого ответа хотелось бы. Ты сейчас счастлива как человек, а не как артистка, вот только если честно.
7: Счастлива? Ой, я, конечно, больше всего счастлива как мама. Как артист я тоже счастлива, потому что у меня есть новые песни. Вообще для артиста что самое главное? Это его песни, чтобы они были каждый месяц выходили. Ну, опять-таки, говорить, если сейчас о том, что есть хит или нету хита, то есть нравится, я вообще делаю то, что нравится мне. Я счастлива как мама и счастлива как артист. Я это могу сказать с полной уверенностью. на сегодняшний день.
8: Да, Марина, я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира. Сегодня наши слушатели могут и писать к нам. Звонить можно по номеру в Махачкале. Это 66-104-8. Еще раз напомню, 66-104-8. А также написать нам на WhatsApp 8-988-291-104-8. Все вопросы, мы уже заранее начали их получать, Марина, кстати, потому что мы анонсировали. Марин, скажи, пожалуйста, ты много лет на сцене. Скажи честно, сегодня артисту все-таки важно хорошо петь или вести социальные сети, потому что, ну давай честно, мир изменился.
7: Да, изменился, потому что куда пропали то самое, например, MTV, вот куда оно пропало. Мы, раньше как бы мы могли раскручивать песни на канале MTV, да, и как бы каждая новая песня, она ротировалась там, и как бы вот люди смотрели. Кроме MTV, мне кажется, больше не было каналов. Ну, не знаю, для меня лично. И все как бы включали и слушали. А сейчас они выбирают, что им слушать. То есть сейчас очень обширно есть интернет. И когда мне говорят, даже, например, когда я попадаю там в такси, mm-hmm. и говорят о том, что что-то вы пропали. Я говорю, просто вы перестали слушать. То есть вы выбираете сейчас ту музыку, которую вы хотите слушать. А, поэтому, наверное, когда есть сейчас выбор у каждого человека, наверное, он выбирает то, что ему по душе.
8: Мне кажется, все-таки поколение наше, Марина, они все-таки да, еще смотрят.
7: Да. Но об этом нужно напоминать всегда в соцсети.
8: Марина, я хочу сейчас затронуть такую вот тему очень интересную. Угу. Сами мы прекрасно знаем о том, что мы сейчас сидим в социальных сетях. Сегодня песни, очень многие, становятся популярными благодаря соцсетям, а не по вокалу, да, их сейчас определяют. Это, на твой взгляд, справедливо? Да и возьмем даже сейчас, забей там в искусственный интеллект, в чат GPT тот же самый, да, составь песню там про какую-нибудь, допустим, Саиду девушку, и там прям чат GPT тебе прям споет ее даже.
7: Ну, это легко, наверное, на данный момент. Справедливо или нет, это дает такое легкое облегчение. Я вообще, если ты какие-то там песни, которые к тебе не относятся, но ты их за свои ну, да, это неправильно, это несправедливо по отношению к слушателю, то есть ты нечестен. А что касается того, что на сегодняшний день есть искусственный интеллект, это намного упрощает, я считаю, те же самые канты. То есть можно дать любую тематику и уже пронести ее. Но ты должен все равно спеть и прочувствовать так, как ты это сделаешь.
8: Ну, Марина, ну согласись, раньше мы сидели, писали песни.
7: Да. Но это же было сложно.
8: Да, это...
7: Я, конечно, не писала никогда, у меня нету такого. Вот, и не было. Я могу только спеть, прочувствовать, пронести песню. Вот, но писать у меня такого не было. Вот, что-то может быть, когда-то я начинала как-то, но это не мое. То есть сочетание слов и все такое, как нужно правильно, это не мое. Вот, но на сегодняшний день я знаю, что многие, кто знаком с искусственным интеллектом, это намного легче, упрощение. То есть я здесь ничего такого не вижу. То есть это нормально.
8: А Саурут, такую конкуренцию, знаешь, вот я пою живьем, я вот Марина Алиева, ага. Здесь пришел искусственный интеллект, который, знаешь, вот, ну, давай честно, он намного круче все это делает, но очень много песен в последнее время, да, вот если даже кто-то поет с ошибками, это более воспринимается как-то легче по причине того, что, ну, вот это наше, родное, знаешь, человеческое, с рефлексами, с чувствами как-то. Все-таки интеллект, он не имеет вот этот искусственный каких-то чувств.
7: Ну, опять-таки, я уже об этом сказала, что если ты то, что поет искусственный интеллект, преподносишь как свое, то mm-hmm. это неправильно, это нечестно. Mm-hmm. А если ты просто дополнительно добавляешь там, да, свои идеи и выносишь песню, и ты знаешь, как, например, это сокращает, вот для меня, как для артиста, это сокращает время. То есть мой супруг, например, пишет песни, вот грубо говоря. Mm-hmm. Он мне составляет там песню, куплет, припев, я ему тематику объясняю. И искусственный интеллект, то есть он даже пропевает ее, как бы хотел, ну там, как должна, если есть канта музыкальная, он даже пропевает эту канту и говорит мне, вот, посмотри, послушай, мне нравится все в этой песне, то есть я могу уже ее прослушать, даже вот не то, что эти канты наигранные на, скажем так, ионике, как раньше было, а вот она уже готовая, с музыкальной вставкой, с спета так, как хотелось бы вот ее услышать. И все, ты просто... то есть это легче, это намного... То есть ты видишь уже трек, и ты его доносишь. Но, конечно же, своим голосом, как ты говоришь, живыми эмоциями. Вот. У меня есть такие песни, которые я, естественно... они ко мне пришли с искусственным интеллектом, но я спела их... Вот возьми последние песни. Песня «Красиво», «А это не лечится». Какая там еще песня?
8: Марина, на мой взгляд, да, вот я послушал твои последние композиции. Ага. Либо это возраст мой, да, там моя молодость, которая прошла, все-таки те песни Марины Алиевой, но они какие-то живые.
7: Ну, те песни — это твое воспоминание. А эти песни, они тебя не приводят пока ни к чему. Ну, как бы ты их не слушаешь. Я же опять-таки повторюсь, если мы сейчас опять вернем этот MTV и будем крутить эти песни, и поверь мне, они будут у тебя на слуху.
8: Это тоже верно.
7: Да.
8: Марин, а чуть такие острые вопросы задам, да,
7: пока конечно, наши... Да, конечно, ты можешь, да. Это, давай.
8: Пока наши слушатели не стали атаковать нас, а многие считают, что настоящих звезд сегодня заменили блогеры. Ты с этим согласна?
7: Нет. Блогеры и артисты — это разные профессии.
8: Угу.
7: Блогер может быстро стать популярным, а артисту нужно время. Угу. И достаточно хорошее время, история песен и так далее. И на сегодняшний день тот, кто честен, кто более, скажем так, ближе к своей аудитории, настоящий, вот, они и цепляют.
8: Угу. Вот вопрос сейчас будет в тему. Если бы вот ты сейчас бы начинала, в 2026 году, mm-hmm. да, Марина, на твой взгляд, ты смогла бы добиться такого успеха все-таки вот с тиктоками, с рилсами как-то в социальных сетях? Или как вообще, на твой взгляд, как вот молодому поколению сейчас вот как-то пробиться, чтобы вы заметили?
7: Ну почему? Молодое поколение может уснуть и проснуться популярным, если mm-hmm. он будет работать над собой. Все равно каждому артисту нужно время, чтобы mm-hmm. стать тем, ну, может быть, сейчас намного сложнее, потому что нет тех самых, опять-таки, каналов, да, mm-hmm. которые, как говорится, раскручивали, давали людям...
8: Вот, Марина, ну согласись, это было сложнее раньше все-таки.
7: Все равно было тоже сложнее. Сейчас, да, у нас есть соцсети, где можно, я же говорю, уснуть и проснуться популярно.
8: Угу. Скажи, пожалуйста, что
7: тебя... Насколько ли это? Надолго ли?
8: Тоже верно.
7: Нужно удержаться.
8: Скажи, пожалуйста, что сегодня больше всего раздражает тебя в музыкальной индустрии? Вот я бы честный ответ хотел бы получить.
7: Скорость.
8: Это как?
7: Скорость. Люди гонятся за какими-то лайками, люди ага. гонятся за просмотрами. Вот это меня сильно очень раздражает, потому что если у тебя нет просмотров, если у тебя нет лайков, ты никто. Вот, вот эта скорость просмотров рилсов, ну вот все очень сильно поменялось. То есть нужно идти... Вот, например, даже клипы мы перестали снимать,
8: угу.
7: потому что люди хотят коротко. Вот даже маленькие рилсы, 15 секунд, 30 секунд,
8: угу.
7: и все вот должно вот произойти в одно мгновение. Ну невозможно, ты сам понимаешь, что сюжет клипа, он должен... Сейчас никому не нужен этот сюжет. Сейчас все вот, знаешь,
8: тун-тун-тун-тун-тун-тун,
7: картинки, да-да-да. Красивая картинка, она выигрывает.
8: Все-таки, если о песнях мы заговорили, есть ли какая-нибудь композиция, которую вот публика очень сильно любит у тебя вот за 25 лет?
7: Угу.
8: У меня есть очень много любимых песен Марины Алиевой, которые я там сам слушаю.
7: Мне очень приятно.
8: Да, ты уже их устала исполнять, а вот народ прям просит, какая это все-таки песня или их несколько?
7: Ой, не могу сейчас прям выделить какую-то определенную песню, но ты знаешь, mm-hmm. когда ты исполняешь песню, она вначале там принадлежит тебе, пока ты ее не исполнил, а потом она уже начинает принадлежать нашим слушателям. И уже они сами выбирают, какую песню ты должен спеть на том или ином мероприятии. Например, вот даже на свадьбах у меня бывает такое, что составляют списки песен.
8: Mm-hmm.
7: И это очень круто, и мне нравится, что я приду на ту или иную свадьбу, и они услышат те песни, которые они хотят слышать.
8: Mm-hmm.
7: И каждая песня, она прожита мной и спета мной, и нету там определенных песен, которые я могу выделить. Для меня они все любимые, потому что я их исполняла.
8: Марина, ты одна из первых в Дагестане, кто начала вот работать над авторскими композициями. Угу. Многие артисты только сейчас, в 2026 году, даже те, которые начинали с тобой, они сейчас пришли к тому, что нужно петь эстраду, нужно петь не свадебное, нужно петь как-то развивать себя как артист, потому что раньше было какое-то, на мой взгляд, разделение дагестанские артисты и общероссийские, да, артисты. Ты эту планку поменял еще в 2010 году, спев с Асланом Гусейном дуэт «Где-то милый», который ротировался просто везде. И, знаешь, в любом городе России, где бы ты ни находился, в Тольятти, там, тут, а я знаю эту песню, знаешь, как своего рода гордость какая-то. Есть ли все-таки мнение, на твой взгляд, что на кавказской сцене, я так буду чуть отделять, слишком много одинаковых песен? И, на твой взгляд, если так, почему это происходит?
7: Одинаковых песен? Ну, в общем, я хочу сказать, что в моем репертуаре, помимо «Где-то милый», есть достаточно очень классных, крутых песен. И если бы каждый, вот, например, то же самое радиостанция, да, DFM на тот момент, взяли эту песню, начали раскручивать, вот, она им понравилась, полюбилась. Потому что на тот момент, ты знаешь, если понравится кому-то, даже продюсеру, какая-то определенная песня, он будет ее раскручивать. Любую песню, которая, ну, скажем так, более или менее получила популярность, а ты знаешь, у меня очень многие песни в то время прям очень хорошо гремели, она принесет, мне кажется, успех. Вот. И «Где ты, милый», просто повезло больше всех этой песне. Потому что был хороший человек на тот момент, который как продюсер взял ее и пронес. То есть и радиостанцию одобрили. Вот. Что касается, я не могу судить на самом деле
8: коллег.
7: Да, не могу, потому что у каждого разные вкусы. И мы все рассуждаем по-разному. Вот, например, «Где ты, милый»? Когда Аслан принес мне эту песню, я немножко смеялась, а где ты, милый? Ну, мы посмеялись так. Я не думала, что она зайдет на самом деле. Потому что там все было очень легко, когда он еще напел, не было ни канта, ничего. Вот как раз-таки про искусственный интеллект. Если он принес бы мне именно с обработкой искусственного интеллекта, я бы, может быть, и в нее влюбилась сразу. Но он напевал мне ее сам, это было так смешно, ну, на тот момент. И мы как-то посмеялись, я говорю, ну и что там? Два этих, два притопа. Вот. Но при этом эта песня взорвала. То есть...
8: Я помню наш диалог с тобой в 2012 году еще на местной радиостанции здесь, в Махачкале. Ты очень подробно рассказала, Марина, как вообще снимался этот клип. Как было холодно.
7: Клип, да.
8: Да, как это все часами делалось. И это такие эмоции были живые. Помнишь ли ты сейчас этот день?
7: Конечно, конечно. Я каждое свое начало помню. Это нормально. Я даже в 15 лет помню, как я вышла первый раз на конкурс «Молодые голоса» и исполнила песню «Закружила осень». Представляешь, сколько времени прошло, а эмоции у меня еще... Я вообще помню, я такой человек, когда... Кто со мной начинал, когда я только начинала, кто мне поддерживал, кто мне помогал. Вот я все это помню, я очень благодарный человек, потому что, наверное, я сама поднималась. Только поэтому. Потому что у меня не было сзади человека, который... помогал, поддерживал, там продюсер. Да, меня поддерживали каналы. Но опять-таки разговаривала с ними, ты сам прекрасно знаешь, я сама.
8: Я знаю.
7: Вот, поэтому я на тот момент не хотела работать ни с какими продюсерами, потому что, ну как бы, я могла прекрасно справляться. Меня хватало на все.
8: Марин, ну...
7: Сложно, но...
8: Ты знаешь, своего рода, я сейчас не побоюсь этого слова, ты такой пацан была, знаешь, вот которая все сама. И правда, это на самом деле заслуживает своего рода аплодисментов, потому что, ну согласись, в то время оно чуть такое жесткое время было.
7: Ничего не поменялось.
8: Да, у нас здесь очень много смс от наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 66-104-8, это телефон прямого эфира. Вы можете задать вопрос Марине Алиевой. СМСки ваши на WhatsApp 8-988-291-104-8. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Напомню, у меня в гостях сегодня Марина Алиева.
0: Реклама на Диалог ФМ.
9: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
10: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
6: А вечером после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером
5: вечерний сеанс.
6: Вечерний сеанс на Диалог FM.
8: Программа «Вечерний сеанс», студия Расим Загиров. У меня сегодня в гостях, не побоюсь этого слова, главный артист Республики Дагестан Марина Алиева. Вот я давно так на концертах. Марина, правда, потому что тот объем работы, который ты проделала за 25 лет жизни, это на самом деле колоссальный объем работы, потому что, ну, я это пойму. Так, с вопросы от наших слушателей. Я напомню, что вы можете писать на 8-988-291-104-8 на WhatsApp. Марина, добрый вечер. Какой ваш самый смешной случай на сцене? Думаю, за долгое время на сцене их накопилось немало. На сцене.
7: Ой, да? Сейчас бы вспомнить. Да, бывало, конечно. Куда без этого. Случаев было много.
8: Угу.
7: Сейчас вспомнить. Каблуки постоянно застревали между щелями пола.
8: Ага.
7: Очень часто. И ты не могла ни вперед, ни назад, ни сдвинуться, тем более я, которую люблю двигаться, танцевать. Бывало, там за платье зацепился каблук на свадьбе, очень часто бывает. Ну, много таких историй, прям всех-всех сейчас и не вспомню.
8: Марина, добрый вечер. Какой комплимент от поклонника вы запомнили на всю жизнь?
7: О, ну, я постоянно получаю слова благодарности за творчество, особенно когда они тебя приглашают, особенно вот, да, на свадьбы, на самый такой важный для них день, и когда просто остаются довольны даже заказчики, мне бывает очень приятно. И очень часто, в основном, бывает. А вот запомнить какой-то определенный, ну, не вспомню сейчас прям вот.
8: Марина, ты знаешь, вот ты начала с фразы, многие спрашивают, вы еще поете, куда вы потерялись? Так,
7: да.
8: Ты знаешь, очень много вопросов здесь приходит именно по поводу того, что вы перестали петь? Нет, Марина Алиева не перестала петь.
7: Марина Алиева родила 4 детей и ни раз не уходила в декрет, поэтому, скорее всего, это вы перестали меня слушать. Поэтому набирайте сейчас прям в интернете, в Ютубе, там везде, где угодно, Марина Алиева вбиваете и слушайте мои песни.
8: Привет из Избербаша. А есть ли у вас песня, под которую вы обязательно начинаете танцевать, даже если находитесь дома?
7: Песня?
8: Угу.
7: Ну, под все свои. В последнее время «Только ты». Песня очень классная, кстати, новая.
8: Угу. Здесь привет из Дербента передают Расиму. Задай вопрос Марине. Был ли в вашей жизни концерт, после которого вы, Марина, поняли, вот ради этого я и стала артисткой?
7: Самый первый концерт, когда реально он отменялся почти, ты помнишь, да, 3-4 раза из-за света. Это было в России, To Love Your Music он назывался, один из первых концертов, когда был аншлаг, полный зал, и люди не возвращали билеты, они просто вот эти корешки рвали, уже садились в зал и просто вырубали свет. И нам приходилось переносить его 3 раза, вот так происходило. Я очень хорошо помню, я сказала, вот ради чего нужно творить и работать дальше, потому что твой народ, он с тобой.
8: По поводу народа. Я сейчас чуть-чуть, если ты не против, мы окунемся, да, вот в 2005-2006 года все-таки.
7: Самое классное время.
8: Да, самое классное время. И, по крайней мере, вот хоть ты говоришь, что мое, нет, и у тебя тоже оно было классное время. Давай мы поговорим о таких моментах. Мы, насколько помним, да, Марина, я насколько помню, мы начинали с рэпа. Помнишь, Нахтпул, вот это все.
7: Да.
8: Да, я сейчас, может быть, не очень хорошую тему затрону, но я помню...
7: Для меня это вся хорошая тема, абсолютно.
8: Я помню, как-то задал тебе вопрос еще в 2008-2009 году на Дербентском радио. Я получил довольно-таки ответ хороший, и сейчас я бы хотел перезадать его, наверное, больше. Не жалеешь ли ты, что ты вот ушла на такую эстраду, не жалеешь о своем выборе?
7: Все-таки. На эстраду ты имеешь в виду, когда я записала песню на родном языке?
8: Да, я помню твое высказывание, как можно жить в Дагестане и не петь на своем родном языке.
7: Да, совершенно, я сейчас придерживаюсь этому. Угу. И все, что проходил вот мой путь, я ни о чем ни в коем случае не жалею. Все, что я сделала осознанно. Угу. И сейчас повторила бы все то же самое. Потому что мы живем в Дагестане, и я хотела все равно быть более в свободном плавании. Я хотела... Вообще артист, он творческий человек. Любой артист. И поэтому ему очень важно исполнять то, что его хочется душе. Это самое главное. Иначе он перестает быть артистом. Он просто становится какой-то марионеткой, которым просто вот движут и говорят, вот это сделал, я бы не смогла так. Только поэтому, наверное, у меня на сегодняшний день нету продюсера.
8: Марина, слушай, я вспомнил эту прекрасную лезгинскую песню, она называется... Да-да, она настолько классная, что я сегодня утром ее прослушивал и думаю, вот, слушай, она и сейчас модна, понимаешь?
7: Она актуальна.
8: Да, она всегда будет актуальна, и просто-напросто я напоминаю, что эту и другую песню вы можете услышать 12 сентября в Летней филармонии. Да. Друзья, Марина Алиева, 25 лет на сцене, будет подводить итоги, наверное, неправильно, но все-таки вот этой цифрой будем подводить итоги.
7: Да.
8: Да, Марин, а как вы относитесь к артистам, которые поют исключительно под фонограмму? Вопрос от нашего слушателя, который поступает на номер 8-988-291-104-8.
7: Абсолютно нормально. Я тоже пою иногда под фонограмму, потому что не всегда возможно спеть вживую. Естественно, ты приходишь на мероприятие, ты смотришь аппаратуру, ты смотришь абсолютно все тонкости, мониторы, что немаловажно для артиста. Поэтому есть какие-то видеозаписи, где те же самые огоньки, ты поешь под фонограмму, потому что, ну, это видеоряд, которому нужно. То есть есть такие мероприятия, где можно спеть вживую, вот, а есть, где можно спеть. Естественно, ты приходишь, а заранее делаешь прогоны и так далее. И то есть на сегодняшний день можно петь только вживую. Абсолютно. Сегодня есть все для этого. Вот раньше было сложно. А сегодня, ну, надо уже переходить, конечно.
8: Зарема из Кизляра передает привет тебе,
7: приветики.
8: Марина. Да, и вопрос, так сказать, от взрослого поколения, как она здесь уточнила. Часто говорят о том, что молодые исполнители не уважают старшее поколение. Вы это ощущаете?
7: Это я сейчас отношусь к старшему поколению, да?
8: Ну,
7: просто
8: видимо...
7: подождите, я пока еще там, где там.
8: Видимо, 25 лет как-то... Вопрос от Заримы Скизляра.
7: Посмотри на меня, я отношусь.
8: Марина,
7: честно.
8: Ты знаешь, и меня тогда, походу, видимо, можно относить. Видимо, человека как-то, знаешь, напугала цифра 25 лет на сцене.
7: Все-таки. Да.
8: Все-таки это четверть века. Я сейчас, по-моему, приукрашиваю чуть ли. Но, в принципе, так оно и есть. Так,
7: не чувствую я этого, ни грамм. Я очень на одной волне с молодежью. То есть я поддерживаю молодежь. Я за то, чтобы их поддерживали. Чтобы на сегодняшний день дали все возможное и невозможное, чтобы они продвигались, и у них было желание идти к музыке.
8: Из Гуниба здесь сообщение. Не кажется ли вам, что сегодня иногда становятся популярными не самые талантливые, самые громкие?
7: Ну, опять-таки, это выбор наших, скажем так, слушателей, и они выбирают. Если большинство за... А ты знаешь, еще есть такой момент, что сама вот эта сеть, она продвигает, ну, пусть это будет какая-то такая, тут, скажем так, ну, для меня, например, очень важны там слова в песне, там, чтобы это было все гармонично, классно. Ну, иногда пробегает такая вот, скажем так, как сказать мягко, не знаю. Вот, и ты думаешь, это слушают? Ну, слушают. Вот банальщина. Слушают. Молодежь хочет это слушать. Чем больше повторяются слова, тем быстрее он ложится на ушко. И все.
8: Марина, добрый вечер. А вы сами когда-нибудь были вынуждены улыбаться человеку, которого на самом деле не хотели видеть?
7: Бывало такое, конечно. Я думаю, у каждого человека есть так. Ну, как бы, ты знаешь, даже вот просто ты, бывает, даже человека... У тебя, я не знаю, у тебя так бывает? Вот я человека знать не знаю, но он мне неприятен. Вот такое бывает иногда.
8: Марина, недавно сидел психолог у нас в гостях, он сказал, это нормальное явление.
7: Вот, это нормальное явление.
8: Так, продолжаем задавать вопросы. Вопросы уже, наверное, от меня. Марина, все-таки
7: да,
8: немного о тебе. Абсолютно, Марин, мы с тобой знакомы давно.
7: Давай.
8: Скажи, пожалуйста, какая твоя песня, на твой взгляд, заслуживала гораздо большего успеха, чем получила? Все-таки у любого артиста есть песня, на которую он делает упор. Это я знаю изнутри, когда эту кухню. А все-таки думаешь, ну вот здесь как-то, знаешь, было бы лучше, чтобы ну, недооценили эту песню. Какая, на твой взгляд, она?
7: Ну...
8: Название песни хотелось бы.
7: Название?
8: Угу.
7: Ну, наверное, песня, которая про, скажем так, про чувства, про что-то из твоей жизни. Вот те песни, которые ты поешь что-то из своей жизни, ты вкладываешь очень много эмоций, ты вкладываешь, и тебе очень важно, чтобы такая песня, она звучала вот так, как ты хочешь слышать ее в итоге. Например, вот недавно у меня вышла песня «Мой мир».
8: Uh-huh.
7: Это песня о моем внутреннем состоянии, моей семьи.
8: Uh-huh.
7: Вот, поэтому есть много песен, которые я вложила душу. Все, знаешь, как они этап того времени, то есть каждого времени что-то есть из жизни. Вот самые сложные песни мне даются именно, которые я исполняю что-то из жизни. Вот очень много песен есть, которые я проживаю.
8: А было ли у тебя такое вот за 25 лет на сцене вот состояние «все, я больше не хочу петь»?
7: Мне кажется, у каждого человека бывает такое состояние, но ты понимаешь, что вот даже если это концерт, ты выйдешь на вот у меня бывает настроения нету, и вот что-то не так, и ты выходишь, ты видишь публику, и ты меняешься полностью. Вот я рождена ради того, чтобы петь, и я в этом убеждаюсь много-много раз.
8: Вопрос здесь от нашего слушателя. Что вас больше всего, Марина, добрый вечер, что вас больше всего раздражает в современном шоу-бизнесе, только, пожалуйста, честно?
7: Раздражает?
8: Да.
7: В современном? Ну, это вот я же уже сказала, что многие гоняются за популярностью, там, делают все ради того, чтобы это... Ну, ты знаешь, вот я, например, всегда придерживалась, я не знаю, как со стороны, Расим, но ты мне расскажи, скажи, если что-то не так. Вот я всегда придерживалась тому, вот что я... Для меня самое главное — это... чтобы Марина оставалась той самой Мариной, уважительной, то есть ко мне, чтобы относились с уважением. И я никогда ради какого-то хайпа не переступлю какие-то вот вещи. А вот люди есть, которые не брезгуют, и они переходят эти ступни и делают какие-то вещи, даже вот будучи народными даже артистками, делают какие-то вещи смешные, но которых ты даже, ну вот ты человек вроде бы взрослый, но для тебя это ненормально. То есть вот эти вещи я бы никогда не переступила.
8: Марин, я подтвержу твои слова. Более того, я даже, наверное, приведу пример. Не называя имен, есть, ты правильно сказал, очень много даже народных артистов, которые делают какие-то интересные вещи, которые вот сидишь, но уж точно не под званием народного артиста это надо делать. Раньше вот у нас шоу-бизнес делился на два лагеря, давай его честно.
7: Да,
8: были
7: правда.
8: Национальная, все была видно. Эстрадная. Ты входила в эстрадную часть, там, где я работал, и эта эстрадная часть творила, писала, выступала, создавала клипы, и была другая часть. Пусть даже очень сейчас некрасиво с моих уст будет сказано, но по-другому не могу термин назвать. Свадебная часть я буду называть.
7: Да.
8: Все-таки раньше существовало какое-то правило, не знаю, так оно или не так, напомни, пожалуйста, если все-таки тебя показывают как артиста на сцене, но на свадьбе как-то не то было, да, согласись. И как-то все равно
7: я никогда не котировалась на свадьбе, потому что я пела другой репертуар. Только по этой причине. Потом, конечно, уже когда закончились концерты, когда ты понимаешь, что ты не хочешь стоять на одном месте, и мне нужно было двигаться вперед, потому что я понимала, что ниша свадеб, она растет вперед, то есть даже создают концертные почти залы, концертные общества, просто все бывает уже на высшем уровне, и свадеб создают концерты. Вот. И я понимала, что нужно идти и петь, больше как бы ударять вот туда, вот в национальность.
8: Я добавлю даже, вот это тот лагерь артистов сейчас пришел к тому, что они создают эстраду, ту, которую Марина Алиева создавала лет 20 назад.
7: Кстати, да.
8: Я на этот термин обратил внимание.
7: Да.
8: Салам из Южно-Сахакумска тебе передают, когда будет концерт у нас. Ну, я думаю, это вопрос не к Марине.

0: Однажды публика скажет: «Марина, это уже не модно».
1: Нет, никогда об этом не задумывалась, потому что я делаю то, что я люблю.
0: Угу. Марин, скажи, пожалуйста, это же, наверное, для слушателей будет, как ты относишься к Рике и критике? Есть ли человек, чье мнение все-таки действительно может тебя ранить?
1: Критика бывает разная. Если этот человек на самом деле заслуживает уважения, и он дает тебе конкретный какой-то совет, то я всегда его приму. Вот. А если человек, который просто диванный критик, да, как их сейчас называют, или как их называют, скажи?
0: Да, диванный критик.
1: Диванный критик, или как по-новому сейчас их называют?
0: Кнопочные герои, или как?
1: Ну, это из нашей версии. Хейтеры.
0: Хейтеры, все. Извини, я тоже в Советском Союзе живу, оказывается.
1: Хейтеры. Вот. То, конечно, я никогда резко никому ничего не отвечаю. Когда это касается каких-то таких глупых, скажем так, то я лучше промолчу.
0: Марин, тебя очень сильно любят в селе Ахты, передают большой привет. Здесь целое прям пожелание на лезгинском языке. Марина, какой совет от родителей вы до сих пор используете в жизни?
1: Нести все-таки честь, да, то есть быть достойной дочери, потому что для мамы очень важно, вообще для родителей очень важно, чтобы их ребенок, мы живем в Дагестане, для нас очень важно нести, быть достойным человеком, вот это самое главное, вот о чем я как раз таки и говорила, что ни в коем случае нельзя размениваться.
0: Это точно. Марина Ариева у меня в гостях. Я напоминаю, номер прямого эфира 66-104-8. Друзья, и можете писать. В принципе, вы активно это делаете больше. 988-291-104-8. Прямо на WhatsApp пишите. Программа «Вечерний сеанс». Продолжим после рекламы.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
5: А вечером
6: после работы.
5: А вечером кто в пути?
6: А вечером.
5: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
0: Продолжаем программу «Вечерний сеанс» на волнах радиостанции «Диалог FM». У меня сегодня в гостях Марина Алиева. Я напомню, что у этой прекрасной девушки 12 сентября в Летней филармонии состоится концерт, который так и называется «25 лет на сцене». Марина сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. Напомню, номер прямого эфира 66-104-8 и номер для того, чтобы написать вопросы нашей гости 8-988-291-104-8. Итак, Марин, давай поговорим о предстоящем концерте 12 сентября, который состоится в Летней филармонии. Ты так красочно за эфиром начала о нем рассказывать.
1: Да.
0: Давай для наших слушателей, какой он будет, этот концерт, потому что вот я, как поколение, да, на которое вырос на песне Марины Алиевой, на Бритни Спирс, все-таки вот ставлю в одно русло. Почему? В Дагестане была Марина Алиева, по миру была там Бритни Спирс, все-таки это наше
1: поколение.
0: Потому
1: что я очень любила ее.
0: Ага. Все-таки каким он будет, концерт 12 сентября?
1: Любимые, добрые, лучшие песни будут звучать на этом концерте. Что входит туда? Это вот песни 2000-х. Также будут дуэты, которые многие, может быть, уже и подзабыли. Но если они меня не слушают, то, наверное, и наших гостей подзабыли. Вот, поэтому будут именно только дуэчики, которые придут и также будут исполнять песни из 2000-х. Очень много классных песен. Я не знаю, все окунутся в то время, когда когда-то, может быть, влюблялись под наши песни. Но в то время было очень классным, потому что то самое лучшее поколение. Я считаю, они такие классные.
0: Я думаю, знаешь, молодежь надо пригласить на... Хотя мы сами молодые. Мы
1: кстати, да. Да. И дети будут их, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, да, есть ли у тебя все-таки, Марина, какая-нибудь профессиональная обида?

0: которое ты до сих пор не отпустила? Вот душевно хочу так поговорить.
1: Обида. Угу. Обида чего?
0: Ну, вот профессиональная какая-нибудь обида на сцене.
1: Нет. Ну, раньше у меня как-то играли, наверное, амбиции, угу. А сейчас я больше благодарна за все, угу. Что у меня есть. Нет.
0: Что не делается, все к лучшему.
1: К лучшему, это всегда, ты знаешь, это мой этот девиз по жизни.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли композиция, которая публика... А, так, мы задавали этот вопрос, да, и причем наш слушатель задавал этот вопрос. Есть ли песня, которую ты жалеешь, что когда-то вот выпустила?
1: Нет. В каждое время есть, скажем так, свой путь. Вот, значит... Может быть, что-то бы я, наверное, поменяла, но если она была выпущена, то она, значит, была выпущена. То есть ни о чем не жалею. Мой путь, он проходил ровно так, как должен был проходить.
0: А есть ли песня, которая давалась тяжелее эмоциональнее тебе?
1: Каждая песня, которую я исполняла, они все проходили через какие-то сложности, потому что, я же говорю, именно те песни, которые идут о твоем личном, то, конечно, они самые сложные. Их нужно донести до людей так, как хотелось бы.
0: Прежде чем ты пришла на эфир, я прослушал вновь старые песни Марины Алиевой.
1: Да, и какую песню ты слушал?
0: Эмоционально вот вопрос, на мой взгляд, зная Марину, зная ее голос, все-таки «Твоими глазами» есть такая прекрасная, красивая очень песня. На мой взгляд, она очень недооцененная почему-то, потому что она такая прям уровневая песня, которую ни один искусственный интеллект сейчас не напишет даже, вот открыто прямо. Но она такая вот прям больная тема.
1: Света Гасанова написала эту песню. Это очень красивая песня. На тот момент ее хотели перекупить у меня. Почему ты говоришь не до?
0: Лично я, работая на другой радиостанции, я просто часто ее, вот, работая диджеем, включал эту песню, особенно вечерние эфиры, потому что, на мой взгляд, мне бы хотелось, чтобы у этой песни был, знаешь, какой-то объем такой общий, не только российский, а на весь СНГ, потому что она такая вот для каждого близка.
1: Ей заинтересовалась Аня Лорак, она ей очень понравилась.
0: Да,
1: и она хотела ее выкупить, но как бы эта песня уже принадлежала мне, и я отказалась. Почему? Потому что, ну, я бы не перестала ее петь, у меня были условия перестать ее петь. Вот, эта песня просто вот как раз-таки про мои чувства, про мое состояние в то время, и она мне очень дорога, эта песня. Я же тебе говорила изначально, что есть песни, которым просто вот не дали толчок. Вот нужный продюсер, нужный человек, если взялся бы за эту песню, поверь мне, она пошла бы.
0: Вот. Марина, а скажи, пожалуйста, вот очень хороший вопрос сейчас созрел. Ты без продюсера, без никого. Мы, в принципе, эту тему начинали в начале с тобой. Как так? Вот, понимаешь, я знаю очень много коллег, и ты знаешь, которые только с продюсерами как-то продвигались. Как так у тебя удавалось? Еще и девушке в тот момент.
1: Ну, потому что я четко и грамотно знала, что я хочу. Вот. Я находила общий язык с теми самыми директорами, которые, скажем так, каналов. Мы всегда договаривались, приходили. Я человек слова, я всегда относилась к своей работе благодарно. И если мне человек сделал добро, я ему как бы
0: я сделаю в два раза больше.
1: Да, ты это знаешь прекрасно.
0: Я помню, как я проводил несколько твоих концертов в те года, когда еще вот телеканал MTV столица, где я, в принципе, работал, и все ждали появления Марины Алиевой, потому что, я еще раз подчеркну, ты, наверное, была главная певица этого телеканала, этого поколения, и скажи, пожалуйста, здесь вот вопросы к нам приходят от наших слушателей, я напомню, номер прямого эфира 8-988-291-104-8. Итак, так, Марина, есть ли у вас мечта, о которой вы никогда раньше публично не рассказывали?
1: Мечта? Быть хорошим, достойным артистом, вот, не потерять себя. Также я мечтала быть актрисой. Я могу и то, и это совмещать на сцене, в принципе, мне это не мешает.
0: Марина, а почему так вот быть хорошей артисткой? Ты уже артист, и довольно-таки
1: была мечта, то есть и я хотела вот, чтобы я осталась ей. Сейчас для меня очень важно это, как для матери, быть достойной женой, быть хорошей мамой, успевать все дать, скажем так, тепло, любовь, время. Угу. Вот что самое главное. Это дать время своим детям.
0: Марина, давно наблюдаю за вами. Это Амина пишет. Вы умеете вообще отдыхать? Или даже на отдыхе у вас в голове музыка, концерты, работа? Видимо, кто-то очень хорошо следит.
1: Ну да. Ага. Сейчас, понимаете, я сама артист, певец, и у меня супруг еще пишет песни. Ага. Да, мы даже когда на отдыхе бываем, он что-то пишет, включает, и мы постоянно бываем в тандеме музыки. Наши дети танцуют, поют. Ага. Вот, поэтому приходится их снимать и вот, делиться в Инстаграм.
0: Здесь был очень хороший вопрос от нашего слушателя. Я его чуть-чуть так потерял. Здесь так. Если бы вы завтра на один день исчезли, это не тот вопрос, который я искал. Ага. Если бы вы завтра на один день исчезли, исчезла бы сцена, куда бы вы поехали?
1: Куда бы я поехала? Mm-hmm. Отдыхать.
0: Mm-hmm. Отдыхать. Куда?
1: Куда-нибудь в Дагестане. Однозначно в Дагестане. Я очень люблю. Вообще мы любим с семьей отдыхать в Дагестане. Очень много классных мест. У моря, например, даже. Вот. Взяли бы своих детей и отключились бы тоже.
0: Марин, здесь вопрос был от нашего слушателя, я его потерял просто, может, ну, случайно удалил. Не-не-не, я примерно его помню, вопрос был такой хороший. Угу. Ну, в любом случае, был ли какой-нибудь такой поклонник, ну, подписчик, может быть, да, вот я сейчас примерно вспомню угу. вопрос, который знает о вас настолько много, вам все-таки это было приятно было, или все-таки это настораживает как-то? Вот примерно что такое было?
1: У меня очень много поклонников, угу. которые пишут мне в директ, я читаю угу. директ периодически, да. Вот, которые знают очень хорошо о моем творчестве. Даже я могу не знать ту или иную песню, когда она uh-huh. вышла, и он мне пишет: нет, это было там в таком-то году. То есть настолько он знает мое хорошо очень и творчество, и начало моего творчества. Вот такой есть, uh-huh. который самый первый, один из первых взял, наверное, билет на мой концерт.
0: А правда, что артисту иногда приходится улыбаться людям, с которыми за кулисами не совсем хочется разговаривать? Ну, в принципе, на этот вопрос мы уже отвечали.
1: Да, я всегда улыбаюсь, всегда.
0: Ага. Так, Марина, на ваш взгляд, какая ваша самая большая профессиональная ошибка и чему она вас научила?
1: Ошибка? Доверять людям угу. я умею. Угу. Иногда я ошибаюсь, иногда нет. Ну, мы люди, мы все иногда ошибаемся. Вот. Но это нормально. Это лишний раз к чему-то приводит тебя, то есть к чему-то хорошему.
0: Привет из Дербента здесь передают. После 25 лет сцены вам еще хочется кому-то что-то доказывать или уже можно просто получать удовольствие? Это вопрос.
1: Да-да-да, я уже просто получаю удовольствие.
0: Так, здравствуйте, очень интересно узнать, на концерте 12 сентября будет ли больше ностальгии или вы покажете совершенно новую Марину?
1: Нет, нет, это будет ностальгия. Как раз-таки такого концерта у меня не было никогда. И многие запрашивали именно этот концерт, который унесет нас всех в 2005 год. Вот все, очень многие хотели. И я услышала, и спустя 10 лет это произойдет.
0: Салам из Махачкалы. Были у вас в карьере моменты, когда вы понимали, вот сейчас я нахожусь на пике? Очень хороший вопрос, кстати.
1: Ты знаешь, даже когда я была на большом спросе, у меня не было. Наверное, опять-таки я повторюсь, потому что не кто-то меня продюсировал. Ага. А я сама всего добивалась. И я знала цену каждому своему шагу.
0: Марин, ты человек компромиссов или все-таки у тебя есть принцип? Если не нравится, лучше отказаться, даже если потеряешь деньги.
1: Компромисс.
0: Тяжелый вопрос, mm-hmm. знаю. Очень тяжелый вопрос. Все-таки есть принцип такой? Если не нравится, лучше отказаться. Или
1: да,
0: даже если потеряешь деньги.
1: Да, есть такое.
0: Если бы вам сегодня
1: это
0: предложили. Да, следующий вопрос. Если бы вам сегодня предложили огромные деньги за проект, который вам творчески совершенно не нравится, вы бы согласились?
1: Ну, это как раз-таки о том, что мы ранее говорили.
0: Ага.
1: Нет.
0: Марина, вы не изменились за 25 лет, это даже не вопрос.
1: Спасибо.
0: Привет из Буйнакска. Какой бы вы себе совет дали бы сегодня, прошу прощения, какой совет вы бы сегодня дали бы молодым девочкам, которые мечтают стать певицами, такими как Марина?
1: Ну, идти к своей мечте обязательно, вести блог. Что на сегодняшний день очень облегчает, да? Ранее мы стучались в двери MTV или еще каких-либо каналов и просились, показывали свои диски и так далее. Сегодня это сделать проще намного. Записать какую-то песню, а еще к этому есть... Но будьте честны к себе всегда. То есть не нужно использовать тот же самый интеллект. То есть если вы хотите написать песню, напишите, но обязательно пропойте своим голосом. Вот, и пронесите. То есть на сегодняшний день очень много всего может сделать начинающий артист. Те же самые минусовки, которые ты можешь сделать в том же самом интеллекте. То есть раньше нам, чтобы записать даже самую дешевую минусовку, нужно было заработать там 15 тысяч рублей. Понимаешь? Ну, сейчас, конечно, цены другие. То есть я имею в виду самую дешевую. Возьмем с этого. А сейчас может интеллект сделать минус любой песни абсолютно. И это очень легко, а прописать на студии, отдать там 3000 рублей за голос, я думаю, это ничего не составит. И записать какой-нибудь видеоряд и выложить. И утром ты можешь проснуться популярной. То есть идти к своей цели. Нужно всегда идти.
0: Марина, что ты потеряла ради сцены и что сцена тебе дала взамен? Это вопрос от меня.
1: Что я потеряла? Я только приобрела классных поклонников, друзей, в то время еще детей, которые ходили на мои концерты. На сегодняшний день я бываю на их свадьбах, что для меня очень приятно. Вот, когда ко мне подходят и говорят, я выросла на ваших песнях, мне так бывает приятно. Ну, немножко бывает такая нотка печали, что время прошло. А с другой стороны, мне бывает очень так приятно, прям, что есть люди, которые до сих пор вообще быть артистом, просто вот записать песню и быть однодневным артистом, это одно. А быть артистом, который тебя любит спустя 20-25 лет, это большой успех, это счастье.
0: Марина, если бы пришлось все начинать заново, что бы ты изменила все-таки?
1: Ничего, все так же было.
0: Все так же,
1: абсолютно.
0: Прям. Я напомню, у меня в гостях сегодня была Марина Алиева. Мы с ней довольно-таки давно не виделись. Марина, спасибо тебе большое, хочу сказать, за сегодняшний эфир. Мне, правда, было приятно, что спустя, знаешь, долгое время я могу написать «Марина, привет!» И с радостью «Привет, Расим, с приездом тебя!» И ты уделила время нам, слушателям радиостанции «Диалог ФМ». Я напомню, что 12 сентября у Марины будет концерт в Летней филармонии. Все мы будем там зажигать, вспоминать, как это было в 2005-2010. Так что, дорогие миллениалы, вспоминаем и добро пожаловать. Потому что, когда я сегодня выставил о том, что у меня сегодня будет в гостях Марина Алиева, и все начинали мне задавать вот настолько глупые вопросы, а как купить билет? Как купить этот билет, Марина? Давай еще раз и всем...
1: Ну, на сегодняшний день также это очень легко и просто. Это просто даже онлайн. Представляешь, тебе не надо идти и покупать. Вот на сегодняшний день можно просто
0: в Яндекс афишу.
1: В тот же самый Яндекс, да, либо в ДАК концерты и найти афишу Марины Алиевой и билет. Самое, что для меня было главное, это поставить хорошую ценовую политику. Почему? Потому что для меня очень было важно, чтобы каждый человек, который хочет попасть на мой концерт, а он же абсолютно, скажем так, кто-то может себе позволить, кто-то нет. Билетики у нас от 800 рублей и до 2000 рублей. Вот, поэтому это очень классно.
0: Марин, да, это очень доступная цена,
1: я тебе думаю, скажу. Я думаю о своих, скажем так,
0: зрителях, слушателях, понятно.
1: Да, я слышу и слушаю их. Мне очень приятно, что они любят мое творчество. Спасибо Диалогу FM за приглашение. Я окунулась в что-то такое вот раньше времени. Я думала, что я 12-го окунусь, но сегодня раньше времени, встретив тебя, ты все такой же, Расим. Мы все, наверное, такие же, остались внутри, да, детьми. Вот ты говоришь, там, вот ты была таким пацаном, я такой же и осталась.
0: Я знаю, Марин. Моего супруга. Марин, последний вопрос от меня такой. Вот будем завершать эфир именно на такой ноте. Представь, сегодня выключается камера, заканчивается эфир, нет социальных сетей, нет сцены и статуса артистки. Какая Марина Алиева остается наедине с тобой?
1: С собой? Счастливой?
0: Марина Алиева у меня в гостях была сегодня. Марин, спасибо еще раз. Спасибо. Что есть напоследок всем слушателям сказать? Если есть какие-нибудь пожелания, эфир в твоем распоряжении.
1: Спасибо вам что вы слушаете. Те, кто уже как бы задумывается о том, что куда я пропала, поэтому вбиваем и слушаем песни Марины Алиевой. Расим, спасибо тебе огромное за эти классные эмоции. Угу. Диалог FM. Слушаем.
2: Спасибо большое. Марина Алиева, это была программа «Вечерний сеанс». Друзья, услышимся завтра в это же время.
3: А вечером
4: после работы.
3: А вечером кто в пути?
4: А вечером.
3: А вечерний сеанс. Вечерний сеанс на Диалог FM.
5: В Дагестане 12 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Джамбулат Гаджиев назначен временно исполняющего министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Соответствующий указ накануне подписал Федор Щукин. По информации администрации главы и правительства Дагестана, Гаджиев более 20 лет работал в правоохранительных органах. В дагестанские университеты подано более 1 миллиона заявлений. Этот показатель превышает данные прошлого года. В настоящее время в нашей республике функционируют 2 кластера, созданных в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сферах сельского хозяйства и туристической отрасли. Еще 2 кластера «Машиностроение и информационных технологий» начнут работу с сентября 2026 года. Во всех 4 уже стартовала приемная кампания. Конкурс составляет порядка 2 человек на место по большинству специальностей и рабочих профессий. Турист из Астрахани лишился кошелька с 80 тысячами рублей и банковскими картами в цитадели на Рынкала. Это в Дербенте, об этом сообщает МВД Дагестана. Мужчина обнаружил отсутствие портмоне к вечеру, прогуливаясь по территории крепости. Он прошелся по местам своего пребывания, но так его не нашел. Полицейские вышли на след предполагаемой похитительницы. Ею оказалась гражданка, которая также приехала на экскурсию. На допросе женщина не стала отрицать факт находки. По ее словам, она заметила бесхозный аксессуар под лавочкой и, не обнаружив поблизости владельца, забрала его и вскоре выбросила по дороге домой где-то на трассе. Она настаивает на своей невиновности, утверждая, что ничего себе не присвоила. Полицейские проводят сейчас проверку, чтобы установить все детали произошедшего. Расследование продолжается. 1 сентября школы распахнут свои двери для 46 тысяч первоклассников. Годом ранее первоклассников в Дагестане насчитывалось 48 тысяч. Всего за парты в День знаний сядут более 486 тысяч человек по всей стране. 7 новых школ начнут также свою работу 1 сентября, в том числе 2 школы в пригородах Махачкалы, это в микрорайоне Ветеран, и в поселке Новый Хушет. Новые учебные заведения будут готовы к началу учебного года в Хасаюрте, Кизелюрте, в селе Какамахи Карабатахкенского района, а также в селах Пятилетка и Байрам Аул, это Хасаюртовский район Дагестана. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения оптово-отпускных цен на мясо птицы и говядину крупнейшим производителям. Об этом сообщается на сайте ФАС. Она же направила производителям запросы, чтобы проанализировать ситуацию на соответствующих товарных рынках. Компании производства и реализации отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж. Я в свою очередь напомню, что причиной этому послужило, что Росстат сообщил, что цены на мясо и птицу в июле по отношению к декабрю прошлого года выросли на 5%. Но и власти Литвы приняли решение выкопать рвы шириной до 150 метров на границе с Россией и Белоруссией к концу 2028 года. Также республика намерена восстановить болото на приграничных территориях до конца 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского правительства. Директор фонда восстановления охраны болот Литвы ранее призвал соседние Латвию и Эстонию последовать примеру Литвы и использовать природу для защиты на границе с Россией и Белоруссией. Помимо прочего, Литва также хочет возвести на границе так называемые «зубы дракона». Это проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства, перекрытие дорог и колючую проволоку. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
6: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе.
7: Элка. Подключайся к своим.
8: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
9: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
10: История сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки на Диалог ФМ.
11: Ассаламу алейкум, друзья, добрый день. В эфире «Территория сделки». Программа о недвижимости и о том, что вокруг нее. Люди, истории, решения, которые меняют жизнь. С вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. И наши гости, которые знают рынок изнутри. Предприниматели, инвесторы, риэлторы и юристы. Сегодня обсудим важный вопрос для рынка недвижимости. За что сегодня клиент готов платить риэлтору? У нас в гостях Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна, эксперт по недвижимости с 20-летним опытом и основатель риэлторской компании «Хом». За ее плечами, Фарух, внимание, тысячи успешно проведенных сделок, глубокое понимание рынка и многолетний практический опыт в сфере недвижимости Дагестана.
12: Да, друзья, всем салам алейкум, всем добрый вечер. Сурия, здравствуй. Сурия, мы знакомы уже очень давно. Были у нас и совместные сделки. Будет интересно сегодня послушать тебя как эксперта, как человека, скажем так, мы, возможно, уже немного и приелись нашим слушателям, послушать тебя, ты расскажешь свой опыт, свой путь и поведаешь вообще о мире недвижимости.
11: Немного познакомим с тобой наших слушателей поближе. Ну и расскажи, пожалуйста, как ты пришла в недвижимость, почему именно недвижимость?
13: Ну, во-первых, я всех приветствую. Это мой первый опыт на радиостанции. И пришла я в недвижимость. Я до сих пор не понимаю, это я пришла в недвижимость или недвижимость нашла меня. Да. Но мой путь в недвижимость начался совершенно случайно. И точно не с мысли, что когда-нибудь это станет делом моей жизни. Я училась на третьем курсе математического факультета Дагестанского государственного университета. В тот период у нас дома была сложная финансовая ситуация, я решила, что мне обязательно нужно найти подборку. Ну, долго не думая, пошла в ларек, купила газету, села на последнюю парту лекционного зала и просто начала обводить в кружочек те объявления, которые мне так или иначе были интересны. И сделала несколько звонков, и так пошла на собеседование в Дагестанскую газету бесплатных объявлений. Может быть, кто-то и помнит. Это
11: был
13: ДГБО. ДГБО. Вот, была газета, да, и значит, в ходе работы взяли меня заниматься версткой газет. То есть моей задачей было 5-6 телефонов, стояло на моем столе, мне нужно было отвечать на звонки. Когда я приходила с университета в 2 часа начинался мой рабочий день, я перезванивала, заносила все эти объекты, ну, верстала газету. Но в нашем офисе еще, при офисе было агентство недвижимости, где было 2 сотрудника, я не имела к ним никакого отношения, они работали сами по себе, и в целом недвижимость меня не интересовала, я в принципе не знала, что это такое, и об этой деятельности в принципе не имела никакого представления. Но однажды, я помню, что газета выходила в четверг на прилавке, и, ну, условно, во вторник поступил звонок о продаже квартиры. Помню, как сейчас, двухкомнатная квартира, редукторный поселок, 55 тысяч долларов. Вы, кто помнит, в 2006 году, в те времена, квартиры продавались за доллары.
12: Да, и редукторный не предлагать.
13: Ну, это был, да, особо не привлекательный район в тот период времени, но, тем не менее, квартира была с видом на озеро. И уже в среду я получила звонок от покупателя, которому плюс-минус подходила эта квартира по характеристикам. Ну, тут, наверное, сыграло уже мой математический склад ума. Я прибавила 2 плюс 2 и передала нашим специалистам по недвижимости эту информацию. Газета еще не вышла, они выехали показать квартиру и сделали сделку. Ну, собственно говоря...
12: Ты что-то с этого получила? Давай так.
11: Да, да, самое интересное.
13: Да, мне дали 1000 рублей. Спасибо им за это.
11: Я
13: им за это очень благодарна, но давайте будем оптимистами, могли бы, в принципе, вообще ничего не дать. Ну, вы знаете, это сподвигло меня дальше больше интересоваться объявлениями о недвижимости. Ко мне также постоянно приходили риэлторы, которые размещали свои объекты. Я с ними разговаривала, знакомилась уже и наблюдала за этим процессом. И, вы знаете, хочу отметить, не могу не отметить, потому что я прошла свою школу, начала свою школу с этим человеком. Это был мой работодатель в сфере недвижимости, который к нам регулярно приходил. Это был Рабадан Ахмедович, пожилой мужчина, он, к сожалению, уже покойный, который все время мне говорил: идем ко мне работать, идем ко мне работать.
11: Видел задатки, наверное, да?
13: Да,
12: вот у меня вопрос еще, пока мы далеко не ушли. Много ли из всех риэлторов того времени сейчас на рынке осталось?
13: Вы знаете, есть. Я, конечно, могу перечислить, но мало что сейчас это даст. И,
12: да, мы с ними есть. Нормальное количество ли их так уже не так много все-таки?
13: Вы знаете, именно те агенты, которые работали тогда, ну, с десяток я бы перечислила. Ну, в районе 10 человек.
12: Я парочку тоже знаю. Вот, интересно было вообще,
13: ну,
12: насколько много.
13: Наверное,
12: осталось.
13: Они уже перешли в формат инвесторов больше, нежели чем остались риэлторами. Но по привычке, может быть, где-то еще и продают.
11: Бывших риэлторов не бывает, короче.
13: В общем, я в какой-то момент я решилась, и что-то щелкнуло, я перешла к Рабадану Ахмедовичу, я, конечно, об этом не пожалела, после ориентировочно где-то 4 месяцев работы в газете. И, знаете, самое удивительное, что не прошло и месяца, как я продала свою первую квартиру, это правда, это действительно так. Моя первая комиссия, я помню, как сейчас, составила 17 тысяч рублей. Эти эмоции я помню до сих пор, это было искреннее счастье, это были такие эмоции, они были такими настоящими. Я все деньги отдала своей маме на тот момент. А сегодня, конечно, цифры в недвижимости совсем другие. Но ни одна последующая комиссия не вызвала у меня таких эмоций. Наверное, все риэлторы, у всех риэлторов есть такая история с первой сделкой. Yeah. Для меня это было такое исключительное счастье. Ну, в этот момент недвижимость меня уже, конечно, затянула окончательно. Правда, мама еще долго не могла смириться с моей профессией. Она говорила, что это вообще за работа, ходишь, разговариваешь, языком мелешь.
12: Это, по-моему, все прошли через это.
13: Для нее я училась на математическом факультете и вдруг решила стать риэлтором. Но когда в 23 года мне было, я купила свою первую квартиру, точнее, я инвестировала в строящийся объект, сначала однокомнатную квартиру, потом еще однокомнатную, и условно к 25 годам у меня уже был пакет инвестиционный из 2 квартир. Поэтому в целом мама начала с этим мириться, и все это меня затянуло.
11: Мама
13: уже
11: тоже умеет считать, просто поэтому.
13: Ну вот, что сказать, ребят, с тех пор прошло много лет, все изменилось, рынок, цены, технологии, социальные сети появились, новые способы продажи появились, но мы ученики той школы, той закалки, где ничего этого не было, и я пришла в эту профессию именно тогда, вот начинала с нуля, не было ни обучения, ничего, мы сами себя делали. То есть мы те люди, которые сами себя лепили.
11: Да, да, очень занимательно. Спасибо, Сурья, за то, что рассказала нашим слушателям о себе немного. Теперь перейдем в профессиональное русло. По твоему личному, опять же, профессиональному мнению, ситуация на рынке недвижимости Дагестана. Хотелось бы послушать твое мнение. И что с большей вероятностью нужно ожидать?
13: Угу. Ну, я не буду уходить сейчас в какие-то политические темы, потому что мы все-таки, у нас не политический канал, поэтому я базово скажу, мы все смотрим новости, мы все их слушаем и плюс-минус для себя как бы, да, понимаем, что сейчас происходит на рынке. Если глобально, мы должны осознать, что рынок просел. Да, он просел. Еще в 2008 году, то есть я... Мой путь, он начинался с 2006 года, и в 2008 году был кризис, и в 2015, помню, был кризис, да, когда у нас да, рубль как бы упал, это были такие колоссальные продажи, я помню, тогда мы прям чуть ли не по две сделки в день делали, в день, ребята.
12: Ну вот, в 2024 та же история была.
13: Потом у нас началась в 2020 году пандемия, когда тоже люди были очень растеряны. И мы сейчас мы тоже видим, что резко у нас в 2024 году ключевая ставка выросла, и это тоже сбило с толку, да, людей. Но сейчас, мне кажется, немножко не такая ситуация, которую очень сложно спрогнозировать на самом деле, потому что мы живем, ну, в очень нелегкое время для нас всех. Но если говорить конкретно о Махачкале, у нас очень интересный рынок о Дагестане. С одной стороны, вот взять Махачкалу, она показывает серьезный рост стоимости новостроек. Мы знаем, что мы видим сегодня, что строительство становится более цивилизованным. Все больше объектов идут по 2014 ФЗ через проектное финансирование. Если я не ошибаюсь, сегодня по Дагестану у нас цифры доходят, то есть переваливают за миллион квадратных метров, которые работают по эскроу-счетам. И, ну, я, как бы, конечно, хочу сказать, что это очень хорошая тенденция, я этому очень рада, но что, к чему это все может привести? То есть дефицита, мы понимаем, в строительстве у нас нет. Покупательская способность, что ни говори, она у нас все сложнее и сложнее. Сегодня сложно предпринимателям, сегодня сложно бизнесменам, сегодня всем сложно. Поэтому я, наверное, если коротко, то мне кажется, что какая-то вот стагнация такая затяжная у нас будет. Мне так кажется, что несмотря на то, что говорят о том, что ребят, сейчас самое время покупать, берите именно сейчас, сейчас время, рынок покупателя. И это имеет место быть. Да, сегодня рынок покупателя, да, сегодня тем, кто хочет продать недвижимость, они проявляют гибкость, они больше уступают, они... Сегодня клиент торгуется, да, клиент торгуется, потому что он понимает, что рынок в целом не растет, что цены стали более гибкими, он больше думает, и вот эта вот точка старта до точки финиша, она стала длиннее, поэтому клиент стал больше думать.
12: Вопрос такой, Сурья, насколько вообще оправдано этот рост цен, насколько он оправдан, и... Как людям, допустим, вот мы тоже в прошлый раз с Муслимом как раз обсуждали эту тему, что застройщики, что продавцы, они стали более гибкие. Что касается застройщиков, они дают какие-то индивидуальные условия, чтобы продать, чтобы люди купили. Но вот рост цен, как ты заметила, он есть, он растет, но насколько это оправдано? И опять же, мой излюбленный, наверное, вопрос все-таки, насколько уровень домов, которые они сдают, продают, сегменты, они соответствуют тем, что они заявляют.
13: Ну, ты знаешь, Фарух, вот мы работаем с клиентами, и, конечно, уже волей-неволей ты понимаешь психологию клиента, да, мы часто слышим о том, что рынок, у нас очень завышенные цены. В целом я не могу с этим не согласиться, но мы видим глазами, а если мы немножко окунемся в такую, скажем, внутреннюю сторону, а как быть застройщиком? Сегодня у застройщиков очень нелегко время, им очень сложно, потому что у них очень много барьеров перед ними стоит, у них огромные риски, но они идут на эти риски, они закладывают свои риски, закладывают это все в стоимость квадратного метра. Если Говорить о том, дорого, да, дорого. Если говорить о том, а можно ли дешевле, да, можно, но тогда можно уйти в историю про то, что будет недострой, что застройщик просто не вытянет этот объект и уйдет в банкротство. Если же мы хотим сегодня получить квартиру и не просто, скажем, бетон, а сегодня мы уходим в историю не квартира, а образ жизни, но, извините, это совершенно другой подход к строительству, это другие вложения, это больше, это территория больше, это инфраструктура внутри этой территории, да, которая требует того, чтобы заложить не маленький бюджет на не тот, который будет тратиться сегодня, а тот, который надо будет потратить там в конце строительства, да, то есть поэтому сегодня это такая история, кто хочет получить качественное, хорошее жилье, где они будут не просто приходить в свою квартиру, там зайдут, скажем так, в подъезд, нажмут кнопку лифта и поднимутся в свою квартиру. Если они хотят получить классный продукт и быть спокойными за своих детей, где будут защищены дворовые территории, безопасные, будут игровые площадки для разных возрастов и прочая инфраструктура, которая поддержит образ жизни человека, да, таким, как он хочет его видеть, то эта история уже не про дешевые квадратные метры.
12: Я согласен с этим. Мы как раз обсуждали тоже с одним из застройщиков, сколько в среднем уходит за квадратный метр его поднять. Вот. С этим я согласен. Я почему задал этот вопрос? Чтобы люди слышали не только от нас с Муслимом, да, за что они там платят, почему сейчас цена за квадратный метр именно такая, но и со стороны людей, которые занимаются тоже этим делом уже не первый день и напрямую контактят с застройщиками, понимают вообще бизнес изнутри тоже.
11: Да, ты вообще вот, Сурья, насколько ты считаешь, у нас соответствует, Фарух это вопрос задал, классификация домов, которая заявляется застройщиком, мы с тобой вскользь вчера эту тему обсуждали, то есть соответствует ли бизнес-класс действительно бизнес-классу? Вообще, что вот по твоему мнению есть бизнес-класс? Есть ли он у нас здесь вообще?
13: Ну, смотрите, я бы, наверное, знаете, не стала вот так вот уходить прям конкретно в формулировку бизнес-класс. Давайте будем объективны. Мы все это время жили, вот недвижимость же эволюционирует, да, вот взять там Сталинки, были хрущевки, потом то Сталинки, там потом мы перешли там к улучшенным планировкам. И сейчас мы тоже на стадии такой эволюции на рынке недвижимости. Сегодня, во-первых, я вам скажу так, даже переходя вот в такой сегмент более высокий, застройщики стараются, почему я сегодня в этом эфире топлю за застройщиков, потому что, наверное, я как никто, ну, никто, в плане, я имею в виду вот специалисты, мы, которые работаем непосредственно в партнерстве с застройщиками, мы понимаем, как им сегодня нелегко, и конечно, они могут сделать еще лучше. То, что мы сегодня называем бизнес-классом, ну, согласитесь, Муслим, Фарук, согласитесь, что в любом случае этот сегмент на уровень выше того, что мы строили раньше. И когда риэлторы говорят, это не бизнес-класс, бизнес-класс должен быть в центре города, да, мы понимаем, но это такие типовые базовые формулировки, которые они читают там, где прописан регламент про бизнес-класс. Но мы говорим сегодня не о том, где он должен находиться, а о том, какой он должен какой быть. Должен быть, да. Если говорить об этом, то это качество материалов, это условно территория, это подземные парковки, это входные группы цивильные, это качество лифтов. И тогда, да, у нас сегодня начинают строить именно так.
12: Но я не согласен, честно говоря, с этим мнением объективно.
13: Аргументирую.
12: Аргументирую сейчас. Давай возьмем в пример одного из застройщика, не буду называть имена и так далее, который строит прекрасные ЖК, но он позиционирует себя как комфорт-класса. Качество стройки...
11: И это соответствует.
12: Это соответствует, да. Качество стройки, качество материалов шикарное, все нормы соблюдены, все требования к данной территории учтены. Площадь огромная, наполняемость этой площади огромная, но он себя не позиционирует абсолютно никак, как бизнес-класс. Хотя при большом желании мог, он, наверное, себя туда как-то
11: вытянуть. Слушайте, тут знаете, в чем история? история. Не получается ли так, что застройщик, ну, немного как будто бы вводит в заблуждение покупателя, говоря, что это бизнес-класс?
13: Да, ребят, зачастую денежку. Это так, но сейчас мы уходим в конкретные случаи. То есть я хочу сказать, молодец этот застройщик, который проявляет скромность, и если ты говоришь, что его объект в целом дальше соответствует какой-то категории комфорт плюс и ближе к бизнесу, а он все равно себя позиционирует как комфорт. Ну, здесь история же и про маркетинг тоже, ну, да? Но сейчас мы переходим плавно к тому, для чего нужен риэлтор, и почему платят риэлтору, и за что ему платят.
12: Есть
13: риэлторы, которые будут говорить в своих классных роликах с прекрасными там, озвучками, музыками, там, с видами там, на рассвет и закат. Они будут говорить какой-то крутой бизнес-класс. И либо сурья, которой нет соцсетей, которая также владеет рынком, которые могут прийти. То есть я не хочу сейчас рекламировать себя, это может быть абсолютно другой мой коллега, которые условно скажут, ребят, то есть мы не будем здесь акцентировать внимание, это бизнес, комфорт, это премиум и так далее, мы будем акцентировать внимание на, прежде всего, локация, прежде всего, это инфраструктура внутри двора, это территория двора, это количество машиномест. То есть здесь, если говорить о цифрах, мы не будем говорить, что здесь 500 квадратных метров занимает паркинг. Мы будем говорить о том, что 500 квадратных метров – это условно там 150 машиномест. Но при этом мы скажем, что в этом доме в районе 300 квартир, то есть обеспечение на 50%. Это тоже, ну скажите, цифра 500 квадратных метров на машиноместа звучит солидно, да? Но человек не понимает, что это всего лишь 50% обеспечения машиномест. Вот мы, я про это, я про то, чтобы сказать, я достучусь, я докопаюсь до застройщика, какой фасад он планирует делать, какие у них будут окна, на каком заводе вообще планируют, а какие будут стекла на этих окнах, то есть замки, мы доходим до деталей, и я про то, чтобы не акцентировать сегодня, да, у нас размытая история с сегментацией домов.
12: Почему я затрагиваю почти с каждым гостем вот этот вопрос, для того, чтобы и мы понимали, и люди понимали, что если говорят в соцсетях большинство риэлторов, что это такого-то класса, там, то есть это же нужно еще подтверждать. Ты это понимаешь, это классно. Я почему говорю, что я там, допустим, не согласен с тобой, мы на эту тему дискутируем. Вот как раз для того, чтобы люди не обращали всегда внимание именно на картинки.
11: Или в первую очередь.
12: Или посмотрели в соцсетях, а вот он там снимает ролики, классные ролики, постоянно про этот, условно, ЖК говорит, значит, можно брать. То есть ну, нужно именно уходить в детали.
13: Вот да, конечно, но я хочу сказать, что меняется не только рынок недвижимости, меняется и сам клиент, требования клиента. То есть сегодня сложнее стало риэлтору брать комиссию свою просто за то, что он открыл ключом эту дверь и показал эту квартиру, либо просто потому, что он выложил объявление, да, в агрегаторы, и условно мы понимаем, что сегодня написать красивый текст, ну, стоит просто обратиться в ИИ, там он даже не за 3 секунды, а за 1 секунду очень замечательный текст сформирует. То есть сегодня мы ушли из этой истории, когда рынок, и в том числе наши коллеги, работали на объекты. Мы ушли с этой истории. И когда мы пришли к тому, что сегодня мы должны работать на клиента, и здесь совершенно все меняется. Здесь ценности должны быть другие. Не, если у риэлтора ценность продать в моменте, это почувствует клиент. И вряд ли он захочет у него купить. Поэтому я вот просто как человек, который реально отдал, наверное, всю сознательную свою жизнь работе, этой работе, я люблю свою работу. И я искренне огорчаюсь, когда ну, такой негативные отзывы слышу об этом, и мне нечего бывает сказать, когда я слышу, почему так говорят, и поэтому я вот просто, если наши коллеги нас слушают, я вот прям всех призываю, ребята, обучайтесь...
12: Хотя бы базовым навыкам.
13: Да, обучайтесь, читайте книги, которые, ну, по нашей работе, да, вот мы можем...
14: Профильную литературу,
13: да, кстати, бизнес-литературу. Вот я не знаю, почему я немножко, ну, редко бываю там в соцсетях, у меня не такая большая насмотренность, но когда я захожу в какие-то там соцсети, смотрю ролики, я вижу только сами объекты. Я не вижу, что кто-то говорит о том, ребят, вот это классная книга про продажи, про риэлторов, прочитайте ее. Вот если сегодня посадить там условно, сколько у нас агентств недвижимости в Махачкале, вот сколько у нас?
14: Порядка 400, по-моему, есть точно.
13: Ну,
14: наверное,
13: там уже позакрывались, наверное, половина, но у нас очень много, которые сами на себя работают. И очень много грамотных риэлторов, которые сами на себя работают. Молодцы. Я вот сейчас замечаю то, что у нас стали вкладывать больше в себя, но нужно еще больше. То есть нужно формировать этот рынок правильно, создавать. Вот я знаю, что агентство Каспийская СН вот, пытается топить за то, чтобы какое-то создать сообщество. Красавчики, молодцы ребята. Но главное, чтобы вы пришли в эту... чтобы эта идея, она принесла вот правильную ценность для риэлторов.
14: Спасибо. Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что у них есть возможность прекрасная позвонить к нам на прямой эфир по номеру телефона 66-10-48 и задать вопрос нашему гостю. В продолжение. Сурья, ты вот достаточно много говоришь про клиентов. А скажи, пожалуйста, какие бывают клиенты? Может быть, среди них есть какой-то тип клиентов, который тебе больше всех нравится, или наоборот, с которых ты стараешься избегать?
13: Вы знаете, за 20 лет я поняла, что объект недвижимости огромное количество, а типов клиентов значительно меньше. Есть тип клиента, но я все знаю. Он приходит, говорит: «Сурья, мне просто оформить». Но вот это «просто оформить», я, конечно, молчу, но он не понимает, что просто оформить – это проверить объект, продавца, землю, документы, историю перехода вправо, еще желательно половину там его родственников и так далее. Но это нормальный клиент. Угу. Надо просто сделать свою работу молча и все. Есть клиент, я подумаю. То есть это клиент, он, наверное, самый сложный. Мы его называем тип клиента безопасности, который просмотрит квартир там минимум 30 и потом скажет: ну давайте вернемся к первой квартире, а там первая уже продана. Но мы уже научились работать с такими клиентами, и, наверное, ценность опытного риэлтора, она в том, чтобы находить те точки, которые вот эту его палочку внутри его головы, вот эти сомнения, она сломает. И это навыки переговоров, это которые ну, просто необходимы.
14: У нас есть звонок.
13: Так,
14: у нас
13: супер.
14: Есть звонок. Алло, да, слушаем вас.
15: Добрый вечер.
14: Добрый вечер.
15: У меня был вопрос к вашему гостю.
14: Ага.
15: Зовут меня Магомед.
14: Очень приятно, Магомед.
15: Какая рекомендация от гостя о том, чтобы читать профильную литературу? Что бы она посоветовала?
14: Еще раз, я очень сильно извиняюсь, Магомед, повторите, пожалуйста, свой вопрос. Плохо слышно вас.
15: Ваш гость советовал почитать профильную литературу.
14: Ага.
15: Для риэлторов, для повышения своей квалификации.
14: Так.
15: Какую литературу она сама посоветовала?
14: Все.
12: Отличный вопрос.
14: Спасибо большое. Спрашивают, что ты сказала про...
12: Профильную
14: рекомендуешь
12: литературу.
14: Про... Да, читать литературу профильную. Какую бы ты лично посоветовала бы?
13: Какую бы я лично посоветовала сейчас? Ну, смотря для кого. Вот нам кто позвонил? Риэлтор позвонил? Или...
14: К сожалению, не удалось уточнить. Ну, будем думать, что риэлтор, да. Если говорить о профильной литературе.
13: Если профильная литература, очень много, ребят. Если у меня хорошая библиотека в офисе, и мои сотрудники, они просто я не говорю каждый месяц, но в квартал одну книгу просто должны прочитать.
12: Топ-3 от Сурии.
13: «Холодные звонки». которую мы сегодня не так активно используем, но у любого менеджера по продажам должны быть навыки холодных звонков.
14: Автора
13: это
14: не вспомним?
13: Навыки продаж.
14: Автора не вспомним?
13: Я вспомню. Стивенс, вот честно,
14: честно не скажу.
13: Холодный звонок. Вы знаете,
14: все, что касается холодных звонков, это
13: эту книгу мне подарила автор этой книги с подписью одного очень крутого риэлтора было написано, который в Америке живет. Стивенс, вот не помню его. И навыки продаж обязательно. Любую книгу по навыкам продаж.
12: А есть именно то, что тебе нравится?
14: Да.
12: Именно то, что лично бы ты посоветовала.
14: Да ладно, там посоветовала, лично ты подарила бы.
13: Знаете, последняя книга, которую я читаю, это моя настольная книга Букина. Это «Как развивать свою память по навыкам спецслужб».
14: Ты к чему-то готовишься?
12: Ну, я бы, наверное, посоветовал почитать «Спин-продаж». Есть такая книга. Она очень будет полезна, думаю, всем.
13: Да нет, ребят, их очень много. Я могла бы сейчас назвать Игоря Мана, я могла бы сейчас назвать других авторов. Но я думаю, что просто надо начать. Сейчас есть ИИ, которому можно задать этот вопрос. Он выберет топ-10, топ-5 книг, которые... Ну, просто начните, и все.
12: Ну и можно еще правильно расписать задачу. Я думаю, ИИ, как ты сказала, подберет именно под каждого определенную книгу. Отлично. Сурья, вот за твой 20-летний опыт, как я понял, вот у меня был такой вопрос, но ты на него уже ответила. Самая запоминающаяся сделка, мы с тобой поняли, это была первая.
14: Она же, наверное, и самая крупная.
13: Да-да, именно она.
12: Я немного перефразирую, наверное, свой вопрос. Самая дорогая продажа именно за квадратный метр. То есть квадратный метр, сумма за квадратный метр, которую ты продавала. Вот у меня был просто...
13: Самая дорогая продажа у меня произошла, это была межрегиональная сделка с нашим партнером из Москвы. Мы продали квартиру стоимостью 780 тысяч за квадратный метр. Ну, я могла бы назвать, конечно, другие цифры, но я говорю реальный случай, который у нас был.
12: В на период... территории Дагестана есть?
13: Это был 24-й год.
12: А если мы говорим про территорию Дагестана условно?
13: Самая крупная по стоимости квадратного метра. Ну, может быть, я скажу по цифрам или по стоимости квадратного. Если мы говорим о квартирах, то ну, в районе 200 тысяч за квадратный метр. Но это центральный. Ну, таких объектов у нас много было, поэтому если там плюс-минус 20 тысяч сверху, я сейчас не могу озвучить. Ну, в рамках 200 тысяч за квадрат.
12: Ну, вот у меня была просто.
13: Это о каркасах речь идет. Да, если мы говорим о квартирах, то самая дорогая это 47 миллионов.
12: Угу. Я просто почему спросил. У меня была продажа в 23-м, по-моему, году. Я продавал, правда, это не квартира, это апарт. И 500 тысяч рублей за квадратный метр.
14: Это здесь?
13: Знаете, в историю с апартами, это случайно не апарт-резорт?
12: Да.
13: Да, давно продавали. Не, классный, просто классный комплекс. Я, кстати, кто нас слушает, я всем рекомендую. Я там недавно была. Я смотрела этот комплекс. Он прям в центре Дербента находится, где городской пляж. Пока я просто изучаю Дербент. Он мне немножко непонятен, исходя из
12: инвестиций. Я могу рассказать тебе, в принципе, про него отдельно. Да, это был как раз этот апарт. Когда они только начинали строить.
13: Ты красавчик.
12: Самая история, что... Это было 23-й. Я просто почему интересуюсь? Просто интересно, потому что на тот момент для меня был вообще, когда я заходил в этот проект, история с этой цифрой, казалось, вообще что-то там в районе космического куда-то улетели.
14: И вот... Он ищет просто человека, который его личный рекорд перебил.
13: Я не перебила твой рекорд, так что ты number one.
12: Нет, ты здесь продала больше уже, в любом случае. Так, вопрос такой... Как бы тебе правильно его задать? Подскажи, пожалуйста, вот как действовать сегодня покупателю? Стоит ли покупать или лучше подождать? Да, это вопрос интересный. Я думаю,
14: тут вообще, наверное, надо понимать.
13: Ну, здесь я, знаете, как вам скажу, ну, покупать, но не любой ценой. Я вообще против идеи, надо обязательно иметь свою квартиру. Если ради нее человек берет неподъемный кредит на 25-30 лет, залазит в долги, иногда разумнее какое-то время, наверное, снимать и формировать капитал. Ну, вот так.
12: Я, но история показывает, что люди собирают, а в итоге...
14: Не догоняют цены.
13: Ну, да. Аренда покупает нам время, а собственность при правильной покупке создает капитал, поэтому здесь все индивидуально, ребят. Нужно, опять-таки, вот если это хороший эксперт и хороший риэлтор, он... задаст столько вопросов, чтобы сформировать правильную стратегию для такого человека, который не знает, как правильно. Ну, ни в коем случае риэлтор, он всегда чувствует, загонит это в кабалу, потому что зачастую, что кажется очевидным для восприятия риэлтора, специалиста по недвижимости, зачастую очень как бы по-другому.

0: что сказать по ее условиям. Я считаю так, если есть семейная ипотека, надо ее брать. Я так считаю. Если, конечно, нет иных убеждений у человека, которые ему, ну, не позволяют это сделать. Ломать mm-hmm. себя в этом случае, конечно, не нужно, потому что я очень часто сталкиваюсь с такими историями, когда жены хотят, мужья не разрешают. Ну, в этой истории я всегда отхожу в сторону и никогда никому ничего не советую.
1: Mm-hmm. Это логично.
0: Взяла ли я себе семейную ипотеку? Да, взяла. Пожалела ли я об этом? Нет, не пожалела. И я понимаю, что я даже не собираюсь оплачивать эту ипотеку раньше времени, потому что я лучше вложу эти деньги в какую-нибудь другую историю, другие инвестиции. И да, кто рассматривает, я считаю, что это очень классная история, которая помогает, потому что дети очень быстро растут, и мы сегодня молодые родители, это мы... понимаем, и поэтому всем советую, берите, ребята, не сомневайтесь. Если у вас нет иных убеждений, сомневаться, ждать каких-то новых условий ни в коем случае не нужно.
1: Ну вот, что касается семейной ипотеки, внесли уже коррективы, но еще в силу не вступили, ее оттягивают. Дальше будет немного сложнее. И, конечно, по цифрам тоже будут.
0: Ну, коррективы уже определенные внесли, которые усложнили нам этот процесс. Да, мы сегодня понимаем, ну, сейчас не будем, да, это все есть на сайте. Кто захочет, просто посмотрит, либо позвонит Фаруху, как риэлтору number one, и спросит.
2: К Сулье надо звонить.
0: Ну, подытожить про семейную ипотеку, я скажу, что надо сначала понять семью, ее доходы, первоначальный взнос и нагрузку, чтобы понять перспективы данной покупки и входа в семейную ипотеку.
1: Отлично. Сурья, еще вопрос. Ты как раз затронула историю про то, что ребята создают сообщество. Мы пересекались с тобой на собрании, когда был разговор о гильдии риэлторов.
2: Очередная попытка формирования.
0: Когда мне позвонил Муслим и сказал, я не понял, почему ты не оставила свою заявку, чтобы стать, возглавить гильдию риэлторов.
1: К чему подвожу? Вот мы с Муслимом обсуждали, как контролировать риэлторов, правильно ли это будет и как это все можно формировать, поможет ли это.
0: Вы знаете, я так скажу, если не будет такого вот помощника в виде правительства, который поддержит и поможет создать такое сообщество, только при поддержке правительства мы сможем сформировать правильное
2: сообщество.
0: Вот самостоятельно, я думаю, что нет смысла даже пытаться, потому что не готовы у нас риэлторы к тому, чтобы вот услышать друг друга, сформировать правильное сообщество. У каждого, ну, к сожалению, это вот мой опыт, я с этим столкнулась, потому что даже если не было общего понимания, как создать это, вот не могла собрать всех этих пазлов, ну, где-то, может быть, 10 лет назад, 5 лет назад у меня были такие порывы, амбиции, я хотела, чтобы мы этот рынок формировали, чтобы у нас было единое мнение, этика профессиональная, где мы могли какие-то спорные вопросы сесть, обсудить, поддержать друг друга. Там, где строительные компании, где есть свой офис продаж, который призывает продавать в их компаниях, и при этом очень некорректно и негуманно себя ведут с риэлторами.
1: Абсолютно,
0: когда, чтобы мы могли в один голос заявить, что мы не будем работать с такими строительными компаниями, с их офисами продаж, и тогда между нами было бы единство. Но, к сожалению, пока я вижу то, что, чтобы ты не говорил, если завтра будет покупатель, который реально хочет там, он пойдет и продаст. То есть, да, если будет поддержка правительства, вот наш Сергей Меликов, вот он тогда в свое время он подал такую идею, и Минстрой как бы взялись это все, но, к сожалению, пока это все пока отложили.
2: Ну, этот вопрос. Сурья, скажи, пожалуйста, больше, наверное, для слушателей, мы вот сейчас про гильдию обсудили, но больше про

0: коров. Чем она будет полезна для обычного человека, для участника рынка, который покупает или продает? И отсюда у вас сразу, наверное, вопрос логичным будет. Возможно, в чем ценность сегодня риэлтора для покупателя или продавца? И за что он должен платить риэлтору?
1: Муслим, сегодня, как я уже ранее говорила, сегодня клиент платит риэлтору не за квадратные метры, он платит за компетентность, он платит за время, за безопасность, переговоры и свое спокойствие. Если риэлтор может все это дать своему клиенту, то эта ценность, она дороже комиссии, на мой взгляд. Если клиент это понимает, то он заплатит своему риэлтору эту комиссию. Если мы говорим немножко, да, вот вернемся к первой части твоего вопроса, что даст гильдия клиенту, а не риэлтору. Ну, сам риэлтор становится более его начинают обучать, он становится экспертом, там есть определенный регламент, да, который обязует риэлтора учить законы, законодательство, и проводятся определенные аттестация, да, конечно, да, аттестация тоже, но я сейчас не об этом, я больше о мероприятиях, которые
2: повышают квалификацию
1: обязательно, и да, спасибо, что ты мне помогаешь. И, конечно же, вот сейчас мы, соответственно, приходим к тому, что клиенту будет хорошо от того, что он будет общаться с более компетентным риэлтором.
3: Но, опять же, не все будут состоять в гильдии условно. И как покупателю определить такого специалиста, где это можно найти будет? Условно, да? Ну, давайте так порассуждаем. Так, я знаю, что у вас есть ответы, я хочу, чтобы люди тоже слышали.
1: Скромность не моя сильная сторона. Вот я пришла к вам, меня зовут Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна, моя риэлторская компания находится на Каркмасова 43, да простит меня Фарух, риэлтор number one, вы можете обратиться к нам, у нас классная команда.
3: Я подтверждаю 100%, честно говоря, мне очень нравятся ребята в твоей команде, с кем я работаю,
0: работал. И подход к работе.
3: Да,
0: твой вопрос очень интересные. Я думаю, это все-таки, наверное, какая-то единая площадка, вроде какого-то сайта, на который любой покупатель или продавец может зайти и увидеть, условно, там, кто такой Муслим. Человек, который состоит в гильдии, а значит, он так или иначе аттестуется, имеет какие-то знания. То есть какой-то лимит доверия уже.
1: Определенно, и, да.
0: Я думаю, это так должно было бы, наверное, выглядеть в идеале. Если человека нету в списках, то, соответственно, нужно задуматься, с тем ли вы специалистом, и специалисты это вообще.
1: Ну, и, конечно, нельзя не говорить о том, что у риэлтора тоже должна быть ответственность. Он должен чувствовать ответственность за то, что он делает. Потому что у каждого бизнеса есть определенные риски. Если риэлтор не понимает, какие риски он несет за проведенную сделку, если он, в принципе, не считает, что он их несет, тогда лучше к такому риэлтору не обращаться.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот это не лишним будет и самим риэлторам тоже напоминать об ответственности какой-то. Потому что риэлтор может в моменте думать о том, что я сейчас заберу свою комиссию и как бы в закат уйду, и все, меня это больше никогда не коснется. Но чаще всего бывает, что его тоже привлекают к ответственности, особенно у нас ситуация с печально известной строительной компанией, где, насколько я знаю, и привлекают также к ответственности и риэлторов тоже.
3: Ну, даже больше, наверное, не риэлторов, а тех, кто
0: считают себя риэлторами.
3: Ну, дело не в этом, там история совсем другая. Я сейчас не хочу соврать, но, по-моему, это были не риэлтора.
0: Это вообще какие-то сторонние люди, походу, да?
3: Ну, кто просто продавал,
1: на самом деле,
3: там очень много.
1: Я изучаю судебную практику, очень много, если говорить в целом по России, риэлторов уже сидит за решеткой, к сожалению, и я даже думаю, что по большей части они просто не осознавали того, что они делают. То есть, не осознавали, это истории с маткапами, это истории с различными сертификатами, и поэтому, еще раз говорю, самое главное, если вы продаете продаете не картошку, вы продаете там не вещи какие-то, которые, если не понравились, можно повесить в шкаф и купить другое. Вы продаете недвижимость. И нужно очень четко оценивать эти риски, потому что недвижимость – это не про то, что можно обжечься, если не понравилось, там, забыть про эту историю. Нет. Поэтому нужно относиться к этому не просто ответственно, нужно изучать
0: специфику
1: и законы.
0: И законы обязательно.
3: В обязательном порядке. Вот я как раз всегда говорю, что главная боль, что риэлтора мало знают именно со стороны юридические аспекты, законы. И это очень... Мне идея с гильдией, честно, нравится. Почему? Потому что, как ты подметила, что будут хотя бы какие-то получать знания касаемо даже юриспруденции.
0: Да, я бы их вообще, наверное, поставил бы в первую этот. И каждые 3 месяца, на самом деле, если агентство, также наши коллеги, если слышат, если бы взяли бы в практику хотя бы ежеквартально аттестовать своих специалистов, это, я думаю, гораздо повысило бы качество сервиса, качество обслуживания наших клиентов за счет того, что наши коллеги, они, ну, более грамотными становятся. Цель-то нашей программы, как я и говорил, да, это попытка оккультурить наших людей в плане того, как вообще выбирать недвижимость, на что обращать внимание, где искать подводные камни при выборе там той же новостройки. Вот. Ну и ровным счетом также нужно и о тех, кто предоставляет эту услугу, тоже думать. Их тоже надо подгонять под то, чтобы они соответствовали тому, что называется. Потому что согласитесь, что покупка недвижимости для людей это зачастую бывает один раз в жизни вообще. То есть полжизни они собирают деньги, и полжизни, и оставшийся остаток жизни они должны будут прожить в этом, в этом доме или квартире. И тут должен человек довериться муслиму, который пришел и говорит, заявляет уверенно, вот сюда вложись, ты как бы не прогадаешь.
1: Я в дополнение к твоим словам, Муслим, тоже хочу добавить, что когда риэлтор перестает волноваться за результат клиента, начинает видеть только свою комиссию, mm-hmm. ему пора менять профессию.
3: Ну, обязательно в порядке.
1: Потому что в итоге он это все приведет к чему-то не очень хорошему.
0: Mm-hmm. Фарух, если у тебя нет вопросов, я бы хотел бы блиц-опрос небольшой провести для нашего гостя.
3: Давай, давай.
0: Итак, Сурия, блиц-опрос. Mm-hmm. Снимать или покупать?
1: Я, по-моему, Фарух мне уже задавал этот вопрос. Я считаю, что нужно покупать, но не так, чтобы вот всеми путями, правдами и неправдами. Все-таки нужно оценивать риски.
0: Новостройка или вторичка?
1: Ну, тут для... Если говорить об инвестициях, сегодня чаще, ну, я буду говорить, что нужно выбирать новостройку. Для жизни уже буду смотреть задачу под клиента.
0: Какой район Махачкалы недооценен прямо сейчас?
1: Интересный вопрос.
3: Они все переоценены.
1: Ну, наверное, я бы не называла один район категорично, потому что экспертнее показать логику. Условно, сегодня я смотрю, наверное, не сколько на название района, сколько на направление развития города. И вот в Махачкале уже практически нет такого понятия. Вот этот центр, а все остальное неинтересно. Сегодня ищут территорию, куда одновременно приходит новое строительство, дороги, коммерции, школы, соцобъекты. И, ну, такой район, если уже выделять, я бы, наверное, присмотрелась к району Ленинскому. Да? Это в сторону Редукторного, от Редукторного в сторону Каспийска. Потому что он хорошо очень развивается. Там зашли несколько крупных проектов и будут заходить. Я знаю о планах этой территории. То есть, в принципе, уже в социальных сетях говорят о дублирующей дороге. Я хочу сказать уверенно, что еще не утвердили данный проект, но он рассматривается и его будут рассматривать. И новое правительство, новые люди, которые пришли к нам во власть, этот проект будут рассматривать. И мне кажется, что, скорее всего, его примут, потому что очень много серьезных проектов будут реализовываться на этой территории.
0: Что важнее, локация или метраж?
1: Ребят, ну, конечно, локация. Тут без раздумий просто. Метры внутри квартиры – это все главная локация.
0: Недвижимость – это актив или эмоция?
1: Ну, для кого-то это актив, для кого-то это эмоция. Для инвесторов это актив, для семей с детьми, которые покупают дом, это эмоция.
0: Где бы ты купила недвижимость, если не в Дагестане?
1: Не хочу показаться банальной, но, наверное, первое, что приходит в голову, это Москва.
0: Москва. Это самый популярный ответ, который мы задаем.
1: От риэлтора или вообще?
0: Нет, от гостей, которые были.
3: А если мы не рассматриваем территорию России условно?
0: Да, тоже интересно.
1: Но опять-таки я буду, скорее всего, максимально банальной. Вы часто слышали этот вопрос. Да, скорее всего, это
0: Дубай. Дубай хорошо развивается. Почему бы нет?
1: Ну, я бы все равно я не сторонник покупки квартир за рубежом, потому что у них другие законы, и они могут всегда измениться. Поэтому мне бы хотелось все-таки то, что мы знаем, то, что ближе.
0: Фраза, которая лучше всего описывает рынок прямо сейчас, рынок Дагестана. Рынок недвижимости Дагестана.
1: Так, надо подумать. Я бы здесь, ну, наверное, деньги дорогие, ошибка еще дороже.
0: Спасибо большое, друзья. У нас в гостях сегодня была основательница риэлторской компании Home Гаджимирзоева Сурия Ахмедовна. С вами были Фарух Абдурахманов, Муслим Багаров и «Территория сделки».
4: «Территория сделки» – передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все, как проверить документы и не попасть в ловушку, на что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги, и как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. «Территория сделки».
5: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
6: Значимо, важно. «Диалог FM» – это день в истории.
7: 13 августа 1913 года металлург Гарри Брирли создал нержавеющую сталь. Он экспериментировал, добавляя в сталь хром и откладывал неудачные образцы. Однажды Брирли заметил, один из брусков, пролежавший месяц, не покрылся ржавчиной и сохранил блеск. Так в 1913 году появился первый образец нержавеющей стали. Сначала военные не оценили сплав, он оказался слишком мягким для стволов, но Брирли быстро нашел другое применение – столовые приборы. Шеффилд веками славился ножами и лезвиями, но обычная сталь быстро темнела и ржавела. Нержавеющая решила эту проблему, и изделия дольше служили, выглядели лучше и были гигиеничнее. Для бизнеса это был настоящий прорыв. Во-первых, новый стандарт качества. Нержавейка стала обязательной в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, везде, где важны чистота и долговечность. Во-вторых, она запустила целые линейки продукции от ножей и кастрюль до труб, емкостей, фасадов и медицинского инструмента. В-третьих, сработала экономика владения. Хотя нержавейка дороже обычной стали, она служит дольше и требует меньше обслуживания, а значит, в долгосрочной перспективе экономит деньги. Сегодня сложно представить современную экономику без этого материала. Он есть в ресторанах, больницах, на заводах, в архитектуре и даже в бытовой технике. Так, одно открытие Брирли потянуло за собой десятки рынков, и это отличный пример того, как технология становится драйвером экономики.
6: Значимо, важно. Диалог FM – это день в истории.
5: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог FM. Краткое. по делу. Новости на Диалог ФМ.
8: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийные отключения электричества произошли в двух районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 9 населенных пунктов. 6 в Чародинском районе Дагестана, 3 в Дербенском. По данным МЧС, без света остаются более 1000 домов с населением более 4500 человек, а также 12 социально значимых объектов. К другим новостям. Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС. Как пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана», по данным на 1 июля текущего года в Дагестане насчитывается 531 организация АЗС. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более километра, об этом сообщают в компании. Проведенные работы, кстати, позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов в Ленинском и Советских районах Махачкалы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки сегодня утром на распределительный центр в Чемишском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Кстати, по данным ведомства, сегодня украинские формирования при помощи беспилотников атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали 2 человека. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке. На 38% территории Евросоюза установилась засуха, об этом сообщает телеканал Евроактив. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Это сильное влияние имеет на животноводческий сектор на всей территории ЕС. В июле россияне активно спасались от жары, заказали 820 тонн мороженого, а также 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом сообщает телеканал «Москва-24» со ссылкой на сервисы доставки. Аналитики заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом. Особенно вырос спрос на экзотические вкусы. Любители кофе предпочитают холодные варианты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
5: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
9: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
10: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
11: Для детей старше 12 лет.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Новости спорта.
1: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыл вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла – достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В России за первое полугодие этого года было зафиксировано 3362 случая налоговых преступлений, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным МВД, это самый значительный рост за последние 12 лет. Наиболее часто встречающимися схемами уклонения от налогов стали дробление бизнеса для поддержания льготных налоговых режимов, создание фиктивных документов с техническими партнерами и оформление сотрудников как самозанятых или подрядчиков по договорам ГПХ. Об этом сообщила экономист и руководитель Московского отделения независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова. Работодатели также прибегают к выплатам зарплат в конвертах. Параллельно с этим увеличилась фискальная нагрузка. С прошлого года была введена прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой до 22%. Ставка налога на прибыль повышена до 25%, а с этого года базовая ставка НДС увеличена до 22%. Все эти изменения могут побудить часть бизнеса искать способы уменьшения налоговых обязательств, однако усиление контроля увеличивает риски для компаний, использующих незаконные схемы.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 13 августа 1913 года металлург Гарри Брирли создал нержавеющую сталь. Он экспериментировал, добавляя в сталь хром и откладывал неудачные образцы. Однажды Брирли заметил, один из брусков, пролежавший месяц, не покрылся ржавчиной и сохранил блеск. Так в 1913 году появился первый образец нержавеющей стали. Сначала военные не оценили сплав, он оказался слишком мягким для стволов. Но Брирли быстро нашел другое применение – столовые приборы. Шеффилд веками славился ножами и лезвиями, но обычная сталь быстро темнела и ржавела. Нержавеющая решила эту проблему, и изделия дольше служили, выглядели лучше и были гигиеничнее. Для бизнеса это был настоящий прорыв. Во-первых, новый стандарт качества. Нержавейка стала обязательной в пищевой промышленности, медицине, фармацевтике, везде, где важны чистота и долговечность. Во-вторых, она запустила целые линейки продукции от ножей и кастрюль до труб, емкостей, фасадов и медицинского инструмента. В-третьих, сработала экономика владения. Хотя нержавейка дороже обычной стали, она служит дольше и требует меньше обслуживания, а значит, в долгосрочной перспективе экономит деньги. Сегодня сложно представить современную экономику без этого материала. Он есть в ресторанах, больницах, на заводах, в архитектуре и даже в бытовой технике. Так, одно открытие Брирли потянуло за собой десятки рынков, и это отличный пример того, как технология становится драйвером экономики.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. В России отложили полный переход к использованию электронных медицинских книжек. Это следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжении ТАСС. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года, теперь ее отложили до 2027. Разрешение выдавать и ввести бумажные медицинские книжки также продлено. Перечень, обязательный для указания информации, дополнился данными о гражданстве и поле. И в завершении выпуска закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «ложить». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе портала Грамота.ру. Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «ложить» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме, глагола «ложить» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила остаются неизменными, и Грамота.ру не видит предпосылок для их пересмотра. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Говорим по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Российские компании значительно увеличили расходы на защиту от беспилотников. Так, в первом полугодии объем закупок вырос более чем в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 441 миллиона рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на информацию от «Тендерплана». Особенно заметный рост спроса произошел после конца мая, когда власти поручили совместно с бизнесом разработать меры по защите предприятий от атак беспилотных летательных аппаратов. Компании приобретают защитные барьеры, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, средства связи и дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Однако массового перехода на комплексные системы защиты пока не наблюдается. Другой аналитический сервис «Контрзакупки» также отметил увеличение расходов, но в меньших масштабах – на 49%, до 25,5 миллионов рублей. Разница в показателях обусловлена различным набором анализируемых площадок и методами подсчета.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 13 августа 1889 года было запатентовано изобретение Уильяма Грея, а именно первый телефон-автомат. Это не просто техника, это новая бизнес-модель. Телефон из элитарного инструмента превратился в общедоступную услугу, где прибыль шла с каждой минуты. Таксофоны буквально принесли связь на улицу и тем самым резко расширили рынок. Сегодня мы привыкли к мобильной связи, но именно такие автоматы когда-то сделали коммуникацию массовым продуктом и запустили целую инфраструктуру городского сервиса.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог FM.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российское правительство рассматривает дополнительные меры господдержки для проектов в сфере искусственного интеллекта, которые входят в перечень особо значимых. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В частности, обсуждается увеличение грантового финансирования до 80% от стоимости проекта, тогда как сейчас показатель составляет 50%, сообщили в аппарате. По итогам конференции ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения, которые предусматривают донастройку механизма поддержки особо значимых проектов. Они направлены на разработку и внедрение отечественных IT-решений в различных отраслях, включая производство. Речь идет о возможности грантового финансирования до 80% стоимости проектов за счет федерального бюджета. В аппарате Григоренко уточнили, что вице-премьер утвердил еще 24 особо значимых проекта. Данные IT-решения могут способствовать цифровизации в таких отраслях, как промышленность, торговля, агропромышленный комплекс и транспорт. С 2022 года было отобрано 200 особо значимых проектов, из которых 128 уже завершены.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
3: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Одной из самых маленьких монет в истории считается золотая монета из Индии, весом меньше 1 грамма. Ее можно было потерять быстрее, чем потратить. Вот где выражение «деньги тают на глазах».
0: Диалог FM. Все время по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
0: Закрома Родины.
1: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: У россиян есть возможность самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Пенсионные баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты нужны для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Количество накопленных баллов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. По состоянию на 26 год один ИПК равен 156 рублям. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент в этом году, необходимо перечислить на пенсионное страхование 71,5 тысячи рублей. Такой взнос дает 1,09 пенсионного коэффициента, уточнила пресс-служба. С 1 марта следующего года российские банки могут блокировать денежные переводы, если для этого используется устройство с устаревшей операционной системой. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности Артем Герасимов. Его процитировала РИА Новости. Кроме того, причиной блокировки могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Как пояснил эксперт, в устаревших версиях операционных систем могут быть известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Герасимов уточнил, что у банков нет полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Однако встроенные механизмы защиты приложения способны обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщение организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан стал лидером среди регионов России по уровню конкуренции застройщиков. В нашей республике сейчас возводится 1,5 миллиона квадратных метров жилья, по данным на 1 июля этого года. Из них 14% приходится на тройку крупнейших девелоперов. Такие данные публиковал единый ресурс застройщиков России. В Дагестане показатель снизился на 2 базисных пункта. С начала года по сравнению на 1 июля 2025 года совокупная доля крупнейших девелоперов региона сократилась с 18% до 14%. Ну и в нашем Дагестане выросло число населенных пунктов, где строятся многоквартирные дома. По данным на этот месяц, их насчитывается 12. За второй квартал количество выросло на 2. С таким показателем Дагестан поднялся на 5 позиций и занял 21 место в рейтинге регионов по количеству населенных пунктов, где строится МКД. Я напомню, что соседний Ставропольский край поднялся также на 2 позиции в рейтинге. В Дагестане в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено 149 земельных участков общей площадью 244 гектаров, сообщили РБК «Кавказ» в региональном управлении Росреестра. Кстати, по данным ведомства, данные земельные участки имеют потенциал для вовлечения в туристическую деятельность. Более 80 тысяч пострадавших из-за наводнения жителей Дагестана получили выплаты. Общая сумма превысила почти уже 3 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни, я напомню, что прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В Госдуму готовят внести законопроект об отмене ЕГЭ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал предложение бывшего министра образования Андрея Фурсенко усложнить экзамен, назвав его издевательством над молодежью. По мнению Слуцкого, такая мера лишь увеличит нагрузку на школьников и расходы на семей и на репетиторов. В новом законопроекте предлагается перейти к государственной системе экзаменов с разными способами оценки знаний школьника. Но и он теряет свою значимость и постепенно умирает, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Грусси в интервью финансовому изданию. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Я напомню, что глава МАГАТЭ – один из претендентов на пост генсека ООН. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Кельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Кельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Один любознательный ученик спросил учителя: «Скажите, пожалуйста, кого люди ценят больше, тех, кто говорит много или мало?» Учитель ответил: «С утра и до утра квакают на болоте лягушки, но никто не обращает на них внимания. Петух же кричит только на заре, и люди слушаются его, встают и принимаются за работу».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
5: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считает своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, 1/4 опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным. Еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Российские компании значительно увеличили расходы на защиту от беспилотников. Так, в первом полугодии объем закупок вырос более чем в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 441 миллиона рублей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на информацию от «Тендерплана». Особенно заметный рост спроса произошел после конца мая, когда власти поручили совместно с бизнесом разработать меры по защите предприятий от атак беспилотных летательных аппаратов. Компании приобретают защитные барьеры, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы, средства связи и дроны-перехватчики без взрывчатых веществ. Однако массового перехода на комплексные системы защиты пока не наблюдается. Другой аналитический сервис «Контрзакупки» также отметил увеличение расходов, но в меньших масштабах – на 49%, до 25,5 миллионов рублей. Разница в показателях обусловлена различным набором анализируемых площадок и методами подсчета.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыла вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла – достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
8: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
9: Диалог.ФМ. Это этикет.
10: Не звоните слишком долго. Оптимальными будут 3-4 гудка ожидания. Держать звонок до последнего не стоит. Если не ответили сразу, скорее всего, у человека на том конце провода нет возможности ответить. Повторный звонок лучше сделать спустя некоторое время, через 15-20 минут.
9: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положение проекта распространяется на среднемесячную зарплату руководителей, водителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
0: Закрома Родины.
1: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
0: Деньги дороги, как память.
1: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Бодо Шефера называют лучшим финансовым консультантом в Европе. Но его путь к успеху был очень тернист. Сбежав в 16 лет с Германии в США, он жил жизнью рядового гражданина. Но его ошибочные поступки и жизненные принципы привели к тому, что он стал полным банкротом, задолжав кредиторам 75 тысяч марок. Из этого трудного положения Бодо Шефер нашел необычный выход, проведя аналогию со спортом и вспомнив, что даже у самых знаменитых спортсменов всегда есть тренеры. Он решил, что ему тоже нужен финансовый тренер. Каждому из нас нужен человек, который способен взять нас за руку и повести вперед, постоянно активно помогая нам, рассказывал Бодо. Посещая бизнес-лекции одного американского нефтяного магната, Шеферу удалось набраться достаточного количества финансовых знаний, дабы расплатиться с долгами. Более того, Бодо, шагая путем избавления от долгов, старался выводить и использовать собственные денежные стратегии. Не всегда получалось, но методом проб и ошибок он смог не только избавиться от долгов, но и заработать капитал размером в 100 миллионов долларов. «Я много чего перепробовал. Экономия, инвестиции. Предпринимал самые непопулярные шаги, записывая, что принесло результат, а что лишь ухудшало положение», — рассказывал Шефер. Стоит подчеркнуть, что из самых действенных методов Бодо Шеферу удалось разработать стратегию, которая гарантированно сделает вас богаче. Либо вы планируете свою жизнь, либо за вас это делают другие. «Люди знают много финансовых правил, но правильно ли они их выполняют?» – спрашивает Шефер. Бодо считает именно этот вопрос важным в формировании своего богатства. Ведь достижение больших денег – это поэтапный процесс. Ваш путь должен начинаться с реальной позиции, в которой вы находитесь сейчас. Если есть долги, первым делом стоит избавиться от них. Маленькая зарплата. Думайте, каким способом увеличить доход или уменьшайте расход, утверждает Бодо. Все дело в том, что, по мнению Шефера, люди подходят неправильно к этапам достижения богатства. Как итог, нужные действия не приносят видимого эффекта, и люди перестают верить, что разбогатеть возможно. Некоторые люди экономят без плана, они просто экономят. Это определенно хорошо. Но какова цель? До каких пор вы будете экономить? Какие инструменты использовать? Что делать в случае форс-мажора? Все это нужно специально рассчитать и сохранить. Высокий доход не делает вас богатым. Деньги, которые вы откладываете, делают вас богатым. Поэтому важно начать откладывать часть дохода и как можно раньше инвестировать. Шефер советует строить карьеру на хобби, чтобы не быть машиной для денег на всю жизнь. У всех разные жизненные ситуации. Если у человека есть возможность устроиться на высокооплачиваемую работу, то это необходимо сделать, даже если ей не до хобби. А параллельно уже можно заниматься любимым делом, что в будущем будет приносить доход. Хочешь получать больше? Начни стоить дороже. Если мы говорим о миллионе как о реальной цели, стоит понимать, что просто так он не появится, утверждает Шефер. Конечно, не все мы любим или вообще хотим работать, но в этом плане Шефер реалист. Он считает, что условия работы и зарплата могут быть достойными, когда на труд человека есть спрос. Более быстрый путь к финансовой независимости можно пройти, став более ценным на рынке труда. Рынок труда – это отношения, в которых вы продаете свои навыки начальству за определенную зарплату. Чтобы иметь более быстрый денежный поток, вам нужно зарабатывать больше. Поэтому лучшая инвестиция – это инвестиция в себя, в свое личное и профессиональное развитие. Постарайтесь развивать больше навыков, которые будут отличать вас от других на рынке труда. Цель – стать незаменимым специалистом, которому будут готовы платить хорошую зарплату. В век интернета это стало очень доступно. Теперь можно повысить свою ценность из любой точки мира, пройдя огромное количество курсов и тренингов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Аварийные отключения электричества произошли в двух районах Дагестана. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Дагестану. В зону отключения попали 9 населенных пунктов, 6 в Чародинском районе Дагестана, 3 в Дервенском. По данным МЧС, без света остаются более 1000 домов с населением более 4500 человек, а также 12 социально значимых объектов. К другим новостям. Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС. Как пишет телеграм-канал «Экономика Дагестана», по данным на 1 июля текущего года в Дагестане насчитывается 531 организация АЗС. Специалисты «Газпром» газораспределения Махачкала завершили реконструкцию участка газопровода высокого давления в Ленинском районе дагестанской столицы. Протяженность обновленной сети составила более километра, об этом сообщают в компании. Проведенные работы, кстати, позволили повысить надежность газоснабжения уже подключенных потребителей. Кроме того, реконструкция создала техническую возможность для подключения новых абонентов в Ленинском и Советских районах Махачкалы. Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки сегодня утром на распределительный центр в Чемишском районе Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Кстати, по данным ведомства, сегодня украинские формирования при помощи беспилотников атаковали логистический центр. После атаки произошло возгорание, пострадали 2 человека. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц, причастных к атаке. На 38% территории Евросоюза установилась засуха, об этом сообщает телеканал Евроактив. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Это сильное влияние имеет на животноводческий сектор на всей территории ЕС. В июле россияне активно спасались от жары, заказали 820 тонн мороженого, а также 757 тысяч литров кваса и 301 тонну льда. Об этом сообщает телеканал «Москва-24» со ссылкой на сервисы доставки. Аналитики заявили, что мороженое стало самым популярным летним десертом. Особенно вырос спрос на экзотические вкусы. Любители кофе предпочитают холодные варианты. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ второй раз подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв Астон Виллу 2-1. Счет на 20-й минуте открыла вингер парижан Хвича Кварацхелия, замкнув передачу Дезире Дуэ. Астон Вилла отыгралась в добавленное к первому тайму время. 17-летний Брайан Маджа с близкого расстояния переиграл Матвея Сафонова и стал самым молодым футболистом, которому удалось отметиться голом в матче за Суперкубок. Победу парижанам принес гол все того же Дуэ во втором тайме. Королевский футбольный союз Нидерландов объявил о назначении чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Хави на пост главного тренера национальной команды. 46-летний специалист подписал контракт до следующего мундиаля. Хави сменил на этом посту Рональда Кумана, который покинул сборную после вылета в 1/16 финала Кубка мира от Марокко в серии пенальти. Испанец стал первым иностранным главным тренером оранжевых с 1978 года. 19-летняя итальянка Сара Кертис установила мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. В полуфинальном заплыве она преодолела дистанцию за 26,63 секунды, улучшив предыдущее достижение австралийки Кейли Маккион, которая держалась с октября 2023 года. Олимпийский чемпион в составе сборной США Рассел Уэстбрук объявил о завершении профессиональной карьеры. За 18 сезонов в НБА разыгрывающий установил абсолютный рекорд по количеству трипл-даблов – 209 в регулярных чемпионатах и 12 в плей-офф. А в сезоне 16-17 он оформил 42 трипл-дабла и был признан самым ценным игроком лиги. Уэстбрук 4 раза завершал сезон со средними показателями трипл-дабла, достижение, которое больше не удавалось повторить ни одному игроку в истории. Девятикратный участник матча звезд и девятикратный член символических сборных сезона завершил карьеру в Сакраменто Кингс. Ирландец Марк Инглиш побил рекорд чемпионатов Европы в беге на 800 метров, преодолев дистанцию в полуфинале за 1 минуту 43,49 секунды. Предыдущее достижение принадлежало представителю ГДР Олафу Бейеру и держалось с 1978 года. 33-летний спортсмен ранее дважды выигрывал бронзовые медали на открытых первенствах континента. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дорожные новости.
1: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы предложили увеличить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считает своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным. Еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Было несколько заявлений, достаточно авторитетных в мире людей, добившихся чего-то, да, о том, что ой-ой-ой, искусственный интеллект, это опасно, надо запретить. Ваша реакция?
4: Я не сторонник этого. Я смотрел много фильмов, там, сериалов про киберпанк. Мне кажется, что искусственный интеллект, он лишен главного. У него в том числе нет эмоций, у него нет лимбической системы. То есть он не обладает самосознанием как сущностью. Как я понимаю его... Это всего лишь языковая модель, в которую загружено очень много дейта данных. Все. Он не такой умный.
3: И вы думаете, это невозможно туда добавить?
4: Уверен, что это возможно, но
3: это тогда появится, должно, это будет только через призму таких вещей, как боль,
4: да,
3: и смерть.
4: Да, конечно, конечно, безусловно.
3: Пока не будет боли и смерти,
4: он
3: не появится мотивация.
4: Именно, именно. И вот тогда тот эволюционный путь, про который вы говорили, все, это уже автоматически, мы обречены. Но сейчас он... абсолютно далек от этого, как от до Луны, как мне кажется.
3: Но тем не менее, вот тут недавно я обратился к искусственному интеллекту, попросил провести мне анализ там, литературы на какую-то тему и доказать одну, там, мою версию. И я был очень удивлен, что искусственный интеллект придумал ссылку на статью, которая не существует.
4: Да, галлюцинации – это просто его вообще база.
3: И что? Как? Проверь, пожалуйста, все ли статьи, которые ты упомянул, действительно были напечатаны в журналах.
4: Да, классная штука, кстати. Просить его сделать факт-чекинг идеально, постоянно.
3: А он извинится?
4: Он в некоторых случаях может сам найти свои ошибки и извиниться.
3: Он извинится?
4: А в зависимости от инструкции. Базово извиниться. Я специально все это выключил через инструкции, чтобы просто не тратить время. Я попросил его, давай без вежливости, по факту, только по делу коротко и лаконично.
3: И не ври, и не ври.
4: Понимаете, у него есть своего рода синдром отличника. Он пытается дать вам максимум, даже если он не знает как, и он очень стесняется.
3: Старается, но это уже эмоция.
4: Абсолютно. Он стесняется сказать вам, что он не знает, и он будет выдумывать. И вот именно здесь и кроется лакмусовая бумажка, да, что если человек в предмете не разбирается, но просто механически что-то вгрузил и потом это понес это руководителю, не дай бог, это может быть очень чревато. Поэтому я и говорю, что он вас очень усиляет, и я пишу с помощью того же чат-GPT огромные статьи для федеральных СМИ, то есть готовлю сценарии, но у меня там ТЗ на несколько страниц.
3: Вы ставите его в соавторы?
4: Да, я рассказываю об этом везде, постоянно. То есть я тот человек, который открыто про это говорит. Но у меня ТЗ изначально на несколько страниц, оно разбито на итерации, я шлифую с помощью него. То есть очень важно понять, как ты мыслишь, и это концептуально переложить в нейросеть, потому что вот многие говорят про промты, не промты, это абсолютно не актуально. Чтобы начать с ним работать, нужно просто открыть диалог и начать этот диалог. Все. Никаких промптов, это абсолютно уже не актуально. Вы просто берете и взаимодействуете с ним как с синтетическим мозгом, который у вас вот лежит на мониторе. Все. Больше ничего не нужно.
3: Как повлияет искусственный интеллект на рынок труда?
4: Я расскажу, наверное, через призму креативных индустрий, которые мне очень близки. Из довольно грустного того, что я вижу как тренд, у нас есть лидеры, это самые креативные, те, за кем идут, ролевые модели. Есть начинающие, а есть середнячки. И вот, к сожалению, искусственный интеллект, на мой взгляд, просто уничтожает категорию середнячков. Потому что это все полностью автоматизируется. Ты либо оперируешь классными смыслами, да, что-то автоматизируешь, но... тебя могут просто уволить, и нейросеть может писать средненькие тексты, например, копирайтера, да, и поэтому тебе как будто бы либо нужно быть на острие, А как быть на острие? Нужно иметь социальный капитал, блог, да, возвращаемся к тому, что нужно создавать себе добавочную ценность. И вот эта лихорадка, она какой-то таким порочным кругом становится, что тебе нужно как будто бы еще активнее себя продавать, да, чтобы повышать свою капитализацию. А просто механические тексты, с этим прекрасно справится нейросеть. Она сделает отличную стратегию при правильном подходе. Поэтому это также актуально для фотографов, кстати. Мы ведь с вами сейчас можем сделать 50 своих селфи, загрузить в нейронку, написать, что я хочу бизнес-портрет на фоне дубового стола, там, не знаю, в Москва-Сити. Все, у вас будет идеальный фотореалистичный портрет, и вам не нужно платить 15 тысяч рублей деловому такому фотографу бизнес-портретов, да? То есть не топовому фотографу с личным брендом, которого зовут на все мероприятия, а среднячку, обычному пареньку, который ходит за фотографиями.
3: Вот. У меня как раз там докторская по экономике и про социальный капитал. В экономике вообще не было такого понятия и не было экономического определения социального капитала, а в этой связи совершенно непонятно было, а почему столько стоит социальная сеть.
4: Это индивидуалисты докрутили, да, социальный капитал?
3: Получается. Да, ну то есть, а почему там компьютеры, плюс там патенты, да, плюс бренд вместе считаешь, но эта компания стоит триллионы, а нет тут такого актива. А оказывается, актив социального капитала его никто не умеет считать. Мы в Россию привезли вот эти технологии фабрик мыслей, think-tanks, да, я стажировался в Рэнде, в Герцли, то мы запускали в Сбербанке сначала, да, через биржу идей. То, что потом было реализовано там в активном гражданине и так далее в Москве. Краудсорсинг, он способен собрать огромное количество идей, предложений, критики, замечаний, комментариев. В том числе он способен это сделать, например, при создании нового танка. Вот новый танк американский создан через краудсорсинг. И самое смешное, что больше пользы принесли как раз ребята, которые играли в World of Tanks, чем инженеры.
4: Практики.
3: Да, практики, да. Выжившие практики. Вот. Но оказалось, что краудсорсинг и даже часто фабрики мысли, у них разные алгоритмы, они усреднят и срежут гениев. То есть, если бы через краудсорсинг либо фабрики мысли пропустить там в начале 20 века теорию Эйнштейна, его просто топтали. А вот искусственный интеллект?
4: Думаю,
3: не
4: что
3: так
4: да.
3: же?
4: Плюс-минус. Мне кажется, это на самом деле, я думаю, что и да, и нет. Ведь все очень сильно зависит от конкретного человека. И вот мы к этому возвращаемся сегодня, да, что тот самый социальный капитал в каком-то смысле и сила твоих смыслов, активов, потому что за тобой стоят люди, которые тебя как бы валидируют и говорят, что да, мы разделяем эти смыслы, это здорово, это круто. Если такой человек еще пользуется искусственным интеллектом, он просто как турбину к себе прикручивает. А если у него за спиной никого нет, конечно, такому человеку тяжелее доказывать, ему тяжелее объяснить, почему он право держит микрофон, да, вообще иметь. И это, конечно, гораздо сложнее.
3: Ну, боже, поэтому там очень многие вещи идут по твой авторитет, по ссылкам на тебя.
4: Да, конечно.
3: А в связи с тем, что твоя теория, она совершенно сумасшедшая, на тебя никто не ссылается. И в результате у тебя веса нет, потому что ты одиночка, который придумал, что там две параллельные прямые где-то да пересекутся. Да. Все говорят, ну стоп, это же полное противоречие с определением параллельной.
4: Конечно.
3: Да?
4: Надо идти в сообщество, о чем мы и начинали сегодня, и быть частью конгломерата, да, чтобы, собственно, ты был сильнее,
3: вот
4: выше,
3: однажды
4: быстрее.
3: У меня и моих коллег по консалтингу был разговор с командой бизнесменов, которые вот придумали и запустили вот эту идеологию частно-государственного партнерства и начали строить по этой технологии, строить вот эти скоростные магистрали. И мы как-то с ними разговорились, что вот сейчас через несколько лет на эти скоростные магистрали выйдут автомобили без водителей, и вот будет ехать автомобиль, я не знаю, там «Волга», который там Яндекс создаст, мозг. А будет ездить автомобиль, например, там «Лада», который Сбербанк создаст мозг. То есть есть завод-производитель автомобиля, есть компания, которая произвела этот искусственный интеллект, который управляет этой машиной. Есть еще пешеход, который в этот момент перебегал через дорогу, и получилось так, что эти машины, там, уходя от столкновения с ним, и его сбили, и столкнулись друг с другом. И мы задумались, а кто будет нести ответственность за эту аварию? Машина всегда может сказать, что не сработал тормоз. Искусственный интеллект, который неправильно рассчитал стратегию ухода от аварии. Пассажир, который перебегал через дорогу. И вот мы долго сидели и обсуждали, кто должен нести ответственность

0: Тут за все несет ответственность дорога. И за разметку, и за то, что невозможно пешеходу перебежать, где нельзя. То есть они должны поставить такие ограждения, чтобы это было невозможно. Где надо поставить светофоры и еще ограждения. Правильно разметить, правильно защитить. Да?
1: Это превентивная система получается.
0: Да. И получается, что единственное решение у этой сложной задачи не в этой не в машине, не в интеллекте, не в воспитании пешеходов, а всего лишь в том, что надо в другом месте разместить мозг.
1: Кстати, очень интересно, вы сказали сейчас, это же про дилемму вагонетки в каком-то смысле. Я задавал чату GPT этот вопрос, мне было очень интересно. Я говорю, ты едешь на вагонетке, у тебя есть развилка, здесь как бы человек и здесь человек, что ты будешь делать? Знаете, что он ответил? Я поеду назад. Говорит, я остановлюсь и поеду назад.
0: А, ну да. Да. Вот. Это вопрос про ответственность. А вот все-таки вот мы его затонули чуть-чуть, и ну, непонятно, кто будет нести ответственность.
1: Системный подход, по
0: после,
1: сути.
0: После разговора с аватаром Ситникова пациент ушел в депрессию, принял наркотики или покончил с собой.
1: Безусловно. А аватар, может быть, сделали не вы, а да. Кто-то сгенерировал его и создал какие-то смыслы.
0: В том-то и дело. Мало того, там еще была помеха связи, он завис.
1: Да-да-да.
0: Да, на самом интересном месте, что привело еще в большую депрессию. А, ничего не получается все равно. Кто? Оператор связи, производитель модема,
1: а это получается,
0: искусственный интеллект.
1: Да, получается, что дискуссионный вопрос, потому что у нас же у разных стран абсолютно разный подход в этом плане. Например, как раз на Западе, да, больше считается, что как бы платформа, да, вот платформа, она как бы несет больше ответственности. Вот у нас пока больше именно про авторов конкретных, да, что вот автор там что-то запостил, он, значит, как бы несет за это ответственность. Поэтому подход очень разный, и в том-то и проблема, что законодательство за этим еще не поспевает. У нас очень мало стран, у которых есть, по сути, некие цифровые манифесты. Такой манифест, например, есть в Саудовской Аравии, в Турции есть, у них блогеры должны давно уже регистрироваться как отдельная единица. То есть я просто писал статью для Forbes именно как цензурирование блогосферы в разных практиках, да. И, безусловно, у нас пока что еще работать и работать над этим, чтобы, ну, вот то, что сейчас регистрация блогеров с 10 тысячами подписчиков, это как раз в какой-то степени шаг к деанонимизации блогеров, но с другой стороны, те, кто были в серой зоне, им абсолютно все равно. Они как там находились, так и находятся. Им что регистрируй, что не регистрируй. Поэтому вода камень точит. И, как вы правильно заметили, комплексный подход только через призму разных инструментов он в совокупности может превентивно защищать людей.
0: Ну, потому что иначе у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение.
1: Да, конечно, безусловно. По поводу искусственного интеллекта и контента, возможно, мы придем к тому, как уже сейчас бывает, да, что будут просто дисклеймеры, что вы смотрите сгенерированный контент и берете там всю ответственность, снимается, ну, как дисклеймер такой, да, то есть
0: да,
1: тоже вариант.
0: Ведя психотерапию через Zoom, я буду текст тоже говорить.
1: Да-да-да, проговаривать его до конца обязательно.
0: Поди отличить.
1: Что мнение настоящего Алексея Ситникова может отличаться от мнения его цифрового аватара.
0: Да-да-да. С вами говорил автопилот. А вот такой вопрос. У меня была такая неприятная история. Из Википедии получаю письмо. Вы знаете, у вас там на сайте написано, что вы трижды доктор наук. Вы знаете, так не бывает. Мы тут обратились к одному кандидату наук. Он прошерстил, не нашел ваших двух диссертаций. Хотя это трудно сделать, на ВАКе они висят. Вот. И поэтому мы навсегда без права восстановления закрываем ваш аккаунт в Википедии.
1: А это давно было?
0: Да, года 3 назад. Угу. Я им послал все свои 4 докторских, сканы писем из ВАКа, ссылку на ВАК на диссертацию, я послал им тексты диссертации, я послал им дипломы там, профессора, у меня еще есть там, PhD американский, и так не удалось вернуть.
1: Молчание было
0: права?
1: Ответом, да?
0: Молчание было ответом. И да, безответственный эксперт просто схалтурил и просто поленился найти. И мог бы мне написать, я ему прислал бы сканы и ссылки, но этого не сделал. В результате безответственный эксперт, ну, в общем, там, создал совершенно неправильную и незаконную ситуацию. Вот какие права все-таки у человека, который входит в это пространство, которое не он регулирует и фактически бесправен?
1: По сути, да, это как Дикий Запад, по большому счету. Для того, чтобы хоть что-то регулировать, остается только один формат, как он раньше назывался, это стендалон блог, когда ты делаешь отдельный собственный сайт и поднимаешь его на своем сервере, в идеале вообще на собственном. И то, если большой интернет обрубит, ну как бы твой сервер тоже упадет. Но это вот, если по-серьезному, это единственный устойчивый формат, когда вы создаете собственный

0: актив, которым можете управлять. Я даже знаю несколько видеоблогеров, которые подняли свой видеохостинг. Вот из-за ситуации в нашей стране они сделали свой маленький хостинг, на который выкладывают свои видео. На мой взгляд, это крайность, и это очень избыточно, потому что если возникнет такая какая-то крайняя ситуация, ну, вряд ли вам это как-то сильно поможет. Но я думаю, что нужно просто держать это в голове, понимать это и не настолько сильно аффилировать себя со своим медиапродуктом, чтобы невозможно было бы быть самостоятельной личностью, автономной, потому что иначе это будет довольно грустно. Мы действительно можем потерять все в любой момент. Нужно просто подняться, идти дальше и использовать те обстоятельства, которые есть, и те возможности, которые будут. Вот и все.
1: Ну вот это же и говорит о том, что да, современный интернет, прав Тим Берners-Ли, да, что современный интернет абсолютно асоциален, и это не то, что они собирались сделать.
0: Ну, конечно, это по сути
1: и абсолютно... появится другой интернет. Кто-то же это сделает?
0: Да, конечно.
1: Кто-то же это сделает. У нас просто вся архитектура разработана, но такого заказчика системного, который был бы заинтересован в новом интернете, меньше зарабатывать, чем зарабатывает в старом, почему-то не находится.
0: Стейкхолдеры дрожащими руками держат свои миллионы.
1: Ну, как раньше, да, владельцы нефтяных компаний и старых автомобильных скупали все патенты в области электромобилей, чтобы, не дай бог, это не появилось.
0: Абсолютно.
1: Но не удалось. Я думаю, здесь будет то же самое. Как искусственный интеллект изменит сферу образования?
0: Он уже очень сильно ее меняет. И на самом деле это очень классно, потому что, как я говорил, есть такое как бы демократизация креатива, то есть порог входа сильно понижается. И с помощью того же чат-GPT можно, по сути, без вложений, если у человека есть просто стимул не только обучиться новому навыку, но и сделать свой индивидуальный трек. Потому что, кстати, тоже интересный момент. Многие люди работают с тем же чат-GPT, любой с другой такой подобной генеративной нейронкой, просто давая ей задачу. Вообще-то можно дать ей бразды правления, можно ей отдать лидерство, описать ей контекст задачи, что, например, я хочу научиться кататься на горных лыжах за 6 месяцев, у меня там, не знаю, протрузия в пояснице, есть ограничения определенные, сделай мне индивидуальный план, который учитывает мои личные особенности и дай мне таймлайн на весь этот период. Чем больше контекста вы вгружаете в чат в любых задачах, тем более персонализированный и классный ответ вы получаете. Поэтому с точки зрения образования это гибкий пластилин. Методологии, новые навыки, абсолютно все, что угодно можно делать, вплоть до того, что можно взять отраслевой телеграм-канал, выгрузить из него все тексты, попросить чат-GPT сверстать из этого стройную методологию, чтобы вы уделяли в день полчаса и весь месяц учили навыки, основанные на этом телеграм-канале какого-нибудь эксперта, который вам нравится. Мне это и очень импонирует, что это пластилин, который можно, из него можно лепить все, что угодно, важно лишь концептуально понять, как с этим работать, вот и все.
1: Вот искусственный интеллект сейчас, в принципе, может отслеживать наше там потребительское поведение, наши особенности мышления, на что я обращаю внимание, какие покупают там автомобили, какие покупают продукты. Он может отслеживать, уже даже понимать меня лучше, чем я сам, может быть, даже понимаю.
0: Да? Предиктивно, по сути.
1: Я же, да, иррационален. А дальше возникает следующий шаг, что, во-первых, он будет, естественно, управлять моим там поведением, вниманием, покупками, закупками и так далее. Я вчера еду на автомобиле, или позавчера, когда мы записывали, с шоссе энтузиастов. И вдруг звонок из вашего любимого Яндекса. Здравствуйте, здравствуйте. Вы же сейчас едете в такой машине? Да. А вы знаете, что вы едете не туда? И я говорю, не понял. Ну, вы же домой хотели? Ну, да. А вы посмотрите, вы едете не туда. А геопозиция неправильно показала, что я уже еду в Химки. То есть был сбой геопозиции, но они-то не знают.
0: Из службы позвонили, да?
1: Да, но искусственный интеллект отследил, что я еду не туда, куда собирался. И они мне звонят. Ладно, вот Канеман получил Нобелевскую премию, да, за книжку «Думай долго», там, «Принимай решение быстро». Вот когда искусственный интеллект помогает хирургу проанализировать твой там ПЭТ-КТ или там томографию, либо рентген, или УЗИ, а он же уже способен заметить то, что не каждый
0: врач заметит. С филигранной точностью, конечно.
1: Филигранной точностью, да. Потому что анализирует пиксели, да, а не то, что там своим зрением видит врач. Мало того, у него все истории болезней всех людей для анализа диагнозов. Ну вот он помогает врачу принять решение, делать или не делать операцию, удалять или не удалять этот орган. А вот в какой момент будет сделан этот шаг, позволить искусственному интеллекту уже и решение принимать?
0: Ну да, это же в первую очередь правовой вопрос. То есть тогда, когда наше право позволит это, и на самом деле, возможно, это будет и лучше гораздо, потому что если искусственный интеллект сможет принимать доказательные эффективные решения, он же не выспался, у него не дрогнет рука, да, то есть он же не обусловлен контекстом, как человек. У человека может быть ужасное настроение, он вчера поссорился со своей супругой, да, любимой, сегодня у него с утра тяжелейшая, сложнейшая операция, там какое-нибудь коронарное шунтирование, да, и прочее. То есть, безусловно, если мы дойдем до этого, а я уверен, что мы до этого дойдем.
1: Ну, то есть искусственный интеллект не сделает, не получилось.
0: Да-да-да, если только он, конечно, не переживет эволюционный период, да, тогда, возможно, вполне. Вообще, вот к тому, что вы сказали про такси, мне кажется, что интересную статью читал на эту тему, что мы переходим от вот этой вот такой когнитивной экономики к экономике намерений как раз, когда искусственный интеллект, он создает все, чтобы создавать предиктивные условия для ваших будущих решений. Куда вы пойдете, где вы будете отдыхать, через какую рекламу, да, вы пойдете продукт покупать.
1: А что самое неожиданное может произойти в этой сфере диджитализации искусственного интеллекта? Вот пофантазировать. Вот что может произойти такое, что, в общем, мы даже не... Ну, мы обыватели, а вы специалист, даже не предполагаем. Это первый. А второй, какие мифы существуют про вот искусственный интеллект, которые... про все существуют какие-то неправильные представления. Вот какие существуют неправильные представления про искусственный интеллект?
0: Ну, наверное, я начну с конца. Самый главный миф и шаблон вокруг вообще генеративного искусственного интеллекта – это то, что он для каких-то людей из IT-сферы, для программистов, текущий этап развития, он настолько делает эти продукты комфортными, что ими могут пользоваться даже самые неподготовленные люди. Я говорю сейчас про... условно, не знаю, учителей, представителей гуманитарных наук. Я гуманитарий стопроцентный. Вот я использую именно гуманитарный подход, который позволяет мне решать задачи. То есть, по сути, это как, не знаю, техника Apple. Она ничего нового не создает, она переосмысляет уже имеющиеся технологии, делая их понятными даже ребенку. И вот это про Claude, ChatGPT, другие продукты. Наш Яндекс.GPT также прекрасно развивается. Это главный шаблон, что это там для каких-то айтишников, да, а я вот не буду туда идти. И это большая ошибка, потому что я повторю, что если он кого уволит, то он уволит не людей, а тех людей, которые не хотят пересобирать себя и адаптироваться к новым инновациям. Вот в чем проблема. Мне это очень сильно напоминает, помните, когда... Такая, в начале 20 века появились автомобили, перед ними шел человек и размахивал, что самоходная тележка едет. Вот ровно то же самое наблюдаю сейчас с искусственным интеллектом. Но хорошая новость в том, я очень много выступаю в регионах России, прям в маленьких городах иногда, в далеких регионах. Я вижу, что все больше и больше людей уже набивают руку и эту мышцу себе набивают. Вот по поводу самого неожиданного, ну, конечно, это если у него появится самосознание. Если он выйдет каким-то образом из-под контроля человека и начнет... создавать какие-то собственные нейронные связи, как, например, в одном прекрасном сериале, где он просто прятался от людей, по серверам путешествовал и масштабировал себя, наращивал новые нейроны. Ну, конечно, это чисто вот киберпанк, да, то есть это такие вот истории из фильмов и сценария. Я думаю, что это единственное, что действительно может быть таким, ну, неконструктивным и фантастическим, но почему-то кажется мне, что все будет гораздо более скучно. Нехорошие люди будут использовать его для нехороших задач, а добрые люди будут использовать его во имя добра. Как в жизни всегда и было с любыми технологиями.
1: Когда вы рассказывали, что скоро все будут пользоваться, да, там, наверное, даже дворники, я помню, в Кении еду через прерию, саванна, и стоит несколько масаев, попоне в одной, в шлепанцах и в попоне. То есть вот длинные эти двухметровые масаи. Проезжая мимо них, они останавливают нас и пытаются нам продать бусы, чтобы обменять на ручки. Там, ну, на доллары это идеально, ну ладно, на ручку. И один такой подходит, у него два зуба, никогда не мылся, никогда не брился. И вот он подходит и так властно просит меня так опустить окно. Я окно опускаю, он смотрит на меня и говорит: «А вы же не американец». Я говорю: «Нет, я не американец, я русский». Русский. Ну что, перестройка идет своим ходом? Я говорю: «Стоп, стоп, да». Он говорит: «А что, Лихачев, похоже, потерял позиции, да?» И я говорю: «Ой, а вы местный политолог?» И он так отвернулся, говорит: «Да, просто интересуюсь».
0: Это хобби
1: это
0: просто,
1: про, да. Это про дворника, который будет пользоваться искусственным интеллектом.
0: Вот, вдогонку рассказываю. У меня прошлым летом был очень интересный опыт. Меня пригласили в Свердловскую область, это города Алапаевск, Асбест, небольшие промышленные индустриальные города, прочитать лекции про искусственный интеллект. И я подумал, отличная идея, конечно, я вписываюсь в такое. Я был в турне 5 дней по этим городам, выступал в кинотеатрах, домах культуры, в каждом из которых сзади большой бюст Ленина стоит, запылившийся. И что вы думаете, каждый раз я делал один и тот же срез. Кто пользовался генеративным ИИ, там, Яндекс.GPT, большинство людей поднимало руки. Я был невероятно удивлен, и иногда там ребята могли выйти на сцену и фору дать некоторым нашим спикерам. То есть я к тому, что это тоже большой шаблон, что им пользуются только какие-то технооптимисты и гики. Нет, это абсолютно не так. И вот это очень здорово. Я думаю, что мы сейчас находимся на том этапе, когда такое позднее, точнее, раннее большинство, да, вот по теории инноваций, когда раннее большинство уже это опробовало, процентов 20-30 людей. А дальше он будет только масштабироваться и становиться все более и более эргономичным и комфортным для самых даже отдаленных таких категорий людей и консервативных аудиторий.
1: А можете сейчас вот себе оттуда из будущего, вот себе сегодняшнему, там, дать пару советов?
0: Наверное, главные советы, которые я бы сам себе дал, это про то, что неважно, как будут меняться декорации вообще, человечество всю дорогу меняло эти декорации, но фундаментальные вещи, они остаются. Это какие-то базисные абсолютно инструменты вроде добросовестности, порядочности, рационального мышления, которое я всю жизнь вот пропагандирую. И я бы, наверное, дал себе такой посыл, чтобы это сохранять, несмотря ни на что, несмотря на то, как будут меняться эти нейросети, как киберпанк будет захватывать наш мир, как бегущий там по лезвию в фильмах и прочих, вот чтобы сохранять тот самый каркас и фундамент, который сделает меня устойчивым человеком, даже оказавшись на острове без технологий.
1: И оставить человеком.
0: Да, оставить человеком. Вот самое главное, наверное, это та цель, которую я ставлю перед собой, остаться в хорошем смысле аналоговым, потому что чем больше я вижу вот всю эту цифровизацию, тем больше теплоты и душевности в обычных человеческих связях, в общении, в книгах, которые пахнут типографией. Вот я вообще не перевариваю электронные книги, я могу читать только вот эту корочку, которая хрустит. Вот, наверное, хочется все это сохранить на долгой дистанции. Это главный посыл.
1: Друзья, какой потрясающий, интересный собеседник, который показал нам, куда мы движемся. Не надо, оказывается, этого будущего бояться, открыться ему, использовать то, что появляется из этого будущего, но при этом оставаться человеком. Вам всего доброго, а вам огромное спасибо.
0: Спасибо огромное. Спасибо вам.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 16 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестан стал лидером среди регионов России по уровню конкуренции застройщиков. В нашей республике сейчас возводится 1,5 миллиона квадратных метров жилья, по данным на 1 июля этого года. Из них 14% приходится на тройку крупнейших девелоперов. Такие данные публиковал единый ресурс застройщиков России. В Дагестане показатель снизился на 2 базисных пункта. С начала года по сравнению на 1 июля 2025 года совокупная доля крупнейших девелоперов региона сократилась с 18% до 14%. Ну и в нашем Дагестане выросло число населенных пунктов, где строятся многоквартирные дома. По данным на этот месяц, их насчитывается 12. За второй квартал количество выросло на 2. С таким показателем Дагестан поднялся на 5 позиций и занял 21 место в рейтинге регионов по количеству населенных пунктов, где строится МКД. Я напомню, что соседний Ставропольский край поднялся также на 2 позиции в рейтинге. В Дагестане в рамках федерального проекта «Земля для туризма» выявлено 149 земельных участков общей площадью 244 гектаров, сообщили РБК «Кавказ» в региональном управлении Росреестра. Кстати, по данным ведомства, данные земельные участки имеют потенциал для вовлечения в туристическую деятельность. Более 80 тысяч пострадавших из-за наводнения жителей Дагестана получили выплаты. Общая сумма превысила почти уже 3 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни, я напомню, что прошли ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В Госдуму готовят внести законопроект об отмене ЕГЭ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал предложение бывшего министра образования Андрея Фурсенко усложнить экзамен, назвав его издевательством над молодежью. По мнению Слуцкого, такая мера лишь увеличит нагрузку на школьников и расходы на семей и на репетиторов. В новом законопроекте предлагается перейти к государственной системе экзаменов с разными способами оценки знаний школьника. Но и он теряет свою значимость и постепенно умирает, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Груси в интервью финансовому изданию. По его словам, организация не находится под непосредственной угрозой исчезновения, но речь может идти о ее медленном отмирании. Я напомню, что глава МАГАТЭ – один из претендентов на пост генсека ООН. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В России за первое полугодие этого года было зафиксировано 3362 случая налоговых преступлений, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным МВД, это самый значительный рост за последние 12 лет. Наиболее часто встречающимися схемами уклонения от налогов стали дробление бизнеса для поддержания льготных налоговых режимов, создание фиктивных документов с техническими партнерами и оформление сотрудников как самозанятых или подрядчиков по договорам ГПХ. Об этом сообщила экономист и руководитель Московского отделения независимого профсоюза «Новый труд» Анна Полякова. Работодатели также прибегают к выплатам зарплат в конвертах. Параллельно с этим увеличилась фискальная нагрузка. С прошлого года была введена прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой до 22%. Ставка налога на прибыль повышена до 25%, а с этого года базовая ставка НДС увеличена до 22%. Все эти изменения могут побудить часть бизнеса искать способы уменьшения налоговых обязательств, однако усиление контроля увеличивает риски для компаний, использующих незаконные схемы.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения России. Из рекомендаций министерства следует, что большая перемена должна длиться 20-30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать 2 перемены по 20 минут, каждая после 2 и 3 уроков. Минпросвещения уточнили, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считают своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, 1/4 опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным, еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска. У побережья Коста-Рики ученые обнаружили новый вид глубоководных кораллов, который получил название в честь вселенной писателя Джона Толкина. Ярко-желтые колонии нашли на подводных горах возле острова Коко на глубине от 360 до 529 метров. Образцы удалось собрать с помощью подводного аппарата во время экспедиции исследовательских судов Океанографического института Шмидта. Кораллы образуют крупные колонии высотой более метра и растут на скалистых выступах. Особенно необычным открытие сделали многочисленные офиуры – морские животные, похожие на звезд, которые практически полностью покрывали кораллы. Из-за их яркого сочетания колонии казались мерцающими и напоминали светящиеся деревья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Сделайте осознанную передышку. Каждый раз, задействуя силу воли, например, устоять перед вкусняшками, обратите внимание внутрь себя. О чем вы думаете? Вы ощущаете внутренний конфликт? Знаете, что вам следовало бы съесть яблоко, а не сникерс? Этот конфликт и есть угроза. Самое лучшее решение – сделать осознанную передышку. Вы отступаете назад, чтобы все обдумать и принять взвешенное решение. Вместо того, чтобы действовать импульсивно, действуйте осознанно. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох. Оптимально около 6 циклов дыхания в минуту. Глубокое дыхание успокоит тело и ум. Наблюдая за дыханием, вы почувствуете, как стресс растворяется с каждым выдохом. Вам не нужно ничего контролировать. Просто наблюдайте. Несколько минут дыхательной практики помогут принять осознанное решение.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поверь, все, что с тобой происходит, прежде всего случается у тебя в голове. Любые трудности, расстройства и потрясения можно пережить, если сформировать свое правильное к ним отношение. Вот 5 рекомендаций, которые помогут тебе обрести более мудрый взгляд на мир и покой в душе. Эти советы помогут справиться с трудностями. Номер 1. Что есть, то есть. Если ты не можешь принять ситуацию такой, какая она есть, знай, что это корень твоих страданий. Учись смиряться с тем, что ты не в силах изменить. Так ты не будешь тратить свою энергию на бесцельные душевные муки и сможешь ясно мыслить. Кроме того, удивительный факт. Как только ты отпустишь ситуацию искренне и полностью, все наладится. Номер 2. Неудача – всего лишь ярлык. Томас Эдисон говорил так. «Я не потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает». Гениально, правда? Извлекай пользу даже из того, что у тебя не получается. Что ты считаешь своим личным промахом. Неудач не существует. Номер 3. Страх – это лишь иллюзия. Пойми свои страхи и победи их. Благодаря тому, что ты чего-то очень боишься, ты учишься многому. Так страх выглядеть глупо заставляет человека больше работать над собой и учиться. А страх быть одиноким формирует доброжелательное отношение к окружающим. Изучи свой страх и заставь его приносить пользу тебе. Номер 4. Не сравнивай себя с другими. Перестань сравнивать себя с теми, кто, как тебе кажется, находится в более выигрышном положении. Поверь, у каждого есть причины для расстройств. Каждый несчастен по-своему. Сравнивать себя с кем-то – значит не ценить себя. Номер 5. Все меняется. Все проходит. Находится в постоянном движении. Утешай себя в сложной ситуации тем, что и она пройдет. Время идет, все быстротечно. Цени то хорошее, что у тебя есть, и знай, что плохое тоже закончится рано или поздно.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: У меня в гостях наш ведущий китаист, переводчик, знающий там с десяток языков, включая древнекитайский, Бронислав Виногородский, с которым меня судьба свела несколько лет, и я очень горжусь нашей дружбой и уважительным, теплым отношением друг к другу. И вот мы с тобой много говорили про восточное и западное мировоззрение, про особенности мышления, про особенности психологии, восприятие этого мира. Мы мыслим в категориях, заложенных когда-то еще древнегреческими объективными идеалистами, Платоном, Сократом, потом Аристотелем. Это мысль, устремленная к образцу. А Восток живет в других категориях, там совершенно другое отношение к движению, к действию. Там вот эти две категории син и ши, конфигурации, потенциал, заложенные конфигурации. И совершенно по-другому воспринимается цель и способ достижения цели. И если европейский человек ориентирован на цель, то восточный человек больше ориентирован на процесс, восприятие себя частью этого мира, а не манипулятором этого мира. И вот эта знаменитая фраза Суньцзы: «Добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти», в скобках «сам».

0: Что тебя заинтересовало?
1: Вот очень интересно, на самом деле, вот ты пока говорил, я отметил несколько для себя вещей. Во-первых, вообще концепция Востока и Запада как цивилизационных единиц – это западная концепция. Это вот очень интересно, да? И мы оперируем,
0: взгляд,
1: ну,
0: да.
1: Само собой, колониальный западный взгляд, вот это, на колониальный Восток. Но мы привычно оперируем в терминах вот тех, да, по сути дела.
0: Ну, мы воспитаны на древнеримской и латинской литературе,
1: ну,
0: потому что в университетах преподавание до 19 века было на латыни, все мировоззрение воспитано.
1: Да, ну и русский язык, он подвергся там огромному влиянию, да, ну, авраамическое в любом случае видение как таковое, да. И много-много таких вещей, которые, слава богу, что сейчас они стали видны, их стало видно, потому что, с одной стороны, это вещи, которые вроде как тебя приобщают к прогрессу, а с другой стороны, они очень тормозят развитие как таковое.
0: Есть такой термин, что Китай – это прошлая цивилизация, но это и будущая цивилизация.
1: Ну да. При этом, однозначно, конечно, взгляд на историю надо менять, а, следовательно, раз меняется взгляд на историю, нам самим, да, потому что история была описана таким образом, предыдущая как таковая, то придется историю переписывать. Как это не неприятно обыденному уму всегда, значит, который говорит, нет,
0: да, потому что в нашей истории все-таки центр мира – это Европа.
1: Да. Факты должны быть. Ну, карта у нас такая географическая, где вот все вокруг этого, евроцентрическая, да? А почему я заинтересовался? Я поступил, во-первых, совершенно случайно. У меня не было никакого намерения изучать китайский язык. Так просто сложилось. И покуда я учился, это было с 74 по 79 год, этот самый Китай меня не вызывал никакого интереса. Было очень плохое преподавание, абсолютно мне это, ну, никуда оно не годилось, я не знаю. То есть меня не сумел заинтересовать там ни один человек. И в 79 году я когда закончил, у меня не было шансов, и ни у кого не было шансов работать с Китаем, потому что Китай абсолютно не присутствовал на территории. Я во Владивостоке заканчивал как раз университет. Китайцев никаких не было, их вообще невозможно было увидеть нигде, кроме там нескольких там репатриантов, да, которые тоже шли изучать китайский язык с тем, чтобы там иметь профессию как таковую. А вот заинтересовался я позже, когда я столкнулся внутри среды, в которой я выращивался, значит, вот этого заката социалистического застоя, или застоя социалистического заката. Я заинтересовался в первую очередь китайской традиции, потому что я столкнулся с вопросами, на которые мне современный дискурс не мог дать никаких ответов, собственно говоря. Я там сталкивался. Западная философия меня не устраивала. Я туда копнулся, сюда копнулся, значит, потрогал всех, кого только можно потрогать было, значит, в то время. В какой-то момент я осознал, что ответы на мои вопросы к этому бытию как таковому, значит, они лежат в области каких-то древних знаний. Значит, древних знаний. Это была первая часть.
0: И не европейской ментальной культуры.
1: Может быть, и не так. Но, в принципе, я понимал, что они в древних знаниях лежат. И достаточно древних. И с этой точки зрения, там, Греция и Рим никак не попадали в эту обойму древних цивилизаций. Да? Вот они были как бы... Они были частью истории.
0: Вот то древние есть, скорее, Ригведы и Веды.
1: Древние тексты. Знания, в конечном счете, туда попадало по тому моему видению, по той карте моей ментально-интеллектуальной, да, туда попадал древний Китай, туда попадали в какой-то степени шумеры какие-нибудь древние, значит, Египет туда попадал, и Веды, ну, и древнееврейская традиция, конечно же, да. Но при этом, так как это был 80-й год, у меня не было никаких шансов, находясь в городе Хабаровске, изучить что-либо еще, да, потому что просто не было доступа к информации, и поэтому я выбрал древний Китай, с тем, чтобы выучить древний китайский язык, и с тем, чтобы самому иметь доступ к этим текстам, потому что я почувствовал, что туда идет некий такой поток энергоинформационный, назовем, не люблю это словосочетание, но тем не менее, да, вот какой-то поток, когда ты соприкасаешься. И мне вот на днях интересно, мне человек где-то написал вопрос где-то в каких-то соцсетях, вот так вот, как вы считаете, вот что вот исихасская традиция, не более ли она мощная, значит, чем даосская традиция, ну и какие-то там привел аргументы. Я ему ответил следующим образом: вы знаете, вы удивитесь, но меня, может, даосская традиция даже меньше интересует, чем исихасская. Исихасская меня вообще не интересует. Меня интересует то ощущение, да, в этих древних текстах китайских, которые я трогаю, которое я получаю, соприкасаясь с этими какими-то, с этим способом, с этой, что ли, интонацией. Здесь дело даже не в словах.

0: там. Понятное дело, что вы учишь какие-то схемы ментальные, там учишься как-то мыслить, там берешь какие-то образцы, модели, значит, внутриязыковые какие-то, которые сохраняются в древнем языке, значит, и с помощью этого начинаешь видеть себя в этой реальности, даже не реальность видеть, да, а себя в этой реальности. Значит, и вот я пошел по этому пути, реально выбрав два самых сложных, с моей точки зрения, на тот момент текста древнекитайских. Это был Дао Дудзин и была книга «Перемен». Значит, про Дао Дудзин еще можно было что-то как-то понимать, про книгу «Перемен» непонятно было ничего абсолютно, значит, потому что существующие на тот момент источники, а это был единственный текст, наверное, который был, это перевод Юлиана Щуцкого, значит, который был издан в 60-е годы в начале, значит, Конрадом, китайская классическая книга «Перемен», он, несомненно, представляет собой научный подвиг, значит, и гениальное какое-то там устремление человеческого духа, но не отражает, он не вскрывает вообще суть и смысл книги «Перемен» от слова «совсем». Совсем. Более того, наверное, он даже куда-то в сторону уводит человека, если ты пытаешься понять, что такое книга «Перемен», то, задав этот вопрос и прочитав этот текст, ты получишь массу ложной информации по этому поводу. И вот я начал изучать. Вот, собственно, я начал изучать, начал пытаться понимать, научиться понимать эти самые древние тексты, значит, а более того, всего того, что, опять же, аврамическая традиция мне говорит о том, что ткань бытия – это есть текст, потому что слово «текст» переводится понятием «ткань», да, как таковое, и тема мира как текста давно сложилась в моем видении.
1: Там, слово «текстура».
0: Да, «текстура», да, ну, «текстура» от слова «текста». «Текст» прям дословно означает «ткань». Ткань – это то, что ткется, да, вот это ТК. И это общий индоевропейский корень какой-то. Ткать, качество и так далее, ткань, текст. Это, то есть покрывало Изиды, да, наброшенное на этот мир. Мне как-то, наверное, повезло в значительной степени, что я не был испорчен вот этим вот классическим образованием китаиста, потому что я отбросил все ответы, которые мне предлагала традиция, и начал искать свои. Вот до настоящего времени я этим и занимаюсь. Но хотя поэтому, по большому счету, я занимаюсь там взаимодействием. Я много читаю на древнекитайском, значит, и, ну, как бы соприкасаюсь с этой историей, в общем, как-то практикую все это, в том числе и в теле. И мне это дает некое другое видение мира. Вот другое видение мира, которое невозможно даже и описать, и объяснить. Да, вот это вот по большому счету, хотя при этом я практикующий работник слова, да, я там вряд ли я назову себя писателем в прямом смысле этого слова, меня описательность реальности мало интересует, имеется в виду, особенно внешней реальности, меня интересует опять писательство как работа с текстом, вообще текстом как технологией управления тканью бытия.
1: Слушай, вот еще вопрос. Мы внимательно наблюдаем за тем, как сейчас развивается Китай. И понятно, что там мы как ресурсно там, технологическая такая империя тянемся к смысловой, другой тип энергии, другой тип мышления. Мы видим, что происходит в китайской экономике и восхищаемся. Ну, правда, сейчас и индийская тоже удивляет, да, потому что когда у Китая было там 6-8% роста ВВП в год, мы восхищались, сейчас 14% у Индии, мы даже не знаем, как к этому относиться. И мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит. Во-первых, мы видим, как Китай встраивается в остальные цивилизации, как он захватывает Африку, как он захватывает Латинскую Америку, притом ни с кем не воюя, ничего не захватывая войсками. Он захватывает социально-экономические, захватывает через системы образования, да, через инвестиции, через то, что китайцы учатся сейчас, половина классов в Англии, в Америке, китайцы, мало того, 3/4 возвращаются обратно. Но, кроме этого, когда наш туда уезжает, он тут же вдруг становится там, американцем, да, или англичанин, а китайцы остаются китайцем.
0: Это правда, да.
1: Он остается китайцем. Мало того, если там, например, русские за рубежом себя ведут как черный перец, чем отличается черный и красный перец? Черный перец, когда сыпешь на поверхность, каждая перчинка, она гидрофобная, она боится воды. Угу. А, она гидрофильная, она любит воду, и она присоединяет как можно больше воды, и поэтому ей хочется быть одной, чтобы большим количеством воды себя окружить. И поэтому, когда черным перцем перчишь, этот черный перец равномерно распределяется по всей тарелке. А красный перец, он гидрофобный, он боится воды, поэтому они друг дружки. То есть вода – это чужеродная, и поэтому они друг дружки тянутся, и они сливаются сначала в капли, а потом появляется одна большая капля красного перца. И вот за рубежом русские друг от друга отталкиваются, делают вид, что они не русские, а китайцы объединяются. Появился один китаец, через год уже 100 китайцев, потому что он притягивает себе, зовет своих соотечественников.
0: Да, близких.
1: Кроме того, ни в одной стране мира нет Russian Town, но во всех столицах мира есть China Town. И мы наблюдаем за тем, что происходит в китайской там, экономике, социальной жизни, с удивлением и не понимая, что с этим делать. У меня несколько примеров приведу. 2 года назад, да где были китайские автомобили?
0: Угу.
1: Прошло 2 года, скоро уже будем думать о том, а где будет Мерседес.
0: Ну да.
1: То есть за 2 года захватили мир.
0: Угу.
1: Захватили мир. Европа сейчас не знает, как защититься от китайских автомобилей, потому что они уничтожат европейское машиностроение, на чем держится практически половина европейской экономики. Это раз.
0: Придется смиряться.
1: Дальше. Мы смотрим, что происходит в науке. Например, Китай недавно объявил, две новости, меня, их больше было новостей, но две меня убили. Китай протестировал 10G. Мы о 5G еще мечтаем, да, чтобы запустить 10G. И второе, Китай недавно заявил, что создал квантовый компьютер, который, внимание, внимание, в 10 миллиардов раз быстрее американского. Не в 10,
0: да,
1: а в 10 миллиардов раз быстрее американского. Это наводит на мысль, что еще следующая итерация, еще в 10 миллиардов лет, уже раз, уже там столько нулей нет. Дальше. Что происходит в науке? Китайцы разрешили генетические эксперименты над геномом человека. То, что в Европе, в России, в Америке, в Японии запрещено. Китайцы, во-первых, изобрели искусственную матку. И если мы в фантастических фильмах еще несколько лет назад смотрели как на фантастику, когда человеческие зародыши вдруг развиваются до полноценного человека в какой-то капсуле, то сейчас это реальность.
0: Да.
1: Яйцеклетка оплодотворенная кладется и через 9 месяцев забирается ребенок.
0: Да.
1: Второе – это то, что они сейчас делают не из 2 клеток, а из 3.
0: Угу.
1: Они сливают 3 клетки и таким образом практически минимизируют в миллиарды раз вероятность того, что все 3 аллеля будут рецессивными.
0: Угу.
1: То есть генетические заболевания в этом случае практически не имеют шанса.
0: Угу.
1: Да, какие-нибудь гемофилии, другие там рецессивные болезни. Следующее – это они разрешили встраивать эффективные гены.
0: Угу.
1: Они берут неэффективный ген, вставляют эффективный. А вот уже повышенный иммунитет, вот лучше же интеллект, вот трудолюбие, а вот работоспособность, а вот выносливость и так далее. И мы вот с генетиками, с моими коллегами и одноклассниками, одногруппниками из университета обсуждаем, что хорошо, мы сейчас за этим наблюдаем. Но когда через 20 лет во все университеты мира будут поступать только китайцы,
0: да,
1: ну просто набрав больше всего баллов, а что мы будем делать? Через 20 лет уже не догоним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается расследование уголовного дела о гибели женщины в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Следователи задержали судоводителя и организатора перевозок, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России. Я напомню, что 12 августа катер с пассажирами на скорости врезался в скалу в акватории реки в Казбековском районе Дагестана. От удара судно перевернулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде, одна из них, 60-летняя женщина, погибла. Задержана сейчас 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель. Компании «Дербента» запретили использовать опасный железнодорожный путь без регистрации. Дербентский городской суд удовлетворил запрет компании «Шелбуздак» эксплуатировать железнодорожный путь для слива и налива бензина, а также пропана. Речь идет о пути необщего пользования на станции Белиджи длиной 179 метров. Там ведутся операции с бензином, дизелем и бутаном. По закону такие объекты обязаны проходить категорирование, чтобы определить уровень защиты. Предприятие не включило путь в реестр и не предоставило полных сведений в Росжилдор. Администрация Махачкалы демонтировала железнодорожное ограждение, освободила земельный участок на проспекте Акушинского, который незаконно оформили в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Суд, я напомню, что ранее удовлетворил иск мэрии о возврате земли в муниципальную собственность еще ранее, но только сейчас приступили к фактическому освобождению территории. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению наших граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, а также инженерные профессии и юриспруденция. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих наших граждан не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование. Но и отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне обсуждений учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Минпросвещение нашей страны считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наша программа «Актуальный вопрос», и мы опять обсуждаем очень важные и вопросы, которые тревожат наших радиослушателей. Напомню, у нас сегодня в программе Кадилаева Мария Ахметбековна, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И, Мария Ахметбековна, вот у меня к вам вопрос, который вот часто задают наши радиослушатели. Это вопрос, связанный с защитой от мошенников. Ну, действительно, сейчас очень много об этом говорят. И это, ну, как бы животрепещущий момент. Как обезопасить свои данные и на что нужно обращать внимание при сделках с недвижимостью, как проверять. Вот я понимаю, мы об этом уже неоднократно говорили, но тем не менее.
2: Приветствую радиослушателей. Вот в очередной раз мы как бы встречаемся в прямом эфире. И, как Гурзада сказала, не первый раз поднимаем вопрос. На самом деле он самый близкий, самый животрепещущий, потому что если возникает такая ситуация, то это проблема на долгие, как говорится, годы, которая влияет на окружение и вообще на образ жизни, даже можно сказать, владельца квартиры, если вдруг каким-то преступным образом ему пришлось с ней расстаться путем каких-то мошеннических действий со стороны третьих лиц. Мы уже неоднократно говорили, как защититься, и как бы анонсировали, что в следующий раз мы поговорим. Ну, я сейчас, конечно, затрону такие ключевые моменты, еще раз повторю. А так поговорим о том, как же судебная практика сложилась в этом плане, что нового, на что надо обратить внимание. Сейчас каждый человек, я думаю, что способен воспринимать информацию, которая есть в интернете, которая есть в открытом доступе, которая разъясняется, начиная от консультантов, экспертов и завершая законотворческими лицами, на которых ответственность принятия новых законов. И я думаю, в целом на общество это, конечно, влияет. И вот эти процессы, которые общество, и необходимо на них дать ответ, отрегулировать, на это реагирует, естественно, Верховный суд Российской Федерации, который проводит обобщение, обзоры. И я попозже скажу, что какой это был обзор очень важный и очень свежий, июльский, 1 июля, который расставляет многие как бы акценты, определяет там какие-то, конкретизирует некоторые моменты. И очень будет помогать людям. А сейчас, ну, как защититься?
1: Ну, вы уже
2: во-первых,
1: вы уже говорили о том, что главное говорили, это проверять и еще раз проверять.
2: Данные проверять. Данные проверять нужно именно, если вы покупаете квартиру или земельный участок, или любой другой объект недвижимости, просить актуальную выписку на сегодняшний день,
1: да, у это продавца. Важно, обращая внимание на дату выдачи. Да.
2: Почему я не говорю, чтобы вы сами взяли? Потому что вам такую выписку не дадут, если не будет доверенности от продавца, потому что это сведения ограниченного доступа, которые на вопрос, кому принадлежит данное имущество, в графе будет просто физическое лицо или юридическое лицо. То есть вы не сможете сверить это там Алиев Магомед или там Омаров Абдулла, там, допустим, да? Поэтому просите от продавца, во-первых. Гарант того, чтобы еще какую-то дополнительную гарантию, можно сказать, если сделка подписывается лично, а не по доверенности. Как с вашей стороны, так со стороны продавца. чтобы с вашей стороны, чтобы вы точно знали, что никогда не будете выдавать доверенность, если есть такое намерение. А сейчас это рекомендуется и желательно.
1: Это запрет на сделки без личного участия, установка на госуслугах.
2: То есть, когда есть такая отметка, это очень легко сделать через госуслуги, есть такая отметка, то регистратор, делающий сделку, и видит, что она по доверенности, это уже проявляет такую бдительность, и такая сделка не пройдет, она не проходит. Ну, что еще, конечно, нотариально желательно сделать сделки. Мы сейчас так говорим, потому что очень много разных вариантов, как же отнять чужое имущество, появилось, что дополнительные гарантии мы считаем все-таки нотариальные сделки.
1: Во-первых, это третье лицо независимое, которое является свидетелем и может дать показания в пользу адекватности и продавца, и покупателя.
2: А во-вторых, есть такие обязательные проверки, которые нотариус делает перед удостоверением сделки. Он проверяет и законность, и дееспособность, и проверяет, есть ли давление какое-то. Ну, как он проверяет? То эти моменты он учитывает и по документам. Документы чаще всего, конечно, подписываются сторонами, где подпись ставится, это они заявили и так далее. На них ответственность. Но в нотариальных сделках есть, которые обязательные проверки. Поэтому, если их пройти, тоже какая-то дополнительная гарантия, что не произойдет каких-то случаев. А что самое сейчас по времени относительно новая вещь, даже если проверить там все запреты, аресты, наличие имущества этого, права, актуальность и так далее, может такое быть, что в течение 3 лет этот человек может подать на банкротство, то есть на него подать либо банк, либо другой кредитор.
1: Вы имеете в виду продавца?
2: На открытие процедуры банкротства, и в этот и все сделки финансовый управляющий, конкурсный управляющий может за 3 года анализировать сделки.
1: Не аннулировать, а именно анализировать.
2: Сперва анализирует, и потом из тех, если есть признаки того, что уводится имущество перед намеренным банкротством, тогда при представлении таких доказательств, обращаясь в суд, могут забрать это имущество. Поэтому мы советуем интернету опять-таки обратиться, завести данные человека, у которого вы покупаете, или у юридического лица, которого вы покупаете, в поиске суды, например, забить, долги забить. То есть максимальную информацию о том, что у этого человека какие-то слабые моменты, если есть, то вам нужно либо их исключить, то есть до конца посмотреть, исключить их негативное воздействие на сделку, либо отказаться от сделки. Если вы видите, что есть у человека основания, что через некоторое время он будет в процедуре банкротства.
1: Это получается за все 3 года сделка. То есть даже если это было 2 года назад, да, человек сейчас объявил себя банкротом, ваш продавец, у которого вы купили квартиру, то вероятно, с большой долей вероятности ваше жилье может быть изъято.
2: Нет, но для этого и есть судебный порядок, что суды все обстоятельства оценивают и могут и не найти признаки такой сделки,
1: чтобы вывод средств.
2: И не применять последствия ее. Поэтому это уже суд установит, и есть подтверждающие обстоятельства.
1: Но одной из гарантий может быть то, что это более-менее приличная кредитная история продавца, да? То есть, это можно проверить и по открытым источникам.
2: Уже давно в московском регионе мы даже говорили, какие они продуманные, у нас более доверчивые люди, а сейчас мы видим, что лучше так и делать. Справка с психоневрологического диспансера – это не обязательный момент, но это если на сделку идут, это в любом случае сделка – это соглашение, компромисс и итог, результат. То есть сторона говорит: я хочу убедиться, и принеси мне то-то, то-то. Если тот говорит: а, не веришь мне, там, не принесу, там, я ищу другого покупателя, это его право. И не согласиться с этим отказом — право покупателя. Вот такие, как бы, можно подсказать, какие кредиты вы брали у него, потому что вы же не сможете запросить, опять-таки, это персональные данные, его банковские какие-то моменты,
1: взаимоотношения. Ну да, кредитную историю, да, вы самостоятельно не сможете запросить.
2: Поэтому, в общем...
1: А нотариус это может сделать? Проверить данные?
2: Может. Да,
1: то есть получается, вопрос. В принципе, заключение сделки через нотариуса в том числе позволяет
2: все моменты,
1: уберечься от этих ситуаций,
2: которые могут повлечь какие-то это, то есть законность сделки, ее как бы этот может обеспечить максимально нотариус. Ну, единственный, конечно, минус — это затратно. Более затратно, чем альтернативная прямая, простая письменная форма. Но есть и обязательные формы. Мы уже говорили, что, например, с 25 года, с января, все сделки по дарению имущества должны быть нотариальные. Ну и так, есть, которые ранее тоже были обязательные нотариальные формы. Ну, в общем... Принять все необходимые меры, которые подтверждают осмотрительность сторон при совершении сделки.
1: Но вот если мошенничество уже свершилось, да, то есть вот человек оказался перед фактом, что с его недвижимостью что-то не так, и вот прям явно. Каков его алгоритм действий? Что вы советуете в первую делать? Бежать в милицию или звонить в Росреестр?
2: Ну, в милицию уже не добежишь, ее у нас уже нет просто. В полицию?
1: Ну да, в полицию.
2: Можно побежать. Да. Ну, органы, конечно, нужно подключить, если есть признаки того, что это преступным путем как-то совершено. Если же человек считает, что его ввели в заблуждение. Преступным — это когда он не участвовал, подменили там биометрию, электронную подпись, либо подделали доверенность, либо какие-то моменты, вот такие бывают, конечно, да. Это когда вот преступным путем. А когда человек думает, при том, что подписал все, думает, что его ввели в заблуждение. Он потом очнулся и думает, что это было давление. Ой, я как бы это неправильно сделал.
1: Я не хотел продавать эту квартиру.
2: Я не хотел.
1: Да, да, да.
2: И так далее.
1: А деньги вообще мошенники забрали, когда я по дороге домой шел.
2: Да, и вот эти случаи, как вы поняли, привели к тому, что Верховному суду было необходимо это обобщить. Сами знаете, резонансные дела, когда пошла волна того, что пенсионеры,
1: ее называли,
2: например,
1: даже эффектом Долиной.
2: Эффект Долиной.
1: Да, Лурье. Это, по-моему, уже это, официальное
2: это
1: название для
2: официальное название
1: эффекта
2: есть
1: седая
2: такое.
1: Ситуация.
2: Есть такое.
1: Потому что возник прецедент в суде, а раз есть прецедент, ну давайте также будем все остальные дела
2: Поэтому
1: решать так же.
2: Я вот еще раз хочу назвать вот этот обзор, утвержденный Президиумом Верховного суда Российской Федерации 1 июля, номер 12. И по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекшим переход права собственности на жилые помещения. И не сколько что-то новое здесь говорит, обобщает, да, Верховный суд, сколько он все вот это гражданское право, которое касается сделок, Он не перечитывает, не переиначивает, он просто конкретизирует и те моменты, которые были слабо отражены в судебной практике или в законотворчестве, в законодательных моментах, нормотворчестве, они их просто вот как бы восполняют. Поэтому я вот сейчас основные аспекты его просто зачитаю на слух нашим слушателям, так, чтобы они вот где-то я это слышала, дайте-ка я это посмотрю и повнимательнее прочитаю хотя бы, чтобы было. То есть в этом обзоре Мотивы не важны, если подписал договор, то продал. То есть вот то, что мы говорили, что я передумал, что тебя, да, и да, так да. далее, это уже
1: ой, меня
2: не,
1: мошенни...
2: не
1: да.
2: прокатит.
1: То есть это побудительные мотивы твоего желания продать квартиру для суда не имеют
2: это
1: никакого
2: не
1: значения.
2: Это не является существенным для признания сделки недействительной. То есть это заблуждение относительно мотивов.
1: То есть это четко прописанная норма. Вы извините, Мария Тахминбековна, у нас буквально небольшая пауза. Почему
2: да,
1: я вас
2: пожалуйста.
1: Сейчас прерываю? Я думаю, что пока мы не начали бурное обсуждение, вот, я думаю, что мы прервемся.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
5: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы возвращаемся. Напомним нашим радиослушателям, у нас в гостях Марията Ахметбеговна Кадилаева, заслуженный юрист Республики Дагестан и почетный работник Росреестра. И мы сейчас обсуждаем с вами законодательные, как правильно выразиться, Марията Ахметбеговна, законодательные...
2: Уточнения, допустим.
1: Уточнения, да, которые позволяют, скажем так, гражданам четче отстаивать свои права в судах и
2: да.
1: уже, ну,
2: по крайней мере, знать, на что рассчитывать, да. потому что все-таки тот вектор, который заявлен в Верховном суде сейчас, это приоритет единообразия. Что оправдано, что мы поддерживаем, что просто замечательно.
1: Но этот же вектор единообразия привел к так называемому эффекту Долина тоже в свое время.
2: Нет, это
1: разве?
2: Разные категории, плоскости. Этому единообразие – это вещь, которая сформировалась и которая обосновалась, обоснованная. Ну, продолжу, что далее… Такой еще аспект этого обзора. Без судебно-психиатрической экспертизы иск не удовлетворить. Если необходимо доказать, что в момент совершения сделки находился в таком состоянии, когда не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, то есть если это основа того, что просят признать сделку недействительной, то должно быть соответствующая экспертиза. Дальше. Существенность заблуждения или риэлтор отвечает за то, что не распознал заблуждение продавца. Вот впервые, когда характеристика субъектовая, то есть субъект, кто сторона был в конкретном деле, уже имеет значение. Это есть, и это признано тем, что должны это учитывать. Вот на стороне вот этой доли на Лурье, вот Лурье – это был риэлтор. То есть, в принципе, человек, который не может не знать какие-то там моменты, какие-то упущения и так далее.
1: Которые обладают опытом и знаниями, и возможностями узнать
2: что-либо.
1: Угу.
2: То есть это тоже будет приниматься во внимание. Дальше. Заключение экспертизы можно оспорить только через повторную экспертизу, а не через показания свидетелей. Угу. То есть, если есть какие-то несоответствия, несогласия, только повторная экспертиза. То есть суд уже не делает выводы в совокупности экспертиза и свидетельские показания. Должна быть другая, подтверждающая либо опровергающая. Дальше по иску гражданина. Так, пока человек жив и дееспособен, родственники, потенциальные наследники не вправе оспаривать его сделки. То есть какой бы дееспособности он не был лишен, как бы не был признан, пока он жив, наследники не оспаривают сделки.
1: То есть, если даже дедушке 90 лет, он заключил сделку, но он находился в здравом уме и твердой памяти, а внуки ничего сделать.
2: Нет, даже если он не находился в такой-то памяти, то только его наследники могут оспаривать только вот как потенциальные наследники могут оспаривать только
1: после вступления в наследство.
2: После его смерти это разные моменты, можно открыть наследство и уже быть наследниками. А вообще наследство это имущество по наследству, оно возникает, право на него не с момента внесения записи в ЕГРН, да, а с момента открытия наследства. Это такие категории.
1: Но это же оно открывается через полгода, то есть получается...
2: Нет, оно открывается с момента, вот
1: с открытие момента...
2: это с момента смерти.
1: С момента смерти.
2: А вот принятие наследства это в течение полгода. А дальше восстановление, если пропустили срок. И регистрация права.
1: Я боюсь, что это тема для отдельного вопроса. Давайте пока
2: потом как-нибудь это конкретнее обсудим. После смерти истца наследник вправе пересмотреть дело. Вот там лишает чуть-чуть, да, здесь как бы компенсируется. Наследник лица, по иску которого суд рассматривал дело о признании сделки по продаже недвижимого имущества недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения, вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре состоявшихся по этому делу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Но это конкретные обстоятельства в конкретных случаях, которые применяются. Если они попадают, суд удовлетворит, если нет, тогда отклонит. Далее, если покупатель знал об обмане продавца, сделку отменят. Сделка купли-продажи квартиры, совершенная потерпевшим продавцом под влиянием обмана со стороны третьих лиц, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего при условии, что другой участник сделки знал или должен был знать об обмане. Далее, все как бы возвращается обратно. При наличии условий, позволяющих оспорить сделку, совершенную под влиянием обмана, суд применяет последствия недействительной сделки в виде двусторонней реституции. Для людей, может, это не так это что-то говорит, это то приведение в первоначальное состояние. Вот где стороны были, туда их переместить.
1: Отмотайте на шаг назад, да. Человеку, вернуться. Продавцу достается квартира обратно, покупатель. А если, например, продавец уже деньги.
2: Ну, это уже в гражданско-правовом другом процессуальном порядке деньги забираются. Суд вынесет обязанность, обязательства денежные в отношении этого, кто не вернул, кто не возвращает. Но это уже порядок и исполнительный, и так далее. Сделку отменят, если покупатель знал об отсутствии согласия второго супруга. Да, у нас сейчас требовать, заставлять приносить согласие, такого нет. Потому что, опять-таки, пришли к этому по результату правоприменения. Но вот заявляет человек, у меня нет супруги. Все, мы ему как бы верим. И вдруг, если одна супруга... Это его, он берет на себя, то есть сделка оспоримая. Если же супруга потом выясняет, что
1: была
2: прошла без нее, и при этом они состояли в этот период в браке, она может это оспорить, но и, конечно, ее отменят чаще всего. ну и может обстоятельства будут, которые какие-то процессуального характера, и ее отменят. А не советую никому так делать, писать, что нету, и потому что вот эта отметка на этой квартире, она останется. Мы, вот Росреестр вносит такую отметку, что отсутствует согласие.
1: Согласие второго.
2: Сделка не препятствует. Да, проводите сделку, но эта пометка, которая будет отсутствие лиц, которые должны дать согласие, если, например, собственники, общая собственность, это супруги,
1: Подождите, если собственность куплена, к примеру, на мужа, но куплена она в браке, то есть это же получается совместная
2: это собственность? Это в силу закона совместная собственность.
1: Собственная собственность. Да. Но супруг, к примеру, если мужу исполнилось 45 лет, понятно, что в паспорте у него отметки нет, вот он на сделку приходит, говорит, я не женат.
2: И вот я и говорю, это его ответственность.
1: Его ответственность.
2: То есть, когда развалится эта сделка, возможно, что нет.
1: Ну,
2: возможно,
1: то есть жена решила обратить,
2: было какое-то устное согласие. А бывает, что намеренно так делают. Вот так без типа согласия, а через какое-то время там оспаривается.
1: Мы вам деньги вернем, а вы нам обратно квартиру.
2: Да, такие моменты тоже бывают. Но сейчас этим не злоупотребляют. Вот это ограничение, эта отметка, она портит историю квартиры. То есть, когда человек, опять, который мы вначале возвращаемся, с которым мы говорили, возьмите эту справку, возьмите сведения, посмотрите это ограничение, эти отметки и так далее, когда видит, что квартира была продана без согласия, то он уже может в перспективе прорисовать себе картину, что а вдруг появится и восстановит сроки. Может, она была где-то там за границей, вернулась, узнала.
1: Поэтому
2: может,
1: проверяйте было... соцсети продавца. Что еще сказать?
2: К соседям ходите, спрашивайте.
1: Иногда соседи лучший информатор. И все ли они официальные, с кем в ЗАГСе ходили.
2: Ну, это исключено, чтобы все были официальные. Но период разный может быть.
1: Да, кстати, а если вот я понимаю, что этот вопрос, я опять возвращаюсь, но все-таки вопрос, который наверняка есть у наших радиослушателей. Есть же в Гражданском кодексе 2 года, если вы прожили с человеком, и вас связывало общее ведение хозяйства, и вы можете это доказать, то этот брак тоже признается гражданский брак перед государством?
2: О, нисколько не так, нет. Чуть-чуть это уже дотянули до желаемого вывода, потому что нету такого приравненности. Есть то, что человек, живший в таком браке, в таких отношениях, имеет право на некоторые гражданские там льготы и эти блага.
1: Он может также опротестовать продажу, если может доказать, что часть его средств поступала в
2: если
1: том числе...
2: Если у них есть общий ребенок и так далее, какие-то моменты они могут...
1: То есть шансы какие-то
2: вот эту
1: есть.
2: Заключенную сделку, которая не была в их официальном браке, он стороной не является. Это оспоримая сделка, и на нее дается оспорить ее год сторонам. Стороны, когда могут оспорить, заключившие. Есть, которые могут те, чьи права нарушены, там, да, это 3 года, а если это незаконными действиями, 10 лет. Есть категория, которая без срока тоже. Но в любом случае можно каким-то образом восстановить сроки. И как бы восстановить справедливость.
1: Ну, скажем так, без ЗАГСа это будет гораздо сложнее, то есть это ключевой момент.
2: Дальше. Мнимую сделку признают только при недобросовестности обеих сторон. То есть продавец и покупатель договариваются, говорят, что давай мы подписываем, что я тебе продал, а ты передал мне деньги. Но это и делается для того-то, там для того-то. Ну, логически, конечно, мнимая сделка не может быть, чтобы только одна сторона знала, да. Либо притворная, либо мнимая. Но бывают такие случаи, поэтому, если бы их не было, Верховный суд на этом бы не остановился и не прописал бы. Ну, не то, что прописал, обобщил практику, обзор сделал.
1: То есть, если, например, получается мнимая сделка, а протестовать ее может кто? Потому что если обе стороны... Чьи права нарушены в данной ситуации?
2: Вот эту ситуацию. Если, например, мне эту квартиру кто-то обещал, там какой-то предварительный нотариальный договор был заложен в каком-то без указания надписи соответствующей и так далее, каким-то образом эта квартира принадлежала третьему
1: была
2: лицу.
1: Была спорным объектом,
2: оказалось, что чтобы ее увести... Часто бывает, что мужчины, я не знаю, как назвать можно так их в данной ситуации, чтобы не досталось в случае развода там супруги или кому-то, записывают имущество на мать, на сестру, дарят, подарили. Когда начинаются какие-то вопросы имущественного характера, супруги становятся вот так известно, не будем о грустном, давайте дальше.
1: Не будем о брачных отношениях в Дагестане.
2: Да, это сложный момент.
1: Конечно. Я думаю, что в каждой семье есть свои.
2: Но сейчас я могу сама наблюдать, у нас более 2000, к 3000 подходят иски, споры о праве, которые бывают. Их, из них очень большие споры бывают, к сожалению, и они вот в динамике растут между родственниками, что только не приходится наблюдать. И я сейчас наблюдаю, я могу сказать, что очень грамотные сейчас и женщины, и могут добиться, и мало кто сейчас хочет рисковать с последствиями. Поэтому так уменьшается. Вот эти попытки уменьшаются. Дальше. Расписка в получении денег не доказывает факт их передачи, если продавец был недееспособен. Далее. Заниженная цена не всегда означает неравноценность. Нужно смотреть на обстоятельства. Верховный суд предлагает каждое все-таки обстоятельство, имеющее значение, дать им оценку.
1: Заниженная цена. То есть, получается, если продавец ставит заведомо низкую цену или был вынужден поставить низкую цену, то потом впоследствии он может это оспорить или как? Я не совсем поняла.
2: Это имеет значение, например, в деле о банкротстве.
1: Угу. То есть изначально могут заниженную цену поставить, чтобы потом, если на счета поступила меньшая сумма или какой-то?
2: При установлении неравноценности встречного предоставления по договору купли-продажи, оспариваемом в деле о банкротстве, необходимо учитывать не только отклонение договорной цены от рыночной, но и все обстоятельства, имеющие значение для заключения сделки. То есть договорная, рыночная цена, их соотношение. Дарение родственнику при долгах считается попыткой скрыть имущество. То, о чем я говорила. Скрыть имущество может не только жадный муж, но и человек, который наделал долгов там, и который знает, что могут банкротство заявить в его отношении. После банкротства все документы в Росреестр подают только управляющие. Это всегда было, это, в принципе, сейчас просто утвердили. Потому что с момента вынесения судом, арбитражным судом исключительно, все банкротные дела рассматриваются арбитражным судом, с момента вынесения определения о признании банкротом, все, никаких заявлений, инициатив, лицо, в отношении которого процедура введена, не может. Только
1: даже если у него же все равно банкрот остается какое-то свое единственное жилье, даже в отношении этого своего единственного жилья никаких действий он производить больше не может в течение какого-то срока, правильно я понимаю?
2: Она может быть защищена исполнительским иммунитетом. Эта квартира единственная. Она должна быть признана судом таковой, делается кредитная масса из всего имущества, это может быть оттуда исключено, как это прописано. Решение суда – основание для регистрации перехода права собственности Росреестром. Вступившее в законную силу решение суда о признании сделки купли-продажи. Недействительное применение реституции является достаточным основанием для регистрации права собственности и аннулирования записи о регистрации перехода права собственности, произведенной по договору. Здесь я чуть остановлюсь, потому что есть какой-то момент, который мы хорошо как бы знаем. Было бы хорошо, если бы было... Ну, в принципе, это я весь обзор же не могу сейчас вам прочитать. Там, в принципе, до этого был постановление пленума, которое разъясняло, что применение последствий должно быть. Если право было прекращено в результате такой сделки, которая признана последующим недействительной, то суд применяет последствия и... В решении, в результативной части должно быть указано не только на прекращение права сейчас актуального у того, кого забирают, но и на восстановление права предыдущего собственника. То есть реституция – это поворот. Возвращение квартиры, то есть и право, соответственно. Но должно быть прописано слово «восстановить» запись о праве, потому что в данном случае...
1: В судебном решении.
2: Да, в данном случае это полная реституция, и в таком документальном формате, и не нужно платить пошлину в данном случае, потому что эта запись уже единожды была внесена в ЕГРН, она была оплачена, соответственно, и, естественно, при восстановлении она как бы не вновь создается, просто возвращается.
1: Мы с вами буквально на минуту прервемся, у нас еще одна рекламная пауза.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
5: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы вновь в эфире. Мария Тахмедбековна, итак, мы остановились на судебных прецедентах и вот практиках судебных решений Верховного суда Республики Дагестан. А какие еще, вот если вот подытожить вот самое основное?
2: Ну, я позволю скорректировать. Ну, во-первых, мы не на прецедентах остановились. Я думаю, что мы к прецедентам
1: вернемся с вами, да.
2: Возможно,
1: вот,
2: какие-то интересные
1: случаи. Вот, кстати, прецеденты
2: всех
1: интересуют.
2: Возьму, а сейчас это обобщение.
1: Обобщение.
2: Обобщение, и это практика по России, и она ее может делать только Верховный суд Российской Федерации. Это практика
1: Верховного суда
2: обзор Верховного суда Российской Федерации. Вот я уже как бы заканчиваю основные, да, вот аспекты этого обзора, обобщения. И то, что касается именно, что можно было сделать, то есть что мы вначале говорили, это тоже затронуто в настоящем документе. Заявление в Росреестр о мошеннических действиях заблокирует сделку. Поступление в регистрирующий орган заявления продавца объекта недвижимости о прекращении регистрации перехода права собственности в связи с совершением в его отношении мошеннических действий является основанием для отказа в осуществлении

0: Уверенности, то, что мы говорили, без личного участия.
1: Да, это просто...
0: Невозможные сделки без личного участия. Тоже вполне действенная вещь. Вот все имущество можете... Вот вы намерены самому делать эти сделки? Ну, конечно, у кого много имущества, наверное, они все-таки это не ставят, потому что доверенность, возможно, выдают им некогда или что-то.
1: Либо человек за границей, здесь вот кто-то должен управлять
0: так,
1: его имуществом.
0: А так, я думаю, что ее снять тоже не проблема, когда все-таки он, человек, решил выдать доверенность, ее, соответственно, заявлением снимается тоже. При продаже доли право на оставшуюся часть сохраняется. Это тоже ничего нового как бы нет. Это означает, если я из целого продал вам долю, то надо, чтобы было теперь две доли указаны. Я, например, 1/3 и 2/3. В итоге, которые составляют целое. И вот эта вещь, которую тоже мы озвучивали в ходе нашей беседы, что государственный регистратор не вправе в рамках правовой экспертизы документов проверять законность нотариального удостоверенного договора купли-продажи, а также ставить под сомнение права, возникающие на основании нотариально удостоверенной сделки. То есть проверка законности нотариальной сделки не является компетенцией Росреестра.
1: Это
0: всегда было. Просто это уже вот
1: это закрепили.
0: Да, это было. И к нашей радости это было, потому что ответственность снята была, правовая экспертиза почти что полностью она проведена. Регистратор просматривал ее только в конкретных категориях, технических моментах. Вообще, конечно, если нотариус взял и удостоверил сделку на несуществующее в ЕГРН имущество, конечно, в данном случае ее технически невозможно совершить переход права, запись какую-то прикрепить или так далее. Вот такие моменты. А так, если нотариус посчитал, что это право возникает вследствие его там, этих переход права, право наследования, какие-то односторонние сделки заверять и так далее, то мы уже не должны переходить за пределы, установленные законом правовой экспертизы.
1: Достаточно много, да, действительно, изменений. И самое ключевое – это то, что, скажем, тех ситуаций, которые могли произойти, и которых было много, да, как эффекта Долиной, уже это, вот…
0: Ну, возможно, что станет меньше. Нам вообще, конечно, нравится, что очень чутко и оперативно сейчас Верховный суд ощущает вот эти изменения в обществе, которые могут привести к негативным последствиям, если реакцию не выдать. И законодатель тоже. У нас законодатель, вот именно в касающейся регистрации недвижимости, Росреестр очень большую массу законодательных инициатив, успешных, провели. Это просто каждое то, с чем сталкиваемся, актуальные проблемы при реализации, да, законов, сразу же отображается и устраняется какой-то недочет, либо наоборот там укрепляется какой-то проект. В этом работа колоссальная Росреестра. Я могу сказать, даже самая такая видная и эффективная, чем у всех других федеральных органов исполнительной власти.
1: Спасибо вам большое, Марията Ахметбековна. Я надеюсь, что вы к нам еще придете и расскажете нам о тех прецедентах, которыми вы сталкивались, или о которых вы знаете в практике. И я так понимаю, что это будет все связано с недвижимостью.
0: Ну, естественно,
1: да.
0: О чем еще я могу
1: вообще заметила,
0: говорить?
1: Что характер дагестанцев, что это вот главное, вот кусок земли или крыша над головой должна быть у каждого. Естественно, вопрос защиты вот этого своего имущества, он актуален для, наверное, каждого из наших радиослушателей. Спасибо вам огромное. И напомню нашим радиослушателям, что у нас в эфире была Кадила, начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Республике Дагестан. Да. Почетный работник Росреестра.
0: Да.
1: Марията Ахметбековна.

0: Кадилаева. Спасибо вам огромное.
1: Вам тоже спасибо. И всем удачи. И спокойных сделок. Удачных.
0: До новых встреч в эфире.

Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение, повреждение линии электропередачи, готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники «Дагэнерго» пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. Нарушители изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи тем летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут аргументы недели со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритетом остается отпуск, подготовка к детей, школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобиля и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Ну а к концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко, подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66 1048, это для звонков и для сообщений мессенджер WhatsApp 8 988 291 1048. Ну, как я уже ранее неоднократно повторял и буду повторять, наверное, с передачи в передачу, наше название нашей передачи определяет ее тематику. То есть мы будем говорить о всех аспектах и всех проблемах, которые возникают у участников дорожного движения в процессе участия в этом самом дорожном движении. Сегодня у нас в передаче гость это Исмаилова Джамиля Магомедовна. Она была руководителем детско-юношеской автошколы. Добрый вечер, Джамиля Магомедовна.
7: Добрый вечер.
6: Так как вы одна из первых стояли у истоков образования, точнее преподавания безопасности дорожного движения детям, у меня вот к вам первый вопрос. В каком году была открыта вот эта вот детская? Она, по-моему, единственная, да, в республике?
7: Да, единственная в республике.
6: В каком году она была открыта?
7: В 2012 году была открыта, в ноябре месяце открылась детско-юношеская автошкола при Министерстве образования и науки Республики Дагестан. Слово первое, нет, первый руководитель там был Газимагомедов Марсай Бисаевич, мой руководитель, как бы направил на это, открыл эту школу, одну из первых. И поныне эта школа существует и работает. Мы с нашим охватом детей, мы обучаем детей про грамотности, правилам дорожного движения, чтобы дети уже с ранних возраста знали, как нужно вести себя, выходя, они становятся участником дорожного движения, выходя из дома, чтобы правильно себя вели, грамотно себя вели, знали, как пройти в школу, в садик из дома выходя.
6: То есть вы, получается, базовые знания даете, вот то, что касается пешеходной части правил дорожного движения?
7: Да.
6: Ага, ясно. Ну, это как бы большое дело, считаю, так как на носу у нас сейчас начало учебного года, вот, и дети начнут ходить регулярно то в садик, то в школу, будут выходить на проезжую часть, вынуждены будут во многих местах выходить на проезжую часть. Вот какой бы совет вы могли дать вот нашим ученикам, студентам и так далее, вот перед началом учебного года?
7: Ученикам, конечно, совет: безопасный путь, школа, дом.
6: Итак, то есть выбрать безопасный путь.
7: Безопасный путь. Для этого им, конечно, очень хорошо бы помогли родители взять ребенка за руку, выйти из дома и показать, как же безопасно пройти до школы и обратно. Студенты уже люди, уже состоявшиеся, уже знающие, конечно, им тоже безопасность не мешает, не спеша как бы дойти до своего учреждения. Но в основном родителям. Как бы не опаздывали, жизнь одна, чтобы не спешили, не перебегали дорогу.
6: Конечно, согласен, и не учили этому детей.
7: И учили этому детей.
6: Да. И, со своей стороны хочу добавить, чтобы та одежда, которую они будут одевать в школу, была обязательно со светоотражающими элементами, потому что сейчас у детей там две смены. Многие дети, наверное, будут выходить уже в темное время суток из школы, поэтому обязательно, чтобы на одежде были светоотражающие элементы. Ну, Джамиля Магомедовна, еще один вопрос. Какое количество детей, если у вас есть такая статистика, прошло через вашу автошколу?
7: За существование нашей автошколы, до того, как мы получили лабораторию безопасности мобильного комплекса, у нас было охвата по около 6 тысяч каждый год. Это начальная школа, это дошкольное общеобразовательное учреждение и также старшая школа. После того, как нам Министерство образования вручили ключи от трех мобильных комплексов лаборатории безопасности, охват у нас увеличился до 17 тысяч.
6: Ежегодно.
7: 17-19 тысяч. Да, это очень серьезно. Обучать хотя бы в нашем республике муниципалитеты, где нету светофора, показать мобильный комплекс, где есть
6: кстати, все оборудование. Вот из чего он состоит, этот мобильный комплекс?
7: Мобильный комплекс лаборатории безопасности состоит туда входит как мини-город, мини-перекресток. Объясняем детям. Мы ставим их машинки, велосипеды, самокаты ставим и показываем на примере, как перейти дорогу, даже элементарно. Вот перейти как дорогу, как правильно вести себя, если уже машина подъехала. Или уже обучаем на средствах мобильной, на симках, симах обучаем, чтобы они правильно уже уже садились на них правильно, уже переходили дорогу, уже зная правила дорожного движения. Ну, такие, как бы на пешеходном переходе спешиться, но учим, что нельзя на нем проезжать. Ну, такие.
6: Как какие возрастные группы детей можно, вот, допустим, к вам направить? Или к кем
7: 10-12 лет.
6: То есть минимум 10, максимум 12.
7: Да, это программа школы безопасности. Вот программа. По этой программе мы занимаемся. Годичное обучение.
6: Насколько детям нравится вот курс обучения? А, и продолжительность этого курса?
7: Год.
6: Ага, год, то есть учебный год.
7: Ну, вот смотрите, заинтересованность детей. Конечно, скучно бывает, когда вы только делаете теорию. А у нас есть городок с этим стационарным, и там им интереснее. Когда на практике показываешь, дети уже больше хотят прийти в эту школу заниматься.
6: То есть у вас есть велосипеды, средства СИМ?
7: Да, есть.
6: Ага. А картинги? Картинги есть?
7: Картинги еще нет, пока нет.
6: К сожалению, я бы сам пришел, если были. Так, ну, еще вот такой вот вопрос. В будущем году, учебном году планируется ли, у вас как, группы набираются или вы в школу приходите?
7: У нас в самом центре приходят дети, которые учатся возле близлежащих школ.
6: Так,
7: мы рекламируем, они приходят. А по всей республике, в муниципалитетах у нас работают наши педагоги на местах. Они проводят эту же работу уже в школах. Угу. Город Дербенте, там город Кизляр, Кизлярском районе и так далее. Город Хасавюрт. И они на местах проводят эту же работу, которую мы проводим в центре.
6: Так, ну за это время, наверное, какие-то проекты уже были реализованы? Какие были, какие намерены реализовать или какие еще будут?
7: У нас были несколько проектов. Один из таких проектов, которым немного мне показалось, что она больше значимость имеет, это проект, федеральный проект «Школа безопасности движения». «Школа безопасности движения» – это федеральный проект, который запущен был в 2023 году. Она прошла 3 сезона. За 3 сезона мы обучили каждого ребенка со школ средствами мобильной связи.
6: Индивидуальной
7: мобильности. Обучали каждого ребенка, как же правильно на них в городе ездит. В основном этот проект проходил здесь, в городе. По графику общеобразовательных учреждений приходили, школ приходили по графику дети, и каждого ребенка обучали, как на светофоре переходить, как бы правильно на них ездить. И охват был около 5000 детей.
6: Серьезная сумма, цифра.
7: Да. Это все проходя, они будут зарегистрированы.
6: Так, а вот сейчас эти комплексы, вот летнее время, получается, они бездействуют, да?
7: Летнее время мы занимаемся лагерями.
6: А, то есть вы в лагеря ездите?
7: Да, ездим лагерями, занимаемся детьми в лагерях.
6: Ага, замечательно. Так, ну, а какие на будущее, то есть на будущий год какие-то проекты?
7: Наверное, будут продолжаться эти же проекты, не могу сказать.
6: Ага, то есть это с Министерства образования?
7: Да, с Министерства образования.
6: Так, ну, если у наших радиослушателей есть какие-либо вопросы к Джамиле Магомедовне, вы можете задать их по телефону 66-1048. Напоминаю, что мы сейчас выходим в прямом эфире, и у вас есть прекрасная возможность задать Джамиле Магомедовне вопрос вот, касательно нашей темы детская безопасность, транспортная безопасность, в общем. Так, мы сейчас уходим на небольшую рекламу, после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
8: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
8: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
10: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
11: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
12: Натуральный витамин.
11: Папа вкусный сок томатный.
13: Да чего же он приятный.
11: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
14: Дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
15: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного. Взгляни, повидло я.
11: яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
15: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. Ну, как я сказал, в прямом эфире. Темы, которые мы здесь обсуждаем в рамках нашего эфира, они все созвучны названию нашей передачи. То есть безопасность на дороге, все те проблемы и вопросы, которые возникают у участников дорожного движения, как при общении с представителями правоохранительных органов, так и с представителями страховых компаний, дорожников там, и так далее. В общем, по всем этим вопросам, если они у вас есть, вы можете позвонить по телефону 66-1048 или написать нам свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. А пока я напоминаю, что у нас сегодня в эфире гость Исмаилова Джамиля Магомедовна, бывший руководитель детской юношеской автошколы. И до ухода на рекламу и музыкальную паузу мы говорили о том, что вот у нас, наверное, один из немногих регионов, которым выпала честь вот принять вот эти детские комплексы, да?
2: Мобильные комплексы, да.
1: Они, насколько я помню, вот я в 2014 году был на выставке, ну, то есть была выставка, посвященная безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге. Вот я первый раз увидел там этот мобильный комплекс безопасности дорожного движения. Он состоял из такого длинного автобуса наподобие Икаруса. И вот внутри этого автобуса были пешеходные дорожки, там перекрестки, светофоры стояли. И вот, и там компьютер был в конце один. Я, к сожалению, здесь этих комплексов не видел, но я так полагаю, что они похожи на чем-то, да?
2: Так, мобильный комплекс лаборатории безопасности – это Ford Gazelle. Есть машина, как Ford Gazelle, есть такой комплектация.
1: То есть поменьше уже.
2: Да. Получили мы их три. Единственный регион, где есть три лаборатории безопасности. Одну нам дали по федеральной программе, еще два купили по линии ЦУТТ. Это Казим Ахмед Гамзатов, инициатива была его для куп. Все три лаборатории задействованы, и все они работают у нас в нашем муниципалитете, по всем муниципалитетам. Вы понимаете, когда едут какой-то там Сумадинский район, какое-то село, где действительно дети не видят, им очень интересно провести эту программу.
1: Ну, учитывая, что там никаких больше развлекательных мероприятий нету, я думаю, там аншлаги бывают.
2: Да, это действительно интересно бывает детям. Ну, в городе еще как-то понятно, они видят.
1: Да, да. То есть они у вас, получается, круглогодично работают, по-моему?
2: Круглогодичные. Летом мы охватываем лагеря. Зимой начинается учебный процесс, с сентября по май они ездят по школам.
1: А финансируется откуда?
2: Финансируется Министерство образования.
1: А, то есть с нашего республиканского бюджета.
2: Да, с республиканского бюджета.
1: Замечательно. Главное, чтобы эта инициатива работала дальше. Так, напоминаю еще раз телефон прямого эфира 66-1048. Ну, Джамиля Магомедовна сегодня ненадолго к нам заскочила, у нее еще какие-то мероприятия были на сегодня запланированы. Поэтому, если у вас, уважаемые наши радиослушатели, больше вопросов нет, Джамиля Магомедовна, я с вашего разрешения ее отпущу. После короткой рекламы мы встретимся и продолжим эфир уже без Джамили Магомедовны.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь в эфире передача «Право на дорогу». И я, ведущий Рустам Абдурахманов. Для тех, кто только что к нам присоединился, салам алейкум, добрый вечер. Следующая часть эфира у нас, к сожалению, пойдет уже без Джамили Магомедовны. Напоминаю, у нас в эфире был руководитель детской юношеской автошколы. Начнем, точнее, оставшуюся часть эфира продолжим уже с традиционных наших блоков новостных и, соответственно, с телефонных звонков. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Так, и я, наверное, пока не забыл, хочу вот с чего начать. Вчера был вынужден по работе ехать в сторону Бабаюрта, и на обратном пути был неприятно удивлен. Удивлен тоже чего? Не удивлен, наверное, уже. Уже просто давно как бы за город не выезжал. Вчера по дороге домой, вот со стороны Сулака, когда уже ехал, ближе к Караману 2, наверное, когда подъехал, встал просто в мертвую пробку. Как раз самый час пик, по-моему, это был где-то с 6 до 7. Вот. И когда я проехал светофор, который был напротив въезда в Новокулей, я понял, что пробка это из-за этого светофора образовалась. И до Новокулей, по-моему, тоже одна пробка, то есть пробка, один светофор был, который был в районе поворота на кардиологический центр. Я вот что-то не видел, чтобы с кардиологического центра беспрерывно выезжал поток машин. Для чего там этот светофор поставили, я, честно говоря, не понимаю. А результат этого светофора виден за много километров от него. Вот эта вот пробка беспросветная. Потом такая же пробка еще до поворота в Новокули. Но если поворот в Новокули еще как-то более-менее обоснован, то есть установка этого светофора, потому что все-таки большой населенный пункт, вот, много машин выезжают, заезжают, поэтому необходимость этого светофора там более-менее обоснована. А вот необходимость установки светофора на поворотно-кардиологический центр я, честно говоря, абсолютно не понял. А пробка от него буквально собирается, наверное, километров 5 минимум. Поэтому, если кто-то из наших радиослушателей сейчас стоит, как раз вот час пик у нас, сейчас стоит в этой пробке, и также не понимает, почему он стоит в этой пробке и причины образования этой пробки, я вас прошу позвонить к нам по телефону 66-1048. Может, у кого-то есть рецепт, как избежать вот этих вот пробок, что нужно сделать, чтобы этих пробок там было меньше. Нужен ли там этот светофор, который регулирует движение на кардиологический центр? Если... Так, у нас звонок, да? Ну, давайте примем. Может быть, кто-то уже к нам дозвонился с готовым рецептом. Алло. Алло. Сорвался звонок. Вот мы говорили о том, что как можно будет минимизировать вот эти вот пробочные явления, которые у нас образовываются ежедневно, если ехать со стороны Сулака в сторону города Махачкала. Потому что вот эти два светофора, один светофор, если один светофор еще более-менее он как бы там нужен, то второй светофор, который регулирует движение в сторону кардиологического центра, необходимости в нем я абсолютно не увидел никакой. И что самое интересное, после поворота на Новокули пробки абсолютно никакой не было. Я так понимаю, что вот эту пробку создают эти два светофора, один, который регулирует поворот на кардиологический центр, другой, который регулирует выезд и заезд в село Новокули. Так, и, как обычно, был свидетелем большого парада, как их назвать? Ну, как в соцсетях называют, так я, наверное, назову, тех, кто спешит своему супругу, которые едут по обочине, вот так называемые обочинники. Я, честно говоря, когда читал все проклятия, которые были адресованы в ваш адрес, я был, честно говоря, в таком ужасе, потому что наша фантазия наших соотечественников и вот ваших коллег по рулю, она была безграничной, и каких только проклятий я не прочитал в ваш адрес. Поэтому имейте в виду, если вы вот после этого дня после этого вечера, точнее, когда вы проехали по обочине, подняли пыль и заставили этой пылью дышать несколько сотен, там, десятков человек, если у вас начнутся в жизни какие-либо неудачи, имейте в виду, что это результат вашей езды по обочинам. Так, ну, такую же ситуацию, наверное, попадают наши автовладельцы, пассажиры, там, и которые едут со стороны города Хасавюрта при подъезде вот к этому переезду на Тюбе, ЖД-переезду, да. Я так полагаю, что оттуда вот тоже очень много обочечников бывает. И кто, как сказал, как правильно, я считаю, сказал один из наших радиослушателей в комментарии, там, в эфире или в комментарии он там написал, а в комментарии написал он, что для вот таких вот обочечников в аду будет отдельный котел. Ну, не могу не согласиться. Вот, надеюсь, что это так и будет. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. И сегодня основной темой... Так, у нас звонок, да? Основная тема, давайте примем звонок. Основной темой нашего эфира будут пробки, которые образуются со стороны Сулака в сторону города Махачкала или со стороны Хасавюрта. Так, салам алейкум, вы в прямом эфире. Представьте, как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Ирина, я, по-моему, стала уже постоянным вашим слушателем.
1: Очень приятно, Ирина, слушаем вас.
2: Хотела сказать по поводу пробки на редукторном. Я, к сожалению, еду по редукторному. Вот этот светофор, который заворачивает на Лапсиво, он постоянно, вот задержка идет транспорта, пробка образуется за счет того, что очень долго, вот не знаю, больше, по-моему, полторы-две минуты этот светофор, да, горит.
1: То есть он полторы минуты горит для тех, кто выезжает?
2: Когда светофор не работает, там практически нет пробки. Вот хотелось бы, чтобы на это тоже обратили.
1: А насколько сильный поток бывает со стороны Лаптеева на Петра Первого?
2: Вообще практически такого потока нет, чтобы так долго стоять на этом перекрестке.
1: Угу. Ну вот, уважаемые наши организаторы дорожного движения, Центр организации дорожного движения, вот вам сейчас один из автовладельцев с именем, красивым именем Ирина, сказал, что как, где у вас есть как бы повод, точнее место для совершенствования организации дорожного движения. У вас есть еще что-нибудь сказать, Ирина? Спасибо вам тоже за звонок. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. И вот по мотивам вчерашней поездки хотел бы обсудить меры для того, чтобы как-то минимизировать вот эти сумасшедшие пробки, которые я вот вчера застал, когда ехал со стороны там, Сулака в сторону Махачкала. Дело в том, что я вот стоял до светофора, который регулирует движение в сторону кардиологического, ну и после тоже там небольшой участок был. Но я так понял, что эта основная пробка была из-за светофора на кардиологический центр. Поэтому, если, уважаемые, среди наших дорогих радиослушателей есть жители вот этих вот карманов, которые постоянно передвигаются оттуда, позвоните к нам и расскажите, какая ситуация складывается на этой дороге. Так, у нас есть звонок. Алло, салам алейкум, вы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, по поводу светофора на кардиологическое, он там нужен, потому что безопасный выезд, иначе невозможно налево выехать безопасно. Он на зеленый загорается всего лишь там на 15 секунд.
1: Угу. Я просто вчера, да, вот когда ехал, ни одну машину там, два цикла, как минимум два цикла я застал, и ни одну машину не видел, чтобы оттуда. Может, мне так просто повезло?
3: Не, подождите. Там пробка заканчивается после светофора на Новолакской, потому что там дорога расширяется дальше. Этот светофор там не создает пробок, потому что он загорается буквально там на 10, на 14 секунд.
1: Угу.
3: И, ну, этот он на самом деле нужен, потому что это безопасно выйти. Иначе невозможно там выехать налево безопасно. Ну, скажем, целый кардиологический центр республиканский, там много домов, жителей.
1: А, ну я просто там не был как бы ни разу. Я не знаю, сколько там заселенный микрорайон.
3: Не, он очень заселен. Вот как раз вот я сейчас проезжаю это место. Пробка заканчивается, потому что дорога расширяется. Дорога становится двухполосным после Новолакского светофора.
1: Ага. Да, она там в две полосы переходит, да.
3: Да, и там, да, практически там пробка рассасывается. Ну, возможно, там можно поставить умный светофор, чтобы зря, скажем так,
1: не... Кстати, да, очень хорошая идея. Я надеюсь, сейчас у нас Дагавтодор, если это Дагавтодор дорогу обслуживает, слышит кто-нибудь из его представителей? И вот...
3: Нет, это федеральная дорога, Дагавтодор его не обслуживает.
1: Это, скорее всего, Упердор Каспий или Упердор, как он назывался у нас?
3: Это не Каспий, а Пятигорск.
1: Да, Упердор Пятигорск сейчас обслуживает эту дорогу. Ну, будем надеяться, что...
3: Они, эти пробки станут меньше, когда подход... Построят северный обход Махачкалы. Северный обход Махачкалы обещают построить к 28-му году.
1: Ну, до 28-го года еще дожить надо. А пока будем стараться как-то другими способами, как вы вот предложили, умный светофор если поставить. Если вот на каждом перекрестке, в том числе и в Новокулита, по-моему, называется это село, поставить вот этот умный светофор, я думаю, и там тоже меньше пробок уже будут. Спасибо, спасибо за звонок. Да, спасибо за звонок. Вам удачи в дороге и вовремя доехать домой. Так, ну, как минимум уже двое позвонили и предложили рациональное решение, одно из рациональных решений для того, чтобы уменьшить эти пробочные явления на наших дорогах. Ну, будем надеяться, что они были не последними, и в рамках нашего эфира еще будут очень много звонков на телефон 66-1048 или в сообщении WhatsApp 8-988-291-1048. Пока я хочу напомнить еще раз, что тема нашей сегодняшней передачи, основная тема, по крайней мере, это ваши идеи, наши радиослушатели, как уменьшить количество заторовых явлений на федеральной автодороге, что со стороны Бабаюрта в сторону города, что со стороны Хасаюрта в сторону нашего города. Потому что вчера попал в такую пробку и очень много времени потерял. Я представляю, как жильцы вот этих вот населенных пунктов, которые в том направлении живут, для них, что вы попасть в город, наверное, утром, чтобы попасть домой вечером, это целая история. И, скорее всего, наверное, кто-то из них даже переезжает, наверное, на лето в город, чтобы не мотаться туда-сюда постоянно. Насколько я знаю, там какая-то дорога еще была через населенные пункты, вот, ну, по грунтовой, то есть грунтовая дорога была, и приходилось очень сильно пылить. И вот в прошлом году я эту историю слышал, что жильцы этого населенного пункта перекрыли ту дорогу, которая выводила на кольцо вот, села Красноармейское, там вот это вот кольцо было, туда, по-моему, она выводила. И очень много машин по ней... В общем, передвигалась, да, когда вот на основной дороге была пробка. Работали ли эта дорога сейчас или нет, тоже, может быть, кто-нибудь знает и сообщит нашим радиослушателям, чтобы они в случае крайней необходимости могли этой дорогой воспользоваться. Напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048, а сейчас я хочу зачитать, пока к нам пытаются дозвониться, сейчас я хочу зачитать новость, которая касается техосмотра. И которые, новые правила техосмотра будут введены в действие уже с 1 сентября, точнее, через несколько дней уже практически. Так, давайте отложим наши новые правила. У нас есть звонок. Алло.
4: Алло.
1: Да-да, салам алейкум. Как вас зовут?
4: Алло, алейкум ассалам. Меня зовут Магомед.
1: Очень приятно, Магомед. С чем вы к нам дозвонились?
4: Как раз стою в пробках. Это сторона Пушинского.
1: Ну, это, к сожалению, это вы в городе, получается, да, стоите.
4: Да. К сожалению, у нас вот не могу не согласиться с одной туристкой, которая разговаривала. Она говорит, русская женщина задает вопрос. Вот у вас, говорит, вот горы, у вас, говорит, море, говорит, у вас, говорит, все зелень, у вас, говорит, все так красно, говорит, вот почему, говорит, вы такие злые, говорит, все.
1: Вот. Абсолютно.
4: Вот, на самом деле, вот у нас народ чуть-чуть такой невоспитанный в этом плане. Вот те же вот эти обочечники, и они создают эти пробки везде. Вот не могут люди там 5 минут, 3 минуты, 10 минут максимум опоздают. Вот не могут они не ехать, не создавать вот эти же проблемы другим и даже не думают.
1: И потом, когда они вклиниваются в поток, весь поток вынужден как бы опять замедляться, чтобы вот этих вот торопых пропустить в свой ряд.
4: Вот это и со стороны, и вот некоторые умудряются слева, некоторые умудряются справа, ну вот куда вы спешите, да, вот куда вы спешите, вот, ребят, не могу, вот, не знаю, вот у вас правильные были слова там, которые вот на обочечников, которые говорят, но это, к сожалению, этот метод тоже на наш континент не действует, хотя...
1: Я знаю, что народ... может действовать, к сожалению, камеры, сорвался, да, звонок? очень хорошо могут подействовать камеры. Вот где-где, а вот в таких местах, где водители начинают выезжать на обочину и там двигаться по обочине, поднимая пыль, создавая неудобства и так далее, можно ставить по 10 камер на, я не знаю, на 10 метров. Вот почему вот на таких местах не поставить камеры и не зарабатывать вот, вот на таких вот торопыгах, не пополнять бюджет? Я вас уверяю, все будут как по струнке ездить. Если кто-то со мной не согласен, позвоните по телефону 66-1048, с удовольствием выслушаю вас. Ну и так, дозвонились, да, давайте примем. Алло. Сорвался. Ну, я еще раз хочу сказать, что... Так, я еще раз хочу сказать, что у нас еще один рекламный блок сейчас начнется, после которого мы вернемся и продолжим эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
5: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
7: Натуральный витамин.
6: Папа вкусный сок томатный.
8: Да чего же он приятный.
6: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
9: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
10: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
11: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
12: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь в эфире передача «Право на дорогу». И я ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит в прямом эфире еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов. Ну и запомните раз и навсегда, запишите телефон прямого эфира 66-1048. И вот нам подсказывают, что уже кто-то дозвонился. Алло, салам алейкум.
3: Владимир Александрович, еще раз смотрите, я вот стою в этой пробке.
1: Ага.
3: В сторону Махачкалы до этих светофоров одна полоса, а из Махачкалы две полосы. Здесь надо или разметку поменять, или сделать на средней полосе реверсивное движение.
1: Угу.
3: В зависимости от потока или туда, или сюда. Ну, в Москве я видел такие реверсивные движения, поставить светофор. Посчитать элементарно разные периоды поток шин и регулировать.
1: Ну, там даже считать, наверное, смысла нет. Утром, значит, в сторону города надо то есть сделать полосу, а вечером уже со стороны города в сторону там Сулака эту полосу использовать.
3: Да, да, на самом деле здесь это реверсивное движение решит эту проблему.
1: Да, поэтому... Да, кстати, хорошо, спасибо вам, Магомед, за инициативу. Я надеюсь, она дошла до нужного адресата. Вот. И, может быть, кто-то подскажет такой же, скажем так, незатратный способ для минимизации вот этих вот заторовых явлений есть со стороны, когда движется машина со стороны города Хасавюрт, город Махачкала. Там тоже необходимо, ну, как уже говорили, мы здесь до этого с сотрудником ГИБДД расширять, дополнять там полосу УЖД переезда они не вправе без разрешения железной дороги. Ну, а получить разрешение от железной дороги практически невозможно в настоящее время, потому что это вопрос как бы не одного дня. Там нужно куча согласований, кучу проектов, там кучу экспертиз проводить, поэтому это все быстро не решится. Ну, я надеюсь, что наши креативные умные головы среди наших радиослушателей могут, вот как Магомед сейчас нам посоветовал, дал свой дельный совет, такие же советы могут дать и другие наши радиослушатели, если дозвониться к нам по телефону 66-10-48. Так, ну, пока мы ждем звонков, я зачитаю, что вот с 1 сентября будут вводиться нововведения в процесс техосмотра. Одно из ключевых изменений – это расширение полномочий МВД. С 1 сентября ведомство сможет исключать операторов из единой автоматизированной системы, информационной системы технического осмотра ЕАИСТа без согласования с Российским Союзом автостраховщиков. Это позволит оперативно блокировать компании, выдающие диагностические карты без реальной проверки автомобиля.

0: тест можно будет предъявлять электронной версии документов, загруженной через госуслуги. Кроме того, в диагностических картах больше не нужно будет указывать пробег транспортного средства. По оценке властей, эта информация не влияет на техосмотр. Ну, согласен, на техосмотр не влияет, но на другие технические характеристики еще как влияет. Допустим, я вот хочу купить машину, точнее, покупаю машину, да, через там Авито или какие-либо другие площадки. На этой площадке продавец указывает техосмотр, там, допустим, 50 тысяч, то есть, ну, 150 тысяч. Тогда как реально машина в процессе техосмотров, допустим, на последнем техосмотре, она там зафиксирован пробег там 250 там, или 300 тысяч. Перед продажей нечистоплотный владелец скручивает техосмотр до там не шокирующих там 130-150 и выставляет машину с этим пробегом. А я, если, допустим, захочу купить отчет, я могу купить отчет и выявить в этом отчете реальный пробег этой машины, который был зафиксирован на одном из предыдущих техосмотров. Поэтому считаю, что техосмотр то есть пробег машины обязательно надо указывать на техосмотре. Так, ну и дальше вот новость. Еще раньше, 28 апреля 2026 года, уже вступили в силу другие важные изменения. Диагностические карты будут выдаваться только в электронном виде с отправкой на электронную почту автовладельца. Бумажный вариант предоставят только по запросу. При этом для борьбы с подделками ведут обязательную фотофиксацию всех этапов осмотра. Результаты проверки будут загружать в базу госавтоинспекции. Ну, я считаю, что насколько эти изменения полезны, как обычно, покажет время. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66 10 48, и напоминаю, что основной темой нашей сегодняшней передачи являются пробки, которые возникают на вот трассах со стороны Бабаюрта, когда в сторону Махачкала, и со стороны Хасавюрта в сторону города Махачкала. И предлагаю звонить к нам сегодня в эфир и сообщать о, скажем так, рецептах, сообщать нам свои рецепты, как можно минимизировать вот эти вот заторовые ситуации. Потому что вчера, когда я ехал со стороны Сулаков в сторону города Махачкала, был удивлен. Просто мертвая пробка была вот как раз примерно в такое время. Больше 40 минут у меня ушло, чтобы доехать со второго Карамана до кольца. Так, у нас есть еще один дозвонившийся. Салам алейкум, вы в прямом эфире.
1: Валик, салам, меня Гаджи Магомед зовут. Очень вот по приятно, поводу Гаджи пробок Магомед. Ага. На Карамане. Там, ну, надо там много чего поменять, там как-то там расширить или что-то сделать. Вот говорили там, объезд здесь или нет. Сегодня как раз на эту тему с товарищем там разговаривал, он с той стороны, в той стороне живет. Есть там объезд, который выходит на этот, на техстанцию Форсаж.
0: Угу. А вот как жители этих микрорайонов на это смотрят, чтобы через их микрорайон объезжали, поднимали пыль, и они этой пылью дышали потом?
1: Ну, а как быть по-другому? Там асфальт надо делать, там асфальтировать. Угу. Там как-то, говорит, закрывали, что ли, говорит, они ее, ну, и, да, говорит, это слышал, самое, что сказали, это, чтобы этот, как там, предупредили, чтобы больше не закрывали. Тех, кто закрывал, тоже там штрафовали, что-то делали.
0: Угу. Ну, тут как бы и жителей понять можно, потому что если такой нескончаемый поток машин пустить, то это круглосуточное, ну, то есть целый день они не будут дышать пылью. Ни окна не откроешь в такую жару, ни самим на улице не посидишь. Ну, в чем вы видите, какой можно, допустим, применить сейчас метод, который не особо затратный и чтобы не потребовал глобальных каких-то изменений?
1: Не затратный, затраты по-любому будут. Только вот как сделать, да, ну, расширить дорогу, сделать как вот от Новокули до кольца, то, что есть в две стороны. Uh-huh. Вот их вот расширить так, и поменьше поворотов вот этих сделать. На Ругуджа там поворот есть, там несколько поворотов. Вот этих поворотов тоже поменьше сделать.
0: Uh-huh.
1: Чтоб поехали там дальше, вот развернулись и в обратную сторону уже оттуда заезжали.
0: А вы сами там живете, Гаджи Магомед?
1: Нет, я там не живу, я часто там бываю.
0: Uh-huh. И, ну, может быть, чтобы наши другие радиослушатели, кто там не живет и кому приходится иногда выезжать в эту сторону, скажите, каких, то есть, когда лучше ехать в ту сторону и выезжать обратно, чтобы не стоять в пробках?
1: Какое время? Если срочно нужно, в любом случае, если я туда поехал, чтобы этой пробки не стоять, я уже, особенно в воскресенье, я уже в 12 ночи оттуда еду обратно.
0: Ну, то есть, раньше 10, наверное, вечера оттуда выезжать смысла нету в сторону города?
1: Да, в воскресенье и 10 вечера тоже не выход.
0: Неужели так все плохо?
1: Ну, неплохо.

0: Зачем плохо?
1: Ну, если до 10, это жизнь, до 10 пробки, как бы там стоят до сих пор пробки.
0: И утром рано я вот тоже ехал, нужно было в ту сторону ехать, вот вчера или позавчера, не помню. В ту сторону еду, обратно нету пробки. Буквально развернулся уже обратно с Чапаева, уже ночная пробка была. Доехал до Сухтара, развернулся уже. В обратную сторону уже пробка была.
1: А вот один Магомед звонил, наш радиослушатель. Я как раз ему, то есть не ему, а нашим радиослушателям говорил о том, что вот про этот, как его, светофор, который регулирует движение с кардиоцентра, вот он там лишний. Магомед со мной не согласился и сказал, что очень большой поселок там, микрорайон, и очень много людей, машин выезжает оттуда.
0: Вот. Таким потоком, вот, который там есть, я думаю, там светофор нужен по-любому. Потом, если этого светофора не будет, оттуда его, кто с кардиологического выезжает, его там никто не пропустит, кто оттуда будет выезжать.
1: Да, я просто вчера 2 или 3 цикла застал светофора вот на этом, и ни одну машину почему-то не увидел вот такое время. Может быть, мне так повезло, я поэтому подумал,
0: что... Ну, может быть, да, но поэтому... все равно я думаю, что этот светофор там нужен.
1: Все понял. Просто
0: и сотрудников полиции там тоже видно не бывает, вот этих обочечников, которые пыль поднимают, вот этих людей, которые наказывают, их видно не бывает там полиции тоже.
1: Все понял. Сейчас мы обратимся к нашим сотрудникам правоохранительных органов. И а где, вот с какого начинается, допустим, место и до какого места вот эти обочечники создают проблемы, чтобы?
0: Они вот начинают откуда? Ну, оттуда, с Чапаева начинаю, да, вот. Оттуда начинается пробка, и оттуда уже.
1: До Новокулей, в общем, по обочинам.
0: Ну, до Новокулей-то нет, там где-то там машина там стоит на обочине там.
1: Понял, Гаджимович, спасибо
0: там.
1: Вам за то,
0: и что... И там вот в одном участке вот сегодня там бетонные блоки тоже поставили.
1: На
0: в обочине? Этом, напротив Славнефть заправки, вот не доезжая до Новокулей, как оттуда, со стороны Сулака ехать там. Бетонные блоки тоже поставили. Для чего они тоже... Там, я не знаю, по обочине проехать место есть, но поставили еще эти блоки.
1: А где поставили, на обочине или уже дальше обочины?
0: Вот чуть вот асфальт закончился, вот метр-полтора вот от асфальта, короче, вот поставили, блоки поставили вот напротив заправки Славнефть.
1: Ну, наверное, чтобы пресечь вот эту колонну, которая опаздывает к мужу вечером.
0: Наверное, я не знаю, но там проехать по обочине место осталось там.
1: А, ну тогда непонятно вообще для чего, да, на самом деле.
0: А так в основном вот ночное время вот эти большегрузные машины, вот они, и вот эта вот пробка начинается с того места, где с двух полос в одну переходит, вон там вот получается пробка.
1: Да, совершенно обоснованно, да. Хорошо, спасибо, Гаджи Магомед, за звонок, за предложение. Ну, будем надеяться, что... А, вот я что хотел, пока не забыл. Обращаюсь к нашим сотрудникам правоохранительных органов, чтобы жестко пресекали вот это вот движение по обочине. Ну, будем надеяться, что какие-то меры будут в отношении их тоже предпринимать. Так, у нас еще один звонок. Алло, салам алейкум.
2: Алейкум салам.
1: Как вас зовут?
2: Арсен зовут, меня с Махачкалы звонил.
1: Очень приятно, Арсен, слушаем вас внимательно.
2: Вот в городе в одном месте светофор есть, там чуть-чуть замечание есть по этому месту.
1: Назовите, что это за место? Может...
2: Улица Дахадаева, пересечение с Лермонтова. Там все... светофор работает, к работе светофора никаких претензий нету. Там, когда едешь со стороны, ну, с вокзала, да, по Дахадаева наверх, в этом направлении деревья закрывают светофор, что с правой, что со встречной, с левой полосы, ну, стороне. Оба светофора закрывают деревья. Деревья небольшие, но у них листья большие. Они полностью закрывают этот светофор. И те, кто едет по Дахадаеву вверх, они не видят красный. А те, кто выезжает с Лермонтова на зеленый, получают им помех и на большой скорости пролетают эти. А кто едет сверху от стороны мечети по Дахадаеву, им видно. Они останавливаются, стоят на красный, а эти встречные пролетают. Там может быть серьезное ДТП случится, там, потому что на больших скоростях проезжают эти машины.
1: Да.
2: Я обращался в эту службу, да, вот, которая регулирует эти моменты. Уже недели 3 назад я первый раз позвонил, меня даже до конца не дослушали, сказали, а вашу заявку передадим, и отключились.
1: Какая служба была, это назовите?
2: А?
1: Куда вы дозвонились, назовите эту службу?
2: Вот по работе светофоров. Они сказали, передадут, это, короче, проблема города Зеленхоза, мы им передадим заявку, проблема решится. Неделя прошла, ноль, никакого результата нету. Потом я позвонил еще раз, ответила уже женщина, первый раз мужчина отвечал. Потом женщина ответила, она меня все выслушала, я ей объяснил причину всего этого. Она сказала, все, передадим заявку, до сих пор результата нету. Уже 3 недели прошло, вот все так же есть. Плюс еще там по Дахадаеву, вот, прям возле светофора, иногда паркуется машина с будкой, грузовая машина с будкой. Она тоже очень сильно создает помеху этому светофору. Ее не видно абсолютно этого светофора. А когда ее нет, все равно деревья закрывает.
1: Там я надеюсь, Арсен, что вы не просили вырубить деревья, вы, наверное, просили переставить светофоры.
2: Нет, нет, нет, там светофор некуда переставлять. Там только пару веток спилить, вопрос решается.
1: К сожалению, в нашем
2: там
1: городе даже
2: пара... Там просто деревья посажены неправильно, прямо перед светофором. Это очень сильная помеха.
1: Неужели светофор нет возможности там или назад, или чуть вперед передвинуть?
2: Назад это еще дальше получается. И еще меньше его людей будут замечать. А так он, если его еще ближе, уже он совсем по краю дороги получится уже как-то.
1: Понял. Ну, спасибо вам в любом случае за то, что вы, как у нас говорят, суетились на эту тему. Писали, звонили. Не каждый на вашем месте потратил бы столько личного времени на это. Поэтому вот от всех наших участников дорожного движения вам большое спасибо. Я надеюсь, вы позвоните к нам еще в следующий эфир и сообщите, сдвинулось ли дело с мертвой точки. Если нет, мы, в принципе, мы уже обращаемся. 3 недели прошло. Это уже приличный срок для того, чтобы заявку Арсена исполнить и обезопасить вот этот светофор. Поэтому, если нас слушают ответственные люди, которые вот занимаются организацией дорожного движения вот на этом конкретном перекрестке, просим вас пооперативнее реагировать на просьбы участников дорожного движения и решать эти вопросы более оперативно. Так, ну, наш эфир неуклонно подходит к своему логическому завершению. Если у нас есть к нам кто-либо дозвонится в течение пары минут оставшихся, в принципе, уже и пару минут, по-моему, не осталось. Ну ладно, на этом будем завершать наш сегодняшний эфир. Всем ровных дорог, всем свободных дорог, без ям, как бы зеленого света везде. На этом с вами прощаюсь. До следующего четверга.
3: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается расследование уголовного дела о гибели женщины в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Следователи задержали судоводителя и организатора перевозок, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России. Я напомню, что 12 августа катер с пассажирами на скорости врезался в скалу в акватории реки в Казбековском районе Дагестана. От удара судно перевернулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде, одна из них, 60-летняя женщина, погибла. Задержана сейчас 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель. Компании «Дербента» запретили использовать опасный железнодорожный путь без регистрации. Дербентский городской суд удовлетворил запрет компании «Шелбуздак» эксплуатировать железнодорожный путь для слива и налива бензина, а также пропана. Речь идет о пути не общего пользования на станции Белиджи длиной 179 метров. Там ведутся операции с бензином, дизелем и бутаном. По закону такие объекты обязаны проходить категорирование, чтобы определить уровень защиты. Предприятие не включило путь в реестр и не предоставило полных сведений в рост. Жилдор. Администрация Махачкалы демонтировала железнодорожное ограждение, освободила земельный участок на проспекте Акушинского, который незаконно оформили в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Суд, я напомню, что ранее удовлетворил иск мэрии о возврате земли в муниципальную собственность еще ранее, но только сейчас приступили к фактическому освобождению территории. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению наших граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, а также инженерные профессии и юриспруденция. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих наших граждан не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование. Но и отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне обсуждений учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Минпросвещение нашей страны считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму и Севастополе возобновили свободную продажу бензина. По сообщениям местных властей, топливо снова доступно на крупнейших в регионе заправочных сетях «Атан» и «ТЭС». В наличии есть все сорта топлива. Цены при этом остаются высокими. 92-й стоит около 100 рублей за литр, 95-й дизель – около 180. Также сохраняются жесткие лимиты – до 20 литров на один автомобиль. Поэтому автотуристам рекомендуют брать запас топлива на всю поездку с собой. Новую скоростную трассу от Екатеринбурга до Тюмени откроют в ноябре. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, работа находится на финальной стадии. Напомним, трасса Екатеринбург-Тюмень – это участок скоростной магистрали М-12 «Восток». Она свяжет Москву с Тихим океаном бесшовным маршрутом без единого светофора. Это сильно ускорит поездки по всей стране. Участок до Казани открыли в декабре 2023 года. В прошлом году трасса дошла до Екатеринбурга. После Тюмени на очереди Омск. Страховым компаниям запретят в любой момент расторгать договор ОСАГО из-за мелких ошибок. Центральный банк готовит изменения правил автогражданки. Теперь у страховщиков будет четкий срок на проверку данных клиента – 14 дней с момента заключения договора. Если вопросы возникнут по истечении этого срока, расторгнуть договор можно будет только через суд. Сейчас страховые компании часто проверяют данные по факту ДТП. Договор могут расторгнуть из-за мелких ошибок, например, из-за опечатки в мощности автомобиля. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У купца было два взрослых сына. Воспитывал их отец строго, и выросли они послушными. Состарился отец и не мог решить, кому из сыновей передать свое дело – торговлю тканями. Пошел он к засовету мудрецу, и тот ответил: «Отпусти сыновей мир посмотреть, пусть вернутся через год и расскажут, где побывали. Тогда узнаешь, кто из них больше к делу пригоден. Что есть внутри, обязательно проявится снаружи». Так отец и сделал. Прошел год, вернулись оба сына, довольные и радостные. «Хорошо я путешествовал, отец», — сказал старший сын, — «где только не побывал. Во Франции разные вина попробовал, в Италии искусством наслаждался, в Индии на слонов охотился, в Китае познал вкус чая. Я долго думал, куда мне поехать, отец», — начал свой рассказ младший сын. «Во Франции я научился ткать гобелены, а в Персии узнал, как делают тамошние знаменитые ковры. В конце концов я попал в Китай и привез тебе оттуда подарок». И он протянул отцу коробку гусениц. «Я узнал тайну изготовления китайского шелка. Теперь мы сможем сами производить и продавать этот шелк». Прав был мудрец: что есть внутри, обязательно проявится снаружи. «Я передам свое дело, торговлю тканями, младшему сыну», — решил отец.
1: Притчи народов мира.
3: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудности с жильем и нежеланием членов семьи – менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Почти половина работодателей, 49%, уже используют искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планирует внедрить его в ближайшее время, следует из результата совместного исследования консалтинговой компании, платформы для разбора откликов и сервиса для проведения интервью. Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Тем не менее, как подчеркивает издание «Газета.ру», не все работодатели готовы доверять алгоритмам. 46% тех, кто отказался от ИИ и не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.ру». По данным Рустор, за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории «покупки» на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ночных закупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян. В течение дня на спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона, отметила главный редактор Рустор Варвара Юмина. И в завершении выпуска: российские археологи обнаружили первое специализированное поселение металлургов времен формирования древнерусского государства в Тульском железорудном районе. Об этом стало известно на пресс-конференции «Ранние славяне и Древняя Русь. Археологические открытия на территории Окско-Донского водораздела сезона 26 года», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня». Напомним, что Тульская область считается колыбелью российской металлургии благодаря Тульскому железорудному бассейну. Уже несколько лет здесь продолжаются раскопки поселения «Гора Услань», которая относится к 9-10 векам. Как сообщалось ранее, на поселении найдены типичная лепная славянская керамика и остатки построек. В этом году археологи обнаружили следы первого специализированного металлургического производства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С одной стороны, ужин у друзей предполагает, что каждый гость делает то, что для него комфортно. С другой стороны, использование телефона при этом противоречит нормам этикета. Все потому, что ужин с друзьями – это больше про общение, чем про прием пищи. И если вы хотите участвовать в беседе на равных, отложите телефон в сторону. Кроме того, телефон на столе показывает неуважение к хозяевам.
0: Диалог FM. Это и

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребят, добрый день. И по вашим просьбам мы сегодня разбираем одну очень интересную индустрию – автобизнес. И поэтому у нас в гостях владелец компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
2: Добрый день, Миша.
1: Владимир, приветствую.
2: Очень приятно, да.
1: Спасибо большое, что к нам пришли.
2: Ну, к вам прийти сейчас – это хороший тон.
1: Давай тогда, мы на «ты», наверное,
2: можем. Абсолютно нормально.
1: Так это немножко создадим демократичную атмосферу. У меня сразу такой очень простой вопрос, чтобы просто аудитория вообще понимала масштаб твоей компании. Немножко в цифрах, что такое сейчас «Фаворит Моторс»?
2: Ну что ж, так, если вкратце, это примерно 60 миллиардов выручки по этому году. И объем продаж машин, где-то в районе 29 тысяч, которые мы сделаем, это совместно новые автомобили с пробегом. В прежние времена бывало и получше, мы доходили до 42 тысяч автомобилей по году, но сейчас у нас новые времена, новый рынок и, соответственно, новые цифры и результат.
1: Сколько дилерских центров в вашем холдинге?
2: Центр вещь сложная, потому что тут, наверное, у нас по франшизам, насколько я знаю, ты тоже работал и с корейцами в том числе, да, и вот у вас количество франшиз даже, возможно, в одном округе города Москвы было много. У нас это не так на автомобильном рынке, но вот сейчас у «Фаворита» 26 франшиз, которые такие полноценные, полномасштабные. То есть это, как правило, концепция 3S. Это запасные части отдельно, сервисная зона, два кузовных завода. Я, наверное, скажу завода, это большие производства. И 26 вот именно ремонтных зон, подъемников, которые мы относим к категории поста, порядка 175. То есть мы достаточно весомый игрок, в рамках Москвы так совершенно точно.
1: Угу. Давай поговорим немножко про рынок вообще, емкость рынка, может быть, в штуках, в деньгах, и как она менялась.
2: Все расскажу. Значит, менялась от бриллиантового дыма, который плыл по комнате, до глубочайшего уныния в глазах вообще всех, кого я знаю. 2005 год, я вспоминаю великолепную такую дату совещания в штаб-квартире Volkswagen в Москве на Обручево, и тогдашний глава марки, руководитель, писал «Drunk nach Osten», и дальше
1: идем на восток.
2: Да. Я Volkswagen, das Auto. Тогда у нас было так, да? И они видели рынок, просто можно сейчас улыбнуться, в 5 миллионов автомобилей. 5. Значит, максимально мы доходили до рынка 2 миллиона 670 тысяч на российском рынке.
1: Это какой-нибудь был 2012-2013 год, видимо.
2: Примерно так. Это перед, так сказать, падением очередным. А сейчас стандартный рынок 1 576 000. Этот год закроем 1 620 000. Как показала практика, это то, без чего невозможно просто совершать поездки из точки А в точку Б. Говорим полностью о рынке легковых автомобилей и легкий LCV, коммерческий транспорт.
1: Здесь речь идет только о новых автомобилях, правильно?
2: Да, это только новые машины, потому что всего в Российской Федерации больше 55 миллионов автомобилей. Парк России достаточно старый. Значит, средний срок владения в этом парке превышает, к сожалению, пока 9-10 лет, исключение Москва-Питер. Значит, Москва-Питер по срокам владения это 5 лет. Здесь люди намного чаще меняют все эти машины. Но в целом парк старый, есть чем заниматься, есть куда расти. Средняя цена на рынке автомобилей с пробегом на сегодня примерно 1 миллион 340 тысяч новых, начинается от 2 750, если в целом, в среднем по больнице. Дальше, в зависимости от того, в каком сегменте мы работаем, ниша «Фаворит» — это традиционно middle segment plus. Мы всегда работали там, и, в общем-то, нас очень хорошо потребитель знает. Это если спросить, где тебе купить раньше было Kia? Конечно, «Фаворит Моторс», потому что это понятие были same в России. То есть, если Kia, то «Фаворит». Все понятно, отлично.
1: А при этом какая емкость рынка подержанных автомобилей?
2: Емкость рынка подержанных автомобилей не менее 5 миллионов. Но здесь надо четко учитывать так называемые перерегистрации. Там очень большое количество переброса машины с человека на человека, и так далее, и тому подобное.
1: Нереальные продажи.
2: Нереальные
1: продажи. Смена владельцев.
2: Да. И мы очень часто смотрим именно регистрации по ГИБДД, по секторам, по городам, даже по округам. Для того, чтобы понять, как работает, с какой эффективностью тот или иной директор или дилер. лучше всего посмотреть его долю и как она меняется относительно регистрации новых транспортных средств. Вот мы это смотрим, нам этот отчет доступен каждый месяц, и каждые 30 дней на оперкомитете мы это отслеживаем.
1: Не могу не спросить, в 1,5 миллионах продаж новых автомобилей, какая доля российских автопроизводителей?
2: Что понимать под российскими производителями? Значит, если мы подразумеваем Калининград, безусловно, российский производитель Kaivi Bayek, но доля очень мала, к сожалению, потому что марки не смогли зайти на российский рынок вот так, как хотелось. Хотя у Калининграда по сборке высочайшие компетенции. В свое время, еще совсем недавно, BMW дала калининградскому заводу, фабрике, непосредственно знак лучшего по качеству сборочного предприятия «Оверсиз». Значит, что касается Калуги. Калуга пока, к сожалению, по понятным причинам,

0: Плановость во всем. Но в целом, получается, Калугу рассмотрели, Нижний Новгород, ну, есть проблемы, и завод под санкциями, ну, и владелец, безусловно, под санкциями. КАМАЗ, ну, у КАМАЗа сейчас особая ниша, он загружен полностью по понятным причинам, понятным заказам. Ульяновский завод, такая же история. Москвич можем не рассматривать, мы знаем, там есть российское производство, но пока оно крайне низко локализовано. Скорее, больше локализован бренд, вот, чем сам «Москвич». А так по факту, конечно, это модели «Джак». Мы это все, ну, это общеизвестно. «АвтоВАЗ» по-прежнему самый крутой во всей этой истории. Мне «АвтоВАЗ» лично очень близок. Я потому что, ну, на нем оттуда начинал, я бы сказал, как продавец автомобилей «Лада», и заработал на этом первые приличные деньги.
1: Мы обязательно поговорим про историю.
0: Хорошо, расскажу.
1: Бизнеса, да.
0: Ну, то есть, в целом, пока доля российского производства невелика. Просто во всех отчетах, обычно, которые мы видим от наших партнеров, сейчас китайцев, до этого были все остальные, считается так. Доля иномарки минус «АвтоВАЗ». Они «АвтоВАЗ» из уравнения выбрасывают.
1: Я правильно посчитал, что емкость российского рынка в деньгах примерно 4-4,5 триллиона рублей?
0: Да, да.
1: И был момент, когда российский рынок был самый большой в Европе. По крайней мере, по штукам.
0: Да, я думаю, еще и будет.
1: Еще и будет.
0: Ну,
1: ну то
0: да.
1: есть, если вот сравнивать, там, не знаю, сколько в Германии новых автомобилей продается ежегодно?
0: Ну, примерно столько же, сколько в России. 2 миллиона.
1: Где-то 2 миллиона?
0: Да.
1: Окей. Ну, то есть, в принципе, у нас по-прежнему есть шансы себе это лидерство в штуках, по крайней мере, вернуть.
0: А, считается вообще как? Считается доход населения, считается количество машин на 1000 человек или на 100 человек. На сегодняшний день Россия далеко не на первом месте в мире по этим параметрам. Угу. А если мы будем считать относительно новые машины, то есть новый парк, но, к сожалению, или к счастью, нам есть куда расти точно.
1: Я все-таки пытаюсь получить цифру, какая сейчас доля китайских производителей на российском авторынке.
0: Реально? Ну, мне кажется, что мы должны считать 95%.
1: 95%.
0: Ну, а если не считать «АвтоВАЗ», вот «АвтоВАЗ», да, исключить из уравнения...
1: Да, да. 90... Из иномарок, давай.
0: 95.
1: И то есть, несмотря на вот весь параллельный импорт, он занимает, получается, всего 5%.
0: Надо реально посмотреть на покупательскую способность населения и понять цены на сегодняшний день. Да? Хотят ли люди покупать, назовем это так, классические бренды? Kia, Hyundai, uh-huh. Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes, Audi. Да, хотят. Ну, у меня Cadillac Escalade сейчас в продаже стоит 23 миллиона. Есть ли он у нас? Да, есть. Продается ли он? Да, продается. Но 23 миллиона. Еще совсем.
1: А сколько будет стоить китайский аналог?
0: Вот что касается китайского аналога, это будет 17 миллионов, но вот именно что касается Кадилы, там прямых аналогов нет. Там есть другие реальные аналоги.
1: Ну, давай разберем пару других каких-то примеров.
0: Да, вот, хорошо.
1: Есть там Лисян, по-моему,
0: Лисян,
1: называется,
0: да.
1: Который а-ля убийца Мэля. Его вот как-то так про него говорят.
0: Лисян очень хорошо потеснил действительно Мерседес. И это некий феномен на российском рынке. Потому что вообще Лисян продавался без, и продается без дистрибутора и без рекламы. Это вообще, я могу сказать,
1: это
0: для такого...
1: Это уже сарафанное радио.
0: Да, извините, это успех
1: он,
0: колоссальный.
1: Я так понимаю, в 4 раза дешевле просто своего прямого аналога, и многим, кстати, нравится даже больше, то это такой как бы просто продукт-убийца.
0: Могу сказать, таких продуктов вот в свое время Huawei смотрел за Лисяном еще полтора года назад, и они, в принципе, решили, я про Аита сейчас говорю, давайте подождем, увидим все детские ошибки и сделаем продукт, превосходящий их по качеству. Его пока нет в России, я сейчас говорю о Аита М9, но это реально продукт, ну, я привык ездить на неплохих автомобилях, но я могу сказать, когда я в Китае открыл дверь машины, я был удивлен. Надо понимать, что у меня несколько иное отношение к автомобилям, чем у, ну, просто человека любого, да, я все-таки оцениваю на любую машину, как набор, там, ведро с болтами на определенные деньги. Ты берешься вначале за ручку двери. Это уже первое впечатление, которое ты понимаешь, так, сколько это должно стоить. Открываешь дверь, ты тоже понимаешь, сколько это должно стоить. Смотришь в салон, думаешь, угу, ничего себе. Дальше видишь примерный набор опций, который сразу бросается в глаза. Ну, там, начиная от выезжающего кинотеатра, заканчивая всем остальным. Хорошо. После этого уже следуют наши автомобильные вопросы. Что с подвеской? Пневмо там, магнетик или что-то другое? Сколько электромоторов? Столько. Какие? Гибрид, не гибрид? И вот после этого ты понимаешь, что такие вопросы в свое время задал Лисян, когда создавал свой продукт.

0: Верно. А, и именно поэтому они так и классно зашли на рынок именно продуктом. Ну, продукт в любом случае, он делает кассу. А, вот в этом плане очень крутая компания, наверное, почему так здорово продается Geely на российском рынке. Когда я был дилером Volvo, я помню, нас собрали шведы, мы сидели такие немного грустные, какая-то Geely китайская покупает Volvo, но мы породистые дилеры Volvo, у нас свои ощущения, да ну нам это вообще... Но мы не увидели там вообще китайцев, увидели их только, они сидели, финансовый директор, больше никого. Все инженеры, весь R&D, вообще все абсолютно, это Европа. Все дилерские требования Европа. Причем шведы, они всегда еще сильнее отличались. Они еще как-то больше европейцы, чем сами европейцы. То есть с ними было вообще очень интересно работать. Получилось так, что все технологии и культура самое главное, перекочевала в Geely. И когда мы сейчас удивляемся, почему есть не китайский китаец, ну это Geely, это Volvo фактически, там по внешности, по морде, мы же видим вот, ну, элементы ДНК. На самом деле тут секрет был прост. Китайцы вообще не вмешивались в деятельность подразделения, только деньги. Все. И фактически дотировав деньгами очень дешевыми разработку новых моделей, получили и платформу, и целое семейство. И сейчас это, ну, в принципе, лучше всего продается на российском рынке. Вот Lysian — это просто другой класс автомобилей, несколько другая ниша автомобилей. Потому что если Geely им конкурировать, ну, это линки вольвовские. Ну, то есть мы вот даже
1: Понятно.
0: смотрим профессионально. Volvo 90, которая у нас была, и линк 9.
1: Давай поговорим о том, что очень интересует нашу аудиторию, что же будет с ценами на автомобили.
0: О.
1: Я готовился, когда к этому интервью, посмотрел на такие простые цифры, что средняя цена продаваемого автомобиля в России была несколько лет назад где-то 1 600 000, а сейчас она уже стала 2 700 000. Понятно, что есть некая мировая инфляция, что автомобили, они в целом дорожают и в своей там валюте, не знаю, тех стран, в которых они производятся. Вот. Но, тем не менее, даже вот мы, когда сейчас сидим, за последние 2 недели курс рубля скаканул с 95 до 107. Мне кажется, пока мы интервью делаем, он еще где-то на рубль ослабнет. Вот что будет с ценами на автомобили дальше? И какие основные факторы удорожания стоимости автомобиля ты видишь?
0: Мы рассчитывали юань по 12, сейчас он сегодня 14,44. Ну, нетрудный подсчет, примерно в голове мы говорим о том, что это существенно больше 14%. Это раз. Второе, утильсбор. Утильсбор с 1 января еще плюс 100 тысяч. 100 тысяч при средней цене автомобиля на 3,5 миллиона, это будет порядка 2,7%, наверное, да? 14,4 плюс 2,7 – это 17,1. Делайте ставки, подорожают ли автомобили. Сегодня пришли, кстати, новые подорожания. Вот прям сегодня мы вскрывали уже почту.
1: В юанях.
0: Конечно,
1: Да.
0: конечно,
1: То есть
0: конечно.
1: автомобили дорожают из-за мировой инфляции
0: Да.
1: условно в юанях,
0: Да, а мы в
1: плюс
0: рублях.
1: падение курса рубля,
0: Да.
1: плюс дополнительные а-ля
0: Утильсбор.
1: налоги или там
0: Ну, это
1: утильсборы
0: квазиналог.
1: и логистические какие-то сложные схемы, которые тоже, видимо, дорожают.
0: Автомобили будут дорожать. Более того, когда мы смотрим на ценообразование на российском рынке, я бы учитывал еще несколько факторов. То есть на сегодняшний день вот ЦБ пытается максимально охладить рынок. Задача
1: А
0: понятна.
1: рынок автокредитования.
0: Мне кажется, да.
1: Да.
0: При этом, что мы видим? Подобная проблема существует у застройщиков. Я не думаю, что они сейчас тоже прям в каком-то шоколаде. Но интересно посмотреть на статистику. Выросли продажи ювелирных изделий в сегменте от 7,5 до 15 тысяч рублей втрое. Это говорит о том, что российский потребитель традиционно учил математику, начал что-то подозревать. То есть, что он начал подозревать? Что изменение на 22% за месяц это все-таки в валюте сильно больше, чем 20 годовых, которые тебе предлагает банк. То есть, и перемножив нехитрым способом 20 на 12, он говорит, ну, 240 годовых и 20 годовых – это вещи разные. Может случиться так, что потребитель пойдет в банк, снимет деньги и купит автомобиль. По той простой причине, что к нам сейчас приезжают потребители, которые у нас 5 лет назад покупали, например, Kia Rio, по цене 1 100 000 рублей. А сейчас сдают нам эту машину с пробегом 5 лет за 1 810 000 рублей.
1: Смотри, ну вот по такой логике ты сейчас должен видеть резкий скачок в продажах с учетом того, как рубль ослаб там, на 15% за последние там, 2-3 недели.
0: Я думаю, мы это увидели в сентябре, когда мы отыграли относительно прошлого года плюс 52%. Вот мы в сентябре это четко увидели, потом немножко увидели в октябре. Рано или поздно спрос должен немножко подвстать, но очевидности ради надо сказать, что в январе точно цены вырастут. То есть что поняли, наверное, китайские производители? Ну, хотя бы говорят на словах, что поняли. Российский рынок – это не бездонная бочка. Раз. Второе. На российском рынке нельзя продавать все, что угодно. Это не страны третьего мира и люди, избалованы качественным продуктом. На российском рынке нельзя без маркетинга, бесконтрольно развлекаться с ценой. Невозможно. Вот это они поняли. Наши действия здесь, ну, это будет зависеть от конкретных задач и проблем, с которыми мы столкнемся. То есть будет проблема, мы будем решать. Мы предвидим определенный целый цикл этих проблем. Там ни одна, ни две, ни три. То есть что я хочу сказать? Favorit Motors, сценарное планирование – это не пустое слово. То есть у нас есть сценарное планирование. И мы сейчас рассматриваем три сценария ключевых, которые могут быть. Из них в том числе супернегативный сценарий, когда мы работаем исключительно на ввозе автомобилей под заказ и занимаемся тем, чем мы очень хорошо умеем заниматься. Это сервисным обслуживанием, кузовным ремонтом, ну и так далее.
1: Не инвестируя свой капитал
0: нет.
1: В
0: нет.
1: Товар,
0: условно. Нет. Мы предоставим это самим производителям. Uh-huh. То есть, если производитель не хочет инвестировать в свой товар, зачем же мы это будем делать?
1: Uh-huh. Какая, кстати, сейчас доля автомобилей продается в кредит?
0: 85%. И плохо то, что оставшиеся 15, наверное, из 15% еще процентов 50 берут потреб кредит, чтобы внести первый взнос.
1: Я правильно понимаю, что с учетом того, что половина там программы льготной ипотеки перестали работать, люди действительно больше как бы сфокусировались на автомобилях?
0: Да.
1: То есть Некий бум как бы.
0: Бума пока нет, потому что все-таки кредитные договоры у многих до конца этого года. Но как только люди получат деньги по депозитам, там ведь есть безотзывные депозиты, многие же вкладывали без возможности изменения. Вот. Мне кажется, с января, с февраля мы увидим совсем другие истории.
1: Какая в среднем длина автокредита?
0: Сейчас люди предпочитают 5-7 лет.
1: Для 5-7 того, лет?
0: Да, для того, чтобы...
1: А до этого?
0: 3 года.
1: 3 года. То сейчас года. Все-таки с учетом того, что ставки выше, берут более длинные кредиты для того, чтобы ежемесячные выплаты и погашения были меньше.
0: Конечно. Вообще я могу сказать то, что мы видим. Очень многим клиентам стало труднее намного оплачивать содержание транспортных средств. Сервис, кстати, не так вырос, как владение автомобилем. Если мы возьмем Северную Америку, там считается хорошим тоном тратить 10% от стоимости автомобиля на сервис. Это таргет. Есть такая простая штука, если кто-то хочет прямо посмотреть, как устроен автомобильный бизнес, Североамериканская ассоциация автодилеров, надо. Ну, просто заходите и смотрите ключевые таргеты, как там все происходит. Механика дилерского бизнеса. Ну, и там все написано, что нужно, чтобы быть успешным. Угу. Кстати, могу сказать, российский рынок, российские ребята всегда считались такими крутыми.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможные аварийные отключения, повреждения линии электропередачи, готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники Дагэнерго пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. Нарушители изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Средние душевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представил агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритетом остается отпуск, подготовка к детей и школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобилей и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Ну а к концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Заза – одно из древнейших поселений на территории Хивского района. Оно расположено в 10 километрах к северо-востоку от районного центра села Хив. По письменным источникам, к началу 20 века в селении насчитывалось 120 дворов. В этом ауле известны следующие тухумы – Кискисар, Каркарар, Асварар и Купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Билижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов, а в 1984 году в село Новый Захид переехало 40 дворов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пять утра, пора вставать. Множество голосов в твоей голове начинает говорить еще до того, как ты дотянулся до будильника. Слишком рано, слишком темно, слишком холодно. Останься в постели. Еще 5 минут, они все равно ничего не решат. Твое уставшее тело лежит и даже не пытается пошевелиться, игнорируя любые команды твоего мозга встать с кровати и начать двигаться. Множество голосов из каждого уголка твоего сознания выкрикивают одни и те же слова. Нажми на кнопку повтора и возвращайся обратно в мир беззаботной жизни. Но кто они такие и какое право они имеют управлять твоей жизнью? Разве тебя интересует их мнение? Голос, которому ты отдал свое предпочтение, это вызов. Голос, который напоминает тебе, что было первопричиной того, что ты поставил будильник. Голос, который напоминает тебе о том, зачем ты встаешь каждое утро, игнорируя тысячи других голосов в твоей голове, которые требуют, чтобы ты остался в постели. Только ты выбираешь, кого из них слушать. Поэтому дай установку своему телу встать с кровати и не возвращаться назад, потому что на сегодня у тебя запланировано множество шагов, которые приблизят тебя к твоей цели. Добро пожаловать в реальный мир. В мир, в котором каждый новый день – это выбор между тем, что тебе хочется, и тем, что тебе действительно нужно. Как же велик соблазн выбрать первое – сбросить с себя всю ответственность и начать жить, не заботясь о завтрашнем дне. Но почему бы не выбрать то, что хочется? Жизнь одна, и нужно наслаждаться ею здесь и сейчас, а будущее само о себе позаботится. Тем более так делают все, и ничего. Да, так делают все, но не ты. В отличие от всех других, ты плывешь против течения. И ты встал на этот путь в тот момент, когда решил отказаться от всего, что комфортно и безопасно, и отдать предпочтение тому, что действительно тебе необходимо. Да, этот путь не самый легкий. А если быть честным, то он самый сложный. Большинство людей сдадутся и начнут плыть по течению, как все остальные. Выдержишь ли этот путь ты, зависит только от тебя. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому что я верю в то, что никто другой этого не делает. И это дает мне маленькое преимущество. Пока твои соперники спят, ты уже на ногах, ты уже начинаешь работать, ты уже на шаг впереди остальных. И с каждым таким шагом твои соперники становятся все дальше от тебя. Именно это усиливает твое стремление. Чтобы достичь успеха, ты должен забыть про такие вещи, как усталость, раннее утро или холодная погода. Если ты хочешь стать успешным, ты должен понимать, что какие-то врожденные способности или талант не приведут тебя к твоей цели. В мире есть множество одаренных людей, которые никогда не реализуют себя по жизни. А почему? У них же есть все, чтобы достичь успеха. Но разница между ними и тобой в том, что у них нет желания. Они не будут вставать рано утром и с горящими глазами браться за работу. А зачем? Если мне предначертано стать успешным, то так оно и будет. А если нет, то и нет смысла так надрываться. Для чего все эти жертвы? Чтобы лишний раз доказать самому себе, что у меня ничего не выйдет? Не проще ли плыть по течению жизни и принимать все подарки судьбы, которые мне будут попадаться на этом пути? Запомни, это мысли пустых людей. У них нет никакого желания изменить свою жизнь, сделать ее чуточку лучше. Единственное их желание – это найти оправдание для своей слабости. Никто не получает силу за победу. Сила приобретается только во время борьбы с трудностями, которые тебе приходится постоянно преодолевать, пока ты идешь к своей мечте. Запомни, мелочи определяют все. Если ты поставил себе огромную цель, если ты хочешь достичь успеха, ты должен начать с самого малого и отдавать всего себя в каждой попытке. Без этого ты никогда не достигнешь своей цели. Боль. Она будет сопровождать тебя на протяжении всего пути. Нет ни одного человека, кто достиг бы успеха и при этом не испытал боли. Но боль – это лишь временное явление. Она может длиться минуту, час, день или даже год. Но если ты не остановишься и будешь идти вперед, пробиваясь через эту боль, то она так и останется временной. И рано или поздно она пройдет, и что-то другое займет ее место. Но если ты остановишься и бросишь, именно боль будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Поэтому выброси из головы все негативные мысли и просто начинай двигаться к своей цели. Но как? С чего начать? Просто встань рано утром и начни делать то, что ты никогда не делал. Правда в том, что если ты хочешь изменить свою жизнь, тебе придется делать те вещи, которые ты никогда не делал до этого. Глупо ожидать разных результатов, делая при этом одни и те же действия. Поэтому попробуй хотя бы один день. Встань в 5 утра и потрать всего 1 час на то, что приблизит тебя к твоей цели. В то время, пока все твои конкуренты будут еще спать, ты уже будешь работать над своей мечтой. В то время, когда твои конкуренты только проснутся и будут думать, что же им принесет сегодняшний день, ты будешь знать, что твой день уже сделал тебя лучше. День только начался, а ты уже на шаг впереди, чем все остальные. Потрать один день. Почувствуй, каково это, вставать, когда все еще спят, или начинать работать, когда все говорят: «Ты что, вставать в такую рань и работать? Я же не сумасшедший, зачем мне это? Я лучше подольше посплю». А ты встаешь и делаешь это. Да, это может быть тяжело и утомительно, но после того, как ты это сделаешь, ты ощутишь гордость за себя и за свои достижения. И только в этот момент ты поймешь, почему так много людей не могут достигнуть успеха. У них может быть цель, может быть мечта, но у них нет желания идти на такие жертвы и проходить через всю эту боль ради этой мечты. В отличие от тебя. Ты знаешь, что все эти жертвы необходимы, и что боль – это всего лишь временное явление. Если она тебя не остановит, ты достигнешь всего, о чем только мечтаешь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правильная интонация, скорость и сила речи – все это имеет значение в деловом этикете. Например, слишком громкая речь может создать впечатление чрезмерной взволнованности, а тихая – неуверенности. В рамках делового этикета принято говорить четко, по сути, и с уместными паузами для расстановки логических и психологических акцентов. Отдельно также нужно помнить о правилах деловой переписки. Сокращение слов недопустимы.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали в гости к Кее Байрамовой, которая уже 31 год проживает в Арабских Эмиратах. И это очень интересный собеседник. Одна из тех женщин, благодаря которой, можно сказать, строится этот огромный мегаполис Дубай. И я думаю, вам интересно будет послушать. Давай знакомиться с моей аудиторией. Хотелось бы немножечко услышать о тебе. Расскажи, кто сегодня Кея в Арабских Эмиратах? Человек, который прожил здесь 31 год.
5: Если честно, то буду совсем откровенна. Да? Я вообще человек, который... Я закрытый человек. Закрытый в каком смысле? То есть я живу по принципу «счастье любит тишину». И для меня, как бы, знаешь, работа, дом, дети. И я как бы не очень там где-то хожу, там участвую где-то. И поэтому для меня, наверное, сегодня будет... Ну, я наверное, скажу, что я, наверное, готова. Готова рассказать свою историю, как я приехала сюда 31 год назад. В 93-м году это было. Приехала я с Туркменистана, вот, с Ашхабада. Приехала первый раз сюда, наверное, этот, как его... Историю. Это моя история, про которую я всегда мечтаю и думаю, надо один день написать книгу. И книгу, наверное, я назову $20 в кармане. Интересно. То есть я приехала сюда с $20 в кармане. Первая моя работа, когда я приехала сюда, я работала в Шератоне. Я работала в Шератоне в отеле, в сейлс-офисе. Но, как и всем другим, было очень тяжело.
4: Сколько тебе лет тогда было?
5: Мне тогда было чуть больше 19. Да. Но я родилась в семье, у нас 4 девочки в семье, и как и все в Центральной Азии, уезжать за границу – это табу.
4: В свои 19 лет. При этом ты выросла, я знаю, в очень традиционной семье. Такой прям...
5: Ну, в традиционной, наверное, я не скажу, что это традиционная семья была. У нас современная семья была. Но все равно какие-то обычаи, традиции мы должны всегда придерживаться. И папа у меня художник, народный художник Туркменистана. А мама, дочь тогда был первого секретаря при Советском Союзе. Угу. Поэтому как бы немножко такая консервативная семья, и все равно жили мы по принципу, что скажут соседи.
4: Ну, да. Это вот у нас у казахов Ядбулат, да. Что скажут соседи, родственники, окружение.
5: И так далее, да. Вот. А я, когда росла всегда, ну, слушай, как у нас в Средней Азии, ты чья дочка? Первый вопрос, да, фиат и дочка, да.
4: Ну, с каким всегда, будешь? Да.
5: Всегда говоришь, там, я дочка Дурды Байрамова. И я все время говорила, а почему я не могу сказать, что вот я сама Кея там, Байрамова? Да, и как бы все время я, наверное, внутри с этим боролась. И я всегда хотела уехать за границу.
4: Ты по счету какая?
5: Я третья.
4: Дочь? Третья, средняя.
5: Да, я третья.
4: Да. С тобой похоже, у нас чем-то тоже четыре девочки в семье, и я вторая по
5: счету. Тоже, да.
4: Да, дальше. Тебя отпускают в свои 19
5: Меня не отпускают. Да, меня не отпускают, поэтому приехала я уже сюда, когда уже прилетела, я уже тогда позвонила маме, сказала, мам, я в Дубае. Я помню, что ты, знаешь, такой, знаешь,
4: ты убежала из дома.
5: Ну, знаешь, вот сказать убежала, наверное, слово это значит,
4: ну, набралась
5: убегают,
4: смелости.
5: Убегают замуж там это.
4: Ну, хорошо,
5: а
4: набралась
5: я не убежала, я сделала первый шаг в свое будущее. То есть я сама приняла решение продолжать, то есть жить свою жизнь.
4: Это было достаточно смелое решение.
5: Да.
4: Вырасти в такой консервативной, традиционной туркменской семье в 19 лет, покинуть дом, приехать, как тебя вообще еще запустили сюда? Ну, и тогда, по факту, кстати, позвонить родителям, сказать, мама.
5: Кстати, тогда не было таких законов. Они пришли чуть позже, когда там 30 лет можно выезжать. Да, это уже было потом. Вот. И вот так я осталась. Работала несколько лет, и так началась моя карьера. Я первую компанию свою открыла уже в конце 90-х годах. Это было трейдинг, general трейдинг. Тогда я занималась food stuff. До этого я работала тоже как sales. Вот. И уже, помню, уже вышла замуж, я была беременная. У меня мой друг, один очень хороший друг, попросил меня, слушай, ты все равно ничего не делаешь, но у тебя так хорошо получается маркетинг. Может быть, поможешь моему другу? Он приехал сюда и открыл компанию, он поставляет рабочую силу. То есть у него свой офис там в Индии, и они хотят привезти сюда рабочую силу на стройки. Я говорю, слушай, я ничего об этом бизнесе не знаю вообще. Он говорит, ну, знаешь, человек, который может продавать еду, он может продавать не знаю, иголку. Да, да? Да. Потому что маркетинг – это маркетинг.
4: Да.
5: Ну, я говорю, объясни мне немножко, ладно, хорошо, я буду part-time как-то, этот, как-то немного помогу вам, ребят, хорошо. Так все и началось. Вот, начала, вот, у меня там пару знакомых было, я стала приходить в компании, объяснять им про этот бизнес и говорить, что вот мы можем привезти там вам рабочую силу с Индии и так далее. Вот, сама не понимая не этот бизнес. Вот, мы договорились, что они будут платить мне комиссионные. Определенную сумму. Вот. Попер бизнес.
4: Сначала ты искала.
5: Да, то есть я начала ходить, то есть этот какого мой маркетинг начал расти в большие уже, наверное, контракты, которые он стал уже да, сразу их получать. И один день он приходит и говорит, слушай, говорит, большие комиссионные получаются, говорит, да, я немножко, говорит, хочу тебе сократить.
4: Если ты будешь таким темпом работать, я банкрочусь.
5: Я ему говорю, подожди. Да. Беременных женщин обижать нельзя,
4: ты
5: говорю.
4: Еще беременная.
5: Я говорю, да, такое дело не пойдет. Говорю, давай мы с тобой, говорю, как договорились, ты будешь держаться на своем слове. Ну, он не сдерживает свое слово. Вот. Тут я его, значит, мы с ним еще раз поговорили, не получилось, пришлось по-другому. То есть принес он мои деньги. Да, принес он мои комиссионные, но дело было уже в принципе. Вот. И,
4: ну, друг, ты его который... проверила на деле и в деньгах. Да, ты уже поняла, что с этим человеком дальше ты не хочешь по всей
5: жизни. Ну, естественно,
4: работать.
5: Что я точно не пойду с ним. Да, и, ну, так как я, наверное, не то, что там... Я не могу сказать, что я обиделась. Я не люблю, когда нарушают
4: правила.
5: И я ему сказала, я говорю, ну, раз такое дело, говорю, наверное, мне придется тебе пообещать, что я открою такую же компанию, и моя компания будет в 10 раз больше, чем твоя. Ну, и вот, пожалуйста, я это сделала.
4: Этот принцип, уговор дороже денег, он привел тебя...
5: Да, он меня привел.
4: Сегодня тому, кем ты являешься.
5: Ну, я этим занимаюсь уже 20 с чем-то лет, наверное, уже 20 с лишним лет.
4: Да. Ты знаешь, это удивительно. У тебя несколько бизнесов. Консьерж-сервис плюс клининг. И вот этот maintenance, да. И то, что ты привозишь, трудоустраиваешь людей, и когда я к тебе звоню, время от времени ты... Я в Индии приехала привезти 1000 человек, 1500. И для меня было удивительно вот слышать, думаю, такая хрупкая женщина, вот для меня ты девушка, да, молодая, такая энергичная. Откуда столько смелости? Это сегодня ты в Бангладеш, завтра ты в Индии, послезавтра ты где-то в Катаре. Непально, да. И ты же привозишь, получается, не только строить, выстраивать этот мегаполис, да, рабочую силу, ты привозишь их и в Саудовскую Аравию, и в Катар, если я не ошибаюсь.
5: Да.
4: То есть это какие объемы? Сегодня перед нами сидит человек, который, благодаря которому строится Сауди, Катар и Дубай. То есть это можно так...
5: Бахрейн.
4: Бахрейн.
5: Да.
4: Но у тебя, тебе сейчас все это легче дается?
5: Наверное, уже... в первую очередь я хочу отметить, что в этом бизнесе по сегодняшний день нету женщин. То есть вот. это не женский бизнес. Угу. И тем более женщина, которая не с того региона, не с Индии, не с Пакистана, не с Бангладеша, не с Непала. Я вообще аутсайдер.
4: Женщина из Центральной Азии.
5: Из Центральной Азии вошла вот в этот
4: покорившая
5: бизнес.
4: Ближний Восток.
5: Вошла в этот бизнес, и да, и не просто этот вошла в этот бизнес, а я его еще и расширила. Расширила, да, совсем по-другому. То есть у меня получился mm-hmm. даже концепт. А концепт получился так, mm-hmm. что я открыла свою компанию, mm-hmm. я продолжаю. Mm-hmm. делать маркетинг. Mm-hmm. Вот у меня уже ребята работают, все, mm-hmm. мы начали. Начали мы 4 человека в офисе, и да, уже, когда мы уже совсем расширились, у меня было 2700 человек

0: А не вторая. Вот, говорит, вы привозите нам людей. А вы можете их кормить? И я думаю, слушай, что-то такое интересное мне предложили. Ну, иду к другим. То же самое, тот же самый вопрос. И думаю, так, раз
1: есть потребность,
0: да, потребность есть, значит, запрос. Нужно по этот, открыть кейтеринг-компанию. Я открыла кейтеринг-компанию, начала я с одной кухни в Валькузи. Вот. Закончили 11 кухон, 450 человек на кухне, и кормили мы 10 тысяч человек 3 раза в день. Да. Вот. Наверное, это был такой момент в моей жизни, который я, наверное, по сей день я горжусь, потому что помимо того, что мы привозили рабочую силу, я еще этих людей кормила, и я поставляла этих людей в Бурдж-Халифу.
1: Это сейчас звучит так круто, прям реально круто. Я вот просто сейчас представляю, как строилась Бурдж-Халифа, как ты под себя подмяла все, там 10 тысяч человек привези, 10 тысяч накорми, еще их посели. То есть это понятно. Всем сейчас, все сейчас посчитали цифры, сколько она примерно зарабатывает, скорее всего. Потому что это всегда звучит очень легко. А как тебе это далось? Ты, наверное, просто это была молодость, много энергии, много смелости, энтузиазма. Ведь сначала ты в эту историю шла, скорее всего, на голом энтузиазме.
0: Вот если бы ты меня спросила этот вопрос 10-15 лет назад, у меня был бы совсем другой ответ. Тогда я тупо просто хотела заработать. Все, я, конечно, да, это
1: азарт был.
0: Это был, знаешь, вот это концепт, который никто не делал, да. То есть мы его расширили так, как нужно было именно demand на тот момент нужен этому маркету, да. И тогда я просто, знаешь, мы работали все 24 часа, да, вот практически это operation, если даже если я скажу про кухню, да, но, например, завтра ты начинаешь готовить 3 часа ночи, да, и каждый бизнес, он интересен очень, потому что я не училась на
1: food and beverage, да, food and beverage. Далеко.
0: Да. Для меня это вообще было как-то, я училась, я дочь художника, то есть я заканчивала живописное отделение, поэтому для меня все это было стройка и так далее, но мне было настолько это интересно, да, и я видела вот этот весь прогресс, как это все строится, как люди эти живут, и тогда я просто тупо хотела заработать, да. Так как ты сегодня спрашиваешь меня этот вопрос, сегодня я, наверное, отвечу совсем по-другому. Почему? Потому что видеть людей, тысячи людей. Кстати, за вот эти вот все годы мы вот подсчитывали, сидели, наверное, проделанную работу. Почти 200 тысяч человек мы привезли в этот регион с разных стран. И просто, наверное, сегодня я хочу сказать, что это уже пошла отдача. У меня идет отдача. Я настолько люблю свою работу, и когда человек, ты находишь людям работу, да, они приезжают, это значит, помимо того, что ты вкладываешь там в экономику там со страны, региона, мира и так далее, сколько детей на эти деньги обучились, сколько семей.
1: Возможно, кому-то будет интересно, сколько несчастные бедолаги получают, строя в такую жару. Ну, ты знаешь, да, чтобы сразу закрыть все вопросы. Какой средний чек?
0: Зарплата приблизительно начинается, смотря какой трейдс, да, где-то с 1200 до 1400 дирхам.
1: То есть строитель получает столько денег. Вот эти вот, мы-то думаем, что они получают, вот этот, знаешь, есть такой миф. Они получают 100-200 долларов.
0: Да вы
1: максимум.
0: Что, девочки? Это даже закон Эмиратов не позволяет.
1: Да?
0: То есть есть между
1: многие
0: странами...
1: Многие так и думают и верят, да, что 200
0: смотрите,
1: долларов...
0: Смотрите, между странами есть контракты. Да? Вот Непал, например, они вообще... Там абсолютно зарплата минимальная, которая выезжает. Потом не забывайте, что каждый... рабочий и вообще каждый человек, который выезжает с Индии, он регистрируется в государственной системе.
1: Разрешение берет, да, на выезд.
0: То есть, когда он сюда приезжает,

0: все вот эти вот его виза, иншуранс и так далее, это уже в системе. То есть они знают, куда...
1: То есть средний чек $300.
0: Да, $300 плюс, если овертайм. Не забывайте, что у них каждый раз еще есть овертайм по два часа.
1: То есть он может еще дополнительно,
0: да, если хочет.
1: Физическое.
0: Да, если хочет.
1: И помимо этого транспорт, проживание, еда 3 раза в день, питание, то есть как бы и иншуранс, если заболел, то тоже.
0: Да.
1: Но это круто. Да.
0: Практически во всех в labor кампах есть медицинские...
1: То есть медпункты есть,
0: медпункты,
1: такие medical...
0: Да, которые предоставляют первую помощь, там...
1: То есть есть это уже. Круто.
0: Это...
1: Окей, но вот скажи мне, пожалуйста, ты продолжаешь до сих пор их кормить? Или ты уже отдала это кому-то?
0: Да, я в 2012 году или 2013 году.
1: Ты понимаешь, что food and beverage это очень...
0: Нет, я продала эту компанию не потому, что я... Она до сих пор, те, которые у меня взяли, это те, которые со мной начинали, да, которые купили. У меня просто физически нет уже столько
1: энергии.
0: Да, у меня, я, наверное, я хочу больше времени проводить с детьми. И у меня немножко другие сейчас приоритеты, то есть это labor camp, это, понимаешь, это 24 часа operation с людьми, это басы, это автобусы на работу, туда-сюда, это...
1: Ну, ответственность колоссальная,
0: да.
1: Это жизнь людей.
0: Я просто уже не то, что там физически, а я уже думаю, что, наверное, я должна свое время направить на более... на такие моменты, где от меня будет больше пользы. То есть, помимо строительства, потому что ты вот сейчас только про строительство.
1: Я знала, я поехала опять в Непал, поехала в Бангладеш, поехала в Индию, там взяла большой этот джет, ну не private, но взяла там большой самолет, сделала 3 захода, как бы, и там привезла людей, заработала денежку и все. А как дальше? Ну, видишь, это...
0: Да, помимо строек еще очень много. Там отели, то есть это hospitality sector, да, это oil and gas sector, это education sector. Например,
1: но это уже другой немножко вид деятельности твоей, который параллельно идет, это второй, третий бизнес? Или это все под одну
0: компанию? Это то же самое, просто другое направление.
1: Но я знаю, что ты работаешь с Emirates. То есть Emirates...
0: Мы привозим людей в аэропорт.
1: Тоже трудоустраиваете вы?
0: Потом мы бы привозили людей с Узбекистана, с Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Но это
1: VIP-терминал, то есть это VIP-лаунч, это полностью...
0: Это first and business class launch, это catering, это вот компания, которая предоставляет еду в самолеты.
1: Вот. Хорошо, один вопрос. Как ты и этот сектор, и эту нишу под себя подмяла? Которая сегодня подмяла, практически твоими руками. Ты привезла людей, которые сделали это, да, и сделали круто. Сегодня ты тот человек, который сотрудничает с Emirates, который привозит вот в бизнес-класс людей Fly Dubai. Как? Расскажи.
0: Ну, смотри...
1: Все же ищут возможности.
0: Да, смотрите, рекрутмент – это бизнес по направлениям. То есть есть люди, которые делают что-то определенное. Да, например, вот я буду вот это делать. А я люблю всегда...
1: В одну точку пить.
0: Я всегда думаю, как можно расширить и сделать как-то интерконнекты. То есть один бизнес помогает другому. Но рекрутмент-бизнес – это одно и то же. То есть если ты приводишь настройки, это определенная ниша. Да? А hospitality-сектор – это другая. То есть, это тот же самый бизнес.
1: Ну да, в принципе, да. Как бы одна ниша.
0: Это одна компания.
1: Это
0: то
1: одна
0: есть
1: компания.
0: Это одна компания, которая делает вот эту работу. Просто секторы разные.
1: Круто. Окей, все понятно. У тебя просто не было вариантов и других приехать сюда, в Дубай, и не добиться ничего. Потому что в свои 19 лет ты просто сказала родителям «до свидания». Я поехала в Дубай, и как бы назад дороги нет. У тебя была цель, ты сама такая, ну, очень человек энергичный, очень такая коммуникабельная, экстраверт. То есть знаю я тебя довольно давно и как бы вижу, понимаю, что ты девушка всегда открыта к новым каким-то, к новым делам, к новым испытаниям, скорее всего. Не бывает так, чтобы в жизни все было, знаешь, только вот прям топ, везде тебе везло. Скорее всего, были какие-то и подъемы, и падения, о которых мы с тобой поговорим. Вот скажи, с 20 долларами ты приехала сюда, 20 долларов было. Ты историю своего успеха рассказала уже, как все у тебя это получилось. Возможно, это желание было доказать родителям. Возможно, ты об этом не думала, но как-то подсознательно оно всегда было с тобой. Я приехала, должна этого добиться успеха и доказать родителям, что все не зря.
0: Родителям никогда не хотела ничего доказывать.
1: Ну, может быть, подсознательно да. было такое, нет?
0: Нет, нет. Я настолько благодарна своим родителям за вот эту вот любовь, наверное, знаешь, такую... У нас в семье, так как у меня папа был детдомовский, у нас никогда не было такого, что вот так и все. Не было у нас такого. У нас были, конечно, какие-то моменты, где там в гости пойдешь, там конфетку не трогай, да? Но всегда это все обсуждалось на каких-то примерах. Да, и папа все время, там, если даже хотел что-то нам донести, что-то, он все время какой-то пример нам рассказывал. Он не говорил там, вот так не делай, я сказал, там, или что у нас деликатно. Вообще такого нету. В семье не было никогда. Вот, потому что так как он сам был детдомовец, и у него тоже, он тоже всегда вот рассказывал. Я очень любила слушать его истории, и он всегда говорил, у меня не было выхода. То есть у меня было только два пути. Или наверху быть самым лучшим, или в тюрьме. У меня не было середины. Я детдомовский, у меня нету ни родителей, ни родственников, никого нету. И я не был ребенок, как остальные дети с родителями со школы идут домой. Я шел в детдом назад. И воспитывали нас нянечки. Но, слава богу, ему просто повезло, что у него были очень хорошие воспитатели и так далее. Вот. И он тоже сам все добивался. И мы, когда росли, я вот абсолютно помню, что постоянно мы слышали одно и то же. Вы должны быть самостоятельны. То есть никогда не рассчитывайте ни на кого. Рассчитывайте всегда только на себя. Вот. И живя, и вот мы вот в этом доме, в родительском доме, мы всегда это слышали и от мамы, и от папы. Ты должна быть самостоятельной.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Сагиров с новостями к этому часу. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение и повреждение линии электропередачи готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники ДГЭнерго пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. Нарушители изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритетом остается отпуск, подготовка к детей, школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобиля и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Ну а к концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Академические звания и некоторые почетные титулы важны при представлении партнеров. При отсутствии таковых используйте при обращении к собеседникам вежливые формы «мистер», «миссис», «мисс», сопровождаемые фамилией. Дождитесь, когда ваш партнер сам предложит называть его по имени, а не по фамилии. Молодые британцы 25-35 лет довольно быстро, возможно, уже в ходе первой встречи сделают это. Академические звания, а также почетные титулы обычно указываются на визитке. Визитными карточками британцы обмениваются во время первой встречи без какого-либо привычного ритуала. В британской практике бизнеса визиткам обычно не уделяется особое внимание в ходе представления партнеров. Достаточно лишь небольшого беглого взгляда на визитку, после чего она откладывается в сторону. Британскую манеру общения можно в целом охарактеризовать как вежливую и дружелюбную. Вместе с тем они всегда держат известную дистанцию в разговоре. Британцы очень ценят юмор и рассматривают его как лучший способ растопить лед в отношениях. Их юмор носит несколько саркастичный и самоуничижительный характер. Иногда его бывает трудно понять представителям других культур. Будучи сдержанным в проявлении эмоций, жители Британских островов предпочитают нейтральную тональность в разговоре. Поэтому избегайте превосходных степеней, излишнего проявления эмоций и чрезмерной прямоты в высказываниях. Не стоит слишком активно и часто использовать язык жестов и тела, прикасаться к собеседнику и стоять к нему слишком близко во время разговора, а также поддерживать продолжительный зрительный контакт. Старайтесь быть нейтральным и вежливым в разговоре. Используйте такие слова, как «пожалуйста», «спасибо», «простите» на английском языке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: По поводу фокуса, на самом деле, тоже важнейший, мне кажется, элемент, но когда... Ты там, понятное дело, что, наверное, сейчас, и глядя там на свою компанию, и имея за плечами так или иначе достаточно большой капитал, ты можешь сказать, окей, фокус, понятно, да, хотя, кстати, наоборот, люди с большим капиталом зачастую начинают инвестировать и так далее. Но, тем не менее, когда ты еще на начале пути был, и вот все равно было такое фокусное внимание, да, и не было каких-то, я так понимаю, отвлекающих проектов, не было ли желания как-то, я не знаю, диверсифицировать, какие-то, может, создать какие-то бизнесы, которые будут генерировать кэш, пока ты там что-то строишь? То есть это вот такая, мне кажется, инстинкт самосохранения, он двигает к тому, чтобы создать определенную диверсификацию. А у тебя, наоборот, такой был ва-банк, как бы, да? Один проект, все или ничего.
4: Ну вот, вот ты зря, кстати. Вот мне кажется, ты, у тебя сейчас тоже в голове немножко такая путаница. Давай я попробую расставить все по полочкам.
3: Давай.
4: Значит, вот серийный предприниматель, это не тот предприниматель, который одновременно имеет там 15 бизнесов, понимаешь?
3: Это один за другим.
4: Да, серийный предприниматель, это знаешь, как серия выходит. Первая серия, вторая, третья. Это да. Есть некая как бы последовательность. Мне кажется, вот люди как бы там, я серийный предприниматель, у меня там, не знаю, 15 бизнесов. Я вот так вот это слышу, понимаешь? Вот. И... Ну, давай представим, то есть есть, конечно, ну, профессиональные инвесторы, есть бизнес-ангелы, которые, в принципе, ну, понимают, что такое статистика, они понимают, что вот если ты там ловишь действительно вот тот самый там 100x или 1000x, ну, просто по теории вероятности тебе надо там проинвестировать, не знаю, в 100 компаний. Ну, давай представим, если у тебя 100 компаний, какой процент времени своего ты сможешь этой компании уделять. Хорошо, если ты фаундеров всех по именам знаешь. Хорошо, если ты успеваешь там какой-то отчет сделать, посмотреть. Ну, то есть, ну, наверное, да. Там, если, допустим, представить, что это еще 100 компаний, они из одной индустрии. Тогда, да, тут возникает какая-то сумасшедшая у тебя синергия, потому что ты видишь лучшие практики, и ты эти практики можешь тиражировать. Например, у тебя 100 компаний, но они, предположим, это, не знаю, все там какие-нибудь селлеры на маркетплейсах. Пусть даже это разные страны, да, но все равно где-то там что-то, ты видишь какие-то общие там идеи, продукты там и так далее. А теперь представь, что это еще 100 разных индустрий и 100 компаний. Ну, ты, в принципе, даже если ты выпускник физтеха, поверь, ты не...
3: Просто времени не хватит ресурсов.
4: Ты просто в этом полноценно не разберешься, и ты не поймешь. То есть, может быть, ты поймал какую-то большую историю, но к тебе придут, скажут, слушай, тут такая ситуация, короче, пришел какой-то инвестор сумасшедший и предлагает там 5x нас выкупить. И такой, да, ну хорошо. А потом раз ты продал, и выясняется, что через год эта компания от твоих 5x еще делает 20x, и ты как раз вот эти 100x упустил. А почему? Потому что ты просто был не внутри. Ты это просто не мог понять, потому что этой компании уделяешь там 2 дня в год. Вот. То есть как бы здесь вот все-таки почему еще раз нужен фокус? Здесь очень важно постараться построить одну большую историю. Я не первый раз вот слышу такую фразу, что по-настоящему большие деньги ты можешь заработать сам, да. Uh-huh. Но тут как бы мой личный опыт подсказывает, что можно, в принципе, быть и миноритарным акционером там в большой компании, да, то есть тоже как бы такая может быть история, когда лучше, знаешь, снять самый плохой номер в хорошем отеле, чем самый хороший в плохом.
3: Классная
4: лучше
3: метафора.
4: Иметь, да, это, кстати, сказал Акия Морита, основатель компании Sony.
3: Очень
4: и если нас
3: фраза.
4: Твои подписчики смотрят, знаешь, я вот всем советую прочитать книжку «Сделано в Японии».
3: Угу.
4: Вот. У него есть таких очень несколько интересных мыслей, которые актуальны и в наше время. Вот. Поэтому ты можешь иметь, там, не знаю, 5%, но в компании, которая будет оценена в $1 миллиард, да, это, наверное, лучше, чем иметь, там, не знаю, 100% в компании, которая стоит $10 миллионов, условно. Вот, поэтому здесь как бы вот этот фокус, он тут как бы, знаешь, не вопрос, что all-in, не вопрос того, что все как ты все поставил на одну карту. Просто наоборот, как бы у тебя есть время, твой самый ценный ресурс. И у тебя, если так получилось, что лестница там стоит, то это супер, надо тогда, как сказать, по полной, там, знаешь, дрова там в печку закидывать.
3: Про лестницу, и вот смотри, прям тонкий такой важный момент, тоже где-то у тебя была фраза на тему того, что там предприниматели, они, я вспомнил, где это было, вы обсуждали с Лизой Сетинской по поводу того, что первые там 2 года, да, вы там запускали, потеряли очень много денег в Хофе, и потом там вышли там в прибыль, по-моему, только на 6-й или на 7-й год и так далее. И там у меня возник такой вопрос, вот в какой момент нужно, что должно было произойти, чтобы вы бросили все это дело? То есть где вот эта вот точка переломная, да, где ты понимаешь, что у тебя все летит, и нужно подкидывать дрова, или тебе нужно еще немножко, и тебе просто нужно немножко поднажать, или ты просто уперся не туда, куда вот надо, и тебе нужно наоборот отступить.
4: Да, смотри, это я на нашем примере тебе не скажу, ага. Я так, знаешь, в целом вот в общем постараюсь сказать, потому что каждая ситуация, она очень индивидуальна, да, и где-то вот, знаешь, вот в бизнес-школах учат, мне очень нравится, так говорят, fail fast.
3: Да.
4: И еще так, fail cheap. То есть, если суждено совершить ошибки, то их нужно совершить как бы как можно быстрее и желательно дешевле. Ну вот, потому что вот важно вот это понять. Вот у меня там вчера встречался, была встреча с предпринимателями, мне такой задали вопрос, вот как вот выращивать единорога правильно. Я говорю, вот знаете, вот у вас фокус должен быть не на то, чтобы вырастить единорога, потому что, может быть, вы там, ну, как сказать, тут это отдельная история. А вначале постарайтесь понять, что то, чем вы занимаетесь, не может стать единорогом.
3: Uh-huh.
4: Ну, то есть, здесь задача как можно быстрее понять, что это не станет единорогом, потому что вероятность, что то, чем вы сейчас занимаетесь, единорог, она очень небольшая. Ну, объективно.
3: Просто
4: правильно?
3: Математика.
4: Да, просто математика. То есть вам нужно тогда, если вот вы ставите себе цель вырасти единорога, то у вас одна задача, как можно быстрее понимать, что это не единорог. Как можно быстрее вот типа вот то самое, как ты говоришь, плохое слово там бросать. Но это опять, если стоит именно вот такая цель, во что бы то ни стало, вот именно единорога построить. И вот это очень такой важный нюанс, потому что ты можешь, знаешь, как бывает, люди вот, они уже через всю площадку пробежали, им осталось, как в американском футболе, вот мяч уже просто занести, вот такой тачдаун, и они вот в последний момент, вот они уже там что-то вот происходит. И это могут внезапные какие-то события, знаешь, может быть, им достаточно было привлечь какой-то капитал в компанию, все, у них уже все летело, но вот там было, например, не знаю, 2 компании одинаковых, инвестор выбрал не их, а вот тех, вот те доросли там, а эти все, деньги не получили, и у них там все рассыпалось. То есть здесь очень много факторов, мне сложно, то есть и не всегда эти факторы, они зависят от предпринимателя, но мне кажется, есть какие-то вот базовые очевидные вещи, давай так, то есть зачастую люди пытаются масштабировать что-то, что еще как бы не дает какой-то, знаешь, вот модели нету.
3: Угу.
4: Ну, то есть, такой, знаешь, ковбойский подход, сейчас мы там, не знаю, вот деньги, все, мы там будем сейчас что-то делать, заливать там, и потом там как-то разберемся. Вот все-таки я за то, чтобы уже как-то понимать, как работает юнит-экономика, да, то есть, например, давай так, вот на простом примере, у тебя, может быть, компания теряет деньги, но ты понимаешь, что у тебя там магазины имеют потенциал все выйти на прибыль. Может быть, вот ты открыл первый магазин, он в убытках, но он все время растет, ты так по модели понимаешь, что через, там, например, там, 2 года он будет работать в прибыль, да, и потом ты понимаешь, что, допустим, если таких магазинов откроешь 10-20, то этой прибыли будет достаточно для того, чтобы окупать расходы центрального офиса. Ну, ты тогда должен просто посчитать, сколько тебе денег нужно. То есть у тебя какая-то уже такая счетная возникает история, ты как-то можешь это посчитать. Вот. Но если, например, там, знаешь, ну, видно, что просто на цифрах видно, что, ну, не летит. Что ты там какой-то, не знаю, например, давайте простой пример приведу. Меня там спрашивают, вот хороший продукт, а как понять, что он хороший? Вот простой вопрос, вот как бы ты ответил? Как понять, что продукт хороший?
3: Я бы спросил у своего клиента, ну, какое-то большое количество клиентов, или клиентов еще нету?
4: Но нет, клиенты есть. Клиенты, то есть ты уже продаешь свой продукт, вот как понять, что он хороший?
3: Я бы спрашивал бы клиентов, наверное,
4: на первом. А даже вот если не спрашивая.
3: Я бы посмотрел, приходят ли люди по рекомендациям после покупки.
4: Если сарафан.
3: Да, правильно. Если сарафан. Да. Мне кажется, это такая ключевая штука.
4: Да, хорошая ключевая штука, да. То есть, ну, условно, есть какой-то NPS, люди по рекомендации, да. Какой-то сарафан. Но самая простая метрика – это повторные покупки.
3: Повторные покупки. Ну, да, это если есть.
4: Ну, если уже есть цикл какой-то, да, если бизнес-модель предполагает, ну, как правило, в любой бизнес-модели есть там, не знаю, ты там попадаешь. Подписки там что-то делаешь, у тебя люди один раз ее купили, или они ее продлили. Вот, по сути, основная метрика, там, нравится тебе или нет. Ты там, не знаю, продаешь вот воду, вот ее второй раз попробовали, купили или нет. Ее же там человек в магазин ходит каждую неделю, правильно? То есть, если есть эти данные, их всегда можно посмотреть. То есть, в принципе, ну, мне кажется, то есть, есть вот очень важно вот это как бы сразу понять, летит или нет. Если не летит, то что надо сделать? Вот здесь как раз можно с клиентами поговорить, сказать, а с чем вот что не так, почему вы не покупаете? Он может сказать, ну какой-то вкус не тот, или мне дизайн не нравится, или цена не та, да, то есть, или, например, классный продукт, да только у меня ближайший магазин где-то продается в 10 километрах от дома, понимаешь?
3: Да, супер, отличный ответ. Мы уже затронули с тобой эту тему, но так или иначе, вот хочу еще в нее немножко углубиться. Тоже в одном из своих интервью ты сказал такую фразу, она меня на самом деле поразила. Ты рассказывал как раз про то, что, собственно, продал акции MVideo, как бы получил деньги, и вот вы как бы была же идея самому пройти этот путь, да, предпринимательский, именно с так, нуля, да, с маленького магазина там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и ты там такую фразу сказал, что начиная заниматься этим бизнесом, мы четко понимали, как построить большую компанию.
4: Да.
3: И я так немножко думаю, классно, то есть если было четкое понимание, но вот, например, мне кажется, очень много нас смотрят ребят коммерсов, предпринимателей, которые тоже хотят построить большую компанию. Мы обсудили то, что важно, безусловно, выбрать большой рынок и выбрать какой-то продукт с конкурентным преимуществом. Но тем не менее, когда вот ты говоришь то, что мы четко понимали, как построить большую компанию, какие составляющие вот этого понимания есть, что нужно сделать в твоей формуле для того, чтобы все сложилось? И уточняющий вопрос, пока не начал, что я хочу здесь как раз протянуть такую параллель, что отличает людей, которые делают большие компании, какие вот там элементы, от маленького бизнеса, который не становится большим.
4: Хороший вопрос. Давай я сначала с первой да, части попробуем, да, потом как-то буду пытаться вот раскрыть вторую. Ну, то есть, смотри, то есть, давай так, то есть, вот есть какой-то рынок, да, давай так сверху начнем. В этом рынке вот бывает какой-то уровень конкуренции. Да? Ну, например, вот давай сейчас спросить там электроника, вот где купить электронику? Ну, есть очень много, будет всегда какой-то будет ответ. Кто-то скажет, не знаю, NVIDIA, DNS, там, не знаю, Озон, то есть рынок достаточно такой, он не фрагментирован. То есть там есть какие-то компании, которые занимают, там, не знаю, ну, существенную долю рынка, и там, наверное, топ, может быть, 6-7 компаний, они занимают 80% долю рынка.
3: У тебя есть четкий ответ, когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть четкий ответ,
4: и да? И когда ты задаешь вопрос, где купить, у тебя есть какой-то, ну, такой очень четкий ответ, причем, ну, так, люди прям вот они там, не знаю, 3-4 компании называют, да? То есть вот у них нет какой-то вот мысли, где, да, не знаю, вот. А вот представь себе, например, что в тот момент, когда вот мы там принимали это решение, в какую, как сказать, сегмент розничной торговли приложить наши усилия, то на вопрос, например, где купить мебель, ну, люди называли там, не знаю, вот, например, в Москве, там, в Гранд. Угу. То есть, там, три кита. Там, ну, естественно, все называли Икею, но мы понимали, что ни в одной стране мира Икея не занимает долю рынка больше 20%.
3: 20%, да.
4: Угу. То есть, соответственно, у тебя как минимум есть возможность всегда побороться за остальные 80%, а это тоже очень большой рынок. И было понятно, что вот этот вот, ну, вот такое очень такое фрагментарное, как бы, да, вот распределение рынка, оно, то есть рынок все равно будет консолидироваться, консолидация причем будет с двух сторон, будут появляться как большие производители, так и большие продавцы. То есть на тот момент рынок был почему фрагментирован? Было огромное количество фабрик, их по-прежнему, кстати, много, но не было прям каких-то таких вот больших фабрик. Да? И за это время, то есть, и произошла консолидация среди производителей и параллельно консолидация среди продавцов, хотя рынок еще по-прежнему, я считаю, он там достаточно сильно фрагментирован, то есть на нем там консолидация только начинается. То есть это всегда возможность, понимаешь, да? То есть такой рынок, который фрагментирован, на котором нету там, не знаю, пяти каких-то вендоров. Вот условно, вот электроника там все просто, вот у тебя нет там, не знаю, прямого контракта с Samsung, ну все. То есть ты от маленького магазинчика дорасти не можешь.
3: Просто да? У тебя не будет основного товара, который хотят люди, да?
4: Ну да, ну потому что ты будешь там как третьи руки покупать. А если, например, у тебя рынок такой, что на нем там, не знаю, 3000 мебельных фабрик, то, в принципе, ну, ты там, работая с какими-то там фабриками, да, то есть тебе как-то проще, ты можешь быть, то есть у тебя нет такого, что Samsung тебе не поставляет, все, ты уже бизнес делать не можешь, понимаешь, да?
3: Да.
4: Ты, у тебя есть, как, всегда есть какая-то альтернатива, ты всегда можешь найти какие-то другие источники поставок. То здесь важно что? Чтобы рынок был не консолидируемый. Ну,
3: мне нравится, знаешь, вот я тебе перебью, извиняюсь, что вот правильно, такое, я просто себе в голове пытаюсь докрутить, что вот если задаешь вопросом, а вот в этом рынке, да, где покупать или кто ключевой игрок, и вот если нет ответа, то это такой хороший знак, да, что если есть большой рынок, но нет четкого ответа, куда я пойду, то это такой хороший знак.
4: Да, ну вот представь, например, вот у тебя с Кривенко был интервью, вот если бы, например, а где вот купить продукты там здоровые, не знаю, там какие-то правильные продукты, как вот люди этот вопрос задают, где купить такие-то, не знаю, вот для правильного питания, для здорового образа жизни продукты. Вот представь, сейчас вот если людям такой вопрос задать, я думаю, top of the mind будет вкусвилл.
3: Да, раньше я помню, в моем детстве мы на рынок ходили.
4: Да. А вот представь, что не было бы такого вкусвилл. Например, а запрос такой есть у людей, да. То есть они вот в чем? Они бесконечные молодцы, в том, что они этот тренд поймали, они себя правильно, абсолютно там спозиционировали. И фактически, даже вот, казалось бы, на таком рынке, понимаешь, да, то есть, в принципе, вот продукты, вот по тому, что я рассказал, это рынок не фрагментированный, он с высокой конкуренцией, да. Это рынок все-таки, где были там большие бренды, производители там, да, и так далее. Но при этом возник тренд на здоровый образ жизни. Тренд, что люди хотели там как-то правильно, не знаю, вот какую-то покупать продукты, еду, да. И, безусловно, вкусвилл, имея в том числе правильные продукты, но, скажем так, они эту историю еще и смаркетировали, да. То есть рынок, то есть когда есть большой рынок, на нем ты тоже можешь какой-то тренд поймать. Это вот в дополнение к тому, что я говорил, чтобы как контрпример показать, что есть, ну, понимаешь. То есть, когда,
3: да, я уловил мысль.
4: Да, вроде конкуренция большая, казалось бы, ну как, ну типа, а вот все равно вот возник такой тренд, и на самом деле, чтобы построить большую компанию, не так много нужно клиентов. То есть я думаю, например, там какое-то вот ядро компании с оборотом 100 миллиардов, например, да, вот такое ядро-ядро, вот, это может быть несколько сот тысяч клиентов.
3: Ну, в B2C-бизнесе, да, это, по сути, не так и много.
4: Да.
3: Здорово, тогда, и как бы, окей, оттолкнемся от этого. Это ключевое, что определяет, как бы, принцип построения большой компании? То есть, по сути, выбор изначальный, это ключ к успеху?
4: Ну,
3: или есть еще какие-то элементы?
4: Ну, смотри, ну, как бы, наверное, тут, это, знаешь, бизнес – это пазл. Здесь как-то очень много всего должно сложиться. Ты не можешь, ну, ты выбрал это, может быть, ты, как сказать, это просто ты, как сказать, ты, у тебя есть шанс ошибку позже сделать.
3: Ну,
4: ты просто не сделал ее сразу, да, но дальше же, это же огромная операционная работа.
3: Не, я именно на этапе, сейчас пока что не представляю, именно на этапе выбора это ключевое, на что бы ты смотрел, да?
4: Ну, ты знаешь, Я думаю, да, хотя есть кейсы, когда люди там по ходу пьесы могут, как у тебя модное слово, пивотнуться, вот, то есть, но ты понимаешь, да, то есть, если ты уже, ну, если ты какая-то там маленькая компания, это еще просто сделать, да, то есть, маленькая почему? Потому что идея не выросла, она маленькая, и ты как бы там, ну, если ты уже, не знаю, вот, открыл там, не знаю, 100 магазинов там по 1000 метров, а выяснилось, что тебе надо открывать по 2000 или по 500, то ты их уже не переделаешь.
3: Да.
4: И это уже будет все гораздо сложнее. То есть вот выбор правильный. Я вот все-таки, видишь, меня так по призванию, видимо, маркетолог, да, я все-таки вот всегда за такое классическое STP, это называется, segmentation, targeting, positioning. То есть ты сначала делаешь сегментацию, потом ты делаешь позиционирование, вот, уже в соответствии со своей целевой аудиторией.
3: Здорово. А как бы вот еще вопрос по поводу взаимоотношений. Тоже, когда есть как бы, новый человек, пришедший в компанию, которому как бы полагается опцион при достижении, я так понимаю, каких-то результатов, и есть люди, которые, собственно, основатели компании, да, там, акционеры, да, и так, да, далее. Немножко хочется здесь про взаимоотношения, потому что, насколько я понимаю, как бы вы, у вас как-то все сложилось очень классно, и потом вы, собственно, там создали совместный бизнес, и... Вот что ключевое, на твой взгляд, в правильных партнерских взаимоотношениях?
4: Я бы начал вот с таких вещей. Они достаточно универсальные. Поэтому я не хотел бы, знаешь, говорить на примере какого-то конкретного бизнеса. Uh-huh. Вот, мне проще как бы так вот сказать в целом. Да? То есть первое, мне кажется, что вообще в партнерстве очень важно, что основная идея партнерства, когда люди друг друга делают лучше.
3: Uh-huh.
4: То есть должны быть какие-то комплементарные компетенции. Вот в Силиконовой долине вывели формулу, я где-то читал, что оптимальное соотношение, оптимальное количество фаундеров 3.2.
3: А, ну,
4: может быть, 7, может быть 2.7, такое, да, да. Ну давай, может быть, ты прав, давай, давай скажем так, около 3.
3: Около 3, да.
4: Около 3,
3: плюс-минус туда.
4: Ну так как-то оно, и я действительно, знаешь, когда смотришь, вот приходят там тебе 3, там, не знаю, вот какие-то компании, там 3 фаундера. Ну, редко бывает так, что они все 3 продажники, да? Uh-huh. Как правило, один из них – продажи маркетинг, второй – продукт, третий – IT. Вот какое-то такое деление. Но вот очень важно, чтобы изначально был какой-то вот этот пазл складывался, чтобы был какой-то мэч, чтобы люди дополняли друг друга по компетенциям. Это первое. Второе, конечно, очень важно, чтобы были единомышленники. Ну, потому что ну, всегда проще договориться, да, всегда как бы… нету каких-то, знаешь, вот, то есть это некая такая открытость в коммуникации, да, всегда возникает.
3: Ты часто употребляешь это слово, что закладываешь в этот смысл единомышленники? Смотрят в одном направлении, одинаковые цели или что?
4: Понимают друг друга, угу. Давай так, ну то есть у вас когда один какой-то ход мыслей, да, единомышленники, что значит, вы примерно одинаково мыслите, да? То есть вам всегда, ну, как сказать, проще. Вот ты что-то сказал, я понимаю, что ты имеешь в виду, да. А так, может быть, ты говоришь, а я вообще не понимаю, о чем-то. Ну, так вот будет гораздо сложнее. То есть люди должны быть на одной волне. Давай это вот так вот простыми словами. Вот. Доверие и игра в пас. Бизнес – это игра в пас. Вот и все. Тут нет, знаешь, какого-то рецепта. В этом рецепте нет какого-то бесконечного количества ингредиентов. 3-4 ингредиента – это вполне достаточно. Но, наверное, еще важно, смотри, еще вот из-за чего там потенциально, да, бывают у людей какие-то все-таки, знаешь, то есть, ну, важно, что люди дают какой-то коммитмент, что они находятся вот в операционном бизнесе, например. То есть они понимают, что их партнерство, что они в это партнерство не просто деньги дают, что они в это партнерство дают свое время, свои ресурсы. И в какой-то, ну, на каком-то этапе тогда они, ну, как сказать, если, например, там один человек там такой говорит, не, все, там, я типа, вы там работаете, а я там поеду на Бали, там поживу 3 года. Но мне кажется, здесь всегда будет как бы потенциальный конфликт, да. Если вначале логика партнерства была, что люди приносят value не только деньгами, а приносят value своей какой-то работой.
3: Угу. Вот. Пока не ушли немножко дальше, про конфликты. Были ли у тебя какие-то истории в МВидео или в Самсунге конфликтные, проблемные, или, может быть, какие-то ямы, какая-то сложная ситуация?
4: Вот знаешь, как говорят в спорте, тот, кто никогда не делает ошибок, он сидит на скамейке запасных. Вот я думаю, человек, который скажет, что никогда не было конфликтов, ну, знаешь, это человек, который просто, или он там совсем соглашается, у него нет какой-то своей позиции, он не может за себя постоять. То есть, безусловно, ну, просто смотря, что называть конфликтом, да, если это там условно, ну, то есть, там что-то такое из ряда вон выходящее, но таких вещей нет, потому что, как ты видишь, все-таки оптически, да, как да. это вот, да, движение, оно все время было поступательное, вот, наверное, у меня какая-то другая была бы траектория, да, то есть, я сам по себе не конфликтный человек, но это не значит, что я не могу за себя постоять, это не значит, что я не готов отстаивать свою точку зрения. Вот теперь то, что мне приходилось всегда отстаивать свою точку зрения, убеждать людей, убеждать руководство, убеждать в чем-то партнеров, там, контрагентов, это непрерывный процесс. И поверь мне, без этого невозможно построить большой бизнес. Но можно ли называть это конфликтом? Я не знаю, но я знаю одно, что если в компании нет вот такого конструктивного конфликта, это плохо.
3: Угу.
4: Это плохо, потому что, знаешь, бывает так, типа вот менеджеры там договариваются между собой, ты там, ну, обычно же всегда есть там, знаешь, там, ну, там какая-то конкуренция между отделами, потому что эффективность одного блока влияет на эффективность другого, да?
3: Безусловно.
4: Там продажи скажут, ну, у нас там, не знаю, продажи низкие, потому что мало трафика, маркетинг плохо работает, или потому что цены не те, там плохо работают коммерсанты. Коммерсанты скажут, а у нас плохо продается, потому что продавцы плохо обучены, розница плохо работает и так далее, да? То есть вот на самом деле я считаю хорошо, когда такой конструктивный конфликт в компании есть. Вот, потому что в целом это помогает людям искать какие-то точки роста. И важно, чтобы, ну, были взрослые люди, которые этого не боятся, да, которые, в принципе, адекватно реагируют на критику. И такое, знаешь, заключили там соглашение о критике, что как бы это можно, но это, ну, наверное, есть какой-то определенный формат, да, чтобы это было корректно. Вот. Но есть, как бы, бывает две крайности, да. Бывает крайность, когда люди 50% времени тратят на то, чтобы вот друг другу там что-то доказывать, такие мини-корпоративные постоянные конфликты. Это контрпродуктивно. Но бывает и другая крайность, когда люди, как бы, ну, типа, ты меня не трогай, я тебя не буду трогать. И все. И тогда компания теряет, как бы, такой, знаешь, код поиска каких-то ошибок, возможностей, не выявляет просто. Вот есть какая-то проблема, да и фиг с ней. Главное, что, типа, нас не трогают.
3: Угу. Здорово. Тогда давай про людей, потому что мне очень понравилась фраза, что времена, как это, лидеры тысячи помощников, они уже прошли.
4: Гении тысячи помощников,
3: они уже прошли, и в сегодняшних реалиях таким образом ничего не будет работать. И то, что нужно уметь, как бы, находить сильных людей и, как бы, организовывать их совместную работу. Вот можешь чуть побольше раскрыть эту тему, почему, на твой взгляд, гений и тысячи помощников не работают? Мне кажется, есть какие-то, наверное, примеры компаний? Ну, я не буду называть, но в голову лезут парочку.
4: Ты знаешь, и мне в голову лезут парочку, точно, я точно называть не буду, но просто, ну, мне кажется, то есть, смотри, то есть, наверное, может быть определенная фаза развития компании, когда, ну, в какой-то момент вот это такое, знаешь, директивное управление, когда уже лидер, там, основной акционер берет на себя всю ответственность и, ну, как сказать, ну, фактически единолично там принимает решение. Такие бывают фазы. У тебя нет времени там просто элементарно что-то обсуждать, потому что у тебя или завтра тебе будет чем платить зарплату, или не будет, да, то есть могут быть какие-то моменты. Или какой-то, ну, там, супер, не знаю, этап развития, когда, ну, вот там, не знаю, просто какая-то очень какой-то экономический цикл, какая-то тема, не знаю, то есть все там бурно растет, бурно развивается. Вот. Но в целом, вот если брать, ну, какой-то более, скажем так, экономический цикл ровный, вот, не брать какие-то вот крайности, то, я думаю, сильная команда, она всегда обыграет компанию. Более того, ты знаешь, я сейчас что считаю, что на сегодня компании конкурируют, это очень важно, на сегодня компании конкурируют не только с точки зрения там продукта, цены, формата, ассортимента, там, не знаю, технологий, они конкурируют в том числе моделью управления. И для многих компаний, возможно, тем самым конкурентным преимуществом становится модель управления. Вот бывают бизнесы, в которых, например, которые по франчайзингу. Но это тоже какая-то модель управления. Когда у тебя в одной компании, у тебя фактически вот есть два магазина. Один управляется по модели, там, не знаю, директор-наемный сотрудник, а другой управляется по франчайзинговой модели, где директор фактически предприниматель. Ну, согласись, что вот...
3: Вовлеченность будет разная.
4: Да, вовлеченность будет разная. То есть, если на самом деле вот эту ответственность делегировать, и многие компании, они, кстати, децентрализуют модель, они как раз приходят к тому, что они, ну, опять, то есть, они какую-то часть своего бизнеса, например, там у них есть там, ну, вот, как, то есть в тех зонах, где это возможно, они, в принципе, вот это внутреннее предпринимательство выращивают, понимая, что большая мотивация. Они стараются больше ответственности там отдать на местах, в особенности в бизнесе, где конкуренция, она не глобальная, где она локальная, где вот ты там конкурируешь не с какими-то там федеральными сетями, а конкуренция вот идет там где-то вот на месте, да.
3: Очень классно. Мне кажется, это прям вот, ребят, целая бизнес-энциклопедия сегодня у нас с вами была. Очень ценно, очень много важнейшей и полезной информации. И самое, наверное, ключевое, что мне хотелось сделать, я надеюсь, что мне это удалось, это принцип мышления как-то показать ребятам, потому что когда... Есть один успех, это хорошо, а когда раз из раза получается повторять и мультиплицировать эти успехи, это значит, что в принципе мышление есть что-то такое, что как бы приводит к этим результатам. Огромная благодарность, очень рад, что мы наконец-то встретились, записались, прям безумно ценно.
4: Спасибо тебе за настойчивость, мне тоже очень понравилось. Тут случай, знаешь, когда не зря старался, вот, я тоже от тебя зарядился энергией, ты прекрасный интервьюер. Разговорил меня, вот, так что надеюсь, что твоя аудитория оценит твою работу.
3: Супер, и работа наша коллективная. Ребята, да. Спасибо вам большое.
4: Спасибо.
3: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На одной из своих лекций для студентов американского университета Уоррен рассказал о людях, которые в итоге продали свои бизнесы самому Баффету, а начинали свой путь с $2500 в кармане. Одна женщина как-то приземлилась в Сиэтл в 1917 году и даже не разговаривала по-английски. На ней была своего рода бирка, в которой было указано, что она живет в Форт-Додже, штат Айова. Красный Крест поселил ее там, где она снова воссоединилась со своим мужем, который приехал в США несколько годами ранее. Она жила несколько лет в Форт-Додже и рассказывала, что чувствовала себя куклой. Она не могла говорить по-английски, она не могла выучить слова, поэтому вместе с мужем они решили переехать в Омаху. В 1919 году они прибыли туда и нашли сообщество русских евреев. В тот момент она почувствовала себя лучше, ведь была как будто дома. Некоторое время спустя ее дочь пошла в школу. Каждый раз, когда дочь приходила из школы, она учила свою мать новым словам, которые сама выучила там. Эту женщину звали Роза Блюмкин. Она собирала деньги на протяжении 20 лет, при этом помогая своим родственникам, отцу и матери, и выращивая 4 детей, а также продавая подержанную одежду. К 1937 году, через 20 лет, она собрала $2500, поехала в Чикаго и купила все самое нужное для того, чтобы открыть то, о чем она так давно мечтала – мебельный магазин. Эта женщина никогда не ходила в школу, но в один прекрасный день с $2500, работая, чтобы осуществить свою мечту, она построила бизнес, который продала Уоррену Баффету в 1983 году за $60 миллионов. Роза Блюмкин работала на Баффета до 103 лет ее жизни, затем уволилась и умерла через год. Миссис Би не умела ни читать, ни писать, но она вошла в мебельный бизнес. Она не принесла ничего уникального туда, но она принесла решимость, чтобы добиться успеха. Она заботилась о своих покупателях, она работала во время низкой валовой прибыли. Но она построила этот невероятный бизнес. Как-то Баффет захотел купить еще один бизнес у одного мужчины. Но он отвергнул его, что было очень мудрым поступком, считает миллиардер. Этот парень родился в 1922 году и жил на Среднем Западе. Он был довольно хорошим спортсменом и не любил школу. Компания, которую он построил, каждый год нанимает больше выпускников колледжей, чем другие компании в США. Этот парень, его имя было Джек, проучился в колледже год, а затем бросил его. Он не был заинтересован в этом. Джек пошел в военно-морской флот как волонтер. Он управлял небольшими истребителями во время Второй мировой войны, а затем вернулся на Средний Запад. В то время ему было около 23 лет. Когда Джек вернулся на Средний Запад, он работал на множестве разных работ. В конце концов, он стал продавцом в магазине подержанных автомобилей в автосалоне «Кадиллак» в городе Сент-Луис, штат Миссури. В возрасте 35 лет, когда он продвинулся в организации продаж, он спросил у своего босса, может ли он вместе с ним заняться лизинговым бизнесом. «Хорошо», — ответил начальник, «но ему нужно было также разделить наполовину свою зарплату и принести еще $25 000». Которое, кстати, он одолжил. Тогда они могли стать партнерами. Итак, в 35 лет друг Уоррена Джек начал лизинговый бизнес. У него было 7 машин, и на самом деле все было не совсем хорошо. Когда ему кто-то звонил, он давал телефону сделать вызов 3-4 раза, чтобы сделать вид для людей по ту сторону линии, что он очень занят. А на самом деле это был всего лишь один звонок за день. Итак, первый бизнес Джека был нормальным, но это не было чем-то успешным. В этом и состоит урок для всех нас, говорит Баффет. В 40 лет он решил, что вместе с 17 машинами начнет бизнес в сфере аренды.

0: чем такие крупные компании, как Hertz и Avis вместе взятые. Имя этого человека – Джек Тейлор. Его сын, хороший друг Баффета, Эдди Тейлор, управляет этим бизнесом сейчас. «Этот мужчина, — говорит миллиардер, — даже не изобрел искусственный интеллект в США. Он не сделал то, что сделала миссис Би, продавая мебли». Уоррен имеет в виду то, что каждый может заняться бизнесом. Жизненное кредо Джека Тейлора состояло в том, что он радовал своих клиентов, работал с людьми и выстраивал с ними отношения так, чтобы они тоже могли зажечь клиентов. Ведь он не мог отправиться в каждый из своих салонов и делать это сам. Но он научился тому, как проецировать себя и свое отношение на своих близких. Его желанием было сделать другом каждого клиента. Он смог взять абсолютно обычные автомобили и превратить их в необыкновенный бизнес. Практически ни из чего, говорит Баффет. Это указывает на несколько моментов. Первый из них – это не обязательно что-то сделать правильно с первого раза. В автомобильном лизинге идет конкуренция в цене, поэтому сложно просто дать клиенту машину и сказать, чтобы он присылал месячный чек на протяжении 5 лет. Таланты Джека были растрачены впустую в этом бизнесе. Но в возрасте 40 лет он нашел золотой ключик. Он создал на самом деле обычный бизнес и превратил это во что-то абсолютно необычное. Так же, как и миссис Би, Роза Блюмкин. Джек не беспокоился о том, что может произойти в стенах Федерального резерва. Он не переживал о падениях и росте, которые будут происходить завтра на фондовом рынке. Он не переживал о тех вещах, которые не может изменить. Но он концентрировался на той вещи, которую мог поменять – клиентский опыт, говорит Уоррен. Генри Форд провалился дважды, прежде чем создал компанию Форд в 1903 году. Проверка заключается не в том, что вы можете получить невероятную идею первым. Тест заключается в том, какие сильные стороны у вас есть. Продолжаете ли вы учиться в то время, как управляете своим бизнесом? Что вы можете сделать для вашего клиента и что особенного вы можете привнести сюда? Для этого, говорит Баффет, нужно образование, а также нужно подлинное желание изо дня в день радовать клиента. Миллиардер говорит, что видел много разных бизнесов, но никогда не видел ни одного успешного бизнеса, который не радовал клиента. Вы должны знать, что происходит в уме вашего клиента, когда они захотят или арендовать машину, или купить какую-то мебель. Ведь вы – это то место, где у них будет невероятный опыт. Как владелец малого бизнеса и по мере того, как вы растете, вы должны не только быть в состоянии проецировать этот интерес к благополучию людей, чтобы радовать их самостоятельно, но и делать это через других. Но вы не сможете делать это через людей, которые не чувствуют, что с ними справедливо обращаются, и что их взгляды учитываются недолжным образом. Так что вам действительно нужно научиться умножать себя через других людей, говорит Баффет. Очень важно окружить себя людьми, которые лучше тебя. Вы будете двигаться в направлении людей, с которыми вы общаетесь постоянно, подмечает Уоррен. Ему невероятно повезло в этом отношении. У него были учителя, друзья, жена, которые были действительно лучше, чем он. И у Уоррена хватило ума узнать от этих людей, что жизнь идет лучше, если ты будешь вести себя лучше. Но, безусловно, потребовалось время. Миллиардер советует нам искать в качестве партнера по бизнесу, в качестве партнера в жизни, кто бы то ни был. Ищите людей, которые на самом деле являются примерами для вас. И еще одно простое правило. Довольный и радостный клиент, общающийся с другим клиентом, заставит вас двигаться по лучшему пути. Они могут сделать вас настолько успешными, что в это сложно поверить, говорит Уоррен. Клиенты сделали таковой Розу Блюмкин, которая не знала ни одного слова по-английски. Она не могла ни писать, ни читать, но они сделали так, что теперь ее бизнес стоит $1.5 миллиарда, а ведь все начиналось с 2500.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Нанялся один рабочий ямы копать. Однажды шел по той дороге царь. Залюбовался он работой землекопа, остановился и говорит:
2: «Ловко ж ты работаешь! И много тебе за такую работу платят!»
3: «А это, ваше величество, с какой стороны посмотреть?» — отвечает землекоп. «С вашей стороны, наверное, мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше и взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. Это бы еще ничего, да 1 грош я сразу трачу, долг плачу. И 2-й трачу, в долг даю, так что мне достается всего только 1 грош.
2: Как же ты жить ухитряешься?»
3: А на это, как ни глянь, один ответ: «Трудно прожить всего на 1-то грош».
2: «Зачем же ты тогда долг платишь и в долг даешь?» — продолжал допытываться царь.
4: «А как же иначе?
3: Отец меня вырастил, состарился, теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет, потому-то у меня и остается на себя только 1 грош».
1: Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается расследование уголовного дела о гибели женщины в результате опрокидывания катера на реке Сулак. Следователи задержали судоводителя и организатора перевозок, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России. Я напомню, что 12 августа катер с пассажирами на скорости врезался в скалу в акватории реки в Казбековском районе Дагестана. От удара судно перевернулось и затонуло. Все пассажиры оказались в воде, одна из них, 60-летняя женщина, погибла. Задержанная сейчас 58-летний судоводитель и 47-летний индивидуальный предприниматель. Компании «Зербента» запретили использовать опасный железнодорожный путь без регистрации. Дербентский городской суд удовлетворил запрет компании «Шелбуздак» эксплуатировать железнодорожный путь для слива и налива бензина, а также пропана. Речь идет о пути не общего пользования на станции Билиджи длиной 179 метров. Там ведутся операции с бензином, дизелем и бутаном. По закону такие объекты обязаны проходить категорирование, чтобы определить уровень защиты. Предприятие не включило путь в реестр и не предоставило полных сведений в Росжилдор. Администрация Махачкалы демонтировала железнодорожное ограждение, освободила земельный участок на проспекте Акушинского, который незаконно оформили в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы. Суд, я напомню, что ранее удовлетворил иск мэрии о возврате земли в муниципальную собственность. Еще ранее, но только сейчас приступили к фактическому освобождению территории. Медицина стала самым перспективным направлением высшего образования, по мнению наших граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Далее в списке экономика и финансы, а также инженерные профессии и юриспруденция. Реже всего россияне назвали филологию, историю и философию. Первое высшее образование для многих наших граждан не становится единственным. 11% россиян уже получают или планируют в ближайшие 1-2 года получить второе высшее образование. Но и отменять домашние задания в российских школах в ближайшее время не будут, об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на фоне обсуждений учебной нагрузки. По его словам, самостоятельная работа после уроков помогает лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Минпросвещение нашей страны считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования, поэтому проводить такую реформу сейчас нецелесообразно. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Почти половина работодателей, 49%, уже используют искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планирует внедрить его в ближайшее время, следует из результата совместного исследования консалтинговой компании, платформы для разбора откликов и сервиса для проведения интервью. Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Тем не менее, как подчеркивает издание «Газета.ру», не все работодатели готовы доверять алгоритмам. 46% тех, кто отказался от ИИ и не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.ру». По данным «Рустор», за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории «покупки» на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ночных закупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян в течение дня. На спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона, отметила главный редактор «Рустор» Варвара Юмина. И в завершении выпуска: российские археологи обнаружили первое специализированное поселение металлургов времен формирования древнерусского государства в Тульском железорудном районе. Об этом стало известно на пресс-конференции «Ранние славяне и Древняя Русь. Археологические открытия на территории Окско-Донского водораздела сезона 26 года», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня». Напомним, что Тульская область считается колыбелью российской металлургии благодаря Тульскому железорудному бассейну. Уже несколько лет здесь продолжаются раскопки поселения «Гора Услань», которая относится к 9-10 векам. Как сообщалось ранее, на поселении найдены типичная лепная славянская керамика и остатки построек. В этом году археологи обнаружили следы первого специализированного металлургического производства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Ну что, Виктор, брофист. У нас брокаст. Вот такой формат. Для всех, кто не знает, Виктор Кузнецов – предприниматель уникальный, потому что уже почти 20 лет один проект, одни и те же принципы.
3: Привет всем, кто смотрит подкаст. Да, очень приятно быть здесь.
2: Вот для тех, кто не понимает, вот в общей экосистеме электронной коммерции, почему есть место для всех инструментов? Вот где ваша ниша?
3: Значит, всеинструмент.ру. Наша основная ниша и очень серьезное конкурентное преимущество, то, что мы такой вертикальный игрок, специализированный. Да. То есть мы... Все для дома, дачи, стройки, ремонта, производства. То есть у нас сейчас 1,6 миллиона уникальных товаров от шурупа до станка, но мы не marketplace, мы не работаем по комиссионной схеме. Что это значит? Это значит, что весь товар, который мы продаем от своего юридического лица, берем полную ответственность за эту продукцию. У нас есть все сертификаты, ГТДшки, гарантийные талоны. И мало того, у нас свои сервисы на большую часть продукции, которую это обслуживают. Вот, да? Соответственно, это серьезная отстройка для рынка. Ну и третье, конечно, мы серьезно там парсим, анализируем цены. И наша задача всегда дать одну из первых цен, чтобы клиент понимал, что всеинструменты.ру – это выгодно. Да? Из-за этого, из-за того, что мы, получается, не marketplace, а продаем от своего юридического лица только гарантированно фирменную официальную продукцию, с нами работают все юридические лица, физические лица-специалисты. То есть наши основные клиенты не только B2C, то есть физические лица, как мы с тобой, но у нас большая доля – это организации, да, компании, для которых как раз крайне важно 100% наличие всей документации и 100% гарантия, что продукция будет сертифицирована и так далее. То есть у нас
2: не всегда так, если ты покупаешь, там, образно говоря, на маркетплейсе там.
3: Ну, я думаю, ты покупал, хорошо знаешь.
2: Вот. То есть это большое решение вообще, очень соблазнительно стать маркетплейсом. Ну, я был акционер Озона, Озон очень мало рос и достиг некого потолка. до того момента, когда они стали маркетплейсом, образно говоря, их отдел закупок никогда не мог конкурировать с сотней тысяч селлеров, которые там каждый находит свою микронишу и делают ее лучше, чем отдел закупок. Да. Это было же важнейшее стратегическое решение. Открыться как маркетплейс. Даже Walmart сейчас в Америке открывается для других селлеров. Да? Не так открыто, как Amazon, они более там, выборочно подходят. Вы этот вопрос думали, или для вас было сразу решено, мы ритейлер?
3: Мы думали, смотрели как раз вот разные модели и для себя поняли, что с одной стороны у нас тысячи поставщиков, и мы даем возможность поставщикам через себя торговать, да? Но у нас только нет там, по 10 разных поставщиков на одну, да. на один товар. Нет. Вот. С нами сложнее начинать работать немного, потому что мы проверяем все сертификаты, наличие товарного знака, спецификации. То есть на Озоне ты можешь начать торговать за сутки. С нами посложнее. То есть за несколько, там, сейчас где-то, по-моему, дней 10 такой этот. Но почему? Потому что, соответственно, за это нас дальше выбирают наши основные клиенты. То есть это
2: Ты прям вот это прям 100%.
3: 100%,
2: да. Что вас выбирают за то, что вы не маркетплейс, именно что у вас есть.
3: Нет, нас выбирают за что? Нас выбирают за то, что у нас широкий специализированный ассортимент в наличии, за то, что мы гарантированно даем качественную продукцию, всю документацию, и, соответственно, у нас есть сервис, и за то, что мы даем выгодную цену. Вот это то, за что нас выбирают.
2: В какой момент вы начали прям сильно расти?
3: Вот. Ты знаешь, если посмотреть на нас, то мы вот достаточно такие стабильные ребята. То есть у нас в среднем регулярно рост сохранялся в пределах 50%. То есть были года, когда там было побольше, были года, когда было проседание. Но вот базовый, то он так и есть. Я даже как-то считал, что если взять первый год выручки, сколько там... 10 миллионов или 100 миллионов и 1,5 в 18 степени, то вот и получается наша там прошлогодняя выручка. Вот. Ну, то есть вот сложный процент, он достаточно четко
2: наверное,
3: работает.
2: Вы все-таки не так уж прям равномерно, да, 1,5 в 18 степени. Какого размера компания была, например, в 2019 году?
3: Ну, я могу посмотреть. 5 лет назад. Я могу посмотреть, чтобы не ошибиться.
2: У тебя есть записано?
3: Да, у меня есть записано.
2: Интересно.
3: В прошлый год мы росли там на 54%. Позапрошлый тоже на 53%. То есть вот этот год, он у нас пока проседающий будет, хотя цели тоже стоят амбициозные. 2019 год 23 миллиарда выручка была. Угу. Вот.
2: Видишь,
3: без НДС. Да.
2: Получается,
3: мы за последние 6 лет выросли в 10 раз. За 6 лет мы выросли в 10 раз.
2: Да, да.
3: Вообще, вот мы в целом в жизни сильно недооцениваем, на мой взгляд, сложный процент.
2: Да.
3: Ты точно это хорошо понимаешь, знаешь. То, что можно сделать там за 7 лет, это фантастика. Но человек, он хочет либо сделать это за завтра, да, либо там за месяц. Но если каждый день делать на 1% больше, чем вчера,
2: да,
3: то за год ты делаешь, по-моему, в 35 раз больше, да, чем в самом начале.
2: А это самая большая сила в космосе. Сложный процент.
3: Да, да.
2: 100%. Это самая большая сила. И для тех, кто не знает, расскажи вот коротко там топ-3 факта про все инструменты, что характеризует компанию.
3: Если мы говорим про такие основные цифры, которые мы себе всегда ставим, и наши ежегодные цели, это NPS, Net Promoter Score.
2: Да, сколько у вас сейчас?
3: У нас 90%.
2: 90%, это очень высоко. Думаю, мне кажется, у вас методология какая-то неправильная.
3: Ну, вроде в порядке.
2: Да. Но я 90 такого не видел. В электронной коммерции средняя там 65, 60.
3: Да, я знаю,
2: что... У Амазона там, по-моему, 65.
3: У нас действительно высокий. То есть там 90%, при этом в B2B он 85%. В B2C он 90,
2: это значит,
3: 92.
2: 9 из 10 клиентов готовы вас рекомендовать. И они это делают. У вас в основном рост за счет того, что люди рекомендуют друг другу.
3: Все верно. То есть методология абсолютно корректная. Мы спрашиваем, насколько вы готовы рекомендовать компанию по 10-бальной шкале.
2: Да. Нет, это я уверен, что вы спрашиваете правильно. Вопрос, кого вы спрашиваете. Если спрашивать только тех, кому доставили быстро, все хорошо, тогда...
3: Нет. Это отдельный процесс в компании, очень важный. Мы спрашиваем тех, кто заказывал и даже не получил заказ. И, конечно, тех, кто уже получил заказ. Mm-hmm. То есть это внутренний показатель. Он, там, мы каждый день получаем по несколько тысяч фидбэков обратной связи. И каждая обратная связь, каждое обращение в течение суток закрывается. Соответственно, еженедельно по итогам всех этих фидбэков есть структурированный отчет, где топ-менеджеры получают 1, 2, 3, 4, 5, что в топе по обратной связи, что выпадает. Mm-hmm. То есть я даже каждый день, вот мне каждый четверг могу показать, этот отчет присылает руководитель клиентского сервиса. Mm-hmm. Ну и, соответственно, я там сразу четко вижу, что где происходит.
2: Хорошо, значит, вы клиентоцентричная компания, и у вас первый показатель, NPS. Царь KPI, NPS, и у вас там сейчас 90%. Да. Это было когда-то меньше? Или вот
3: сейчас? Если быть честным, сейчас 89,5, mm-hmm. ну там 89,6. Было, то есть он проседал и okay. дальше возвращался.
2: Хорошо, вторая цифра.
3: Второй показатель ключевой – это ENPS. Employee Net Promoter Score. Uh-huh. Уровень счастья команды как раз. Он у нас меряется по пятибалльной шкале. Да, соответственно, мы задаем 10 вопросов. И сейчас ENPS 4,67 из 5. 4,67 uh-huh. из 5. Это второй основной показатель. Он каждый квартал измеряется. И мы четко видим по каждому отделу, по каждой дирекции, по всей компании, что происходит. Соответственно, где какие вещи не отрабатываются. То есть где там человек не получает обратную связь, где человек не понимает, как ему развиваться, где уровень зарплат недостаточный, где, соответственно, человек там...
2: Да. Сейчас не... на складах вот суперинфляция была.
3: Она и продолжается.
2: Как вы с этим вообще работаете? Это такой у нас есть... вопрос номер один для многих предпринимателей сейчас. Все зарплаты стремятся в сторону 200 тысяч рублей. Что с этим, как вы с этим работаете?
3: Да, у нас есть внутреннее правило положения мотивации, что мотивация в компании должна быть рынок плюс 10%. То есть мы всегда идем по верхней планке рынка. То есть вот зарплата такая базовая должна быть...
2: Как только меняется рынок, вы поднимаете.
3: Сразу поднимаем, да. И сейчас процент затрат на складскую логистику за последний год вырос серьезно. Это основной кост. Это, конечно, серьезно повлияет на текущий год, на чистую прибыль. Но если там год назад зарплата была 60 тысяч у сотрудника склада, то сегодня средняя зарплата 100 тысяч. И она продолжает подниматься. То есть сейчас средняя зарплата сотрудника склада, вот в Домодедово, то, что мы реально человек получает, это от где-то порядка 100 тысяч. Там кто-то получает и там, понятно, 200-250 единиц лучшие. То есть у нас еще есть там mm-hmm. правило, что лучшие должны получать X3 к базе. Ну, самый лучший. Те, кто дает сверхрезультат. Вот, но это отдельно. То есть, да, зарплаты повысились, и дальше тренд будет. В целом сейчас рост рынка зарплат, я думаю, все это хорошо знают. Соответственно, где-то мы увидим порядка 20% по этому году рост фото.
2: Что вы будете делать, если вдруг пойдет вниз, если это будет, ну... Ты когда-нибудь видел, когда вниз?
3: Я ни разу такого не видел, но мы всегда честно говорим, что если там зарплата пойдет вниз, мы будем понимать, что средний уровень подупал, то тоже мы, наверное, будем корректировать. Но такого ни разу не было. Ни разу.
2: Прикольно. Ну вот ENPS, да, вы, да. Вы прям заморочены на сотрудниках, на их комфорте, там, благополучии.
3: Знаешь, я надеюсь, что да. То есть, почему я так говорю? Потому что есть там мое понимание, ты хорошо, я думаю, знаешь. Есть там понимание акционера, я акционер, да. Есть менеджмент, да, есть генеральный директор, менеджмент, там команда, соответственно. Мы специально описали, стандартизировали основные вещи, сделали чек-листы, что должно регулярно работать в компании. И вот тот же ENPS, да, когда ты смотришь по четкому обратной связи, что происходит.
2: Вы как... делаете это анонимно, да, там, чтобы...
3: Анонимно, по желанию, и, соответственно, это не влияет на зарплату. Тоже важно. То есть это не влияет на зарплату руководителя. Если там у человека в команде ENPS очень низкий, да, то, очевидно, все же всегда от руководителя, правильно? Как приходит в компанию, уходит от руководителя. То с руководителем сразу начинает работать HR-бизнес-партнер, который вместе с ним четко прорабатывает, помогает ему довыстроить ритуалы, да, обучает его и так далее. Но это не влияет на зарплату. Ну, конечно, если там у человека низкий ENPS, абсолютно точно у него и результаты никакие.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Да, и третий – это наш рост.
2: Угу. То есть наш рост, именно рост.
3: Да, именно рост. Пока всегда это мы сохраняли рост год года.
2: Угу. Ну, я поздравляю тебя по-любому.
3: Спасибо.
2: Ты дошел до своей мечты, всего лишь это заняло 17 лет.
3: 18.
2: И видно, что большие прям начинаются шаги вот после 10 лет жизни компании. Там до 10 лет компания, она так ищет себя, формируется команда, там какие-то там, да, есть, нашла бизнес-модель, юнит-экономика где-то-то сложилась, да. Ну и обычно компании доходят до какого-то размера, предположим, 100 миллионов долларов, да, там 10 миллиард рублей. А потом начинается там, уже в год растут на 10 миллиард рублей, да, потом, ну, как бы, и когда компания становится 15, 17, 20 лет, и потом раз компания 200 миллиард рублей, 300 миллиард рублей, и это даже не ощущается уже с точки зрения, вот, предприниматель уже не ощущает вот эти там шаги, как такие большие, но многие до этого не ходят, есть действительно такая культ быстрых результатов.
3: Да, и тоже сделаю акцент, у тебя, по-моему, делай, просто делай. Вот эта история была. Предприниматель в целом, ты писал, да, выходит там на нормальную, адекватную какую-то первую прибыльность через 15 лет. Там, по-моему, да, ты описывал.
2: Да.
3: Вот. Вот в нашем случае то же самое. Мы там вышли на какую-то адекватную прибыльность через 17 лет. Я имею в виду для акционеров, для основателей.
2: Я у многих вижу предпринимателей такую историю, что долгое время практически ничего. Реинвестиции. Чтобы расти 50% в год, ну, нужно вечно реинвестировать. Получается очень длинная серия, где, ну, мало, а потом раз, и становится так много, что не потратить. Я знаю предпринимателей, у которых там первая дивиденда была там 100 миллионов долларов, да, сразу. И получается, очень многие на это смотрят, думают, это как-то скучно, да, ты должен 17 лет терпеть, лучше такой быстрый успех, купить себе там Louis Vuitton, Ferrari, погонять, какой-то кайф поймать. Потом эти же самые 17 лет проходят, только у тебя 17 разных фейлов в попытке быстрый результат сделать.
3: Если человек занимался не тем, что он любит, то у него внутренняя огромная фрустрация, кризис жизненный, кризис семейный, кризис смыслов, и возникает ситуация еще хуже. Вот, поэтому, да, такая история. Это я про ту сторону, что важно, когда двигаешься, все-таки любить то, что ты делаешь, и идти туда не за деньгами, за Louis Vuitton, за, там, не знаю, какими-то дорогими понтовыми вещами, да, которые типа, как кажется, доставят тебе счастье, человеку доставят счастье. А идти туда, потому что тебе хочется, да, потому что тебя это заряжает. Ты видишь там какое-то лидерство, пользу, миссию, предназначение, свое развитие. Вот это тогда круто. И тогда этот путь может быть долгосрочный. А как оказывается, это точно быстро приходит. Louis Vuitton, дорогие вещи, они не доставляют много счастья, да, потому что счастье — это что? Счастье — это эмоция, ну, в моем понимании. Эмоция доставляется чем? Оно доставляется внутренним ощущением какого-то тепла, радости, такого гармонии, драйва. Это приходит либо благодаря людям, либо благодаря победам, либо благодаря какому-то такому внутреннему осознанию своих достижений, своей пользы, да. Поэтому, когда ты что-то себе дополнительно покупаешь, ну да, ты, конечно, на какое-то время выделяешься для других и свою какую-то детский комплекс закрываешь, но он очень быстро уходит.
2: Ты думаешь, что люди будут восхищаться тобой.
3: Да, да. А по-настоящему то внутри радость, она возникает только когда ты от людей искреннюю там благодарность получаешь, искреннюю пользу свою видишь, либо фиксируешь какой-то результат. Вот это я думаю, что настоящий кайф.
2: Однозначно. И человеку, у которого есть 55 тысяч соакционеров, Louis Vuitton уже не нужен. Понимаешь? Тебе и так хватает драйва. Хотел поговорить про самое начало, да, потому что все-таки... ну да, ты был не один. Сколько было основателей? Сначала два, потом третий добавился?
3: Ну да, там третий основатель, можно сказать, почти сразу пришел, Александр.
2: Какое преимущество, если есть несколько основателей? Вот, ну, в самом начале это получается... Ну, рабочая сила, да, главное, там, вот только вы и есть, да. Mm-hmm. Но почему ты, например, решил не один идти, почему в партнерстве?
3: Ты знаешь, я себе такой вопрос не задавал. Основное, наверное, почему в партнерстве? Потому что там у тебя есть какие-то сильные стороны, у партнера есть сильные стороны, и вы друг друга дополняете. Для меня, наверное, основная вот в начале польза партнерства тоже была в том, что Когда я устал, там это, валюсь с ног, партнер где-то может подхватить и продержать. Да. Когда он валится с ног, я могу подхватить и продержать. А вот, безусловно, в партнерстве самое главное — это ценностная история. То есть вот мы с Александром, с партнером, мы с ним 30 лет, можно сказать, вместе. А вот моя мама, учитель музыки, она была концертмейстером у него, когда он играл на саксофоне, да. И мы там с одной школы, там ценностная история достаточно совпадает сильно. Вот. А так, ну вот в этом плане там партнерство, оно важно с точки зрения какого-то и взаимной поддержки, ну и этот гораздо драйвовее.
2: А какой риск вы вначале взяли? Вот вы вначале взяли, решили делать интернет-магазин. Тогда все делали интернет-магазины, это был период интернет-магазинов.
3: Ну ты знаешь, мы, смотри, молодые ребята, мне 20 лет. Я учусь на четвертом курсе на третьем курсе физтеха. Соответственно, думаем над тем, куда идти дальше, как выстраивать свою жизнь. Я точно знал, что будет свой бизнес. Я это знал еще со школы. Это было в моих целях. И это было...
2: Почему? Почему? Это интересно.
3: Почему свой бизнес?
2: Да, вообще-то. Как ты это знал? У меня будет свой бизнес. Почему? Почти никто так не думает.
3: Я думаю, что это было как-то заложено от родителей, от мамы, да, то, что она так мне всегда внушала, что я способен сделать что-то великое.
2: Интересно, обычно мамы, наоборот, оберегают от опасности.
3: Да.
2: На деревья не лазь, туда не ходи, поздно не приходи.
3: У меня мама учитель музыки, а при этом у нее была фантастическая вот, ценность, это развитие. Развитие, и она, вот, знаешь, как там были времена, когда и хлеба дома не было, но если нужно было там найти денежку для того, чтобы купить книгу или там какую-нибудь пойти секцию, вот на это, не знаю, там невозможное, но делалось. Все для того, чтобы вот дети развивались. И это было, ну, как у учителей. Вот у меня такая достаточно, с одной стороны, типичная история предпринимателя, а с другой стороны, уникальная, да. То есть вот как я формировался, я сейчас хорошо это понимаю, да, есть родители, соответственно, есть там мама, в первую очередь, которая дает огромную любовь, фантастически огромную любовь, заботу, развитие. Ты это очень ценишь, чувствуешь, и ребенок как формируется, развивается, в этом расцветает. С другой стороны, есть серьезная бедность, да, ну, то есть родители бюджетники, мама и папа учителя, там 96-й год, например, вообще год целый не платили зарплату в стране. То есть бюджетникам реально целый год не платили зарплату. Что это значит? Это значит, что есть высокий уровень бедности, желание как и отблагодарить родителей, да, и, соответственно, самому выбиться и сделать что-то, чтобы такого больше не происходило. Вот это вот формирует предпринимателя, когда у тебя, с одной стороны, много любви, а с другой стороны, огромная жажда доказать и выйти, и сделать, чтобы, соответственно, вот такого больше не происходило. Ну и, понятно, создать хорошие условия для своей семьи.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Все люди думают, что быть богатым очень хорошо. Ну, конечно же, потому что все люди видят только внешнюю сторону, машины, дома, яхты, самолеты, и поэтому думают, что быть богатым хорошо. Проблема номер один в том, что с ростом благосостояния человека жизнь начинает терять свои краски. Дело в том, что богатые люди ощущают жизнь по-другому. Современная наука доказала, что все наши ощущения, физические и эмоциональные, они напрямую связаны с гормонами. Гормоны вообще переводятся с греческого языка как «возбуждаю», «заставляю действовать». Это такие вещества, которые выбрасываются в нашу кровь, и благодаря которым мы чувствуем то прилив энергии, то энтузиазм, то мотивацию, то воодушевление, вдохновение и так далее. Так вот, существует три основных гормона. Их называют еще гормонами радости или гормонами счастья. Первый гормон – это серотонин, эндорфин и дофамин. Они три гормона, похожие, но отвечают за разные функции, и за разные ощущения и за разные чувства, которые вызываются у нас. Так вот, проблема в том, что по мере роста вашего благосостояния вы начинаете проживать больше ярких событий в своей жизни. И тут такая засада. Чем больше ярких событий в жизни вы проживаете, тем меньше у вас чувствительность к гормонам радости. И проблема в том, что, вот, например, когда богатый человек покупает очередной Mercedes или Rolls-Royce, он не радуется так же, как бедный или обычный человек, который купил свою первую Ладу Приору. Какой из этого можно сделать вывод? Хоть богатые люди и могут себе позволить больше, но на самом деле у них от этого удовольствия больше не становится. Если взять за мерило богатства то удовольствие, которое получает человек от приобретения или чего-то, или образа жизни, то можно увидеть такую прямую корреляцию, что чем больше у человека богатства, тем дороже ему обходится удовольствие, тем дороже ему обходится то ощущение счастья и радости. И это основная проблема богатых людей, от которых еще никто не нашел противоядия. Вторая проблема, которая не позволяет богатым людям наслаждаться своим богатством, это тяжелая ответственность, которую они осознают, а некоторые даже не осознают, наверное. Ну, вернее так, они подсознательно все равно осознают, и это на них давит. Все люди хотят денег. А почему они их хотят? Потому что в сознании всех людей деньги ассоциируются со свободой. Любая свобода. Вот что такое свобода? Свобода – она, и для чего она нам нужна? Свобода дает нам пространство возможностей. И именно поэтому она нами ценится. А пространство возможностей – это всегда неизвестность, это всегда риски. Есть такое правило – чем больше рисков, тем больше проблем. А если риски большие, то и проблемы большие. А проблемы всегда приводят к ответственности. И именно это наше подсознание четко понимает и осознает. Таким образом, вы даже можете сами не чувствовать своим мозгом, но ваше подсознание это чувствует. И когда многие из вас хотят заработать денег, ваше подсознание говорит: а зачем нам это нужно? Зачем нам нужна дополнительная ответственность? И это основная причина того, что многие из вас не достигают своих целей. Потому что у вас нет согласия между вашим мозгом и рациональным, и вашим подсознанием. Я сам помню, когда я был очень супер богатым человеком, я хоть и имел яхты, самолеты, вертолеты и так далее, но я всегда чувствовал, что меня всегда могут вызвать в администрацию президента, в правительство. Я каждый день боялся, чтобы не произошло что-то на моих предприятиях, какая-то авария, какой-то ЧП и так далее, и так далее. Таким образом, вот эта ответственность всегда отравляла те удовольствия, которые я получал от своего статуса. С психологической точки зрения, богатство – это ощущение полной своей экономической безопасности. Когда люди имеют богатство, в народе даже говорят, что такой человек как бы всемогущий, он может все, он может себе позволить все. Но на самом деле не все понимают глубину этой фразы. Когда люди имеют в виду всемогущество, они подразумевают, что этот человек может себе позволить все, потому что у него много денег. А я рассматриваю эту фразу немного по-другому. Когда богатый человек

0: удовольствие. А если у вас там активов на 100 миллионов долларов и при этом ответственности на 10, поверьте мне, у вас ощущение богатства будет гораздо ярче. Вы будете это чувствовать и радоваться. Отсюда возникает следующий вывод, что получается, если богатство никак не связано с количеством денег, то каждый человек может почувствовать себя богатым. И это правда. Работайте над увеличением своих возможностей. Ведь недаром в народе говорят: не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Что это значит? Это не про деньги, а это про возможности. Когда у вас 100 друзей, у вас больше возможностей. И это вам дает ощущение богатства. Поэтому развивайте свои возможности. Каждый человек может стать богатым. Не каждый человек может накопить огромное количество денег и активов, но каждый человек может почувствовать себя богатым. И наращивайте свои возможности и все время работайте над сокращением своей ответственности. Люди интуитивно понимают разницу между большим количеством денег и настоящим богатством. Прежде всего, настоящее богатство, оно ощущается через легкость.
1: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен.
2: Мысли вслух.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положение проекта распространяется на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
3: Закрома Родины.
4: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
3: Деньги дороги, как память.
4: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос: что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя: как она такого добилась? Чем занималась? Что кушала? Что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос: как вы тренируетесь? Какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете, и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут, как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Компания «Дагэнерго» объявила о введении режима повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Введенный режим предполагает полную мобилизацию сил и средств энергетиков к оперативному реагированию на возможное аварийное отключение, повреждение линии электропередачи, готовы значительные ресурсы. По данным синоптиков, в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Россети Северный Кавказ пресекли в Дагестане 952 факта неучтенного потребления электроэнергии в первом полугодии этого года. Общая сумма ущерба составила более 129 миллионов рублей, а общий объем похищенной электроэнергии – 20 миллионов киловатт-часов. Сотрудники «Дагэнерго» пресекли деятельность 52 незаконных майнинг-ферм. На их долю приходится около 2 миллионов киловатт-часов похищенного энергоресурсов. Нарушители изъяли 968 единиц оборудования для добычи цифровых активов. Среднедушевые доходы жителей Дагестана в полтора раза ниже, чем по стране, такие данные представило агентство «Промрейтинг» на основе данных Росстата. Рейтинг регионов с наиболее низким среднедушевыми доходами в первом квартале этого года возглавила Ингушетия, там 24 тысячи рублей в месяц. Дагестан оказался на пятом месте с 40 тысячами рублей. Средний показатель, я напомню, что среднедушевого дохода по России достигает 68 тысяч рублей. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях перед началом учебного года. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на МЧС. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверки пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывать крупные покупки. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. По их оценке, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. Приоритетом остаются отпуск, подготовка к детей и школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобилей и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Ну а к концу ноября на портале госуслуги планируют запустить сервисы для поиска покупки мест на кладбищах. На первом этапе услуга станет доступна жителям 21 региона, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры. Сведения примерно о 14 тысячах кладбищ внесут в национальную систему пространственных данных. В дальнейшем через нее россиянам будут доступны 15 государственных услуг в электронном виде. Это все новости. К этому часу еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Муравей, несмотря на то, что он небольшой в строении, объем работы, которую он делает, обилен. Нам нужно научиться у него командной работе. Он не сдается легко. Он начинает с малого и делает много. Просто посмотрите на колонии, где они живут. Представьте, что если такие маленькие существа могут усердно работать, почему мы не можем? Нам нужно научить своего дятла фокусировке. Возможно, кто-то из вас думает, ну что за глупая птица тарабанит весь день? А вот и зря. Когда дятел стучит по дереву, он делает это весьма успешно и, самое главное, осознанно. Для того, чтобы продолбить дупло, дятел выбирает одну точку на дереве, которую и начинает долбить. Птица фокусированно бьет в одно и то же место, пока не доберется до червячков и никогда не отказывается от своей цели, прежде чем получит желаемый результат. Нужно научиться у рыбы умению плыть против течения. Мало кто знает, но рыба всегда плывет против течения. Ее цель простая – пропустить мимо себя как можно больше воды, еды и кислорода. Некоторым людям также не помешало бы взять на вооружение эту привычку и начать движение вперед, выйдя из привычной зоны комфорта. Как показывает опыт многих успешных бизнесменов, иногда идея, которая не принимает общество, впоследствии оказывается одним из самых успешных и стоящих. Главное – не бояться оспаривать свою точку зрения и не бросать начатое дело в начале пути. Нам нужно научиться у собаки умению радоваться жизни просто так. На самом деле, конечно, собаки обладают куда большим количеством полезных качеств, которым было бы неплохо научиться и человеку. Но умение радоваться каждому дню и веселиться просто так, пожалуй, одно из самых главных, которое хотелось бы у них перенять. Жизнь становится намного проще и счастливее, когда мы перестаем от нее ждать заоблачных высот и отпускаем все, что нас гложет. По-настоящему счастливым может быть лишь тот человек, который умеет и не боится устраивать себе маленькие передышки, независимо от количества накопившихся дел. Жизнь прекрасна. Разве это не повод хотя бы на пару часов в день забыть о своих заботах и попробовать просто немного побыть собой? Нужно научиться у кошки всегда знать себе цену. Тот, у кого есть кошка, наверняка знает, что кот – это главное животное в доме. Это не он у вас живет, это вы пришли в его дом. Кошки знают, как заявить о себе, не позволить дать себя в обиду или вести себя с ними так, как им не нравится. Пожалуй, сложно найти второе такое же столь самодостаточное и независимое животное, как кот. Кошки никогда не делают того, что им не нравится, не обращают внимания на чужое мнение и уж, конечно, не позволяют себя оскорблять. Нужно научиться у всех жить настоящим. Не бывает плохих дней, бывает плохое настроение, на которое мы провоцируем себя сами. Как бы там ни было, никто не хотел бы прожить меньше. Поэтому научитесь у животных умению ценить каждый прожитый день. Равно как в каждой прогулке во дворе, которая знаком до мелочей, собака находит что-нибудь интересное, учитесь видеть смысл в каждом прожитом дне. А если в вашей жизни вдруг что-то пойдет не так, просто вспомните о животных. Возможно, тогда вы тут же увидите, и в ежедневной рутине можно найти что-то интересное. Нужно только приложить к этому немного усилий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, а у них 4 пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Если мы сами не будем беспокоиться о нашей полноводной реке, никто другой этого не сделает. Жуланих журакун кадарчан, гапхундан цама каучантистар. Кэтчин читу, читун кулу. Собаки кот, коту мышь. Кэтчин читу, читун кулу. Лилюхун инт, урчен нину. Птицы весна, детям мать. Лилюхун инт, урчен нину. Март сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. С чистого родника мудная вода не течет. Март сэшерэшчувэту, улюрку сэшин кадачэйсэр. Нину цала урчахлу, царавунгу хахэйсэр. Мать за своих детей и в огонь пойдет. Нину цала урчахлу, Аравунгу хахейсар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч.
1: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Что бы вы выбрали? В течение последующего месяца получать по 1000 долларов в день? Или 1 цент в первый день, 2 во второй, 4 на третий день, 8 на четвертый и так далее в течение 30 дней? Если вы выбрали первый вариант, поздравляю, за 30 дней вы станете богаче на 30 тысяч долларов. А те, кто выбрал второй вариант, разбогатеют более чем на 5 миллионов долларов. Да-да. Во втором случае даже на 20-й день кажется, что вы сделали неправильный выбор, но взгляните на последние 10 дней. В этом и есть сила экспоненциального роста. Представление об этом процессе помогает понять мир вне интуиции. Иногда первое впечатление обманчиво. Давайте разберем примеры. В новостях пишут, инфляция составляет 10%. Хорошо, но какое это отношение имеет ко мне лично? Сейчас посчитаем. Начните с числа 70 и разделите его на темпы роста инфляции в процентах. 70 делить на 10% равно 7 лет. По факту новости говорят о том, что через 7 лет ваши деньги будут стоить лишь половину того, что они стоят сейчас. Если вы отложили 10 тысяч долларов, то через 7 лет они превратятся в 5 тысяч. Еще один пример. Начальник обещает повышение зарплаты на 7% с каждым проработанным годом. Это означает, что вам потребуется почти 10 лет, чтобы удвоить текущую зарплату. 70 делим на 7%, получаем 10 лет. Когда дело доходит до экспоненциального роста, не полагайтесь на интуицию. В таких случаях она не поможет. Смиритесь с этим. С течением эволюции люди привыкли к пониманию линейного роста, но не экспоненциального. В таких случаях на помощь приходит калькулятор или правило 70, которое мы рассмотрели ранее. Оно помогает примерно рассчитать темпы роста. Второй урок. Концепция невозвратных затрат. Это тенденция ценить уже вложенные деньги и энергию и игнорировать затраты в будущем. Другими словами, мы зацикливаемся на прошлом. Концепция невозвратных затрат – одно из наиболее распространенных когнитивных предубеждений, жертвами которого мы становимся. Например, вы годами поддерживаете токсичные отношения, потому что посвятили так много времени и не можете себе позволить все потерять. Или же вы десятилетиями храните одежду, хотя знаете, что, скорее всего, никогда ее не наденете. Вы покупаете еду, которая оказывается невкусной, но все равно ее едите, ведь вы заплатили деньги. Бизнес приносит убытки, но вы его не бросите, потому что потратили 2 года на создание проекта. Вы покупаете акцию, и через несколько дней она дешевеет на 50%. Стоит от нее избавиться, но я не могу продать ее сейчас, ведь тогда потеряю 50% стоимости. Такой тип мышления иррационален и является прекрасным примером невозвратных затрат. То, сколько вы заплатили за акцию, не должно влиять на ваше решение о том, продавать ее или нет. Цена приобретения не должна играть никакой роли. Единственное, на чем следует сосредоточиться, это будущие показатели акции с сегодняшнего дня. Принесет ли она прибыль? Интересно, что чем убыточнее инвестиция, тем больше вероятность того, что инвесторы будут ее продвигать, хотя это абсурдно. Как избежать невозвратных затрат в повседневной жизни? Первое. Не оглядываться назад в прошлое. Да, может, вы потратили время, энергию, деньги. Это не важно. Каждый день — новый старт. Второе. Если вы потратили время на изучение, скажем, инвестиционных возможностей, не позволяйте затраченному времени повлиять на решение о покупке. Подводя итог, можно сказать, что концепция невозвратных затрат — это серьезная и частая ловушка, в которую мы угождаем каждый день в обычной жизни, в бизнесе и особенно в инвестировании. Пусть прошлое останется в прошлом. Не позвольте ему испортить настоящее и будущее. Всегда спрашивайте себя, нужно ли мне это сегодня. Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Удивительный факт. Люди, которые спят больше 8 часов, мало живут. Парадокс. Вот про людей, которые спят мало, известно мало. Давайте поговорим, что такое феномен утра и как вообще правильно распределить ресурсы по дневному циклу. У нас у всех до сих пор циркадные ритмы экваториального человека. Что такое экватор? В 6 часов утра встает солнце, а в 6 вечера оно садится. 12 дня солнце в зените, прямо над головой. Это значит 12 ночи, оно в антизените. Что такое антизенит? Это значит, солнце совершенно с противоположной точки относительно того, где я нахожусь на Земле, и лучи расходятся так, что абсолютная темнота. А абсолютная темнота – это значит, что ночью вся жизнь замирает. А вот когда в 6 встает солнце, надо бежать, драться, догонять, охотиться, копать. Но для этого нужны силы. И поэтому так устроен наш организм, что в той зоне, в которой мы живем, в 6 часов 30 минут в кровь выбрасывается кортизол. В 6 утра закончился синтез и выброс мелатонина, гормона, который поддерживал сон. Останавливал перистальтику кишечника, большинство внутренних процессов. А тут я просыпаюсь, в 6:30 выбрасывается кортизол. Так вот, когда выбрасывается кортизол, выделяется адреналин, повышается глюкоза. И если я продолжаю в это время спать, то это прямой путь к гипертонии, диабету, низкому иммунитету и онкологии. Итак, я встаю в 6:30, и тогда я соблюдаю процессы и синхронизую процессы своей активности с своим гормональным фоном, так называемыми циркадными ритмами. Они бывают разные. Есть циркадные ритмы, связанные с временем, это вот выброс кортизола, и циркадные ритмы, связанные с солнцем. И очень важно их синхронизовать. И поэтому первое, что мне нужно сделать, когда я проснулся утром, мне в зрачки нужен солнечный удар. Хотя бы 10-15 минут нужно смотреть на яркий свет. Единственное, что зимой-то где взять яркий свет? И поэтому нужны специальные лампы. 10 минут, как только проснулись, нужно смотреть на яркий свет, тогда мы синхронизуем.

0: процессы, связанные со временем, с процессами, которые связаны с солнцем. Второй выброс кортизола в 4 часа дня. В 4 часа дня повышенный кортизол, очень высокий кортизол, адреналин и глюкоза. По идее, их надо съесть. Съесть телом, деятельностью. Это лучшее время для физических нагрузок. Не утром, не вечером, а именно с 3:30 до 5. Это кортизол, адреналин и глюкозу мы съедаем физической нагрузкой. Умные испанцы именно в это время делают сиесту. В 6:30 вечера, если бы я был в Африке в это время, начинался бы закат, и вот сумерки. А это значит, животным, пока еще сумерки, нужно найти норку, веточку, куст, в котором спрятаться на ночь, пока еще есть какой-то свет, потому что иначе будет очень темно. И поэтому именно в это время выбрасывается первая порция мелатонина, и мы начинаем зевать. Но он выбрасывается недолго. А основная порция мелатонина выбрасывается в 9:30 вечера. Наверняка кто-то из вас использовал мелатонин как снотворное во время джетлега, когда вы переезжаете в другую временную зону. И мелатонин расщепляется, когда глаза видят свет белого и голубого спектра. И поэтому будет правильно, если вы, во-первых, переведете свой мобильный телефон в ночной режим, черный экран, белые буквы, чтобы глаза не видели белого экрана. Постарайтесь воздержаться, использовать компьютер и телефон. Читать книжку можно, потому что, когда вы смотрите в книжку, вы видите отраженный свет. Нет источника, который бьет вам зрачок. И вторая рекомендация. Постарайтесь окружить себя красными торшерами и выключить все источники света, кроме красных торшеров распределенного света. Красный свет, обращу ваше внимание, насколько природа гармонична. Красный свет – это цвет заката. Так вот, красный свет – единственный спектральный свет, который не убивает, не расщепляет мелатонин. И если мы будем следовать вот этому правилу, заметьте, если мужчине нужно спать 7 часов, а женщине 8, то значит, где-то, чтобы встать в 6:30, мужчине нужно лечь в 10:30, а женщине в 10:30. Если мы будем соблюдать очень простые эти правила, будем полны сил, хорошо спать, видеть хорошие сны. Что еще порекомендую сделать утром? Врачи очень не рекомендуют сразу вскакивать, как проснулись. Нужно 2-3 минуты дать возможность организму проснуться, телу. Не мозгу, а телу. Это прекрасное время для того, чтобы внутренне спроектировать сегодняшний день и представить его в самом позитивном ключе, самым позитивным отношением к тем людям, с которыми вы будете общаться. Если вы настроитесь на позитив, на успех переговоров, на удачную сдачу экзамена, на удачное выступление, то вы повысите вероятность, что так оно и произойдет. Потратьте эти 2 минуты на то, чтобы быть успешным.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков проекта «Контурфокус», которые изучили ситуацию на рынке АЗС в первом полугодии 2026 года. По данным на 1 июля текущего года, в Дагестане насчитывается 531 организация, которая занимается продажей топлива. С начала года их количество немного сократилось на 6 компаний. Несмотря на это, Дагестан сохранил лидерство на федеральном топе. В десятку регионов с наибольшим числом организаций на рынке АЗС также вошли Москва, Московская и Самарские области. При этом в целом по России рынок розничной торговли топливом за первое полугодие сократился на 162 компании.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь собирал пазл? Сначала кажется, что все детали не подходят. Пробуешь вставить одну, другую, ничего не совпадает. И чем быстрее ты стараешься, тем больше все запутывается. А теперь простой вопрос. А если жизнь устроена так же? Иногда мы слишком переживаем о том, что будет завтра, о том, что думают другие, о том, что, возможно, вообще не случится. Это как пытаться вставить деталь не на свое место, только потому, что хочется быстрее закончить. Но когда ты останавливаешься, дышишь, смотришь спокойно, вдруг понимаешь, что нужная деталь все это время была рядом. Может, дело никогда не было в самой детали. Может, дело было в спешке. И вот вопрос. А может, все начинает складываться именно тогда, когда мы перестаем так сильно переживать и просто начинаем наблюдать? Когда мы маленькие, нам почти никто не говорит «переживай». Дети играют, ошибаются, пробуют снова. Они не проводят весь день в мыслях о том, что завтра что-то пойдет не так. Но в какой-то момент все меняется. Мы начинаем слышать фразы вроде «нужно думать о будущем», а вдруг не получится, надо готовиться к худшему. И незаметно усваиваем невидимое правило. Если ты переживаешь, значит, тебе не все равно. Если не переживаешь, значит, ты безответственный. Но позволь задать простой вопрос. Переживания действительно решают проблему. Если ты представишь, что завтра пойдет дождь, это остановит его? Если тысячу раз прокрутишь в голове, что можешь потерпеть неудачу, это гарантирует успех? Переживание кажется важным, кажется взрослым, кажется разумным. Но часто это просто шум, как сигнализация, которая орет весь день, даже когда пожара нет. И самое интересное, наше тело не различает реальную опасность и воображаемую. Оно реагирует одинаково. Сердце бьется быстрее, сон исчезает, мысли не останавливаются. И тогда возникает еще один вопрос. Если переживания не защищают нас так, как обещают, почему мы продолжаем держаться за них так крепко? Представь, что ты держишь веревку, а на другом конце твой страх. Ты тянешь, он тянет, ты напрягаешься, он тоже. Устаешь, правда? А теперь представь, что вдруг ты отпускаешь веревку. Что происходит? Ты падаешь? Или просто замечаешь, что никто и не тянул так сильно? Часто переживание — это и есть эта веревка. Мы думаем, что если отпустим, все рухнет. Но когда отпускаем, понимаем, что мир остается на месте. Солнце встает, люди продолжают жить, и ты начинаешь видеть яснее, потому что когда голова перестает кричать, она начинает слышать. В этой тишине все становится понятнее. Решения, которые казались огромными, становятся обычными. Проблемы, похожие на монстров, снова превращаются просто в задачи. Это не магия, это пространство. Когда ты перестаешь тратить силы на тысячу возможных будущих сценариев, появляется энергия жить тем, что прямо перед тобой. И вот важный вопрос. Если отпустить, это не значит сдаться, то что на самом деле значит доверять? Вспомни, как ты учился кататься на велосипеде. Если ты сдаешься, ты просто перестаешь пытаться, убираешь велосипед, уходишь. Но доверие — это другое. Доверять — значит снова сесть, даже зная, что можешь упасть. Смотреть вперед, а не на возможное падение. Многие думают, что перестать переживать — значит стать равнодушным. Но это не так. Сдаться — значит оставить путь. Доверять — значит, продолжать ехать, не прокручивая в голове все возможные падения. Когда ты слишком переживаешь, вся энергия уходит в голову. Ты думаешь, думаешь, думаешь и почти не действуешь. Когда ты доверяешь, энергия возвращается в тело. Ты делаешь то, что можешь сегодня. Шаг за шагом. Ты не контролируешь ветер, но можешь настроить парус. И вот что интересно, лучшие решения почти никогда не рождаются из страха. Они появляются из более спокойного состояния. Возможно, доверять – это не закрывать глаза. Возможно, это наоборот – открыть их и увидеть, что действительно в твоих руках. Но если жизнь лучше откликается на спокойствие, чем на страх, почему нам все еще так трудно перестать сопротивляться? Ты когда-нибудь соединял точки в рисунке? Сначала это просто разбросанные цифры. Ничего не понятно, похоже на хаос. Но ты соединяешь одну точку с другой, потом еще одну. И вдруг появляется картинка. Жизнь похожа на это. Иногда что-то идет не так. Одна дверь закрывается, планы меняются. В тот момент это кажется просто отдельной точкой. Но через несколько месяцев, через годы, ты смотришь назад и думаешь, а вот почему? Школа, которая не сложилась, привела к другой возможности. Дружба, которая закончилась, освободила место для новых людей. Путь, который казался ошибкой, оказался короткой дорогой. Связь почти никогда не видна сразу. Она становится понятной только потом. И, возможно, именно переживания этому мешают. Потому что, когда мы слишком напряжены, мы видим только недостающую точку. Мы не видим весь рисунок. И вот последний вопрос на этом пути. Если картинка появляется только в спокойствии, что может случиться, если ты решишь доверять достаточно долго, чтобы увидеть, как она проявляется? Возможно, жизнь никогда и не была сломанным пазлом. Возможно, она всегда была рисунком в процессе. Мы смотрим вперед и видим неопределенность. Смотрим по сторонам и видим сравнение. Смотрим внутрь и видим страх. И тогда начинаем давить на детали, вытягивать ответы силой, пытаться контролировать ветер. Но совпадение не любит спешку. Оно приходит, когда ум становится тише, когда сердце бьется спокойнее, когда ты делаешь то, что можешь, и отпускаешь то, что не можешь. Речь не о равнодушии, речь о правильной заботе, с присутствием, с вниманием, с доверием. Возможно, все складывается не потому, что ты сильнее боролся, а потому, что, наконец, остановился. Перестал придумывать тысячу финалов, перестал держать веревку, перестал пытаться собрать весь рисунок сразу. И в этом простом, почти детском пространстве детали сами находят свое место.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Человеческая природа устроена таким образом, что мы большему обучаемся, когда страдаем, а не когда у нас все просто. И это не значит, что я советую вам страдать или что-то подобное. Нет. Но мне бы хотелось, чтобы люди поняли вот что. Вы всегда можете подняться. Оно того стоит, чтобы начинать с нуля однажды или тысячи раз до тех пор, пока вы живы. И это наиважнейший жизненный урок. Другими словами, вы не проиграли до тех пор, пока продолжаете борьбу. А проигрываете вы, когда перестаете мечтать. Бороться, мечтать, преодолевать трудности. В этом и есть смысл жизни и нашего существования. Наш образ жизни и наше представление является выражением общества, в котором мы живем. Я много обо всем об этом думал. Я почти 10 лет провел в изоляции в одиночной камере. И у меня было много времени для размышления. 7 лет я провел без единой книги, так что у меня было время подумать. И вот что я понял. Либо вы счастливы, обходясь малым, не нагружая себя сверх меры, потому что счастье, оно внутри вас. Либо у вас ничего не выйдет. И я не оправдываю бедность. Я защищаю умеренность. Но с тех пор, как мы придумали общество потребления, мы наизобретали просто кучу излишних нужд и запросов. Мы постоянно что-то покупаем, выбрасываем. Это бессмысленная трата нашей жизни. Когда я что-то покупаю, когда вы что-то покупаете, вы платите за это не деньгами. Вы платите теми часами собственной жизни, которые пришлось потратить, зарабатывая эти деньги. Разница лишь в том, что за эти деньги вы никогда не купите себе жизнь, а жизнь проходит. И это ужасно, растрачивать свою жизнь и свободу таким образом.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если мы планируем из ресурса, то мы будем у моих родителей была двухкомнатная квартира, ну, значит, вот я из нее планирую.
2: Да. И в жизни, кстати, то же самое. Не только в компании. В жизни хочу залететь на воздушном шаре на Эверест. Окей. Я не думаю сразу, о, это дорого или что-то там. Да, и там можно и спонсоров найти, и все. Если ты что-то интересное делаешь, ты... Кстати, единственный человек, который залетел на воздушном шаре на Эверест, он сделал это, он как раз был не предприниматель. У него не было ресурса, но он залетел.
1: Ну, видишь, у него была мечта, которая его драйвила. И под это пришли люди, собрались ресурсы, спонсоры, Red Bull, там, все подключились, и в итоге получился крутой проект.
2: Да. Но было еще 100 других, у которых тоже была мечта залететь первым на Эверест, и которые блин, а он взял и сделал.
1: Да.
2: И что им делать? Вот когда ты видишь, что кто-то другой достигает твою мечту.
1: Ну, поставь еще более интересную мечту. Удиви сам себя. Смотри, жизнь проходит очень быстро. Я вот прекрасно помню, когда мне было там, я не знаю, 29 лет, уже 30 не было, потом 39 лет, и ты просто вот оглянуться не успеваешь, как а потом ты говоришь, окей, мне 69, 79, какой мне уже Эверест? И все, и второго шанса не будет, скорее всего. Поэтому очень важно, если мы говорим про потенциал, там следующий шаг, под эту мечту собираются люди, ресурсы дают тебе поддержку, и вот этот план детализованный, но он тебе, правда, какую-то дает уверенность, потому что любое понимание своих шагов, оно дает уверенность. А следом, ну, мне кажется, знаешь, если не брать там ошибки выживших, и вот почему у 99 не получилось, у одного получилось, следом это воля, ответственность и вот это вот резилиенс, знаешь, устойчивость к тому, чтобы падать и подниматься. Потому что падать и подниматься придется много. И я очень ценю и люблю, когда люди занимаются, например, ну, долго каким-то спортом, потому что это их привыкает держать колоссальное напряжение, выдерживать нагрузки, быть выносливым. Потому что ты точно разобьешь все коленки в кровь, и твоя задача не упасть.
2: Конечно.
1: А просто подняться большее число раз.
2: Любой человек, вот я с тобой 22 года с компанией, да, сразу у меня респект вот здесь, потому что я знаю, что за 22 года было все. Все варианты.
1: Знаешь, при этом вот я что себе все-таки еще вижу и важно считаю. Вот надо все равно понимать, а ты отказаться можешь вообще? Или это настолько фанатичная идея, которая тебя поработила, понимаешь?
2: Да.
1: И ты ее стал рабом и просто сгоришь на этом пути.
2: Тоже, кстати, хорошее упражнение. Ты представляешь, твоя жизнь прошла, и ты это не сделал.
1: Не сделал, да.
2: И следишь за своей энергией. Тебе становится легче?
1: Угу.
2: Это облегчение или это, наоборот, грусть большая. Вот такой тест есть на свои мечты. Как проверить свои мечты от навязанных?
1: Да, и мне очень нравятся люди, я прям восхищаюсь, которые умеют очень круто принимать решения, вот отпускать что-то, закрывать убыточный проект, там, не знаю, заканчивать какие-то отношения разрушающие, еще что-то делать. Потому что когда ты столько туда инвестировал, времени, энергии, там, ресурсов,
2: да,
1: думаешь, ну, сейчас я исправлю, еще чуть-чуть потерплю, еще немножко мы там P&L сделаем положительным.
2: Ну, бизнесы в основном заканчиваются просто, когда деньги заканчиваются. Знаешь, я очень редко видел, что предприниматели бы сказали, я вот тут подумал, у меня еще есть деньги, но я вот, нет, темы нет, разбегаемся. Я такое видел пару раз за всю свою жизнь. В основном.
1: Ну, скажи, что это супер умение вообще. Вот остановиться до того, как ты врезался на полном ходу в стену. Знаешь, я слышал очень крутой пример, когда группа альпинистов готовилась не, там, на К2, по-моему, подниматься. Это они там, ну, знаешь, там 40 дней примерно готовятся, все. Это они, значит, поднялись там до предпоследнего лагеря. Встали, и им говорят: смотрите, окно погоды, ну, там, типа, 4 часа, а подниматься 8. Они вот видят вершину, до нее там 300 метров. И говорят, а дальше идет сильнейший циклон из Атлантики. Что вы будете делать? И вот они нашли в себе силы сказать, мы 45 дней потратили, мы в 300 метрах от вершины, мы поворачиваем назад, потому что мы угробим всю группу. Вот в этом стремлении во что бы ты ни стало залезть на гору на эту, сфотографироваться на ней, мы с нее, скорее всего, не спустимся. Я не знаю, смог бы сделать я, потому что страшно, стыдно, потому что тебе кажется, что ты зассал, потому что тебя засмеют, потому что ты вот подписался на эту большую идею, надо в нее ломиться. Но с другой стороны, если ты лидер, и ты отвечаешь за своих людей, за свою команду, ты обязан в этой ситуации просто вот взвесить все и сделать этот шаг назад. И это гораздо более мудрое решение, чем за все силы врубиться в эту стену. Вот я восхищаюсь людьми, которые могут такие решения принимать.
2: Вот в этих ключевых, это ключевые моменты жизни.
1: Да, я согласен.
2: Вот в этот момент очень важно, чтобы тебя окружали люди, которые смотрят, вот, вот ситуация. И 8 разных человек дали какие-то свои, и ты принимаешь вот более качественные решения. Вот, вот в такие моменты, мне кажется, самое главное быть, что ты один, ты во всех искажениях, потому что ты уже вложил 45 дней, ты уже, у тебя все искажения человеческого мышления, и ты делаешь ошибку.
1: Но это тоже про потенциал, потому что так же, как начать, надо уметь отпустить, если это не то. Если лошадь умерла, надо с нее слезть и быть честным.
2: Но предпринимателю сделать это сложнее всех, потому что он и верит, и он потратил уже деньги, и время, и он всегда думает вот чуть-чуть.
1: Я с тобой согласен, мы все такие. Но при этом надо, знаешь, понимать, если я не могу отпустить, закончить, то тогда не я владею проектом, проект владеет мной. Я его раб. Знаешь, как этот джин в лампе. Вот он мной владеет. И я буду это делать, пока, правда, не закончатся деньги, кровь, энергия, там все уже, дофамин, эндорфин и все на свете.
2: Получается, твоя модель, говорит, мечта, да? Потом декомпозиция, рациональный подход, безопасный как бы переход.
1: План поддержки этого перехода.
2: И вот мне понравилось, что ты сказал. Есть предсказуемые препятствия, который... Твоя стратегия заключается в том, как ты пройдешь предсказуемые препятствия. Вот миллиард человек. Какие есть предсказуемые препятствия до миллиарда?
1: Ну, они очевидно будут. Смотри, это новые рынки.
2: Потому да, что на одной стороны нет. Недостаточно. Да, это международные рынки. Много стран. Да.
1: Много стран.
2: Первое препятствие, окей.
1: Какое это еще должна быть сильная бизнес-идея, бизнес-модель, потому что продавая просто продукты...
2: Инновация, да?
1: Какая-то инновация. Все. Шум. Вторая.
2: Ты не можешь уже просто копикатить, ты должен уже предложить что-то свое.
1: Точно. У тебя будет большая компания, здесь должны быть люди большого калибра, а ты должен уметь их привлечь, удержать и сам быть таким. Да.
2: И теперь вот как ты проходишь эти препятствия? Какие твои ответы на вот эти препятствия?
1: Ну вот смотри, если хотя бы мы это видим, понимаем, что 3-4-5 вот таких больших кочек нам надо преодолеть. Ну, под каждую из них тогда надо спокойно садиться и делать план. Потому что если ты мог увидеть опасность и ее назвать, то гораздо легче ее решить.
2: Да.
1: Плохо, если мы не видим и несемся по лежачему полицейскому на всей скорости.
2: Это, кстати, самая частая ошибка. Вот мне делают спич... Ну, 200 раз в год точно я прям слушаю питч, прям конкретно. Не elevator питч, а большой питч.
1: Да.
2: И в основном это звучит так. Мы станем номер один. Наша стратегия – 1 миллиард человек. Это не стратегия. Люди не понимают, что это не стратегия. Стратегия
1: – это как мы туда попадем.
2: Да, какие конфликты мы встретим, какие препятствия, как мы
1: какие
2: будем
1: какие риски,
2: уходить.
1: Как мы с ними разберемся там, и так
2: какой
1: далее.
2: Какой лучший сценарий, худший сценарий, как мы будем предотвращать худший сценарий, как, что может туда привести. И вот это стратегия, и люди почему-то это не понимают.
1: Ну вот, а дальше, допустим, мы берем там первую вот кочку про это препятствие, про которое мы сказали, международные рынки.
2: Да.
1: Вот мы определились с командой, окей, 10 приоритетных рынков. Там, кстати, есть интересные для нас, например, там Нигерия. У нас только что ребята там из Африки, да, из Африки вернулись. Или там Латинская Америка, Бразилия. Расписываем под каждый из них план, просчитываем мы настолько, насколько можно, и здесь важно понять...
2: В каких рынках еще можно? Потому что почти копикат компании есть везде, плюс международные гиганты есть везде.
1: Ну вот в этих во всех... Я очень верю в Африку, в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Я говорю, что, знаешь, миллиард человек объявили нам санкции, а 7 миллиардов не объявили. Поэтому давайте использовать эту возможность, это очень круто. Как перевернем просто айсберг и будем страдать не из-за того, что нам кто-то что-то там...
2: Соответственно, твои топ-страны, Китай, да?
1: Ну, они и,
2: ну, так, сомнения.
1: Китай, еще. Юго-Восточная Азия, там Индонезия, Филиппины, Индонезия. Малайзия и так далее.
2: Ага.
1: Нигерия. Бразилия, Индия, ну и там парочку еще, может быть, ЮАР там и так далее.
2: Окей. И дальше твои действия.
1: А дальше мы делаем под каждый такой, ну, план. Но смотри, вот этот план никогда не будет полным. И наша смелость как предпринимателя в какой-то момент сказать, что нам информации достаточно, чтобы принять решение. Потому что очень часто,
2: да.
1: и мы тоже страдаем. Знаешь, вот от страха мы пересобираем, пересчитываем, там что-то презентуем. Никогда не будет стопроцентной информации.
2: Ты делаешь местное производство в каждой стране?
1: Нет, нет.
2: Не нужно. Логистика не имеет значения.
1: Ну,
2: да,
1: имеет, стоимость. Но какие-то находим оптимальные пути. То есть нужно найти какой-то примерный сценарий, знаешь, как MVP, захват этой страны,
2: да.
1: А потом попробовать.
2: Окей, потом
1: вот очень важно в тест.
2: Производство можно потом подтянуть.
1: Подтянуть, совершенно верно.
2: Команды, местные люди, которые будут строить Нигерию. Как они замотивированы, вы даете долю?
1: Мы делаем интересный подход. Обычно туда летит кто-то из наших ребят, ага. из команды успешных, из лидеров, кто показал. Они туда приносят культуру, ДНК, подход. И остальная команда все местная. Так же в Китае. У нас лидер Китая, девушка, которая выросла и развилась внутри организации, показала свой успех, Алена Абрамова. Сейчас она...
2: Какая у нее мотивация? Ну-ка, вот ехать в Нигерию?
1: Ты знаешь, это должно быть точно внутреннее желание это сделать, вот для себя, выйти в какую-то зону там нового чего-то, просто удивить и поразить себя. Никакие деньги, никакой опцион. Если этого внутреннего вот желания нет, да. они эту энергию просто, знаешь, там сумасшедшую какую-то нацеленную на фокус не создадут. Конечно, все то, что ты говоришь, тоже должно быть. Должна быть мотивация, должны быть там какие-то трехлетние бонусы, какие-то пряники, которыми там всем мы рады. Но если нет внутреннего желания показать себе, другим и прям что-то невозможное совершить, одна система мотивации это не поможет. Поэтому найти человека, которому это важно, который хочет и прям горит этим, и дать ему всю поддержку. Финансовую, нефинансовую, инфраструктурную, моральную, вообще сказать, мы в тебя точно верим, мы тебе всем поможем. Если мы этого достигнем вместе, вот ты получишь вот это, и мы вот так это отпразднуем, погнали. И идти в тест.
2: Да, вы, по сути, делаете такой посев, кучу MPV-шек, кучу да. стран, и потом будете усиливать сильное.
1: Ну, да, примерно так, да.
2: Ну, вторая кочка — это...
1: Инновации.
2: Что, да,
1: какая-то новая штука.
2: Окей, в Нигерии вы можете запустить зубную пасту, да, ну...
1: Ну, вот смотри, там точно не нужно что-то как-то обычное, там уже все, у всех все есть. Там.
2: Везде все есть, да?
1: Да.
2: Я слышал, что даже мыло не везде есть.
1: Ну, в такой категории мы не делаем дешевые продукты, мы делаем какие-то интересные, технологичные, там, наверное, мыло кто-то сделает из местных игроков. Но я тебе короткий пример приведу, про него говорил, но вот то, что сейчас из последнего интересное, что просто паста никому не нужна уже, ее достаточно, она везде есть. И, например, мы поговорили с родителями, какие у них основные вот боли, проблемы, вот эти jobs to be done, которые они хотят сделать. Они говорят, слушайте, мы не знаем, вообще ребенок идет в ванну, он почистил зубы или нет, он что-то там поделал, щеткой вышел, ну, с понтом я, в общем, почистил. Говорим, хорошо. И у нас команда наша крутая очень сделала приложение. Когда ты просто фотографируешь зубы ребенка, он показывает налет, который там остался, прям черными пятнами в виде монстров там в игровом режиме и так далее. Во-первых, дети, когда увидели на Каздеве, они просто жутко удивились, потому что у них была фантазия, что у них у всех чистые зубы. Когда они увидели, что половина в этих пятнах, у них у самих там просто в голове там космос. Родители сказали, слава богу, мы готовы за это платить там, не знаю, $5 в месяц, только чтобы понимать, что на самом деле происходит. А ребенок, когда понимает, что его 5 раз проконтролировали, ну, 6-й уже раз там нормально сам почистит. И, понимаете, ты создаешь не продукт, не еще одну мятную пасту с двойной мятой, а ты даешь какой-то добавленный сервис, добавленную ценность, которая точно нужна родителям, которая премиумизирует продукт, диджитализирует его, создает вот возможность CRM-ком собирать, например, и тебе готовы платить не только за физический продукт, но и за сервис еще. И вот на этом можно там выходить, например, на международные рынки. Но это просто как мини-пример.
2: Мы сегодня придумали цитаты про раскрытие потенциала человека.
1: Да.
2: Для взрослых.
1: Точно.
2: Хорошо.
1: Следующая была история про калибр людей.
2: Да, калибр людей. Это для тебя сейчас большая тема, да.
1: Ну да, потому что смотри, классные люди, сильные, зрелые и взрослые, не пафосные там какие-то и статусные, а вот взрослые с мощной энергией и умеющие делать дела, они придут на какую-то интересную задачу и в интересную команду. Задача должна быть интересная, ну, вроде бы она довольно интересная, мы поговорили. Команда должна быть интересная. Значит, мы должны там уважать этого человека, слышать его точку зрения, давать ему свободу и полномочия принимать эти решения. Иначе он скажет, ну, зачем меня позвали, если вы такие умные, да, и все тут решаете сами.
2: Сами решаете.
1: Но, видишь, сильный человек придет только в сильную среду. Поэтому все опять начинается с нас. И я, и команда, и все наши там, и акционеры, и топ-менеджеры. Вот мы в первую очередь должны быть интересной командой, которой другой игрок из там, другой команды, из другой лиги, он захочет присоединиться. Поэтому, когда мы слышим жалобы, что вот не можем найти людей на рынке, ну, может быть, посмотреть внутрь себя. Может быть, как-то сделать с собой что-то такое, чтобы они хотели прийти к тебе. Хотели стать частью этой команды победителей. Вот это самое, наверное, большое.
2: А просто рынок изменился. Раньше достаточно было дать рабочее место. Вот у меня есть, ты хочешь, давай.
1: Да,
2: сейчас, когда перестало это быть достаточным, владельцы бизнеса чуть-чуть, они не привыкли к этому. Они говорят, почему? Что происходит? У меня же есть работа.
1: Ну, вот знаешь, по аналогии со спортсменами. Спортивный клуб, наверное, может там сделать предложение о покупке любому игроку. Там какой-нибудь клуб из пятой лиги может прийти к Криштиану Роналду, сказать, мы там, не знаю, собрали все как-то деньги, там, в общем, вот хотим тебя. Но вопрос в другом, он туда пойдет или нет?
2: Ну да, надо быть такой компанией, куда люди хотят идти, есть как что-то кроме. Твои конкуренты глобальные,
1: да.
2: У них какие-то, это полурелигии. Они там берут молодых людей, они их воспитывают, да. У них там свои слова, своя... Этим людям потом очень трудно даже в любой другой компании работать, потому что они привыкли, что у них вот так, да? Или как ты это ощущаешь вообще?
1: Ну, надо смотреть, в чем ты можешь быть другой. Конечно, ты должен чем-то и привлекать. Хорошо, если там четко построены системы и полномочия, но, может быть, обратная сторона этого мира, мало свободы. Тебе, чтобы вырасти, нужно там, не знаю, 8-10 лет. А тут мы тебе можем сказать, хорошо, ты там заместитель какого-то лидера, мы тебе даем лидерскую позицию, кредит доверия, вот такой объем полномочий, денег столько же или там чуть больше, чем в этой компании, но нам не надо огромную структуру, мы должны быть как 300 спартанцев эффективны. Давай действуй, мы тебя поддерживаем. И человек прорастает сам, и команду тащит вперед.
2: Да, но потом надо это сделать, потом ты становишься тоже большим, тоже...
1: Точно. Теперь ты становишься религией, да.
2: Не, ну это круто. Ну вот, получается, у тебя есть ответы на все три препятствия, и это называется стратегия.
1: Но это не то, что у меня. Это должен быть ответ у всей команды. Их надо постоянно пересобирать. Их нельзя отливать в граните. Это там регулярная работа раз в месяц, там раз в квартал, на сессию. Сказать, так, парни, как мы вот эту проблему, мы ее видим, мы ее подсветили, как мы ее решаем? Какой план Б, если это не сработает? Какой план С, если не сработает? Насколько у нас выносливости? Как мы сами там энергию получаем назад? То есть это как в тренировках. Ну, невозможно стать олимпийским чемпионом, если ты 10 тысяч часов не положил на это, понимаешь? Ну вот. Поэтому если делать системно, ответственно, но с кайфом и какое-то классное дело, то, мне кажется, можно и время провести очень, знаешь, интересно и с пользой, и на Эверест подняться.
2: Давай про ошибки. Потому что вот тоже, смотря на тебя, когда уже все случилось, вот компания успешная, брак успешный, но ты говоришь ошибки, пробовать, это прям часть твоего питча, который ты даже на билборд хотел написать. Какие ошибки ты сделал? Какие были самые болезненные ошибки? Вот прям больно, что было.
1: Слушай, я очень много ошибок сделал и дорого за них заплатил. Самые, наверное, такие тяжелые ошибки, это когда ты ошибаешься в ожиданиях с людьми друг друга. Ты не можешь ошибиться в человеке, потому что, ну, все люди разные и все классные сами по себе. Но у тебя есть какая-то фантазия относительно него, да. Что он будет вот так себя вести, вот это сделает. И у тебя не хватает ума или мудрости, или зрелости с ним это проговорить открыто, так, чтобы обе стороны понимали, что мы делаем. И ты живешь в ожидании в своей какой-то реальности, а он в своей. И потом ваши там дороги вот так расходятся, потратив пару лет жизни и несколько миллионов долларов, и ты выясняешь, что, в общем, вы решаете разную задачу. Ты поднимаешься на Эверест, а он на К2, и вы чем дальше, тем вы как бы больше расходитесь.
2: А почему это болезненно? Ну, окей, там разошлись, нашли нового.
1: Ну, во-первых, это время, которое не вернуть. Во-вторых, это я прям сильно на эту тему потом себя там пытаю вообще. А почему я не смог какую-то вещь, которая важна мне сказать? Почему я его не спросил? Почему мы не смогли там в момент какого-то даже напряжения партнерского или менеджерского пересобрать эту ситуацию? Там, что мне надо было сделать? Какие качества мои, там, не знаю, какое-то упрямство, упертость, обидчивость, закрытость, еще что-то, какие мне помешали там с ним или с ней там передоговориться, например. Поэтому самые дорогие ошибки, это связанные с людьми, с тем, что нам не удалось открыто договориться об ожиданиях. Знаешь, мне кажется, и

0: уметь отказываться. Я сложно умею понимать, что тоже отказываться.
1: Тебе хочется и то, и другое.
0: Да, успеть одновременно 10 стран, 5 брендов, 15 несколько идей. Там, да, и ты вот вроде там себя как-то рационально успокаиваешь, что это там разные корзины, то есть план Б, план С. Но на самом деле это страх поставить всю шкуру как бы на одну ставку, страх закрыть вот эти убыточные.
1: Да, альтернативная стратегия была бы, давай, если мы Китай выиграем...
0: Да, это... если мы выиграем один Китай, зачем нам ЮАР, условно, понимаешь? Но мы все время пытаемся вот подсознательно опору
1: себе. Нет, такая стратегия, она правильная, если непредсказуемо, где будет приз. Если предсказуемо, где будет приз, тогда такая
0: это просто распыляет твой фокус и внимание. Вот. Поэтому это очень больно. Это стоило, там, не знаю, десяток миллионов долларов, наверное, все эти неудачные выходы в страны. И там, от чего-то мы прямо сейчас отказываемся, пересобираем, но очень долго. Потом я понимаю, что, знаешь, есть такая штука. Ты знаешь, какое решение надо принять, вот прям в долю секунды, и там интуицией, и логикой. Потому что я всегда принимаю решение из двух позиций. Вот что я чувствую внутри, и что говорит Excel. И, ну, хорошо, чтобы они сходились. А потом начинается вот эта вот игра, знаешь, в какую-то демократию. Давайте всех опросим, давайте совет директоров проголосует, там, всех спросим, жителей подъезда. И возникает куча комментариев, с которыми теперь надо что-то делать, и ты их должен учесть, раз ты спросил. И это все заигрывает, заигрывает, заигрывает. И вот это вот, знаешь, такая позиция и не доверие к лидеру, который может единолично принять это решение, но и неэффективная демократия, потому что если бы истина определялась большинством, я думаю, что мы бы до сих пор жили в каменном веке, потому что, ну, новаторов там 10% людей, остальные будут всегда голосовать за какой-то консервативный сценарий. И это такая растяжка огромная. А ошибки, которые связаны с собственными там, эмоциями, с нерационально принятыми решениями. Вот когда мы с тобой говорили, там, сидя на горе, за, там, не знаю, 500 метров или 300 метров до вершины, вот я бы повернул назад или нет? Я понимаю, что в некоторых случаях нет, и мне очень повезло, что этот циклон меня не убил вместе там, с командой или еще с кем-то. Даже какие-то магистральные... решение, там, отказ от чужих продуктов, дистрибьюции или выход в международные рынки, но они очень рискованы. И, может быть, это ошибка выжившего,
1: чтобы... А ты был близко к смерти конкретно в бизнесе? Или у тебя всегда был достаточно жирка?
0: Нет, у нас был тяжелейший кризис. Мы первые 4 года были дистрибьютором, чтобы зарабатывать на этом и делать свои продукты. Потом, когда их запустили, поняли, что никто ими не занимается, все продают то, что продается. И мы в какой-то момент в один просто сказали, все, ребята, давайте, мы не для этого собирались, мы отказываемся от чужих продуктов. И мы за месяц свели дистрибьюцию к нулю, у нас выручка упала почти в ноль. Ну, потому что мы остались наедине со своими там 4 коробочками. Мы попали в жуткий кризис. Мы были в нем несколько месяцев, у нас кончились все деньги, не знаю, реально дома не было еды, выключили свет там, и это было прям тяжело.
1: Это было в начале?
0: Ну да, на 4-й год.
1: 4-й год компании. А после этого были еще какие-то?
0: Я думаю, что было несколько таких ситуаций. Тот же ковид, который мы сейчас уже не помним, да, но у нас, по нам он ударил очень сильно. Почему? У нас очень много поставщиков, там больше 90%, это импорт иностранный. И когда взяли, закрыли всю Европу, ну просто какая-нибудь итальянская фабрика, которая делает нам сырье, она говорит, понимаете, нам, ну все, нам дверь опечатала, это как там, милиция, их полиция, скорая помощь, мы не можем войти, мы не можем вам физически отгрузить. И я понимал, что там есть, не знаю, кэша в организации там, на 3 месяца, чтобы платить всем зарплату, аренду, но если мы не найдем, как привезти это сырье, мы просто не сможем производить. И в целом, знаешь, мне кажется, мне понравилось, кто-то сказал, по-моему, Билл Гейтс, он сказал, что любая компания, даже там Microsoft, всегда находится в 6 месяцах от своего банкротства. Если ты перестаешь вот, как о смерти об этом думать, то ты очень легко забронзоветь, и вот это хочу-творю, хочу-вытворяю. Поэтому я очень всегда понимаю, что вот там, где ты находишься, ну, когда у тебя там, не знаю, фонд оплаты труда 500 миллионов рублей, то ты понимаешь, что у тебя бёрн твой ежемесячный. Ты должен очень быстро бежать для того, чтобы удерживать, ну, вот этот темп и вот этот уровень.
1: Ответственность такая.
0: Да.
1: Но за счет зато текущая ситуация вам супер помогает, правильно? Такая мечта предпринимателя, все конкуренты ушли.
0: А вот и нет. У нас все остались. У нас ни одна из международных компаний не ушла. Серьезно. Я тебе могу все назвать по именам, они все здесь. Под теми же брендами полка вообще не поменялась. И знаешь, я бы, честно говоря, думал, что это вредно будет. Вот я помню, как там команда тоже такая, ой, сейчас кто-нибудь там идет. Я говорю, а зачем это нам? Ну, это, кроме того, как нас расслабит, ничего хорошего не даст. И вот если вы занимаете четверть рынка, ну, хорошо, будете вы занимать не 25%, а 30%.

0: 5. Чем вам это поможет? Это не поможет все равно достичь этого миллиарда. Все равно надо выталкивать себя в эту смелость, идти в глобальные рынки, сталкиваться со своими страхами, смотреть в глаза драконам своим. Поэтому даже не отвлекайтесь на это. Пусть они работают. Там, дай бог им успех.
1: Да. В общем, ты готов прям еще 20 лет этим заниматься.
0: Слушай, я бы не хотел точно быть операционным лидером всего этого. Наверное, это уже не нужно. Скорее, как бы моя задача — вот интересные большие цели, классные правила игры и мотивация в широком смысле.
1: Но тем не менее, зачем? Ты все свое время проводишь в компании, правильно?
0: Ну, сейчас да. Это, кстати, я не знаю, хорошо или нет. Мне кажется, не очень. Пока я CEO, я нахожусь всегда в офисе, но если эта смена произойдет, а я надеюсь, что она произойдет в какой-то обозримом будущем, то я точно не буду ему мешать. Моя задача — его только вдохновлять, там, направлять и как-то мотивировать. Я уверен, что он может это сделать лучше, чем я.
1: Супер. Ну, спасибо, Жень. Я уже хочу сделать такой сериал «Встреча с тобой», потому что твою жизнь... Хочется быть свидетелем твоей жизни, как это все развивается. Ты видишь потенциал в людях, хочешь его развивать. Это здорово.
0: Тебе спасибо. Мне было очень интересно. Мне кажется, мы очень искренне и открыто поговорили. Да. Спасибо.
1: Это и есть смысл брокаста. Спасибо, что был.
0: Давай.
1: Брофис.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: За первую половину 2026 года квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях нашей республики получили более 3000 участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий. Общая стоимость всех услуг превысила более 48 миллионов рублей. Статистику и ключевые льготы, действующие в рамках программы государственных гарантий, обнародовала пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. В ведомстве подчеркнули, что медицинское обеспечение военнослужащих и ветеранов сдается приоритетом для всей системы здравоохранения нашего региона. Программа госгарантии также гарантирует ветеранам боевых действий внеочередное направление на высокотехнологическую медицинскую помощь, проведение хирургических операций и прохождение медицинской реабилитации. Кроме того, военнослужащим нашей страны бесплатной вне очереди предоставляется профильно медико-психологическая помощь. В Территориальном фонде ОМС Дагестана напомнили, что за каждым ветераном зафиксировано право на беспрепятственное и качественное получение медицинской помощи.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как понять, кому доверять в жизни, а кому не доверять? Это просто критически важный вопрос для каждого из нас. Почему важно вам уметь доверять и понимать, как доверять? Потому что без доверия невозможно работать в команде, без доверия невозможно продвигаться по социальной лестнице. А весь ваш успех – это не что иное, как продвижение по социальной лестнице. Поэтому умение доверять и понимать, кому доверять – это критически важный навык, без которого большие успехи и большие достижения невозможны в принципе. К чему приводит незнание этих правил или ключевых принципов? Это приводит к тому, что вы будете терять огромное количество денег, и вы будете терять годы своей жизни, потому что по пути, по мере продвижения вашего к вашему успеху, вас будут подводить, вас будут кидать, вас будут обманывать. Если вы не усвоите это знание, то вы вынуждены будете повторять эти ошибки. И таким образом вы все время будете крутиться, как белка в колесе, и не сможете пробить стеклянный потолок и добиться больших, поистине больших достижений. Умение и знание того, кому доверять и как доверять, очень сильно отличает, кардинально отличает богатых людей от всех остальных. Проблема, прежде всего, в том, что само доверие у нас, будем говорить так, переоценено. Вот я, например, вспоминая свои случаи, я всю жизнь помню, я все время уточнял свое вот это убеждение, я вырос на убеждении, что доверяй и не проверяй. Это убеждение, которое мне было забито еще с самого детства, еще с советских времен, и оно считалось так, что доверяй и не проверяй, потому что своей проверкой ты оскорбляешь человека, которому ты доверяешь. Но на основе этого убеждения меня кинула моя команда, я потерял компанию и остался с 12 миллионами долларов долгов, практически без ничего. Это убеждение меня очень сильно подвело, и тогда я подумал, где ошибка? И когда я анализировал, где ошибка, я понял, что ошибка была в моем убеждении. Доверяй и не проверяй. После этого я решил заново делать бизнес, начал делать бизнес, и я изменил свое убеждение. И мое новое убеждение звучало так. Доверяй и не проверяй, но знай, кому доверять. И на этом убеждении я создал еще несколько компаний, опять начал развиваться, вылез долгов и так далее, и так далее. Все вроде хорошо шло, и меня опять подвели. Моя команда меня обманула, и я опять попал в ту же самую яму. И тогда я понял, что мое убеждение «доверяй и не проверяй, просто знай, кому доверять» является ошибочным. Почему он оказался ошибочным? Потому что я понял, что я не разбираюсь в людях. Я не разбираюсь в людях, и поэтому это убеждение не работает. Я изменил свое убеждение. Я начал, так как два раза сильно обжегся, я изменил формулу на «доверяй и проверяй». Я заметил такую вещь, что на формуле «доверяй и проверяй» у меня не удавалось хорошо и быстро создавать компании. Потому что когда я ставил проверяющих, то это порождало недоверие в целом в команде, и вся команда работала неэффективно. И очень скоро я убедился, что эта формула не работает, потому что проверяющих самих нужно проверять. То есть формула «доверяй и проверяй» не работает, потому что проверяющих тоже надо проверять. И это бесконечный процесс, это как погоня собаки за своим хвостом. На этой формуле я заметил, что я не могу добиваться больших успехов. Поэтому я поменял свое убеждение, и после этого оно у меня звучало так. Проверяй, потом доверяй. То есть, если раньше было доверяй и не проверяй, потом доверяй и проверяй, а потом я перешел проверяй, а потом доверяй. То есть, проверку я вынес перед тем, как доверять. И на этой формуле я поработал неплохо, начал создавать вновь компании, но заметил такую вещь, что эта формула не очень быстро работает, потому что на проверку требуется время. И очень сложен сам процесс проверки, отбора правильных кандидатов. Таким образом, по ходу жизни я поменял эту формулу на следующее. Проверяй, потом доверяй и не создавай условий, при которых он может не оправдать твоих ожиданий. Вот сегодня я работаю по этой формуле. Как это работает в жизни? Вот когда я беру, например, на работу человека, я обязательно говорю, что я, во-первых, настроен работать с тобой всю жизнь. То есть обязательно декларируйте людям, что вы настроены с ним сотрудничать всю жизнь. Неважно, это сотрудник или ваш контрагент, поставщик или подрядчик, или реализатор ваш и так далее. Сразу декларируйте человеку свое намерение работать с ним на протяжении всей жизни. Это сразу же поменяет фокус того человека, и он с близорукой позиции перейдет в дальнозоркую, то есть он начнет уже оценивать ваши отношения совсем по-другому. Его отношение к труду, отношение к вам изменится. Это первый момент. Но я ставлю условия. Я хочу работать с тобой всю жизнь, но у меня есть небольшое условие. Я должен убедиться, что ты того стоишь. Поэтому я обычно прошу испытательный срок не 2 месяца, а до года. То есть я говорю, смотри, если я окончательно убежу, что ты тот человек, тогда я хочу работать с тобой всю жизнь. Но для этого мне, давай поработаем, если это не сотрудник, а, например, подрядчик, я говорю, давайте поработаем пробно сначала. Если все окей, дальше пробно. Таким образом я пробую человека для того, чтобы убедиться, что он умеет правильно решать проблемы, он справляется с заданием, и его компетенция соответствует тому, о чем он заявил. То есть, таким образом, у меня формула сейчас такая: проверяй, проверяй, проверяй, потом доверяй. И не создавай условий, чтобы он обманул твои ожидания. Что значит не создавать условий? Это значит, что я выстраиваю систему стимулов таким образом, чтобы человеку было бы гораздо выгоднее действовать добросовестно, нежели недобросовестно. Это раз. А во-вторых, я создаю такую культуру в компании, при котором недобросовестные люди сразу же вылетают. Это достигается за счет метрик и за счет культуры компании. Я, когда размышлял вообще над этой формулой, я понял, что и коррупция, в принципе, имеет такие же корни. И я вот формулу, обрисовывающую коррупцию, тоже сшил и объединил, и понял, что они имеют одну природу. Вот, например, в чем истоки коррупции, откуда она происходит? А ведь, когда люди обманывают меня в компании или воруют, это, по сути, то же самое коррупция, только не в государственных органах, а в частных. И я понял, что формула коррупции, она звучит так, что алчность плюс возможность минус контроль. И я тогда понял, чтобы меня не обманывали, нужно делать так, чтобы не брать алчных людей первые. То есть первый основной упор на правильный выбор людей с правильными ценностями, для которых обманывать или брать взятки, или воровать вообще чуждо. Таким образом, вы уже можете предсказать поведение этого человека. Вы знаете, что он не может, не сможет своровать, не потому что какие-то условия, а потому что это его ценности. Он никогда не пойдет против себя. Его контролер сидит внутри него. Вопрос того, какой это человек, я обычно определяю на собеседовании. Это раз. А во-вторых, ну, я не говоря уже про рекомендации, собеседование, рекомендации, но и вот этот более длительный срок проверки. Благодаря проверке я сразу же вижу. Это видно везде, то есть потому, как он назначает цену, потому, как он выполняет работу, потому, как он ставит приоритеты, что для него важнее, качественно удовлетворить запрос клиента или себестоимость, и так далее, и так далее. То есть по вот этим всем вопросам видно, что человек на что способен, на что не способен. Поэтому первое, нужно исключить, чтобы к вам попадали люди, которые вас могут обмануть. Второе, это поставить их в такую ситуацию или среду, при которых у него нет возможности обмануть, нет возможности своровать и нет возможности обмануть ваши ожидания. То есть, как это я уже сказал, это метрики, это культура, это стимул и мотивация действовать добросовестно. И третье – контроль. Я обязательно, у меня построен сквозной контроль везде, при котором контролирую не я, а контролируют другие люди. Вот есть такой принцип в кайдзене, когда компания делится на подразделения, и одно подразделение продает свои услуги следующему подразделению. Таким образом, контролирую качество не я, а следующее подразделение является покупателем по отношению к предыдущему. То есть разделение компании на внутренних продавцов и покупателей. Ну, это больше такой бизнес, наверное, термин, да, но вы всегда должны выстраивать контроль таким образом, чтобы вы контролировали не вы, а контролировали другие. Таким образом, если говорить про то, кому, умение кому доверять и как доверять, формула звучит так, что набирайте только тех людей, которые не могут вас обмануть. Это можно выявить за счет собеседования, проверки, рекомендаций и так далее. Причем проверки, я имею в виду испытательного срока, совместного делания какого-то проекта и так далее. Не создавайте возможности, чтобы вас смогли обмануть. И третье, делайте контроль таким образом, чтобы контроль зависел не от вас. Потому что вы занятой человек или даже не занятой, если ваше внимание все время кто-то отвлекает, и вы являетесь узким горлышком в контроле. Нужно выстраивать процессы так, чтобы вы не контролировали или контролировали только ключевые точки.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько сейчас акционеров у Додо Пицца, у Додо Брендс, у вашей головной компании?
2: У нас несколько сотен акционеров-миноритариев, поскольку компания проходила в 2015-2016 году через такое народное IPO, да, когда мы привлекали внебиржевыми инструментами акционеров-миноритариев, они входили в капитал, и на текущий момент, соответственно, это вот такое тоже большое и отдельно живущее сообщество, с которым мы ведем диалог, которое, кстати, частично пересекается с нашим сообществом франчайзи, да, то есть у нас есть франчайзи, которые выступают в двух ролях.
1: Это очень интересно. А существует вообще какая-то ликвидность этих акций? Существуют, я так правильно понимаю, какие-то внебиржевые торги? И по какому уровню оценки проходят сделки?
2: У нас достаточно активный вторичный рынок, то есть владение акциями Додо Пиццы – это нормальный ликвидный актив, и при необходимости акционер может эти акции продать. У нас существуют чаты для акционеров, где, собственно, желающие продать или купить акционеры предлагают свои цены, поэтому вы можете зайти в этот чат и посмотреть всегда, по каким ценам есть офферы на рынке сейчас.
1: Ну, а так сможешь примерно так вот порядок? Ну, может, давай прямо сейчас зайдем, посмотрим, если можно.
2: На текущий момент наша акция, стоимость одной акции оценивается в 3-3,5 тысячи рублей в зависимости от размера пакета, что примерно соответствует капитализации компании в 200 миллионов долларов или 20 миллиардов рублей.
1: То есть, у вас очень хороший мультипликатор. Если ты сказал, EBITDA 1,5 миллиарда, но из этой беды, понятно, надо как минимум отрезать амортизацию на ваши собственные точки, уменьшить на налог на прибыль, который был 20%, а в этом году будет уже 25%. Но, в принципе, я думаю, что такая чистая прибыль у вас порядка миллиарда останется. То есть, в принципе, вас оценивают в 20 прибылей. Это очень хороший мультипликатор, который, я думаю, соответствует скорее технологическим компаниям. Каковой, наверное, вы себя в первую очередь и считаете?
2: Я думаю, что все-таки наш реальный мультипликатор был бы ближе к 7-10, такой вот эффект мультипликатора в 20 получился из-за того, что наш прошлый год был реально инвестиционным годом. И мы в прошлом году инвестировали порядка 1,5 миллиарда рублей в наши стартапы. То есть если бы мы...
1: Которые попали как OPEX, правильно?
2: Да. Да.
1: Ну, то есть, если бы не ваши инвестиции, которые вы списываете на OPEX, ваша реальная прибыль, ваша EBITDA была бы тогда 3 миллиарда, ну, соответственно, прибыль была бы там 2 с чем-то, правильно?
2: Примерно.
1: И тогда мультипликатор был бы, чуть меньше 10.
2: Да, такой порядок цифр совершенно.
1: Окей. Ну, в любом случае, вы покоряете новые рынки, вы находитесь в инвестиционной фазе.
2: Да, причем мы инвестируем в два канала, мы продолжаем инвестировать в международный рост Додо Пиццы, и мы много инвестируем в наш новый источник роста, в Drinkit, это сеть кофеен. Сейчас там порядка 60 кофеен, но у нас большие амбиции, мы хотим дорастить этот бизнес до сопоставимых с пиццей масштабов.
1: Мне кажется, это достаточно легко сделать, учитывая то, что все-таки рынок и еще менее консолидированный кофеен, чем тот рынок, на котором ты уже присутствуешь. И плюс у тебя огромная база существующих франчайзи, правильно?
2: Я бы еще добавил к тебе, почему мы инвестируем именно в кофейный рынок, потому что кофейный рынок очень сильно растет, и в России есть еще очень большой потенциал догонять, скажем так, высокоразвитые страны по количеству потребления кофе в чашках на человека.
1: Давай мы поговорим про международную экспансию, потому что, мне кажется, это тоже уникальная составляющая вашего бизнеса в том, что вы одна из немногих российских компаний, которая сумела масштабировать ваш бизнес не просто за пределы России, не просто в страны СНГ, а еще и покорила более 20 стран мира. Насколько оказалось сложно масштабировать франшизу за периметр России, за периметр СНГ, давай даже так поставим вопрос. Какие у вас такие основные были открытия, какие рынки, может быть, оказались наиболее перспективными?
2: Спасибо тебе большое за то, что ты употребил слово «покорили». Я думаю, что пока его в отношении нашего международного бизнеса произносить было бы преждевременно, потому что по факту те рынки, где мы реально номер один, это только Россия, Казахстан и Беларусь сейчас. На всех остальных рынках мы стартап, мы боремся с нашими международными конкурентами, с локальными игроками, и это еще большой путь, который нам предстоит идти. Если говорить про то, какие инсайты мы извлекли из международного развития, то, конечно, самый первый инсайт, который, наверное, извлекла компания, да, это было то, что все не так легко, как на российском рынке. Да, на российском рынке какую-то долю нашего успеха, наверное, значимую и на некоторых смежных играло то, что здесь не было большого консолидированного конкурента нигде, кроме Москвы. Когда ты заходишь в другие страны, на энтузиазме, да, рассчитывая, что вот здесь сейчас у тебя будет такая же высокая выручка и прибыль, как в России, ты постепенно понимаешь, что здесь есть свои бренды, да, международные, местные, а ты еще один бренд no-name, и для того, чтобы здесь закрепиться, тебе нужно очень хорошо работать, очень долго инвестировать, покрывать рынок, и только тогда у тебя успех, может быть, придет. Да, это такой первый наш большой инсайт, который был и у нас, как управляющей компании, у наших партнеров, которые начали выходить в международку. Второй инсайт, который, наверное, был у наших партнеров в франчайзе, это то, что мы не можем на каждом рынке обеспечить такую же поддержку, как в России. Да, в России у нас есть закупочная сила, и единый централизованный маркетинговый фонд, и очень глубокое понимание рынка. Выходя на каждый новый рынок, франчайзи в значительной степени разбирается в нем сам и нарабатывает эту экспертизу самостоятельно. И учится работать на нем, привлекает каких-то местных партнеров и так далее. Ну и третий большой инсайт, я думаю, что это агрегаторы. Мы в России на некоторых смежных рынках, зайдя раньше агрегаторов, в общем-то, были в достаточной степени уверены, что наше приложение — это наш ключевой и единственный канал продаж. Но когда ты заходишь на рынок, где агрегаторы являются стандартом, у тебя нет другого выхода, кроме как долго-долго работать с ними, пытаясь наработать клиентскую базу, и только после этого рассказать большому количеству людей о том, что можно скачать твое приложение к тебе на смартфон. И сейчас по факту на многих рынках мы нарабатываем эту экспертизу, учимся с ними как-то сосуществовать, работать, изучаем законы этого мира.
1: Супер. Расскажи, пожалуйста, какой из международных рынков стал для вас самым успешным и почему?
2: Конечно, Казахстан. Казахстан — наш второй базовый рынок. Это 8% нашей выручки. Сегодня у нас в Казахстане сеть номер один не просто на пицца-рынке, да, мы сеть номер один на рынке общепита в Казахстане. Мы больше, чем компании большой тройки и по выручке, и по количеству ресторанов, абсолютные лидеры. И сегодня у нас в Казахстане есть также и офис, и не только бизнес, но и юридическое присутствие, и мы немного в шутку, но уже всерьез называем себя российско-казахской компанией. Это действительно так. И я думаю, что у этого рынка еще огромный потенциал. Мы тоже очень много внимания инвестируем в него.
1: Супер. А если смотреть на международные рынки за периметром СНГ?
2: У нас сейчас два фокусных рынка. Это Объединенные Арабские Эмираты и конкретно Дубай. И это Турция. И на эти рынки большие, высококонкурентные, мы вышли с обновленной моделью. Дубай мы покрываем сразу большим количеством наших партнеров, да, мы разделили его на сектора, партнеры открывают там пиццерии в Турции, мы взяли три города на Средиземноморской ривьере, Измир, Анталия и Мерсин, и в каждой из них вышло по одному нашему партнеру из России и, соответственно, соответственно, Казахстана. И за прошлый год мы достаточно построили там уже достаточно крупные в наших масштабах сети. Турция вышла у нас на 4-е место среди всех стран по количеству пиццерий. В Турции сейчас 17 пиццерий, в Дубае их 10. Но, конечно, нам еще предстоит долго в эти рынки проникать, потому что там работают очень крупные международные сети, с которыми конкурировать достаточно сложно.
1: Расскажи, пожалуйста, как Додо Пицца адаптирует модель бизнеса под разные страны. А я напомню нашей аудитории, что Додо Пицца на сегодня присутствует уже в 23 странах за периметром Российской Федерации.
2: Я думаю, что первое, что, естественно, требует адаптации, это продукт, потому что в каждой стране свои кулинарные традиции, свои рецепты. И у нас есть уникальные кейсы адаптации в Африке, в Юго-Восточной Азии. Пицца с разными экзотическими фруктами. Да,
1: не только с ананасами, да?
2: Не только с ананасами, есть даже пицца с дурианом. Соответственно, мы адаптируем в первую очередь рецепты под вкусы местной аудитории. Второе, что требует адаптации, это, конечно, формат, потому что где-то качает ресторан, где-то качает доставка, зачастую это зависит от климатических условий. Очень много зависит от тех материалов, которые доступно здесь достать. Ты не можешь построить одинаковую пиццерию в Магадане и в Нигерии. Например, просто технически не можешь этого сделать. Ну и третье — это адаптация системы, это перевод ее на соответствующий язык, это перевод стандартов, перевод нашей базы знаний, это интеграции с различными местными сервисами и с местным законодательством зачастую. Вот, наверное, ключевые вещи.
1: Расскажи, пожалуйста, про самые большие неудачи в бизнесе Додо Брендс. Уверен, они у вас были.
2: Конечно, были. И, наверное, самая болезненная для меня история — это наш кейс с Донер 42, с нашим донерным стартапом, который мы вынуждены были закрыть в прошлом году. Мы действительно недооценили и сложность этого продукта, сложность этого рынка, и нам не удалось выстроить там какую-то стройную, масштабируемую бизнес-модель. Мы делали несколько разных итераций от такого более крафтового продукта до совсем недорогого и массового на очень маленькой точке по квадратам, но в конечном итоге так и не нашли пока с этим продуктом product market fit. Почему я говорю, что для меня это было очень болезненно? Потому что, во-первых, я люблю сам продукт, да, во-вторых, я даже этот кейс защищал, когда учился на MBA, и комиссия из профессоров, послушав, сказала, что это будет очень крутая история, вот, но, к сожалению, она не сложилась, хотя вроде бы все было сделано в рамках фундаментальных бизнес подходов и знаний.
1: В какую сумму компании Додо обошлось закрытие проекта Донор?
2: Порядка 400-500 миллионов рублей, как считать, в зависимости от...
1: Это значимо. Это действительно большие деньги для вашего бизнеса. Да,
2: да, конечно.
1: Да, да. Расскажи, какие еще у вас были неудачи?
2: Кроме Донера, у нас был еще один стартап, который закрыли в прошлом году. Это технологический стартап, он назывался Менюза. И там все было скромнее по деньгам, но, наверное, главный вывод, который мы сделали, это то, что стартапы делать сложно. Это сложно энергетически для команды, это капиталоемко. И самое главное — это фокус. И это как бы тоже большая сила взять и зафиксироваться, если что-то у тебя не получается, и сфокусироваться на чем-то, что получается лучше. Поэтому сейчас мы сфокусировались на международной Додо Пицце и Drink It.
1: Были какие-то страны, где у Додо не получился бизнес? И почему?
2: Да, конечно, были. Мы в целом попробовали себя, наверное, в трех самых сложных странах мира. Это Китай, это США и это Великобритания. Из всех их мы по разным причинам ушли. Из Великобритании это было по геополитическим причинам. В 22-м году из Китая мы ушли по своему собственному решению, поскольку поняли, что мы просто пока не тянем этот рынок с точки зрения готовности в него инвестировать, хотя у нас там, кажется, получался достаточно крутой продукт. В США тоже была своя определенная история, там закрылись наши франчайзи, вот, но мы не очень инвестировали в этот рынок, скорее просто пробовали в определенный момент себя в разных местах земного шара. Наверное, ключевые выводы здесь — это то, что я уже не раз сказал. Самое главное — это фокус и это готовность долго инвестировать в конкретный конкурентный рынок, делая на нем классные продукты покрытия.
1: Для развития вашего бизнеса какие у вас способы получения информации? Вы исследуете какие-то международные компании? Вы исследуете какие-то смежные индустрии? Уверен, что вы смотрите гораздо шире, чем ваш собственный бизнес. Уверен, что вы смотрите шире, чем бизнес еды. Вот какие-то есть примеры, когда вы из разных отраслей брали какие-то идеи, которые вас вдохновляли, и применяли их в своем бизнесе?
2: Ты знаешь, в первую очередь мы стараемся смотреть на клиента. И вся наша аналитика, она как бы делается так, чтобы извлекать инсайты именно из клиентского поведения. Причем мы стараемся действовать по-разному. Мы стараемся смотреть на большие данные, мы стараемся проводить исследования, мы стараемся разговаривать с нашими клиентами напрямую. У нас есть такая большая традиция, это гемба, когда все лидеры, управляющие компании, все партнеры сами выходят на кухню, сами выходят на доставку, производят конечный продукт, общаются с гостями. Я, например, сам перед Новым годом мыл полы в пиццериях, и это был достаточно интересный опыт с точки зрения того, как все это в жизни на практике происходит. И в первую очередь я бы советовал идти туда, где создается ценность, а не пытаться найти какие-то инсайты, скажем так, извне вашего конкретного бизнеса. Все внутри. Но, конечно, нужно и формировать насмотренность, да, нужно как минимум ездить по миру, да, ездить по странам, смотреть, где какие тренды, какие продукты, читать книги, читать отчеты. В общем, это некая комбинация из твоего субъективного личного опыта и большого количества знаний, которые есть в мире. На стыке этого рождается хороший продукт.
1: Супер. У вас 150 партнеров-франчайзи. Какие элементы сообщества у вас присутствуют, и как вы управляете этим сообществом?
2: Ты знаешь, у нас достаточно плоская структура, и у нас есть чат, в котором есть все франчайзи, все лидеры управляющей компании. Каждый франчайзи может там поднять интересующую его проблему, и лидеры будут, соответственно, коммуницировать и отвечать с франчайзи напрямую. У нас есть практика собираться всем вместе раз в год на большое событие в июле, съезд партнеров, когда мы рассказываем нашим франчайзи о том, куда идет компания в целом и какие новинки мы планируем вводить в продукте, в производственном процессе на ближайший год. Наконец, у нас есть совет партнеров, это выборный орган наших франчайзи, который меняется каждый год и который вместе с менеджментом управляющей компании, соответственно, помогает управлять бизнесом. Мы решаем какие-то общие боли нашего партнерского сообщества вместе через вот этот институт.
1: Супер. Ну, я не просто так спросил этот вопрос, а дело в том, что сейчас группа единомышленников, в которой тоже нахожусь я, мы делаем предпринимательское сообщество как раз с идеей помогать предпринимателям расти, причем этот рост не только с точки зрения масштабирования бизнеса, да, но и с точки зрения личностного развития, с конечной целью помогать компаниям добиваться более высоких результатов, в том числе увеличивать капитализацию, внедрять какие-то передовые технологии. Мы будем создавать базу лучших практик и активно вот эти знания, такое создавать пул знаний, который, такую среду, которая будет помогать предпринимателям обмениваться друг с другом. Поэтому, если у тебя будет желание к этому сообществу присоединиться, мы с большим удовольствием тебе более подробно расскажем. Вот, возможно, у нас какие-то возникнут совместные идеи, как принести вообще вклад в развитие предпринимательства в России. Хотел обсудить с тобой еще одну достаточно чувствительную тему, но, тем не менее, она волнует нашу аудиторию. Недавно был такой случай, когда «Кухня на районе», один из сервисов готовой еды, да, тоже с онлайн-доставкой, видимо, нарушил там какую-то цепочку контроля продукции, и в итоге пострадало более 300 человек, которые заразились ботулизмом. Это острая форма отравления, да, еще раз, для нашей аудитории. И, честно говоря, эта тема, ну, которая всех волнует, как ДОДА обеспечивает контроль качества приготовления еды.
2: Да, это действительно сложная, где-то даже трагическая история. И, конечно, хочется пожелать здоровья всем, кто пострадал. И на базе, в том числе, этого кейса мы, наверное, как все игроки общепита, еще раз максимально внимательно перепроверили себя, все свои процессы от поставщиков до кухонь. Но надо сказать, что в ДОДА всегда чистота была возведена в такой абсолют, и у нас действительно выстроена сильная система независимого аудита поставщиков. Мы регулярно проверяем, проводим аудиты и в наших пиццериях. Это происходит неожиданно, да, для команды этой пиццерии. И уделяем максимальное внимание пищевой безопасности. Ну и у нас есть определенная все-таки защита, связанная с самой сутью нашего бизнеса. Да, у нас сердце всей нашей кухни — это печь. И действительно, в печи при высоких температурах практически никакие вот эти организмы не выживают. Поэтому всем нашим клиентам будьте уверены, что мы максимально делаем все для того, чтобы наша пицца была не только вкусной, но и безопасной.
1: Супер. Дим, спасибо тебе огромное. Спасибо за твое время. Я желаю всяческих успехов твоей команде. Я желаю, чтобы бизнес ваш процветал и чтобы вы стали лидером не только в России, Казахстане и Белоруссии, а еще на многих-многих международных рынках. Спасибо тебе.
2: Спасибо большое, что пригласил.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении

0: свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психия» – душа и «сома» – тело, подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога,

0: или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье. Психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон, могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая первое – нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к освобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапию. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
2: В Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог FM. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Каждый десятый россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 38% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета.ру. Аналитики отметили, что все регионы сейчас активно конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка. Однако россияне сталкиваются с различными барьерами. Основной трудностью — жильем и нежеланием членов семьи менять регион. Среди других причин отказа от переезда респондент указали не самую удобную инфраструктуру, в том числе и в ином регионе, а также отсутствие привычных для них сервисов и услуг.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия. Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира.
3: Мысли вслух.
4: Сенека жил почти 2000 лет назад, но ощущение, что он писал для нас с тобой, для людей, которые все время спешат, все время заняты, все время что-то делают, а в итоге почему-то живут все хуже и хуже. И у Сенеки есть одна ошибка, о которой он говорит снова и снова. Ошибка, из-за которой человек работает все больше, а жить начинает все беднее. Не по деньгам, а по ощущениям. Эта ошибка звучит очень современно. Мы считаем, что если постоянно быть занятым, значит, мы живем правильно. Если нет свободного времени, если голова всегда в делах, если усталость стала фоном жизни, значит, мы молодцы, значит, мы продуктивные, значит, мы не зря живем. И именно это Сенека называл одной из самых опасных ловушек. Он писал, что большинство людей не живет, а лишь готовится жить. Все время. Сегодня мы работаем ради завтра. Завтра ради следующей цели. Потом еще ради чего-то. И вот в этом ради проходит вся жизнь. Человек может быть постоянно в движении, постоянно что-то делать, но при этом вообще не присутствовать в своей собственной жизни. Он вроде бы жив, но его как будто нет. Если перевести это на наш язык, на язык культуры хастла, получится очень узнаваемо. Мы гордимся тем, что у нас нет выходных. Мы смеемся над отпуском. Мы говорим «потом отдохну, сейчас не время, надо потерпеть». И чем дольше это продолжается, тем сильнее кажется, что остановиться уже нельзя. Потому что если остановишься, станет страшно. Вдруг окажется, что ты просто усталый человек, который давно не понимает, зачем он все это делает. Сенека прямо говорил, быть занятым не значит быть ценным. Можно целый день бегать, суетиться, решать задачи, отвечать на письма, закрывать дедлайны и при этом тратить жизнь впустую. Потому что ценность не в количестве дел, а в том, что эти дела делают с тобой. Делают ли они тебя спокойнее, яснее, живее? Или наоборот, выжимают, опустошают, превращают в функцию? Самое токсичное в культуре вечной продуктивности, она подменяет смысл. Вместо вопроса «зачем я это делаю?» появляется вопрос «сколько я сделал?». Вместо ощущения жизни – отчет. Вместо радости – галочка. И человек постепенно привыкает оценивать себя только через результат. Если сегодня был полезен, значит, имею право существовать. Если нет, значит, я плохой, ленивый, никчемный. Сенека бы сказал, что это рабство, и не образно, а буквально. Рабство у дел, у ожиданий, у будущего, которое все никак не наступает. Человек сам отдает свою жизнь в залог завтрашнему дню, не замечая, что сегодняшний день – это и есть жизнь. Не репетиция, не черновик, не подготовка. И вот здесь появляется выгорание, не как внезапная поломка, а как закономерный итог, потому что невозможно бесконечно тратить себя, ничего не получая взамен, невозможно все время быть в напряжении и не сломаться. Но культура хастла внушает, что если ты устал, это твоя проблема. Ты недостаточно мотивирован, недостаточно прокачан, недостаточно силен. А Сенека говорил противоположное. Он говорил, что проблема не в слабости человека, а в неправильном отношении к жизни. В том, что мы путаем движение с направлением, занятость с осмысленностью. И именно поэтому можно работать все больше и чувствовать себя все хуже. Потому что работа отнимает не только время, она отнимает внимание. А внимание – это и есть жизнь. И пока мы не научимся возвращать себе внимание, пока не перестанем жить в режиме бесконечного «надо», никакая продуктивность не сделает нас счастливыми. Она только сделает нас еще более уставшими. И об этом Сенека предупреждал задолго до того, как появились дедлайны, трекеры привычек и культ постоянной занятости. Сенека шел еще дальше и говорил вещь, от которой сегодня многим стало бы не по себе. Он говорил, что мы не бедны временем, мы его теряем. Не потому, что его мало, а потому, что мы раздаем его направо и налево. Делам, которые не имеют значения, целям, которые нам навязали, ожиданиям, которые мы даже не проверяли на свои. Если задуматься, это очень точно описывает состояние выгоревшего человека. Он чувствует, что жизнь как будто утекла сквозь пальцы, что годы прошли, а внутри пусто. И проблема не в том, что он мало старался, наоборот, он старался слишком много. Просто не туда. Культура хастла почти никогда не спрашивает, чего ты хочешь. Она спрашивает, сколько ты можешь выдержать, сколько часов без сна, сколько задач без паузы, сколько лет в режиме «еще немного и потом заживу». И человек соглашается, потому что всем вокруг кажется, что так и надо. Потому что все бегут, и если ты остановишься, будто бы выпадешь из жизни. Но Сенека считал, что все ровно наоборот, что именно в этом беге человек и теряет себя. Он писал, что самый занятый человек часто самый несвободный. У него нет времени подумать, нет времени почувствовать, нет времени задать себе простой вопрос: «А мне вообще туда?» Или «Я просто бегу, потому что бегут все». Токсичная продуктивность опасна именно этим. Она не дает тишины, она боится пауз, потому что в паузе может возникнуть честный разговор с собой, а там может оказаться неудобная правда, что ты устал, что ты несчастлив, что ты давно живешь не своей жизнью. И вместо того, чтобы услышать это, человек добавляет еще задач, еще проектов, еще ответственности, как будто можно заглушить внутреннюю пустоту шумом дел. Но чем больше шума, тем сильнее потом тишина, когда силы заканчиваются. И тогда приходит выгорание не как лень, а как защитная реакция, как способ психики сказать «дальше так нельзя». Сенека бы сказал, что это не поломка, а сигнал, что жизнь нельзя все время откладывать, что нельзя бесконечно жить в будущем. Потому что будущего может и не быть, а настоящее ты уже отдал. Он вообще очень спокойно и жестко напоминал. Каждый день, который ты прожил неосознанно, уже потерян. Его нельзя вернуть, его нельзя доработать потом. И вот здесь возникает самое важное. Он не призывал бросать работу, уходить в лес или ничего не делать. Он говорил о другом. О том, что дела должны быть соразмерны жизни, а не жизнь делам. Что работа – это часть жизни, а не ее оправдание. Что продуктивность имеет смысл только тогда, когда она служит тебе, а не когда ты становишься ее обслуживающим персоналом. Человек, который живет осознанно, по Сенеке, может делать меньше, но чувствовать больше. может работать короче, но жить глубже. Потому что он не измеряет себя количеством закрытых задач. Он измеряет себя качеством прожитых дней. Тем, был ли он сегодня жив, внимателен, присутствовал ли в собственной жизни. Ошибка, о которой говорил Сенека, очень простая и очень страшная. Мы путаем занятость с жизнью. И пока мы этого не замечаем, мы действительно можем работать все больше и жить все хуже. Сенека еще говорил одну вещь, которую сегодня почти никто не хочет слышать. Он говорил, что человек чаще всего боится не смерти, а жизни, настоящей жизни. Без спешки, без оправданий, без постоянного «я потом». Потому что такая жизнь требует честности, а честность – это всегда риск. Когда ты перестаешь быть постоянно занятым, вдруг появляется пространство, тишина. И в этой тишине становится видно, что именно ты чувствуешь. Нас с детства приучают, что нас любят за результат, за оценки, достижения, эффективность. И потом мы переносим это отношение на всю жизнь. Мы начинаем относиться к себе, как к проекту, который нужно улучшать, ускорять, масштабировать. И если проект начинает сбоить, значит, его нужно еще сильнее нагрузить, еще больше усилий, еще меньше отдыха, пока система окончательно не ломается. Сенека бы сказал, что в этот момент человек теряет меру, а потеря меры – это всегда начало разрушения. Нельзя все время жить на максимуме. Нельзя все время быть собранным, мотивированным, целеустремленным. Человек не механизм. И когда его заставляют работать как механизм, он начинает ломаться как механизм, без драмы. Сенека настаивал на очень простой, но неудобной вещи. Он говорил, что нужно иногда останавливаться и смотреть на свою жизнь как на целое. Не на задачи, не на проекты, а именно на жизнь. Спрашивать себя, я вообще живу или только существую между дедлайнами? Я чувствую, что это моя дорога. Или я просто хорошо бегу по чужой? Эти вопросы страшны именно потому, что на них нельзя ответить на ходу. Для них нужна пауза. А пауза в культуре хастла воспринимается как провал, как слабость, как шаг назад. Хотя на самом деле это часто единственный способ не потерять себя окончательно. Он говорил, что мудрость начинается там, где человек перестает суетиться. Не потому, что ему лень, а потому, что он понял цену времени. Понял, что каждый день, прожитый без внимания к себе, это невосполнимая потеря. Не трагическая, не громкая, тихая. Но именно из таких потерь и складывается ощущение, что жизнь прошла мимо. И, пожалуй, самое важное, что он оставил нам в этом разговоре. Ты не обязан заслуживать права жить. Ты не обязан постоянно быть полезным, эффективным, нужным. Твоя жизнь имеет ценность уже потому, что она есть. И если вся твоя энергия уходит на то, чтобы это доказывать, значит, что-то пошло не туда. Ошибка, о которой говорил Сенека, не в работе и не в усилиях. Ошибка в том, что мы подменили жизнь подготовкой к ней. И пока мы этого не замечаем, мы действительно будем работать больше и жить хуже. Сенека говорил, что человек часто живет так, будто у него есть запасная жизнь, как будто эту можно потратить на работу, на ожидание, на бесконечное «надо», а настоящую прожить потом. Но запасной жизни нет, есть только это, с этим телом, с этой усталостью, с этим временем. Сенека не давал быстрых рецептов. Он не обещал, что жизнь станет легкой. Он говорил лишь, что она может стать осознанной, а это уже очень многое, потому что осознанный человек может выбирать, может замедлиться, может сказать «достаточно», может вернуть себе внимание, а вместе с ним и ощущение жизни. И если вдруг в этот момент становится тревожно, значит, ты смотришь в правильную сторону – потому что тревога часто появляется там, где заканчивается автоматизм, где ты перестаешь просто бежать и впервые смотришь, куда и зачем. мы действительно можем работать все больше и жить все хуже, но только до тех пор, пока считаем это нормой. Сенека напоминал о простом. Жизнь не измеряется усталостью. Она измеряется тем, был ли ты в ней.
3: Мысли вслух.

0: отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, меня зовут Брайан Трейси. Меня всегда спрашивают, каковы привычки успешных людей. Что приводит их к тому, что они входят в топ-20% тех, кто зарабатывает деньги в нашем обществе? Что ж, Аристотель как-то сказал, что 95% из того, что вы делаете, является результатом вашей привычки. Итак, основное правило заключается в том, что вы должны формировать полезные привычки, а не допускать формирования вредных привычек. Другое правило гласит, что полезные привычки трудно сформировать, но с ними легко жить. Вредные привычки легко сформировать, но с ними трудно жить. Одним из поворотных моментов в моей жизни и в моих исследованиях в области психологии стало открытие, что к любой привычке можно приучиться, и от любой можно отучиться. На самом же деле вы фактически не отучаетесь от привычки. Вы просто заменяете вредную привычку полезной, той, которая имеет более мощную силу и влияние. И как же развить в себе полезную привычку? Вы вырабатываете привычку путем повторения. Почти все, что вы делаете с того момента, как встаете утром, это привычка. Итак, подумайте о себе, какие привычки иметь лучше всего. Я написал книгу под названием «Привычки на миллион долларов». Это 12 глав, и в каждой главе собраны 20 или 30 привычек. Позвольте, я расскажу вам о некоторых из лучших. Первое. Выработайте привычку ежедневно ставить цели и ориентироваться на них. Что это значит? Когда вы ложитесь спать ночью, подумайте о своих целях на предстоящий день. Маленькие цели, которые вы собираетесь достичь в этот день. Ведите дневник и регулярно записывайте свои цели. Когда вы находитесь в дороге, думайте о своих целях. Когда вы общаетесь с людьми, думайте о своих целях. Видите ли, вы достигаете того, о чем думаете большую часть времени. Итак, все успешные и богатые люди думают о своих целях большую часть времени. Во-вторых, будьте ориентированы на результат. Люди должны всегда думать о самых важных вещах, которые они могут сделать прямо сейчас, чтобы получить свои самые значимые результаты. Успешные люди составляют список всего, что им нужно сделать. И прежде чем приступить к работе, они устанавливают приоритеты в этом списке. На самом деле это меняет жизнь. Спросите себя, что если я мог бы сделать только что-то одно из этого списка до того, как мне нужно будет срочно уехать на месяц? Какое из этих дел я бы хотел обязательно завершить? Поставьте круг вокруг него и начните выполнять его немедленно первым делом. Приучите себя работать без остановки, пока вы не завершите это одно единственное дело. Эта простая техника делала из бедных людей богатых везде, по всему миру. Начните немедленно выполнять свою самую важную задачу, дисциплинируйте себя, чтобы не бросать ее до тех пор, пока она не будет завершена. Еще одна привычка, которую вы можете выработать, это ориентироваться на людей. Признайте, что все, чего вы достигнете в жизни, будет зависеть от помощи, поддержки или сотрудничества других людей. Поэтому всегда думайте, как я могу помочь этим людям, чтобы они захотели помочь мне в ответ. Если вы думаете о своих продажах, бросьте это. Лучшие продавцы все время думают о своих клиентах, кто их клиенты, и чего хотят их клиенты, и как им максимально помочь. Как они могут помочь им еще больше сегодня? Успешные люди очень сосредоточены на самых важных людях в своем окружении, как в личном, так и в деловом. Еще одна важная привычка – стать ориентированным на здоровье. Думайте о своем здоровье. Подумайте о том, чтобы есть меньше и лучше. Подумайте о ежедневных упражнениях. Подумайте о том, что нужно много отдыхать. Помните, чтобы добиться успеха в нашем конкурентном мире, вам нужно много энергии. Чтобы иметь много энергии, вам нужно хорошо питаться, много отдыхать и постоянно заниматься спортом. Одна из самых важных привычек – характер и честность. Всегда говорите правду. Какой бы горькой она ни была. И последняя привычка — это самодисциплина. Самодисциплина, по-видимому, является основной привычкой, которая делает все остальное возможным. И лучшее определение самодисциплины в том, что самодисциплина — это способность заставить себя делать то, что вы должны делать, и когда вы должны это делать, хотите вы этого или нет. Любой может делать то, что ему нравится. Именно тогда, когда вам этого не хочется, но вы все равно это делаете, вы развиваете самодисциплину, которая делает все возможным.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Еще один из факторов, который, мне кажется, лежит как раз, вот знаешь, такая ступенька, или даже не ступенька, а небольшая преграда, может быть, между предпринимателем и его какими-то мечтами, это определенные страхи. Это вот когда ты чего-то очень большого хочешь, и хочешь что-то вот изменить, что-то поменять, что-то создать, чего, как ты говоришь, либо не было, либо, возможно, это просто тебе кажется слишком большим или слишком сложным, то есть все равно большая доля страхов, особенно у тех, кто уже что-то создал. Например, страх потерять то, что у тебя есть, там, упасть как-то в глазах партнеров, коллег или внешнего мира. Вот из того, что ты говоришь, вот эти вот вызовы постоянные и желание брать на себя что-то новое, большое, или идти вообще в какое-то неизвестное, оно так или иначе с этим связано. Да? Ты можешь пойти и ввязаться куда-то и потратить там огромное количество денег, потерять. Да. А можешь просто, у тебя может не получиться, и люди будут думать, ну вот он взял на себя, а у него не получилось. Стоит ли с ним иметь дела вообще в будущем? Да. Как ты относишься вот к этим внутренним таким психологическим страхам и барьерам?
3: Знаешь, первое, когда ты говоришь про то, что есть страх потерять то, что сделал, ну, если ты сделал, значит, ты научился бороть свой страх. Он не возник у тебя ниоткуда, он у тебя был. С детства этот страх был, ты его преодолел, что ты сделал. Тут ты будешь обслуживать этот страх и не будешь делать то, что на самом деле ты хочешь, или куда несут тебя ноги, ты начнешь фрустрировать, начнет портиться здоровье, ты начнешь чувствовать себя плохо, и все равно вернешься к этому. Угу. Поэтому этот страх не является, с моей точки зрения, стоп-фактором. Это, наверное, важно.
2: Вот смотри, такой, еще здесь тоже маленькая деталька. Вот смотри, наверняка же у тебя были моменты, когда ты понимаешь, что вот есть какой-то шаг в бизнесе. У вас, например, это были там изменения продуктов или переход там из одного продукта к нескольким, которые требуют достаточно большого риска, когда нужно рискнуть временем, да, ресурсом, деньгами и так далее. Вот ты стоишь на этой развилке, и тебе нужно принять решение, пойти туда или нет. Вот когда ты принимаешь сложное решение, которое повлияет на всю игру. Опять же, давай немножко до критериев прям спустим. Как вот ты принимаешь решение, на что ты опираешься, какие вопросы ты себе задаешь?
3: Ты знаешь, мне кажется, там даже уже больше происходит не на интеллектуальном уровне, а на уровне чувств. Ну, то есть, когда ты идешь в что-то такое опасное, страшное, ты это не делаешь одномоментно. То есть, начиная с детства, с подросткового возраста, ты делаешь какие-то шажки, которые тебе интересны, но как будто бы немножко они тебе такие опасненькие. Ты их делаешь, и у тебя получается. И в этот момент, в момент каждой новой ступеньки, ты приобретаешь опыт в корреляции между тем, что ты чувствовал, какой у тебя был мотив, какие у тебя были страхи, какие были обстоятельства, и тем, что получилось. Ты перестаешь смотреть на это абстрактно с точки зрения там, каких-то общих слов. Ты начинаешь смотреть на это очень индивидуально, что ты в этот момент чувствовал, и у тебя возникает своя система координат. Если в этот момент я чувствовал вдохновение, я чувствовал, что меня поддерживают люди, там, тра-та-та, у меня всегда получается. Ты делаешь вновь и вновь и вновь и вновь, и 137-я ступенька не выглядит более опасной, чем 136-я. Она выглядит чудовищно опасной по сравнению с 5-й, но ты не перепрыгиваешь с 5-й на 137-ю. Ты идешь последовательно. Поэтому у тебя всегда нет вот этого, знаешь, какого-то слишком большой вот этой эмоции. Ты всегда наращиваешь вот эту компетенцию, свою экспертизу, прислушиваешься к ней, идешь за ней, получается. Мне кажется, вот так.
2: И очень необычно слышать от человека, который связан напрямую с IT, такого, знаешь, казалось бы, должно быть такое суперсистемное мышление, уже не в первый раз ты про чувства, про какие-то говоришь, и вот про ощущения, знаешь, немножечко не ложится у меня в одну параллель, почему-то, знаешь, в голове такое, что вот человек, который занимается такими вещами, как ты, он вообще, как правило, не доверяет интуиции, такой контринтуитивен, скажем, в каких-то вещах, да, он больше доверяет цифрам, математике, табличкам, показателям. Я так понимаю, в твоем случае ты львиную долю в принятии решения даешь именно ощущениям, да?
3: Ну, а что такое интуиция? Интуиция — это способность мозга принять решение, но при этом не способность мозга сопоставить много всяких мелких знаний и деталей в единую картинку, чтобы дать тебе какое-то логическое обоснование. Это твоя интуиция. Она основана на жизненном опыте. Поэтому то, что я говорю, это на самом деле, с одной стороны, интуиция, когда ты принимаешь решение на основе чувств, эмоций или еще чего-то. А с другой стороны, это сугубо твой логический опыт жизненный. Просто ты, еще раз, ты смотришь не на бизнес-план, не на цифру, а на что-то то, что на самом деле оказало гораздо большее влияние на успех или неуспех. Угу. Потому что в той же системе координат у тебя были и деньги, и люди, и бизнес-планы, и скептики, и консервативно настроенные люди. Но корреляция оказалась не та, которая тебе помогает двигаться, собственно говоря, там, к получению результата. И это не то, что, знаешь, какой-то такой, типа, психанул, буду там основываться на интуиции. Это всего лишь твой жизненный путь, твой жизненный опыт, на основе чего ты принимаешь решения. Порой ты не обязан себе их складывать в некую такую формулу, которая тебе дает очевидный ответ. И до тех пор, пока ты не собираешься начинать учить жизни других людей, как это делать, тебе, может быть, даже...
2: И не нужно эту формулу вводить, да. Слушай, но у нас же, смотри, у нас же вот как раз наша там психика устроена таким образом, что, исходя из наших действий, у нас формируются определенные паттерны, да, вот эта интуиция. То есть ты, например, сделал что-то, у тебя получилось, сделал еще раз, такой, о, это работает, три, это у тебя уже модель, как бы, сформировавшийся паттерн, что делай вот так, будет получаться. Но при этом есть обратная сторона, когда ты что-то делаешь, у тебя не получается. Ты такой, ага, так, попробовал еще раз, бац, опять не получилось. И у тебя вот эта ветвь, это паттерн, который тебе говорит, вот делай так, так не будет. И зачастую бывают такие моменты, когда ты сделал плохо, сделал не с теми людьми, там, я не знаю, или еще что-то, но здесь, по сути, закрыл для себя область такую, знаешь, вот и все, и туда не смотришь, потому что тебе кажется, что так оно не работает. А на самом деле вот это контринтуитивное действие в правильной конфигурации зачастую, оно же наоборот как бы тебя выводит в область, которую ты не видишь.
3: Как, знаешь, как ты здесь действуешь? В моей формуле есть четкое правило. Если что-то не получается, посмотри внимательно, не делаешь ли ты все то же самое на протяжении долгого времени. Угу. Ну, то есть попробовать вот эту самую новизну. Если ты на самом деле экспериментируешь и пробуешь отойти от тех подходов, которые не срабатывали, как правило, не нужно очень много попыток. Ты тут попробовал. Пространство возможностей, оно не изотропно, говоря языком физики. Ну, то есть... Ты вот здесь так не идет, не идет, не... а тут пошло. Все. И ты такой, а, хорошо. Это раз. А второе, ты упомянул про то, что с кем-то не получилось. Там кто-то. Я вообще очень внимательно смотрю на свою риторику, когда в ней появляется вина других сил, сторон, людей, законов или еще чего-то. Ну, то есть, если я что-то делаю, и у меня не получается, потому что кто-то что-то... Для меня это такой red flag. Ну, то есть что-то ненормально. А что ты в этот момент сделал не так? И вот если ты не докопался до того, что ты сделал не так, пошел против собственной чуйки, связался с людьми, с которыми не хотел связываться, связался с людьми, с которыми тебе не по пути, ты это понимал в моменте, что у них другие цели, ты думал такой, ну, типа, сейчас вот мы здесь вместе пройдем, а потом разойдемся. И это, ну, и так далее. То есть есть набор целый возможных ответов, почему, условно, с тем-то не получилось. Ну, не дай бог это оставить с тем, что с кем-то не получается. С кем-то не получается, потому что ты в этот момент что-то. Вот. И это важный момент. Потому что все-таки, еще раз я повторю, часто про это говорю, свободный человек, он все препятствия имеет внутри себя, не внутри других. Вот они такие, а что ты можешь сделать по-другому в этих условиях? Ты можешь их изменить? Нет. Ты можешь поступить по-другому. С учетом того, что они такие. Такие правила, такие законы, такое общество, такие партнеры. Что ты можешь сделать по-другому, чтобы получилось то, что ты хочешь?
2: Давай про партнерство.
4: Давай.
2: Смотри, во-первых, я слышал твои комментарии на тему того, что вообще в целом партнерство — это важно. Ты сейчас упомянул несколько раз и про партнерство поколений. Мне понравилось, как ты сказал, да, сращивать поколение взрослое, у которых есть опыт и мудрость, с молодым, у которых есть энергия. Вот это очень интересно. Но для начала практический вопрос. Смотри, ты сказал то, что ты присоединился к компании спустя 2 года после ее начала. При этом каким-то таким образом получилось, что ты во всей этой истории остался как бы старшим партнером.
3: Самым буйным.
2: Да, вот тут у меня возник невольный вопрос. Как так получилось-то, если ты присоединился позже, что ты такого предложил со своей стороны, что, собственно, ты стал как бы основным партнером, ключом?
3: Ну, мне кажется, что может молодежь предложить старшему поколению? Свою большую напористость, актуальность. И даже сейчас, если смотреть, ну, самый лучший для меня пример сменяемости поколения — это позитив. Все-таки 30-летние думают по-другому, нежели 40-летние. А 20-летние по-другому, чем 30-летние. Вот. И здесь очень важно, чтобы вот сейчас главная энергия и главное вот понимание архитектуры, которая актуальна на сегодняшний день, дело, бизнес, способ достижения результата, было в руках, собственно говоря, того поколения, которое лучшим образом для этого предназначено. И это уже не поколение, там, условно, 50-летних, 40-летних. Угу. Это поколение 30-летних. Но совершенно нелепо было бы терять опыт, способность наставлять, помогать старшие поколения. А у нас вообще в культуре этого толком нет. У нас младшее поколение очень непонятно для старших. Оно всегда инфантильно, оно всегда мыслит как-то иррационально. А для младших настолько тяжелое старшее поколение, что те, ну, не делают, по сути, шаг навстречу. И поэтому у нас все время вот это есть рассоединенность. А по сути, для того, чтобы двигаться к достижению больших результатов, тебе нужна и преемственность, и вот это самое сохранение опыта, знания старших поколений. Поэтому это просто вопрос достижения больших целей. Без этого, на мой взгляд, это невозможно.
2: Ну, смотри, ты выглядишь как человек, который в целом открыт к новому, да, и там тянется к новому постоянно. И вот представляешь, тебе там... Тебе 45, да?
3: 46.
2: 46. Да. А, соответственно, тебе 46. Вот представь, что к тебе приходит какой-то молодой парень, 20-летний, и он что-то вот для себя понял, и он что-то хочет реализовать, что-то создать, у него есть какая-то идея. Вот ты, опять же, ты уже вот состоялся, у тебя уже все есть. Вот тебе как раз по сути же как бы нужна какая-то новая кровь, новая идея. Но, тем не менее, наверняка как бы это может быть какой-то мусор, что-то бесполезное. Вот что 20, 25, 30 даже летний человек должен преподнести тебе такого, чтобы ты сказал, о, на это имеет смысл обратить внимание. Возможно, этого человека стоит привлечь, возможно, вообще имеет смысл с ним что-то сделать. Это какие-то личные качества, набор навыков, опыт, какая-то экспертиза глубокая. Что тебя может
3: заинтересовать? Это отличный вопрос, Саш, просто отличный вопрос. Я думаю, что я не смогу индивидуально понять этого человека и его перспективы. Я, скорее всего, попрошу людей приблизительно его поколения поговорить с ним, понять его, но людей, с которыми у меня уже есть контакт, основанный не на полном понимании, но уже на полном доверии. Угу. Вот. Я буду разговаривать с ними через переводчиков.
2: Это звучит неплохо.
3: Не потому, что я не могу его понять, а потому, что я его пойму через призму уже своего мышления.
2: Да.
3: Я его не пойму в полной мере. А значит, я его всегда буду воспринимать слабее, каким-то, ну, менее, может быть, ярким, глубоким. И, конечно, я скажу, ну, да, ну, что-то может.

0: ключевой момент. Это не значит, что ты можешь этого хотеть, и это произойдет. К этому надо было подойти. Но в тот момент я искренне верил в то, что вот эта команда, она сможет подхватить и сильно приумножить. И так это происходит. То есть то, что сейчас сделает позитив, условно, без меня, я бы сделать уже не смог в тот момент. По причине заинтересованности, количества энергии, способности мыслить, как мыслить. Ну, просто я бы уже это не смог. Они это делают. И мне кажется, что эта проблема не просто... Это не наша, это национальная, не национальная проблема, это мировая проблема. Просто, условно, мог бы я дотащить до больших результатов позитив? Мог. И все сказали, вот 40-летний, там, в какой-то момент времени 50-летний, несчастный 60-летний, совсем несчастный 70-летний, сделал больше бизнес. Но ребята молодые дотащат его до существенно больших высот. До существенно больших высот. Потому что мы все-таки говорим про перестроение целых пластов. Нам нужны эпические результаты. И цель у позитива – это не просто быть хорошей компанией, это быть компанией номер один в мире, оставаясь русской. Это очень амбициозная цель. И ребята живут этой целью. И новое поколение подрастает, которое уже готово и даже посматривает косо на текущих топов. Типа, ну, мол, ну, у нас же компания в поколении.
1: Пора подвинуться, да, не засиживайтесь.
0: Не засиделись ли? И здесь есть очень важная правда в том, что сменяемость поколений не любой ценой. Новое поколение должно в своем виде доказать готовность перехватить эстафетную палочку. А старое поколение, передав эстафетную палочку, ни в коем случае не должно начать мерить через свою систему координат. Это в какой-то степени передача палочки веры.
1: Ну, то есть преемственность такая.
0: Ты веришь в них, они будут делать так, что они будут что-то ломать то, что ты делал, тебе будет больно, ну и того это получится лучше.
1: Это вот, кстати, про таких ключевых людей. Всегда... Вот как бы очевидно то, что результат в целом большой не достичь в одного, и то, что всегда есть какие-то партнеры, всегда есть команда и так далее. Давай немножко вот про команду и про партнеров углубимся. Начнем с партнеров. Соответственно, вас было трое на старте. Как ты считаешь, что в этой синергии такого, что вам позволило как бы достичь всего того, что вы сделали? Это, не знаю, какой-то пазл разных качеств, собранных в одном месте, или все очень сильно верили и хотели? Что помогло? Почему это трио?
0: Мне кажется, у нас все-таки на самой стадии, если говорить про позитив, на самой стадии зарождения всегда была коллегиальность. И нам приезжали какие-то иностранцы, наши друзья, англичане. И они такие говорят, кто у вас главный? Мы такие, ну, у нас нет главных, у нас есть некая вот командная работа. Я говорю, так не бывает, у вас должен быть главный. Наверное, это Юра главный или Дима главный. Вот. Они просто вот, они не могли в это поверить. Но именно вот эта коллегиальность, она же, по сути, делает из команды, ну, скажем так, как бы это пафосно не звучало, суперчеловек. Ну, то есть, представляешь, у меня есть вот такая способность. Вот это видеть, так мыслить. Там, я, может быть, какой-то хороший операционист, а ты хороший там фантазер, да, а кто-то еще креативный человек. И если мы действуем коллегиально, мы всегда действуем, приумножая, ну, знаешь, как гауссовые кривые, которые могут быть такие низкие и толстые, а могут быть такие узкие и высокие, но если их как построить как забор, у тебя будет и толсто, и высоко. Я такой суперчеловек. Вот. Поэтому, мне кажется, силой позитива всегда была вот эта коллегиальность. То есть никогда вот эта цепочка передачи управления команде, которая выступает коллегиально, не нарушалась на протяжении от начала до конца.
1: А наверняка же были ситуации, когда были разногласия. Вот представь, ты говоришь, у вас никогда решение не принималось, пока как бы все единогласно. Вот представь, что есть какое-то супер вот, важное решение, его нужно принять. Для тебя оно лежит на поверхности, и очевидно, что нужно идти, но кто-то из твоих партнеров не согласен. А какие механики тогда для того, чтобы договориться были в этот момент?
0: Ну, механик, у каждого человека есть право сказать, что, вот, ребят, я считаю, что здесь нужно вот так, просто прям прошу поверить. Вот прям я беру всю ответственность на себя, ментальную, моральную, эмоциональную, что здесь верно. А другие так посмотрят на него, ну, прям неистово рассуждает, надо соглашаться. Вот. И все равно это получается опять про коллегиальность. Но в какой-то момент времени люди доверяются, потому что они же коллегиальны не потому, что они какие-то такие родились с коллегиальностью там, в теле. Они родились-то обычными, просто у них есть уже совместный трек-рекорд результатов, который говорит, что когда вот он так говорит или так думает, но он не просто так это говорит. И вот это взаимное доверие, основанное на признании результатов друг друга, и создает вот эти команды. Проблема заключается в том, что, по сути, это хорошо работает, когда уже работает. А как стартовать вот эту конструкцию, ответа у меня нет. Даже сейчас, образуя какие-то

0: какие-то новые сущности, я вижу, что запускается вот как бы с холодного старта, это тяжело. Потому что люди еще более разные. Ты строишь большие конструкции, они прям совсем из разных отраслей, они вообще не понимают друг друга. Ну, то есть они друг для друга прям странные персонажи. Угу. И ты либо такой уговариваешься, говоришь, ребят, ну, слушайте, ну, вместе же точно получится. Ну, либо это начинает разъезжаться. А как только ты даешь право принять решение по праву сильного одним человеком, то ты тут же фиксируешь, ставишь памятник вот этой боли, обиде, там, несогласия и некого даже подспудного желания доказать, что вы накосячили. И человек, которого бортанули, в его мнении, он как бы может быть рационально за хорошее, а эмоционально жаждет, так сказать, возмездия. Вот, и признание того, что это было неправильно. И как будто бы даже подспудно как-то вот где-то там работает на... неосознанно работает на то, чтобы не получилось.
1: Про партнеров понял. Давайте чуть-чуть углубимся. Вот ты сказал, создаете сейчас новые какие-то сущности, новые команды формируете. Я читал, что у вас в позитиве довольно долго было немного людей. То есть в первые несколько лет у вас там, условно, в команде было с десяток человек. Да, и потом в какой-то момент вы там разрослись почти до 3000. Вот давай возьмем вот эти вот сущности начальные, скажем так. Когда в команде там 10-20 человек, что-то такое. Потому что у вас наверняка сейчас есть проекты, в которых вы формируете такие команды. Вот представь, что ты формируешь такую команду. И ты уже имеешь опыт позитива и знаешь, как оно работает. Можешь ли ты выявить какие-то критерии, на которые нужно опираться для того, чтобы в начале проекта или вот в какой-то стадии, когда он только разгоняется, вот собрать вместе правильных людей? На что ты будешь смотреть? Чтобы они эмоциональный интеллект совпадал у них? Чтобы профессиональные навыки, главное, соответствовали? Или как вот, вот эту вот коллегиальность максимально воплотить?
0: Спасибо тебе за эти вопросы. Я, честно говоря, даже как-то об этом не задумывался. Но это мега важная история.
1: Повод вот подумать.
0: Первый раз я, наверное, произнес то, что, по сути, позитив стартовался уже командой единомышленников. Угу. Это были родственники и друзья. Вот. Это важное осознание. Я могу предположить, что старт с самого начала в конфигурации, когда есть главный и остальные зависимые, он опасен, потому что это начинает разрастаться и превращаться в некую норму для компании. Поэтому у меня есть гипотеза о том, что старт одновременно с несколькими партнерами, когда нету вот этого самого главного, самого сильного, позволяет создать лучшие условия. Это точно повод есть и мне подумать об этом, но у меня есть еще раз гипотеза про то, что бизнес, основанный партнерами равными, имеет больше шансов на построение такой конфигурации команды, которая имеет большой задел на очень большой успех. Хм. Потому что она не позволяет с самого начала развиться вот этому...
1: Культу.
0: Он же, понимаешь, он же не со зла делается. Угу. Ты раз принял решение и понял, что ты был прав, второй раз, третий, четвертый, и у тебя возникает, по-честному, глухота и слепота. У нас же есть великие мира нашего, которые вообще-то к критике, к внешним замечаниям, к мнениям прям глухие и слепы. И их невозможно в этом обвинять. Потому что им тысячу раз говорили, что это невозможно, это не делается так. Они так делали, и у них получалось. А эти отваливались. И вот эта приобретенная глухота, она, конечно, ставит человека в несчастное положение. А бизнес ограничивает сверху с точки зрения потенциала. Поэтому для меня это достаточно критическая история, которую, если ты с самого начала поощряешь, она сыграет с тобой злую шутку.
1: Я был бы рад с тобой еще два часа сидеть разговаривать, просто мы уже третий час с тобой как бы беседуем.
0: Спасибо большое, Саша. Спасибо.
1: Очень кайфанул. Спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо.
1: Все, ребятки, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане 3 часа.
2: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Республика Дагестан заняла первое место среди российских регионов по количеству организаций, которые работают в сфере розничной торговли моторным топливом. Такие данные приводятся в исследовании аналитиков.